0: что автоматически, если он не занимается Торой, даже Лолишма, откуда он возьмет свою Тору? Поэтому Рамбам говорит, что следует начинать с Лолишма. И отсюда поймем то, что мы спросили. Кто знает, что они уже преисполнились большей мудрости, и уже можно раскрывать им, что такое Лишма? Ответ: свет в Торе знает, насколько они впечатляются от света Торы. В этой мере есть возможность раскрывать им, что такое Лишма. И отсюда поймем то, что говорит Рамбам, что им приоткрывают очень постепенно. То есть объяснение этого, что ради небес, означает не ради собственной выгоды. Но человек должен почувствовать, что такое не ради собственной выгоды. И это раскрывает ему свет Торы. Поэтому всякий раз свет раскрывает ему величину зла, которую есть желание получать. И благодаря свету, который человек получает от Торы, он каждый раз видит некоторое зло, которое есть в его желании получать. И об этом он говорит, приоткрывает очень постепенно.
1: И суть зла можно объяснить двумя способами. Первый. В чем заключается польза в раскрытии зла? То есть сколько человек теряет, когда получает ради собственной выгоды? Второе. Насколько тело сопротивляется работе на отдачу? И оба этих выяснения человек постепенно получает от света, который в Торе. И об этом сказано, ему приоткрывают эту тайну постепенно. И именно с помощью света, который он получает при изучении Торы в Лолишма, он приходит к открытию этих двух свойств. То есть меры зла, находящегося в желании получать. И меры сопротивления тела с каждым разом все больше. И человек видит, что может это преодолевать. Поэтому и сказано постепенно, иными словами, каждый раз свет раскрывает ему, что невозможно раскрыть все за один раз, как сказано выше. И из сказанного поймем то, что мы спросили. Почему Писание говорит, что именно из-за греховности этих народов они удостоились наследия земли? И причина, как сказано выше, как и обещал Творец Аврааму, Израиль будут страдать в египетском изгнании. То есть, что все народы со всеми их пороками захотят властвовать над народом Израиля. А народ Израиля желает как раз делать все на благо Творца, а не для пользы 70 народов. И тогда в них ощущается необходимость хиссарон. И они увидят, что не в их силах преодолеть их.
0: И тогда будет, как сказано, «И возопили сыны Израиля от работы, и поднялся вопль к Творцу от этой работы. Тогда Творец пошлет им необходимую для этого помощь». И это, как сказано выше, что всякий раз они будут удостаиваться святой души. И это будет причиной того, что сыны Израиля должны будут получить наследие земли, из-за того, что они получат это из необходимости, то есть чтобы спасти себя от власти народов мира. И это, как сказано, за греховность народов этих Творец Всесильный Твой изгоняет их от Тебя. Иными словами, именно благодаря греховности народов мира существует возможность, чтобы Творец мог дать им наследство землю Израиля, как сказано выше. Ведь очищение зла происходит, когда раскрывают, что это то зло, которое мешает им прийти к близости Творца. Ведь и только этого не хватает нам. Ведь понятие близости и отдаленности в духовном определяется подобием по форме. Когда есть подобие по форме между светом и кли, тогда свет облачается в кли. Поэтому ощущение зла, которое называется греховность народов, вызывает необходимость избавиться от зла, и тогда человек начинает очищать себя от получения для себя. И тогда он видит, что это не в его силах. И тогда он начинает молиться Творцу, чтобы он помог ему. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Как сказано выше в книге Зоар, что ему дают святую душу. Другими словами, каждый раз, когда он получает помощь свыше, это происходит благодаря тому, что ему дают святую душу. Выходит, что подъемы и падения — это и есть причина, приводящая к необходимости и желанию получить наследие Земли.
1: А то, что говорится, что причина в том, что поклялся Творец отцам твоим, не означает, что именно из-за этой клятвы отцам он отдает им эту землю. Ведь наши мудрецы сказали о словах «в начале Берешит» нет другого начала, кроме Израиля. Следовательно, все было ради Израиля, а не из-за клятвы, которой он поклялся праотцам. Однако нужно объяснить, когда сыны Израиля будут готовы принять в наследство землю, то есть у них будет потребность в ее наследии, по вышеуказанной причине, за греховность народов этих Творец Всесильный Твой изгоняет их от Тебя. Тогда, в силу этого, сыны Израиля унаследуют эту землю. Известно, что земля Эрец на иврите, называется свойство, землей называется свойством Малхут, а Малхут зовется Кнессет Исраэль, собрание Исраэль, поскольку она собирает в себя все, что есть в Зейранпине, который называется Исраэль. И это означает единение Творца с его Шхиной. Благодаря этому единению посылается все изобилие души. Все это изначально исходит из замысла творения. Как объяснили наши мудрецы, нет другого начала, кроме Израиля. То есть замысел творения в желании Творца насладить свои создания. И здесь подразумеваются сыны Израиля. Вот только каким образом они получат благо и наслаждение? Об этом нам говорится, что главной причиной, из-за которой они будут готовы получить, это свойство греховность народов, как и говорилось выше. А также, дабы исполнить слово, которым поклялся Творец, отцам твоим. Понятие «наследие земли» подобно ответу Аврааму, когда он спросил, «Как я узнаю, что унаследую ее?» И ответ Творца был, что сыны Израиля будут в изгнании, где имеется в виду в греховности других народов, как сказано выше.
0: Из сказанного следует, человек не может возвыситься по ступеням святости, если он не чувствует недостатка в том состоянии, в котором он находится. Иными словами, хисароны и страдания, которые человек ощущает, дают человеку необходимость найти советы, чтобы наполнить свои хисароны. Тогда как, если он не чувствует в себе хисарон, то есть даже если, возможно, он и знает, что в нем есть недостатки в работе, но у него нет страданий от этого, тогда этот хисарон не способен получить наполнение, поскольку он не ищет советов для этого. А без пробуждения снизу, то есть без того, чтобы человек просил Творца от всего сердца, нет возможности для подъема, для ответа на молитву, так как если у него нет страдания от этого хисарона, он уже не может просить от всего сердца. И это, как сказано в Мидраше Шухертов. Ибо Творец Всесильный Твой благословил Тебя во всяком деле рук Твоих, даже если Ты сидишь, ничего не делая, как следует из Писания, во всяком деле рук Твоих. Если сделал, благословляется, а если нет, не благословляется. И вот мы видим, что без пробуждения снизу, то есть без действия со стороны нижнего, благословение прийти не может. И возникает вопрос, почему? И ответ, то, что человек начинает делать, от этой работы человек получает хисарон к этому. Иными словами, есть разница в потребности к этому. То есть нужно понять, насколько человеку необходимо то, чего он желает достичь. Ведь работа и советы, которые человек вкладывает, чтобы достичь желаемого, расширяет хисарон к этому. И, само собой, когда он достигнет желаемого, он сможет насладиться им.
1: Поэтому, когда речь идет о духовной работе, хотя у человека и есть потребность возвышаться в своей работе, но эта потребность еще не действует в нем настолько, чтобы у него была в этом необходимость. А если дают ему что-то свыше, и он пока не может дорожить тем, что ему дали, то это пропадет в ситра ахра. А все потому, что человек не столь мудр, чтобы что-то оценить в духовном. Об этом сказали мудрецы. Кто называется глупцом? Тот, кто теряет то, что ему дают. То есть, поскольку человек не может оценить то, что дают ему свыше, немного приблизиться, то это тотчас у него пропадает, и он получает падение. И это из-за того, что он не знает, как ему сохранить это сближение. Ведь по обычаю нашего мира, если кому-то дано хоть немного войти в царский дворец, тогда он беспокоится и ищет способы, чтобы войти во дворец царя, и не довольствуется тем, что он находится в царском саду. Поэтому, если человека немного приблизили, и он удовлетворен этим сближением, и не беспокоится о том, чтобы искать советы для дальнейшего продвижения, тогда его отбрасывают наружу. И когда человек получает падение, это можно назвать дорожной травмой. То есть, другими словами, он попадает в аварию на пути сближения с Творцом.
0: То есть другая машина врезается в его машину. Иными словами, машина материального мира врезается в машину желания отдавать. И тогда вся жизнь, которая была у него со стороны желания отдавать, уходит от него. И он остается без сознания. То есть сейчас он чувствует, что у него уже нет духовной жизни. И пока он не приходит в себя постепенно, и он начинает ощущать, что вся его жизнь, которую он живет сейчас, исходит только из желания получать для себя. И тогда он снова начинает думать и искать советы, как снова войти в работу по отдаче. Получается, что для того, чтобы у него был хисарон, чтобы у него была потребность подниматься по ступеням работы на отдачу, ему свыше дают падение, чтобы у него была необходимость продвигаться, как сказано выше. Потому что без настоящей потребности человек не способен принять то, что он должен, то, чего он должен достичь. И поэтому, если человек хочет оберегать себя, чтобы у него не было аварии, он должен оберегать себя от столкновения с машиной желания получать. И тогда он будет уверен в том, что он не потеряет то, что ему дают. Другими словами, подъем, который он получил. Из сказанного следует объяснить то, что написано: «И помни, что рабом был ты в земле египетской, и вывел тебя Творец Всесильный твой оттуда». И следует объяснить это в плане работы, что человек должен помнить, что у него было падение до того, как он пришел к подъему. То есть Творец дал ему почувствовать зло, заключенное в нем. Другими словами, человек должен верить, что это ощущение, что он раб у египтян, то есть что у него нет власти сделать что-либо ради Творца, а все, что он делает, только лишь для пользы египтян в человеке. Это приходит к нему от Творца.
1: А затем он должен помнить, что теперь, когда он находится в состоянии подъема и ощущает, что немного приближен к святости, он обязан помнить, что должен идти вперед. Поэтому сейчас ему нужно вспомнить, как прежде был рабом, то есть в состоянии падения. Поэтому и сейчас ему нужно найти в себе место недостатка, найти потребность, чтобы у него была потребность продвигаться дальше, а иначе его вынуждают свыше к падению, потому что без потребности человек не может продвигаться, и он должен будет оставаться в том состоянии, в котором он находится. И поэтому для того, чтобы не было потребности давать ему падение, во время подъема он должен найти в себе место хиссарона. И, как сказано, «И помни, что рабом был ты в земле египетской, и вывел тебя Творец Всесильный твой оттуда». И из сказанного следует, что человеку нужно начать работу в качестве клаль, как все, то есть в плане выполнения практических действий, и направлять намерение, чтобы оно было ради Творца. Это значит, что человек выполняет Тору и заповеди, потому что Творец дал нам Тору жизни. И с помощью исполнения того, что Творец заповедал нам выполнять, мы получаем вознаграждение. Как сказали мудрецы, «И надежен работодатель твой, что оплатит тебе труды твои». Благодаря этому нам будет хорошо в этом мире и хорошо в мире будущем. И нам надо верить, что даже если и приходят к человеку мысли и мнения, не позволяющие ему верить, что он должен просить у Творца, чтобы дал ему силу веры. А потом есть еще более высокая ступень, то есть не ради получения вознаграждения, а он удостаивается почувствовать, что выполнение Торы и заповедей для него находится в свойстве служения великому царю. И из этого достигают состояния наследования земли.
0: Сколько здесь работы мы видим, и как мы видим подъемы и падения. Падение — это на самом деле возможность. Так мы строим хиссарон к следующему подъему. И так, если каждый сценарий, который приходит, мы должны взять его в десятки, как настоящую возможность для следующего подъема.
1: И на каждой ступени раскрывает человеку в точности то, что ему нужно, чтобы справиться с этой ступенью, то есть чтобы подняться на следующую ступень. Тут есть известная фраза, что раскрывает ему каждый раз немножко зла, которое содержится в желании получать, и это значит, что раскрывает ему постепенно. И теперь, друзья, мы перейдем к уроку от 4 октября 2002 года.
0: Статья из третьего тома Шловия Сулам, глава Дворим Экев, какова причина, из-за которой Исраэлю достоилось наследование земли в работе. Причина наследования земли в том, что человек входит в Египет. Праотец Авраам, первый исследователь природы, как рассказывает Мидраш, что от того, что он начал думать о звездах, луне, земле, солнце, земном шаре, природа, природа человека на земном шаре, в чем на самом деле наша жизнь, зачем я живу. Если логика во всем, четкие ясные законы, которые мы раскрываем в природе, может ли быть, что вся эта закономерность и природа, которая настолько все действует хорошо в каждое мгновение, все причины и следствия, все. Может ли быть, что весь этот общий механизм действует без цели, без какой-то необходимости, если мы раскрываем во всех его частях причины и следствия, цель и причина для цели. Как может быть, что вдруг, что все это существует без причины и пользы? Это то, что праотец Авраам начал спрашивать. И как написано, раскрылась ему высшая сила. И сказал, да, есть причина. Сказал, то есть Авраам почувствовал, раскрыл, что есть причина того, что существует вся Вселенная, и ты, все человечество. И причина — это прийти к тому, чтобы стать как сама высшая сила, вернуться ко мне, то есть дойти до его уровня. Это цель человека. Как это сделать? — спросил Авраам. И тогда ему раскрылся путь. Путь к этому может быть только, если человек проходит этапы развития. Из того, что он не понимает, зачем он живет. То есть у него начинается вопрос, зачем я живу, в чем смысл нашей жизни, как пишет Бавзлам в предисловии к ТЭС. С этого начинает, как Авраам начал. И развитие в том, что человек, прежде всего, должен познать свою природу. Из чего он состоит, как он думает, как решает, как действует его тело. Тело имеется в виду не животное тело, а внутреннее тело, желание, я в нем. И вместе с этим, в этом развитии, которое, как он изучает свое тело, он также научится о природе, противостоящей этому. Есть еще параллельно еще другая природа. И эта другая природа действительно противоположная. Все свойства противоположны, мысли, желания противоположны. То есть если в природе, в которой рождаются и весь мир существует, эта природа в намерении наполнить себя, обратный мир называется высший мир, там природа существует, чтобы наполнять другим, вне его собственного кли, собственных желаний. Что это дает? Действительно, вещь очень странная, непонятная, как это существует, но если существует в противоположной этому природе, в этой природе, тогда раскрываются для восприятия жизни, сознания, вообще другого мира. И
2: вся
0: цель этого мира и человека в нем — это перейти к другой природе. И почему этот мир тоже? Зачем этот мир тоже? Как пишет Борислав в начале стихии, что нет никакого расчета с неживым растительным животным в этом мире. Весь расчет будет с человеком, и если человек поднимается, то все остальные части творения в этом мире тоже поднимаются с ним вместе. То есть природа изменяется просто так, что ее закономерность на уровнях более высоких, чем человек, как бы это ни было странно, но это тоже меняется. И это мы еще удостоимся увидеть. И здесь Ребе описывает, Рабаш описывает нам весь путь от начала, когда человек начинает спрашивать, и вплоть до того, что он приходит к раскрытию взора, то есть ему раскрывается вторая природа. Путь этот через Египет. Что значит Египет? Человек начинает раскрывать в своей природе, что она является злом, то есть ему это во зло оставаться в этой природе. И эта природа называется Лолишма. То есть расчет, который происходит в его теле, в его мыслях, в его желаниях, это расчет только с самим собой. И это ограничивает его, это не дает ему, как раз именно это не дает ему жить в вечном совершенном виде. И обрести вторую природу можно только с помощью того, что называется осознание зла. Это благодаря тому, что раскрывается вместе с исследованием собственной природы вторая природа параллельно, тогда мы видим, насколько одно против другого, добро и зло, до такой степени, что решают, что у меня нет никакой выгоды оставаться в этой природе, и стоит, и хорошо, и необходимо просто обязательно перейти в вторую природу. Когда человек производит это решение, он может только произвести решение. Силы действительно перейти ко второй природе у него нет. И тогда он просит свыше, то есть со стороны второй природы, чтобы эта высшая сила, вторая природа, более высокая, чем природа этого мира, помогла бы ему. То есть это он обращается к высшей силе, к Творцу, что называется. И тогда удостаивается, чтобы постепенно начали его свойства улучшаться. Что значит постепенно? Все свойства сразу. Все. Но все постепенно. То есть насколько у человека есть свойства, мысли, желания, все, что есть в нем внутри, сразу все изменяются. На процент, на два, на три. Пока он не удостаивается того, что обретает полностью всю вторую природу, это значит, что пришел к окончательному исправлению его свойств, его души. И тогда он приходит к цели. То есть он совершенно обрел вечность, совершенно, совершенство, и находится на уровне высшей силы. И это называется обретение земли Израиля. И невозможно прийти к этому, не пройдя весь процесс, который прошел Авраам, со всеми сыновьями, внуками, все, что вышло из него, весь народ Израиля, результат одного человека, который начал исследование высшей силы и как прийти к ней. Невозможно перейти иначе, кроме как через Египет, через путаницу, неудачи, казни фараона и так далее. Это то, что мы стараемся сделать над собой. Кстати, я как раз Тот, кто проходит, видит, что он проходит правильно. Это как бы итог такой. Есть вопросы?
2: Теперь
0: гости, потом старички подождут.
1: Согласно статье, можно понять, что для продвижения, когда человек уже находится в духовном, он приходит к падениям, в которых он как бы теряет свое постижение. И мы знаем, что на самом деле, когда человек проходит махсон, и на ступени, на которой он находится, он постигает совершенство и все вещи, о которых вы говорите, как можно это понять? Как можно пережить нечто настолько тотальное и по-настоящему потерять это?
0: Нет, вопрос такой. Как человек теряет духовные ступени, когда между ступенями он падает в состояние, когда у него совершенно пропадает все? Прежде всего, то, что он теряет от своего ощущения в этот момент, как у тебя, допустим, сейчас тебе дают какое-то знание, скажем, очень хорошее. Может быть, не дай бог, наоборот. Знание очень хорошее, о чем-то ты забываешь, то, о чем ты думал за секунду. Ты забываешь в этот момент. Вся наша история, все, что мы прошли в предыдущих кругооборотах, ничего не исчезает. Все это накапливается, и на этом мы сидим сегодня, еще больше поднимают святости и не опускают святости, таков закон. Теперь, когда человек проходит все эти события внутренние, происходят вещи, когда он действительно абсолютно теряет все, что он достиг, и разум вдруг исчезает, и он находится в состояниях, когда просто... состояние тупика, перекрыто без надежды и так далее. Эти вещи, если ты чувствуешь вместе с разумом, они не будут представляться такими плохими, они будут представляться абсолютными. Я сейчас должен пройти какой-то плохой период, но у меня есть цель. Ты входишь в университет, знаешь, жизнь непростая, тебе нужно еще и работать, тоже тяжело, но потом ты будешь кем-то, что тебе стоит. То есть у тебя есть расчет, что стоит, у тебя есть цель перед глазами, и все это подслащает усилия и страдания, которые у тебя есть, когда тяжело работаешь. Это не называется осознание зла. Ты все-таки не можешь почувствовать в этом, если ты подслащаешь свое состояние от будущего хорошего, ты не можешь почувствовать как настоящее зло. Потому что зло ты можешь ощутить только когда у тебя стирают будущее. И в этом трудность у нас. Человек находится здесь, начинает учиться такой парень, как ты, как бы уверенный, все, и решает, у него есть сила, разум. Вдруг через несколько месяцев он чувствует такие внутренние удары, что у него нет ничего, нет надежды, темно в глазах, нет ничего, все исчезает, все пропало, становится слабым, запутался. Жизнь это ничего не стоит, духовность вообще ее нет. Если ты чувствуешь только это состояние, то действительно ты можешь определить, что это зло, что ты просто потрясен, находишься только в этом, и нет кроме этого ничего. Если у тебя вместе с этим было осознание, что это я прохожу, понимаешь, я и прохожу. Две вещи как бы. Я контролирую себя тогда со стороны разума. Это неплохо, не зло. Я обязан это пройти, я сильный, я прохожу, а потом я удостоюсь. Наша проблема, что мы проходим плохие состояния, хорошие состояния тоже. Мы для того, чтобы почувствовать состояние, ощутить, должны потерять разум и остаться только в ощущении. И это человеку тяжело. Потому что мы как бы обладаем каким-то... У нас есть мышление, мысль, у нас есть о чем решить, я должен контролировать себя, удерживать себя. руководить миром, у нас есть какое-то как бы ощущение своего «я», и когда мы входим в ощущение, ну, только ощущение, без разума, то «я» исчезает, есть только чувствующий, только желание получать, без разума, без ума, только желание получать, желание наслаждаться, которое чувствует сейчас страдание, это очень тело. И тогда действительно человек как бы находится только во власти высшей силы, и все. И тогда он чувствует действительно себя, что у него нет никакой возможности изменить что-то, участвовать в своем

0: Что находится в Египте, и так еще кругоборот, кругоборот, и пока наступит день, когда им надоест. Еще 200-300 лет, не знаю сколько. Так это приходит, да.
1: Вы говорите, что если я проходил тяжелые страдания в жизни...
0: Если ты проходил тяжелые страдания в жизни, но без цели, без цели, то есть ты не знал, зачем и почему, и не связывал их со своим духовным развитием, то это все еще животные страдания. И не то, что в них нет пользы, во всем есть польза и во всем есть цель, но эти страдания, они пока еще были до входа в Египет, до 7 голодных лет, которые были в Египте. То есть в развитии человека есть 7 сытых лет, 7 голодных лет, потом фараон и так далее. Так, конечно, каждый из нас в предыдущих кругооборотах страдал очень много. И вообще все человечество страдает. Наша жизнь, в общем, это как-то бегство от страданий. Каждый, насколько ему удается убежать. Но это не называется страдание. Это тоже входит в страдание, но все еще страдания животные или человеческие страдания. Но не страдания духовные, над которыми человек уже просто приходит к осознанию зла и выходит из за махсом. Да.
1: И весь этот процесс осознания зла у человека в сущности не делается с его стороны, есть какая-то сила, и тогда он начинает сам, и приходит свет, заключенный в Торе. Что происходит, когда у человека постепенно заканчивается стремление к свету Торы? Откуда он берет силу, чтобы хотеть?
0: Все развитие человека приходит благодаря свету, который светит нам, потому что это окружающий свет, свет, возвращающий к источнику, нет никакой другой возможности у нас развиваться. И вообще, как мы учим в Птихе, в учении 10 сферот, есть кли, свет. И в силе света, который светит, от силы света, который светит кли, зависит все развитие кли. Все, что кли пройдет, почувствует, в каком темпе, все зависит от света. То есть то, что мы можем сделать, все наше вмешательство в этот процесс, это насколько мы сами сможем добавить, привлечь к нам свет, чтобы он светил быстрее, светил сильнее, сделал у нас более экстремальные изменения. Мы можем только темп добавить к темпу, а не к самому процессу. Сам процесс обязан быть... Как он определен? Он зависит от нашего конечного состояния, для каждого и начального состояния, а путь определяется согласно двум этим концам. То есть я не могу делать другие изменения. Я устроен, у меня есть определенная структура, и с этой всей структурой, свойства, желания, мысли, все мое, я обязан пройти постепенное исправление. И этапы исправления я не могу изменить. Только темп. Когда я изменяю темп, я изменяю также мое ощущение от плохого к хорошему, даже во время исправления. Но, тем не менее, когда мы проходим состояние, которое нужно прочувствовать, состояние природы, в которой я нахожусь, и всякий раз я обязан почувствовать это. И, конечно, когда мы проходим махсом, мы чувствуем плохие состояния. Только ты можешь сократить их вместо 100 лет, ты можешь сократить их на несколько месяцев. Ты спрашиваешь, есть ли у нас еще какой-то как будто вопрос в каком-то виде, можем ли мы повлиять на свет, чтобы он светил? Это вопрос воздействия света, зависит от стремления. Когда я пришел свыше, я получил это свыше, постепенно я вижу, что это уходит.
1: Да, свет, интенсивность, сила света, которая влияет на меня, она постоянная, как для всех приходящих в этот мир, всех, кто находится в этом мире. У каждого есть постоянное свечение свыше, которое продвигает его, и так продвигает все человечество, и человечество развивается. И с технологической точки зрения, и со стороны внутренней, мысленной, со стороны желаний,

0: культуры. Все это разбивается, потому что желание получать все время растет. Потому что свет светит больше, так желание получать растет больше. Это общее управление для всего мира. Если я хочу выйти из этого и подняться на совершенно другой уровень развития общего управления, тогда я должен добавлять от своего желания сам, чтобы свет приходил больше. Ведь если я начинаю учиться, и вначале мое желание было очень большое, я учился, я хотел уже к чему-то прийти, а потом я вижу, что это исчезает. Что я должен делать? Именно когда желание развития исчезает, тогда я могу определить, что я хочу, что я приглашаю свет, я вызываю свет. Вначале, когда тебе дали пробуждение свыше, не зависящее от тебя, ты пробудился вдруг. Это не ты, это свет был прежде. Он посвятил тебе, и тогда ты потянулся к нему. Это не за твой счет. Это не называется, что ты продвигаешь себя. Это тебя продвигали свыше. Свыше выбрали тебя, чтобы продвинуть, дали тебе пробуждение. И все еще это не за твой счет вообще. Ты продвигаешься больше всего мира, но все еще за счет высшего. Свыше дают пробуждение. Дали тебе пробуждение один раз, дадут тебе, может быть, еще раз другой, а потом оставят. Есть определенное число пробуждений свыше, которые дают человеку, и если он на самом деле не добавляет и не идет, и не делает, что нужно, оставляют его. Тогда нужно продвинуть его еще раз вместе со всеми по общему продвижению. А потом снова дадут тебе пробуждение, может быть, после одного или двух кругооборотов, кто знает сколько. И снова ты будешь нуждаться в том же самом. То есть установление твоего желания, что ты хочешь продвижение. Оно именно в состоянии, когда ты не хочешь. Что ты не хочешь, это знак, что тебя оставили свыше. Теперь сам, ну, проси.
1: Так вот, для этого нет никакой силы.
0: Нет никакой силы. Это называется, его запили сыны Израиля от работы. Нет никакой силы, верно. Так что можно сделать? Откуда я могу достать силы? Тогда достать силы, это называется... Как это называется? Желание достать, да? Достать желание притягивать, просить, интересоваться, чтобы этот свет пришел и исправил меня. Нет у меня желания. Что мне делать? Я не творец, чтобы я мог сотворить желание. Я не свет, чтобы я мог через какое-то побочное свечение пробудить в себе желание, да? Нет у меня такого лекарства, которое я могу пробудить, как аппетит, ты знаешь? Можно через соленое, горькое, что-то такое, можно пробудить аппетит. Нет у меня такого. Если свет не светит, готово. Я зависим от него на 100%. Тогда нет никакого выхода из этого. Я прямо нахожусь в безысходном положении. Так есть только один свободный выбор, из-за которого был особый процесс в строении всех душ, что высшая душа, строение общего кли, творение, которое Творец сотворил, разделилось на тысячи частей. И одна часть, которая ты, не способна подняться вверх. И эта общая душа тоже не способна была подняться вверх. Но если мы сейчас, отделившись друг от друга, получим пробуждение друг от друга, то у нас будет сила подняться. Поэтому есть вокруг тебя целый мир. Есть множество людей. Есть такие, которые тоже пробуждаются к той же цели. Ты должен искать этих людей и устроить себя так, чтобы быть рядом с ними, организовать из них группу, чтобы они в твоих таких тяжелых состояниях воздействовали на тебя, оказывая, давая тебе пробуждение. Нет у тебя другой возможности получить аппетит к продвижению, кроме как только от такого окружения. Это сейчас должно быть понятно, что если не сила окружения, которая должна прийти к тебе, дали тебе пробуждение, оставил тебя потом. И кончено. То есть ты должен сейчас, быстро, пока еще есть у тебя какая-то возможность, скажем так, в развитии, пока тебя не оставили свыше, быстро сейчас искать такую группу, которая пробудит тебя к продвижению. И есть целая наука, как эта группа должна влиять на тебя, и как ты должен вкладывать в эту группу, чтобы получить от нее, и на самом деле, чтобы это было пробуждение к духовному, а не пробуждение к чему-то там, не знаю к чему, и так далее. То есть после всех этих премудростей, о которых мы говорили, выходит, что вещь очень, очень материальная, простая, примитивная, и я бы сказал, прямо такая, которой мы пренебрегаем. Найти товарищей, которые дадут мне пример, которые дадут мне пробуждение. Как будто это так далеко от духовного и от всего, но это то, что на самом деле есть. И в этом есть нечто очень высокое, на самом деле духовное, потому что когда ты требуешь, помощь от самого себя, только от остальных частей твоей души, которые тебе представляются отделенными от тебя. То есть этим ты, тем, что ты объединяешься с другими и требуешь от них возвышения, ты, по сути, собираешь части своей души. И это работа, которую ты сейчас не видишь, не понимаешь, как это, и она тебе не представляется тебе. И в этом тоже есть очень много трудностей, помех. Приходят всякие помехи в связи между тобой и такой группой. Но в сущности это духовная работа, потому что каждый из них — это часть твоей души. Что если ты строишь это общее кли, тогда это и есть продвижение. Не может быть у тебя, в самом тебе, в твоей части, от всей этой общей души, не может у тебя быть больше аппетита, больше желания к духовному, чем то, что сейчас пробудилось. Все остальные дополнительные желания, возвышение к цели, могут прийти только от группы. Ты себя, скажем, сейчас уже реализовал, закончил, все. А теперь присоедини к себе еще части, которые твои части. Они находятся в каждом. От этого получишь дополнительный аппетит, дополнительное желание, и тогда снова пожелаешь свет, и снова, и снова, и снова. И тогда выходит у нас так, что насколько мы... Что значит подниматься по ступеням? Ты присоединяешь еще душу, достаиваешься еще света, чтобы получить от нее. Да? Присоединяешь к себе еще душу, еще свет. И так, когда ты поднимаешься, это как бы перевернутая пирамида, что когда ты поднимаешься, у тебя есть еще души, которые ты присоединил к себе, и есть у тебя весь свет, который входит во все эти души. Только в такой форме ты можешь расти, когда ты присоединяешь к себе еще части. В конечном счете ты должен быть как Адам решен во всем объеме его кли, со всем светом, который входит в эти кли. И так каждый.
1: Если каждый из группы — это часть моей души, то есть моя душа ограничена согласно количеству людей.
0: Если бы мы не видели тела, а видели, если бы мы могли одеть такие очки, знаешь, духовные, тогда мы бы не видели тел, мы бы видели... Видели души. И что души не отделены друг от друга. То есть это сейчас, в наших очках мы видим их как бы разделенными.
1: Если каждый из группы — это часть моей души, то есть моя душа ограничена по количеству людей, это верно?
0: Ты спрашиваешь так, есть... Всего 7 миллиардов людей. Есть. Мы учили 600 тысяч частей в душе Адам Ришон, еще разделились там потом на множество. Так в моей группе у нас есть там 5 или 10 или 20, 100 человек. Ну, в конечном счете, ограниченное число. Какова связь между тем и этим? Пишут каббалисты, и Ребе Рав тоже пишет, что пирамида, что весь мир построен так, она в сущности выстроена так, что каждая высшая часть включает в себя все нижние. Это как мы учили в Парцуфим, каждый высший Парцуф включает в себя все нижние. Все нижние как бы часть его. Только для исправления он отделяет себя еще части, и потом исправляет их постепенно, и все накапливается там свыше. Поэтому, если ты видишь здесь группу, в которой, скажем, 100 человек, то ты должен понять, что за ними стоят все 7 миллиардов. И нет никакой проблемы, что каждый из твоих товарищей соответствует там всем этим китайцам, скажем, а второй всем индусам. Какая разница? На самом деле, в духовной силе это так.
1: Как можно прийти к окончательному исправлению, и состоять шанс, что я встречу еще кого-то нового?
0: Я не понимаю. Пишет Бааль Сулам о свободе выбора в статье «Свобода», что выходит у тебя, что нет тебе больше, что делать в этом мире, кроме одного – каждый раз искать более лучшую группу, более лучшее окружение. Если у меня есть только одна свобода выбора, то есть только одна вещь, в которой я могу что-то определить. Обо всем остальном мне нечего думать. Если так, что это за единственная вещь? Искать каждый раз группу получше. Искать, то есть строить себе. Группа — это не просто, что я нахожу ее по какой-то рекламе в газете или там вижу, езжу, по всему разъезжаю, по всему миру, ищу, где здесь группа, там где-то. Группа — это то, что я строю. Купи себе товарища — это вопрос работы. Но только в этом. В конце концов, все сводится только к этому. Как построить такую вещь в этом мире, чтобы она снабжала меня желаниями к духовному? Ты понимаешь? Ведь здесь уже здесь есть вещь, которая очень-очень тонкая. Я должен искать вне себя поставщика этого своего духовного. Ты уже начинаешь изначально работать ради отдачи, не понимая, что это.
1: То есть то, что вы говорите, что если я выберу хорошую группу, я покрываю все возможности.
2: Если ты нашел хорошую группу, ты нашел все. И кроме этого тебе нечего искать больше. И в этом ты должен все время совершенствоваться. Там находятся части твоей души, что поделать. Насколько это не выглядит, посмотри на эти физиономии. Ну, без физиономии внутри. Это так? Смотри, насколько это устроено так особенно, что ты должен изначально работать своим отношением к ближнему. То есть здесь видно, что духовное начинается в тот момент, когда ты начинаешь работать с группой. В тот момент это уже духовная работа против желания, против эго. Или ты можешь объединиться с кем-то, кроме тебя, или нет. Здесь уже есть ради отдачи. То есть ты начинаешь сталкиваться уже со второй природой, с духовной природой, и это как бы находится на земном шаре, то есть духовное находится здесь. Работа в этом.
3: Если я хочу исполнять возлюбить ближнего как самого себя.
2: Только эта работа, я все-таки хочу добавить здесь еще одно предложение. Она должна быть связана с целью. А цель — это Творец. Ну, это уже внутри.
3: Я хочу исполнять возлюбить ближнего как самого себя. Как я могу исполнить это с плохим человеком? С человеком, которого я не хочу?
2: Ты выполняешь заповедь. Я не знаю, что значит выполнить заповедь и возлюби ближнего, как самого себя. Зачем тебе такие слова, в которых ты путаешься? Ты знаешь, что такое заповедь, что такое возлюби ближнего. Ты обязан объединиться с людьми, у которых есть та же цель в голове, и не важны мне их животные свойства. Эти животные свойства, которые сейчас ради получения, в ради отдачи, они будут самыми лучшими. И у меня то же самое. Сейчас я животное, со всеми своими изъянами, которые есть. В ради отдачи они изменятся и будут выглядеть как добро. Поэтому я должен видеть товарищей только по их цели. Есть у них вот эта хорошая цель, та же цель и моя, и мы должны соединить это вместе, преодолевая разные другие помехи, и характер, и его привычки, и его лицо и так далее. Это и есть работа. То есть выбирать только согласно цели. Я думаю, что если бы ты сейчас попал в группу Ари или Рамхаля, тоже бы видел там таких людей с их свойствами, с их физиономиями, с их привычками. Ты бы не соединился с ними. Ты бы выбрал для себя какую-нибудь там группу, не знаю, каких-то там элитарных, может быть, какие-то там топ-модели и прочее, ну, таких людей красивых, то, что называется в обществе, да.
3: Раматавив.
2: Да, Раматавив Гимл, такой район в Тель-Авиве. Снобы. Понимаешь, да? То есть товарищем называется то, что ты объединен с ним. В этом главное для тебя.
3: Раваш пишет, что когда человек приходит к состоянию, что поднимается вопль его к Творцу, он говорит, что тот, кто приходит, очищается, помогает ему святой душой. Что такое святая душа?
2: Тот, кто приходит, помогает ему святой душой. Святой душой называется, что тот, кто приходит, он приносит свое кли, что он получил хисарон от товарищей, от группы, помогает ему святой душой, то есть наполняет ему это кли светом. Это называется душа. Святая душа — свет, который наполняет кли.
3: Что делают в случае, когда ты сам сделал зло кому-то? Ты что-то сделал против кого-то и чувствуешь, что он не хочет с тобой объединяться?
2: Работа в группе содержит весь комплекс отношений между людьми. И снова, Баля Сулам пишет, что если объединение на фоне деловом, дружественном, устроить какую-нибудь попойку, тоже все хорошо. Я не говорю, что плохо. Нет. Но это не духовное. То есть должно быть до всякого действия, объединения между людьми, должна быть ясная цель. И каждому в каждый момент, когда он делает какое-то действие по отношению к группе, всей группы вместе, и это должно определять характер действия и образ его выполнения. Если я сделал что-то плохое кому-то, и он чувствует это, понимает, ему сейчас тяжело с этим, ну, так снова цель должна быть здесь все-таки превыше всего. И именно в этом, если мы сможем преодолеть, как говорится, все преступления покрывают любовь, то тогда мы выигрываем. Это простые вещи. Но снова это должно быть только, чтобы цель была изначально. Как он пишет там на 64-й странице, «Творец, я и мое действие должны быть вместе». И мое единственное действие, в сущности, работа в объединении в группе, чтобы получить от них подъем. То есть я должен влиять на группу таким образом и требовать от группы таким образом, чтобы они в итоге дали мне подъем. Это должно быть очень четкое отношение, очень здравое. Я вкладываю в вас, а вы должны обеспечить мне подъем к Творцу. Это должно быть ясно всем, и не скрывать эти вещи. И так каждый, и все вместе, как нам построить такую группу. Если нет, пошли домой. Жаль времени. Человек обманывает себя, если он этим не занимается. Все остальное — это за счет высшей силы. Так лежи в кровати. Я так говорю, но это не совсем, да, потому что все-таки люди постепенно умнеют все-таки, но это берет время.
3: Но по сути в группе каждый занимается тем, что получает воодушевление от другого. Таким образом поднимаются. А если я нахожусь в группе, где, скажем, меня не просто не поднимают, а наоборот, думают обо мне плохо, или пытаются, не помогают мне, наоборот, пытаются меня отпустить. Могу ли я защититься?
2: Я нахожусь здесь, скажем, 3 часа в сутки, в лучшем случае. Надеемся, что и ты так же будешь. А остальные часы, ну, все-таки я тоже нахожусь в разных местах, включая жену в доме, которая тоже продвигает меня, да, но другим образом. И вопрос, как я все-таки 20 часов, ну, тут сон, тут и там, скажем, 15 часов, когда я нахожусь во всяких разных других обществах, я не подвержен их влиянию, или как я могу уберечь себя от них? Как я вообще к ним отношусь? Рабаш говорит, это все равно, что ты заходишь в курятник с курами, и ты, все они начинают так кудахтать, каждый такой герой. Если ты на их ступени, тогда ты на них сердишься, как-то они со мной себя так ведут. А если ты немножко выше них, ну, конечно, ты чувствуешь разницу, да? Ты хочешь зарезать эту курицу, которая с тобой так поступила? Или если я нахожусь немного выше этого уровня, то ты чувствуешь, что это их природа? Нет, я не говорю, что нужно пренебрегать тем обществом, в котором ты находишься, но с духовной точки зрения чувствовать себя настолько высоко, что они просто не могут достать тебя. Я прихожу на работу, есть там начальник, есть там всякие люди, я прихожу домой, там тоже есть хозяйка, начальница. Ну, так я смиряюсь с тем, в том, что мне нужно на уровне этой жизни давать им на материальном уровне то, что им нужно. Это наша жизнь. Мы как-нибудь поговорим, почему наша жизнь устроена таким образом, почему свыше так устроено, что все наше исправление происходит таким образом. Смотри, чем мы должны заниматься, как проводим свою жизнь. Может быть, год из 100 лет мы на самом деле можем заниматься чем-то хорошим. Но если я отношусь к этим вещам так относительно цели, для чего, почему я занимаюсь именно в таком виде, то это чистое исправление, это я действую, это воздействует на меня, так же, как я сижу и учусь. Это тоже работа каждое мгновение. И ты увидишь, что этот начальник — это прямо как фараон, а жена — это как помощь против него, так же написано. Точно. Вот и все. И через них можно почувствовать духовное не меньше, чем через товарищей вообще. И как ты сам. Но только не надо представлять всякие образы, что вдруг в начальнике есть там какой-то ангел свыше, знаешь. Человек начинает тогда представлять себе всякие вещи. Но отношение должно быть таким, что действительно, на самом деле это так, только не надо воображать. Почему? Потому что мы пока не можем правильно понять высшее управление, если человек воображает себе всякие там вещи, которые с ним происходят, что это так, а это из-за этого, а это поэтому и так далее. это ложь. Он не видит высшее управление, он не понимает высшую силу. Он все еще не находится в этом своими чувствами. Если воображает себе, то это не дает ему правильно ощущать. Это в итоге путает его. И может сойти с ума. Но действительно, относительно цели, видеть, как я отношусь к ним, что это буквально помощь против него. Поэтому не бояться находиться в другом обществе, на работе, там, или в каком-то месте, или дома, что они путают меня. В духовном я нахожусь от них в тысячи километров. Как Рэби говорил, он работал, прокладывал дорогу Иерусалим-Хеврон, знаешь, в те времена все работали, не то что сегодня. И тогда были всякие там новые репатрианты, знаешь, там профессора из Германии или из Италии там приезжали. Была большая репатриация, и все они после работы заканчивали работу, там, скажем, в 5-6 вечера. Тогда работали, когда есть свет. Нет света, не работают, знаешь, не просто там по 8 часов. И тогда, он говорит, после этого они разжигали костер, сидели, болтали там до ночи. И так весь вечер. А он шел спать, чтобы вставать в полночь, начинать учиться до 6 утра, когда все стоят. Так они сказали ему, даже накричали на него, как-то ты пренебрегаешь нашим обществом. Это профессор философии, это адвокат из Франции, знаешь, там была такая репатриация, не так, как сегодня. Да, ну, все было не так, как сегодня. Да, он говорит, мне с вами не о чем разговаривать, вы как в детском саду. Ну, мне не интересно с вами. Специально так сказал, да, пренебрежительно. И они подумали, что он такой сноб, и нет в нем ничего, и перестали просто относиться к нему. Ну, хороший человек, да. Он вставал утром, разогревал для них чай, вставал рано, и они оставили его. Он определил все, что вы в духовном своем, там, в политике, но это для меня детский сад. Ну, я не говорю, что нужно так. Нужно все-таки это делать с умом, чтобы не вызвать ненависть. Но, по крайней мере, внутри ты должен так вот определить для себя, и потом ты увидишь, что на самом деле не с кем разговаривать. Все погружены в простые и пустые вещи.
4: Говорим, поделимся впечатлением от урока и что мы берем к реализации в десятке. Пожалуйста, 6 минут на семинар.
2: Да, было много важного. Рав говорил о том, что человек дает падение, пробуждение в этом процессе. Он сказал, оставили тебя свыше, а сейчас теперь проси.
4: Да, речь шла о том, что все, что нужно, это свет, возвращающий к источнику. С его помощью можно почувствовать потребности, ощущения получающих келим. И тогда единственное, что остается делать, это пробуждение снизу или работа. Что это за пробуждение снизу, молитва? А что молитва дает? Дает святую душу. Без молитвы продвижения нет, человек остается в том же месте.
2: Каким образом у нас есть молитва? Рав сказал, что желание разделилось на множество частей, и чтобы мы смогли, когда нас заставляют работать, мы должны присоединить другие желания. И Рав сказал, что это обратная пирамида. Но насколько мы присоединяем желание, у нас есть большой кли, и свет может войти в это кли. И в этом вся наша работа — найти доброе окружение, чтобы мы смогли соединить правильные желания относительно цели.
4: И хорошее окружение является результатом, даже не результатом, нашим спасением. Шалом сказал, что дает воодушевление, тогда приходит помощь, а иначе никаких сил нет. Так нас направляют на окружение, которое дает силы, и мы можем получить воодушевление друг от друга. А если бы этого не было, то не смогли бы мы продвигаться. Просто бы были мертвыми.
2: Рав несколько раз повторил, что ты должен построить группу, чтобы группа пробуждала тебя. И тут действительно трудность, потому что каждый готов вкладывать в группу, но получить пробуждение от группы, здесь уже начинается проблема. С одной стороны, с другой стороны, написано, что постепенно все-таки группа влияет, пробуждает тебя и так далее.
4: Как подытожить эту статью? Как человек переходит от природы ради получения к природе ради отдачи? Как вообще он может распознать происходящий процесс? Все, что описывается в этой статье, это процесс. И решение, которое мы слышим от Рава, что нужно войти в группу, которая тоже хочет быть частью того процесса, и за счет того, что каждый вкладывается в группу и требует от товарищей, чтобы предоставили важность и величие Творца, так, собственно, он может участвовать в этом процессе и почувствовать Творца. Почувствовать, потому что прошел весь этот процесс, но не один, а вместе с группой, которая давала ему воодушевление. Он договорился с группой, он в них вкладывался и получил от них величие Творца.
2: Этот ежедневный выбор окружения, построить окружение, так же, как он привел пример с Рабашем, оставьте меня в покое, только, как сказал Рабаш, чтобы он мог заниматься приближением к Творцу. И мы видим, что выбор, он происходит ежесекундно в течение дня, построение окружения. Дай Бог, чтобы мы удостоились этого и находились в этом намерении в течение всего дня.
4: Добавить в продолжение товарищам, мы, насколько мы правильно выбираем хорошее окружение, настолько это правильный выбор. Мы должны все время улучшать это. И все время нужно добавлять в десятки еще и еще хорошего окружения, выполнять упражнения, которые дадут сил в любви к ближнему. Это то, с чем то, что мы начинаем каждый раз заново, все время добавляем.
2: Нужно выбрать группу и нужно требовать от группы, чтобы они давали величие и важность цели. Если я вкладываю в группу, то это я ожидаю получить от них обратно. То есть, а если нет, то ложись спать, что тебе делать. То есть нужно требовать от группы, и также он привел пример с курятником. Я раньше работал в курятнике, когда был молодым. Ты заходишь, и там эти куры действительно устраивают так много шума. Это прекрасный пример. Ты должен входить, неважно куда, но ты сам для себя решаешь, что это на меня не влияет. Ты сам относительно себя знаешь, что для тебя на самом деле важно в жизни.
4: Да, описывается. И такие состояния сложные, когда группа на тебя влияет и дает тебе силы и воодушевление.
2: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר
1: סטטיה из книги труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на Kapsio.il, и также там можно сканировать QR-код, который вы видите на экране.
2: Шалом хаверим, אנחנו
1: Здравствуйте, друзья! Учеба вместе с товарищами. Мы изучаем статью дарования Торы, так же, как и каждое воскресенье. Замечательная статья Бааль Сулама. И сейчас на уроке мы слышали от Рава напоминания разных приятных, таких важных вещей, которые мы слышали, как Рабаш объяснял очень подробно нам, что такое свет, возвращающий к источнику, и Рав добавил, что все развитие человека с помощью света, который светит на нас, это называется окружающий свет, свет, возвращающий к источнику, нет никакой другой возможности у нас развиваться. И еще он сказал, что если я хочу выйти из этого и подняться совершенно на другой путь развития высшего управления, должен добавить свое желание сам, чтобы свет пришел больше. Если я начинаю учиться, вначале мое желание было бы очень большим, я учился, и я хотел достичь чего-то, а затем я вижу, что это исчезает, что мне делать. Именно когда вот это желание получает, желание к развитию исчезает, я могу определить, что я хочу, и тогда я вызываю свет. Мы хотим сейчас пригласить свет, вызвать свет во время учебы. Мы сделаем это с помощью чтения статьи дарования Торы. Статья находится, те, кто читает, в книге на иврите. Мы будем читать пункты 5 и 6. Каждую неделю мы читаем по два пункта, и так постепенно продвигаемся вместе с Равом. И на первом этапе мы прочитаем 5 и 6 пункты, затем послушаем вопрос Рава по этим пунктам, потом их снова прочитаем, и потом проведем семинары. И будут вопросы-ответы. Это формат нашей учебы. Мы учимся вместе с товарищами и Равом. Давайте начнем вместе в десятках. Чтение 5 и 6 пунктов прочитаем один раз. Если успеем, можно и два раза прочитать. Итак, выделим 6 минут. Статья «Дарование Торы». Есть это все в учебных материалах, есть это в наших книгах «Труды Бааль Сулама». 5 и 6 пункты читаем в десятках.
3: 5 пункт. Нам следует понять прежде всего, почему Тора была дана именно народу Израиля, а не была дана всем живущим в мире вместе, в одинаковой мере? Неужели же тут, чего доброго, есть нечто националистическое? Нет сомнения, что только сумасшедший может подумать такое. На самом деле, наши мудрецы уже останавливались на этом вопросе. Ведь это то, что они имели в виду, сказав, что Творец обошел с ней все народы и племена, но не приняли они ее, как известно.
4: אם כן, למה נקראו עם הנבחר? כמו שנאמר,
1: однако то, что непонятно в их словах, в таком случае, почему же мы названы избранным народом? Как сказано, тебя избрал Творец. Если не было никого из других народов, кто захотел бы ее? И кроме этого, слова эти неясны изначально. Разве возможно, чтобы Творец являлся с Торой своей в руке и вел переговоры с этими дикими невежественными людьми? Или он делал это через своих пророков? Ведь такого мы никогда не слышали, это совершенно неприемлемо нашим сердцем. Однако, когда мы хорошо поймем суть Торы и заповеди, которые нам даны, и то, чего желают от их исполнения свыше, в мере, которой нам указали наши мудрецы, и которая является целью всего великого творения, предстающего перед нашим взором, мы поймем все. Ведь первый вывод, что нет действующего без цели, и нет исключения из этого правила, кроме неполноценных вроде человеческом или младенцев. В таком случае нет никакого сомнения относительно Творца в величии Его неизмеримом, что Он станет, не дай Бог, делать нечто малое или большое без цели.
3: Указали нам мудрецы на то, что мир был сотворен для исполнения Торы и заповедей. Это означает, что, как объясняют нам первые, что намерением Творца в творении с момента творения создания является сообщить свою божественность другим. Ибо сообщение божественности Его приходит к творению в мире Его наслаждающегося блага, которое постоянно растет вплоть до желаемой меры. И таким образом поднимаются низкие в истинном осознании, становясь опорой Творца и сливаясь с Ним, пока не достигнут своего окончательного совершенства. «Глаз не видел Всесильного, кроме Тебя, и из-за грандиозности величие и великолепие совершенства, даже Тора и пророчества остерегались сказать хоть одно слово об этой колоссальности, как указали нам на это наши мудрецы. Предсказания всех пророков относятся только ко временам Машеха. Однако в грядущем будущем глаз не видел Всесильного, кроме Тебя. Как известно, нашедшим знание, и нечего здесь добавить.
1: И выражается это совершенство в словах Торы и пророчествах, и словах наших мудрецов только простым словом — слияние. Но из-за долгого обращения этого слова в устах людей оно практически потеряло всякое содержание. Однако, если ты задержишь свою мысль на этом слове на малое мгновение, останешься стоять пораженным его удивительным величием. Ведь ты представишь себе эту божественную вещь, а также ценность низкого творения, тогда ты сможешь оценить отношения слияние одного с другим. И тогда ты поймешь, почему мы ставим это слово в качестве цели всего огромного творения. И из наших слов следует, что цель всего этого творения состоит в том, чтобы низкие создания смогли посредством исполнения Торы и заповедей подниматься все выше и выше, все более развиваясь, пока не удостоится слияния со своим Создателем.
3: Да, стоит прочесть несколько раз, это с первого раза сложно воспринять. Но мы видим, что дана нам Тора для того, чтобы мы могли ее выполнять и слиться с ней. Он пишет о слиянии, то, что это очень непросто, и как же это можно сделать. Затем он пишет про слияние по свойствам. И изменение природы, тогда можно с ним слиться.
1: Да, эти два пункта приводят к слову «слияние», как мы учим. Это вызывает огромное воодушевление, вот это слово «слияние». И скоро мы начнем понимать, что это такое, и это главное, именно прийти к слиянию с чем.
3: Да, он говорит про слияние по свойствам, и пока непонятно, что такое свойство.
1: Мы прочитали один раз пятый и шестой пункты. Статья Баля Сулама требует большего погружения. Давайте еще раз прочитаем вместе, чтобы проникнуться словами Баля Сулама и чтобы вызвать свет, как мы слышали от Рава. Это наша основная работа. Начнем с пятого пункта и потом посмотрим клип с Равом с объяснением пятого пункта.
2: גם כחומר לימוד, גם כקטעים נבחרים, כל אחד יכול לפתוח. אות ה.
1: Пятый пункт из учебных материалов. И нам следует понять, прежде всего, почему Тора была дана именно народу Израиля и не была дана всем живущим в мире вместе, в одинаковой мере. Неужели же тут, не дай Бог, есть что-то националистическое? И, несомненно, только сумасшедший может подумать такое. И на самом деле наши мудрецы уже остановились на этом вопросе, ведь это то, что они имели в виду, сказав, что Творец обошел с ней все народы и племена, но они не приняли ее, как известно. Однако то, что непонятно в их словах, в таком случае, почему же мы названы избранным народом, как сказано, «Тебя избрал Творец». Если не было никого из других народов, кто захотел бы ее? И кроме этого, слова эти неясны изначально. Разве возможно, чтобы Творец являлся с Торой в своей руке и вел переговоры с этими дикими, невежественными людьми, или он делал это через своих пророков? Ведь такого мы никогда не слышали, это совершенно неприемлемо нашим сердцем. Это то, что написал Баль Сулам. Давайте послушаем клип Рава.
3: Должны прежде всего понять, почему Тора дана прежде всего народу Израиля и не была дана всем живущим в мире вместе в одинаковой мере. Неужели тут, чего доброго, есть нечто националистическое?
1: Ну, в националистическом мы знаем, что нет. Сама Тора нам объясняет, как Авраам был там жрецом в Вавилоне, и как он занимался идолопоклонством, и все другие вместе с ним. То есть вообще был далек от осознания реальности, познания Творца, и насколько он раскрыл это, и якобы случайно. Хотя внутреннее развитие было, да, нам понятно, что начиная с Адама, Ноах, и все поколения с Адама до Ноха 10 поколений, от Ноха до Авраама еще 10 поколений, это внутреннее развитие тех точек в сердце. Адам, он первый в этой точке, и так вот эти точки развивались. То есть Авраам, он уже находился в развитии этой части. Скажем, если мы говорим о человечестве, то она развивалась от Адама, такие круги, и здесь 20-й круг в желании получать — это был Авраам. То есть это уже развитие. То есть у него было какое-то уже что-то предваряло, какое-то была внутренняя подготовка от Адама до него, 20 поколений. И поэтому на очень высокой ступени, то есть если Адам раскрывал Творца в маленьком желании получать, Авраам раскрыл его уже над эгоистическим желанием получать, большим, которое было в Вавилоне. И с одной стороны, у него была подготовка для этого, а с другой стороны, отягощение сердца. Как всегда обычно, одно относительно другого. И тогда он мог над этим понять методику и развить ее. Потому что у Адама Ришона из-за того, что было маленькое кли, маленький свет, еще не были развиты. Он не мог развить методику, раскрыть ее, объяснить, внести ее. Как мы изучаем Хабад, Хагатный, 2000 лет, как объясняет нам Баль Сулам, то, как мир развивается, хотя килим тонкие и близкие к свету, утонченные, и как начинается вся эта цепочка от Адама Ришона и дальше, Но раскрытие методики нуждается в больших келим и таких жестких, темных, таких и света относительно того, чтобы были большие для выяснения келим и раскроют всякие необходимые вот эти состояния. Понятно, чтобы раскрыть правильную методику, нужно нужны большие келим, большой эгоизм относительно этого, большой свет, чтобы раскрывался, и тогда мы можем лучше понимать эти вещи. И глубже. Поэтому до Авраама мы не видим, что эта методика была написана каким-то образом. Авраам первый, он основал методику исправления, потому что до него можно сказать, что было что исправлять. Да? Вот это состояние Вавилона, оно является состоянием, основой для исправления, когда уже раскрылась точка в сердце в Аврааме и в несколько тысячах учеников, как пишет Рамбам, что он вышел оттуда, и много тысяч последовали за ним из Вавилона в землю Кнаан. То есть это желание, которое предназначено для исправления, называется «Земля Кнаан». Это еще не земля Израиля. Израиль и Шаркель прямо к Творцу, да, но Израиль — это уже желание, которое предназначено для исправления. То есть Вавилон — это неисправное желание. Там раскрывается часть, которую можно исправить, эта часть. Его начинают так обрабатывать, исправлять. Это земля Кнаан, Хананейская, вот эта земля. И там раскрываются все эти эгоистические желания. Это Египет, потом пустыня, потом земля Израиля. И то, что мы видим, так мы должны учиться и внутренне, материально, там, физически, чтобы у нас, может быть, будет путаница, с одной стороны, но с другой стороны, мы понимаем, что происходит. И, конечно, Тора раскрылась, когда вот это раскрылась реальность Вавилона, и там находились эти желания, они раскрылись, те, которые относятся к исправлению.

и больше даже не о народе, но почему не всем раскрываются эти вещи, почему они не во всех раскрываются, вот эти желания, вот эти намерения к исправлению. И если так, то мы должны уже пойти на разбиение келим, увидеть 10 сферот, и почему они разбиваются таким образом. Мохин де Хая и Мохин де Нешама. И есть у нас келим, которые буквально желание получать, а есть келим, которые больше относятся к желаниям отдавать, и как эти и те келим находятся в таком смешение, и есть множество келим, большая часть в келим, согласно общему, очень большому авиюту, скажем, 99% всех келим, они не могут устремиться и привести себя к исправлению сами. Но они требуют, чтобы эта точка, которая называется Ишар-Кель, чтобы она притянула их, чтобы она была бы связующей между ними и светом, возвращающим к источнику. Внутри этих людей, скажем, или вот этих желаний, где есть точка в сердце, они тоже нуждаются в связующем. Это группа, книги, которые притягивают свет, продолжают свет из книги. Книга — это раскрытие. Группе. И это желание, которое должно соединить его и там раскрыть. Там тоже есть связующий. Есть учитель, группа, книги. Это тем людям, у кого есть подготовка. Люди, в которых нет подготовки, нет задатков вот этих, они только страдают, и им нужна связь с теми, у кого есть подготовка. И почему есть вот такие формы связи? Это мы изучаем из разбиения келим. Получающие келим сами не способны исправить себя, но только если отдающие келим свет бины связываются с ними, с малхут, и только вот в таком взаимном виде между келим бины и малхут они могут подниматься. Есть келим отдающий из разбиения келим, который относится к ацилуту, гальгаль тайнаем. Вот это мир ацилут, есть у нас келим мира ацилут, они все гальгаль тайнаем, и келим миров брияется россия, это ахаб. С помощью разбиения Гальгальта и Наем упали в Ахаб, и с помощью исправлений поднимают их обратно, обратно поднимают Гальгальта и Наем, и насколько Ахаб прилепляется к ним, он тоже поднимается. Если поднимают пока что Гальгальта и Наем, и это называется, что Исраэль, должны исправить сначала себя. Но они, исправляя себя, исправляют также и Ахаб. Так происходит исправление. В общем, изначально исправление должно быть только в Ахабе. Его и нужно исправить. Он является целью. Ахаб. Да, но вопрос все-таки остается. И следует нам понять прежде всего, почему Тора была дана именно народу Израиля и не была дана всем живущим в мире вместе, в одинаковой мере. Неужели же тут, чего доброго, есть нечто националистическое? Да, Творец ходил по всем и спрашивал. Вот эта методика, эта сила отдачи, которая светит всем, и тогда пробуждаются только те, кто
относится относительно него. Это называется, что он обращался всем. Свет светит всем, и тем, кто

0: может отреагировать на него. Лишь те, у кого есть вот эта внутренняя подготовка. Поэтому вопрос все-таки то, что он обращается ко всем, да, но почему не все реагируют? Это мы изучаем из разбиения Килим, что только Килим, Гальгальта и Наим неисправленные, и они, в общем-то, могут и отреагировать на высший свет, на вот это свечение, которое приглашает к исправлению.
1: Тут несколько моментов итоговых. Первое. Тора была дана Израилю не по каким-то националистическим причинам. Все является развитием точки в сердце. Есть этапы развития. Второе, что Авраам обосновал методику исправления еще в Вавилоне. Третье. Высший свет светит всем, всему человечеству светит одинаково, и лишь те, у кого есть подготовка, точка в сердце, могут отреагировать. И те люди, которые могут отреагировать, и называются Израиль, поэтому у них есть особая роль соединить и связать все килим. Связать килим, который называется «Народы мира». И подразделение на роли в последнем отрывке исходит из разбиения килим. По сути, вынуждают исправление прежде всего отдающих килим Израиль, а затем уже и получающих килим или народов мира. Потому что килим Ахаб в одиночку исправиться не могут. Это основные пять моментов, которые он упоминает в этом пятом пункте. Перейдем к шестому пункту.
0: 6-й пункт. Однако, когда мы хорошенько поймем суть Торы и заповедей, которые нам даны, и то, чего желают от их исполнения свыше в мире, которые нам указали наши мудрецы, которая является целью всего великого творения, предстающего перед нашим взором, мы поймем все. Ведь первый вывод, что нет действующего без цели. И нет исключений из этого правила, кроме неполноценных, вроде человеческом или младенцев. И в таком случае нет никакого сомнения относительно Творца, величие его неизмеримым, что он станет, страшно сказать, делать нечто малое или большое без всякой цели. И указали нам мудрецы на то, что мир был сотворен для исполнения Торы и заповедей. Это означает, как объясняют нам первые мудрецы, что намерением Творца в творении с момента его сотворения является сообщить свою божественность другим, ибо сообщение божественности Творца приходит в творение в мере и наслаждения, и его наслаждающего блага, которое постоянно растет вплоть до желаемой меры, и таким образом поднимаются низкие в истинном осознании, становясь опорой Творца и сливаясь с Ним, пока не достигнут своего окончательного совершенства, как сказано, «Глаз не видел Всесильного, кроме Тебя». И из-за грандиозности, величия, великолепия этого совершенства даже Тора и пророчества остерегались сказать хоть одно слово об этой колоссальности, как указали нам на это наши мудрецы, предсказания всех пророков относятся только ко временам Машиаха. Однако в грядущем будущем сказано «Глаз не видел Всесильного, кроме Тебя», как это известно, нашедшим знания, и нечего здесь добавить. И выражается это совершенство в словах Торы и пророчеств, и в словах наших мудрецов только простым словом — слияние. Но из-за долгого обращения этого слова в устах людей оно практически потеряло всякое содержание. Однако если ты задержишь свою мысль на этом слове на малое мгновение, то останешься стоять пораженный его удивительным величием, ведь ты представишь себе эту божественную вещь, а также ценность низкого творения, и тогда ты сможешь оценить отношение слияния одного с другим. И тогда ты поймешь, почему мы ставим это слово в качестве цели всего этого огромного творения. Из наших слов следует, что цель всего этого творения состоит в том, чтобы низкие создания смогли посредством исполнения Торы и заповеди подниматься все выше и выше, все более развиваясь, пока не удостоятся слияния со своим Создателем. Это шестой пункт Бааля Сулама, статья «Дарование Торы». Давайте посмотрим клип номер 12, объяснение шестого пункта.
1: Все, что происходит, происходит под воздействием высшей силы, в программе, в процессе, который определен Творцом, и все это как непреложный существующий закон. Это прежде всего. Почему? Мы изучаем это через подход, который называется индуктивный. Что это значит? Я вижу в неживой природе определенные законы, в растительном мире законы, в животном мире то же самое, непреложные законы. Может быть, я недостаточно их понимаю, но даже в неживом мире я не совсем понимаю все эти абсолютные законы. Это не просто. Почему? Вся эта физика квантовая и все остальное — это же не живая природа, и мне уже там тяжело. Я и там не знаю, какие законы существуют, а в неживом, а в растительном, в животном настолько больше, это так далеко от моего восприятия, но все, что я воспринимаю, я везде вижу, что существуют абсолютные законы. Есть абсолютные законы, все основано, ну, скажем, на плюсе и минусе. В конечном итоге, кроме этого, ничего другого нет. Все существует в идеальном виде. Где я вижу, что это не так, так это я. То есть я вижу, что я ошибся, я не понял, я не могу воспринять, недостает килим, недостает инструментов, недостает разума, недостает чувств. То есть все творение находятся под абсолютными законами. И как эти законы работают абсолютно на все, начиная с неживой природы, физика, квантовая физика, затем неживая, растительная, животная природа и так далее. Просто что-то мы знаем, что-то не знаем. Мы всего лишь каких-то 50 лет назад начали лучше разбираться, что существует в неживой, в живой природе. А психология так вообще... Кто такой человек? Где разум? Где конкретно в голове все это находится? Где его чувства? Как бы во всем теле или где? Говорят, может быть, это нервная система или какая-то другая. А где душа? Измеряют, весят будто 20 грамм или еще что-то. Что мы вообще в этом понимаем? Сказано, через действия твои познаю тебя. Из того, что мы видим, что существуют законы. Если я что-то знаю, тогда я раскрываю закон. И поэтому обо всем я должен сказать, что это закон, но пока я его не понимаю, не знаком с ним. Как маленький ребенок, он, если он не знает, он путается, ошибается и так далее. Поэтому он говорит просто о том, что чтобы не подействовало что-то большое или маленькое, без какой-то цели. Разумеется, цель есть абсолютно во всем. Далее.
0: И указали нам мудрецы на то, что мир был сотворен для исполнения Торы и заповедей.
1: Что это значит, о чем они сказали? Мы раскрыли, как и говорят тебе физики. То же самое говорят мудрецы. Они говорят: друзья, мы раскрыли закон. И мы, если мы исправим наше восприятие, мы познаем всю ту реальность, в которой существуем. Мы сможем изменить ее, насколько нам надо ее изменить. Мы будем жить в другом, новом мире. Поскольку все мироздание зависит от нас, мы воспринимаем реальность. И вся эта реальность внутри нас, она отражается в нас. Каждый воспринимает через собственные недостатки то, что называется. Мы воспринимаем реальность. Давайте это изменим. Посмотри, как они пишут. Посмотри, что они тебе говорят. Что значит просто выполнять Тору и заповеди? Исправь свое восприятие, исправь свои свойства, свои желания, и ты увидишь новый мир. ты будешь жить в вечном совершенном мире, не в том, в котором ты живешь сейчас. Тебе говорят ученые, тебе говорят, что делать, как действовать. Хочешь — действуй, не хочешь — не надо. Но существует закон, есть законы корней, ветвей, есть, как здесь говорится, Тора и заповеди. Это наука.
2: Перуша давар, квише беару алану харишоним зал.
0: Это означает, как объясняют нам это первые мудрецы, что намерением Творца в творении с момента его сотворения, создания, является сообщить свою божественность другим.
1: То есть цель творения, цель в том, чтобы раскрыть высшую силу для творения. Есть Творец, есть творение, и он хочет раскрыться им. Им имеется в виду раскрыться в них.
0: Да? Ибо сообщение божественности Творца приходит к творению в мире его наслаждающего блага, которое постоянно растет вплоть до желаемой меры.
1: То есть Творец создал нас таким образом, что его раскрытие в нас, оно приятное. Мы чувствующие элементы, и раскрытие Творца в нас дает нам приятные ощущения.
0: И таким образом поднимаются низкие в истинном осознании, становясь опорой Творца и сливаясь с Ним, пока не достигнут своего окончательного совершенства. Сказано: «Глаз не видел Всесильного, кроме Тебя». И из-за грандиозности и величия, и великолепия этого совершенства даже Тора и пророчества остерегались сказать хоть одно слово об этой колоссальности, как указали нам на это наши мудрецы. Предсказания всех пророков относятся только к временам Машиаха, однако в грядущем будущем глаз не видел Всесильного, кроме Тебя. Как это известно, нашедшим знания, и нечего здесь добавить.
1: То есть существуют цели, мы должны ее достичь. И когда мы к ней приходим, мы меняемся, так что мы понимаем, что такое добро, что такое истина, и это не так, как сегодня. И тогда мы раскрываем Творца, и ощущение раскрытия Творца и называется на самом деле добром. То есть нужно поменять, заменить наши свойства, наши вкусы, смыслы. То, что сейчас мне кажется вкусным, может быть, не настолько вкусно. То, что мне кажется сейчас невкусным, покажется мне очень вкусным. То есть я должен поменять себя. Это называется исправление, которое я должен сделать. С помощью чего? С помощью света, возвращающего к источнику, исправить себя, исправить свои вкусы. И тогда Творец в соответствии с тем, что во мне будет раскрываться, будет приятным, вкусным. Это будет наслаждение. И он хочет, чтобы это произошло. То есть нам предстоит процесс, и перед нами есть цель. И мы должны все это реализовать, хотим того или нет. И он объясняет нам законы природы, где мы существуем. Чем больше мы не хотим быть частью этого, тем больше мы теряем. Некуда здесь убегать. Как ученые описывают существующие законы.
0: И выражается это совершенство в словах Торы и пророчеств, и в словах наших мудрецов только простым словом — слияние. Но из-за долгого обращения этого слова в устах людей оно практически потеряло всякое содержание. Однако если ты задержишь свою мысль на этом слове на малое мгновение, останешься стоять пораженный его удивительным величием, ведь ты представишь себе эту божественную вещь, а также ценность низкого творения, и тогда ты сможешь оценить отношения слияния одного с другим, и тогда ты поймешь, почему мы ставим это слово в качестве цели всего этого огромного творения. Из наших слов следует, что цель всего этого творения состоит в том, чтобы низкие создания смогли посредством исполнения Торы и заповеди подниматься все выше и выше, все более развиваясь, пока не удостоится слияния со своим Создателем.
1: То есть мы за счет исправления наших желаний, 613 желаний, сделаем исправление свое, и это и называется, что мы будем выполнять 613 заповедей. Когда каждый из цветов называется 613 цветами, цветами Торы, каждый исправит соответствующее ему желание ради получения в использовании, на ради отдачи. И так мы придем к отождествлению с Творцом. И что значит отождествление? Так же, как в высшей силе, все, что есть там, все будет в нашем распоряжении. То есть мы это почувствуем, мы это поймем, мы и в разуме, и в чувствах. Так что это постижение в совершенстве называется слиянием. И произойдет это с помощью действий. В этом цель. И так есть очень четко и просто. Ты сотворен в разбитом виде. Ты должен исправить себя с помощью Торы и заповедей. С помощью Торы выполнять заповеди, то есть исправление желания получать своего. И тогда ты придешь к правильной жизни, духовной, вечной, совершенной. И в общем, относительно Творца, это будет называться слияние с Ним. Несколько моментов итогов. У каждого действия есть цель. Следующий момент. Торы и заповеди — это методика, которая предназначена для восприятия нашего восприятия реальности. Следующий момент — что цель творения — это раскрытие Творца творением, и это чувствуется в нас как наслаждение. Следующий момент — работа по исправлению вынуждает к исправлению вкусов, получения на отдачу ближнему. И последний момент — слияние, по сути, постижение окончательной цели, через что мы и приходим к вечной жизни. Давайте сейчас проведем семинар, короткий, в 4 минуты, вопрос на обсуждение. Отметьте что-то одно конкретное, что нужно исправить в своем восприятии для того, чтобы видеть десятку в совершенстве. Отметьте что-то одно конкретное, что нужно исправить в своем восприятии для того, чтобы видеть свою десятку в совершенной. Семинар.
0: Указать хотя бы одну конкретную вещь, которую тебе нужно изменить в своем восприятии, чтобы увидеть десятку совершенной. Что все это решимо, это Творец посылает тебе, чтобы ты смог с помощью окружения увидеть, насколько ты правильно направлен, насколько ты близок к свойству Творца. Если человек удерживает эту точку, то он усиливает любовь к товарищам, и это средство связи Творца с ним. И все, что с ним происходит, он связывает с помощью этой методики, связывает с Творцом. Ему не нужно ничего большего. Ему нужно только окружение, которое бы все время напоминало ему, что все, что происходит, за этим стоит только Творец.
1: Добавлю Леру, что товарищи, это возможность для объединения с Творцом. Это очень практически, то есть семинары, которые мы делаем, можем прислушаться к товарищу и взять 1% из его точки в сердце и на него объединиться. Можно взять 5%, можно и на 80%.
3: Все
1: в зависимости от того, насколько у меня есть к этому потребности, насколько я вкладываюсь в десятку.
0: Да, есть много чего исправить, но если мы можем сосредоточиться только на двух вещах. Первое — это видеть не лица, а части души. В товарищах Рав говорил об этом на прошлой части урока. Посмотри, какие здесь физиономии. Нет, ну не наша десятка. Наша десятка совершенно, все красавцы. Но если посмотреть на товарища как на часть души, и во-вторых, не быть равнодушным к товарищам. Если товарищ что-то пишет, если товарищ что-то просит, не проявлять равнодушие к тому, что говорят или пишут товарищи в десятке.
1: Я не вижу вас в совершенстве, потому что не люблю, и поэтому, если бы я вас любил, видел бы уже все в совершенном виде. Что значит любить вас? Что именно? Те свойства, которые я вижу, лица, что именно любить? Только точку в сердце. А ее, да, можно любить. То есть устремление, которое есть в каждом из вас. И если буду любить это, тогда все увижу в совершенстве.
0: Да, ты должен изменить всю свою
2: жизнь.
0: Мы желание получать, мы должны получить главу свыше и быть главой снизу, отдавая всем. И когда мы соединяем одно и другое, так мы развиваемся, мы должны сделать это упражнение в десятке, мы продвинемся очень быстро, будем беспокоиться и с одной стороны, и с другой стороны, и отдавать, и получать. И тогда достигнем цели.
4: Мы
1: говорим об исправлении, получать на отдачу, изменении нашей природы. Я могу только захотеть поменяться, но сам поменяться не могу. И могу лишь просить Творца, чтобы Он исправил и дал другой взгляд в свете отдачи.
0: Да, я, конечно, не могу сказать, ты меня создал таким, так я такой. Да, конечно, нет. И то, что я должен требовать, это исправление. В соответствии с тем, когда я вижу товарищей несовершенными, мне нужно исправление. Что такое исправление? Это сила идти выше знания, выше того, как я их вижу. И связывать их свойства с самым высоким, что может быть, а себя самым низким. Я могу это сделать? Нет. Но я могу это потребовать. Чем больше я не хочу, то это еще лучше. Итак, друзья, после того, как мы слушали Рава, читали Бальцулам, мы хотим перейти к вопросам и ответам, поэтому приглашаем вас поднимать вопросительные знаки в системе Рвут, и здесь в зале поднимайте руки, если есть вопросы, мы будем рады ответить на вопросы. Пока не появились вопросы, мы прочитаем что-то из первой части урока. То, что очень как бы затронуло, ну, по крайней мере, мое сердце. Рав говорит так. Силой света, который светит в кли, зависит все развитие кли. Все. То, что кли будет проходить и чувствовать. А какой темп — это зависит от света. То, что мы можем сделать, все участие и все наше вмешательство в процесс, это насколько мы сами сможем добавить и притянуть свет к нам, чтобы он светил быстрее, сильнее, чтобы произвел в нас более скорое изменение. Сейчас мы хотим привлечь свет, давайте поднимать вопросительные знаки и вместе выяснять вопросы, пожалуйста, и здесь, в зале, и в системе Арвуд, Исраэль.
1: В клипе было объяснение Рава относительно Килим, Гальгальта и Найм и Ахав. Можно ли как-то прояснить то, что Гальгальта и Найм исправляются, и тогда, соответственно, Ахав поднимается? Происходит ли это автоматически? Или Ахав должен принять какое-то активное участие в этом. Да, из того, что мы изучаем, порядок исправлений такой, что когда Гальгаль Тейнаем реализует свою функцию, то есть нашими словами, народ Израиля или те, у кого есть точка в сердце, делают исправление, то и да, Ахав присоединяется. Сказано даже, что единовременно, за один раз. Мы не знаем, что это такое, но прежде реализуем свою миссию, а потом увидим, что с Ахавом.
3: Во время
0: материалов
3: прозвучала такая мысль, что как бы Ахав, то есть те, у кого не открылись точки в сердце, у них существует запрос к духовному. Какими состояниями этот запрос выражается?
1: Это можно повторить вопрос.
0: И спрашивают о людях, у которых нет точки в сердце, и если он чувствует, что у него есть требования к Творцу, как это выражается у людей, у которых нет точки в сердце?
1: Может быть, в разных проявлениях. Есть много путей к Творцу, то, что называется, и много проявлений поиска Творца, как это может выразиться. Мы говорим о том, что человек начинает устремляться и понимать, какова цель его жизни. Через это он начинает учиться и понимает, что существуют средства. И только через изменение отношения к ближнему можно постичь Творца. Понимаю, множество людей ищут смысл с жизни и находят его, может быть, в разных других подходах. Может быть, нельзя сказать, что этого не может быть. Мы следуем за Бааль Сулямом, за его определениями. И как проверить, на самом ли деле есть у человека устремление к Творцу? К понятию Творца, как мы его понимаем. Понятие Творца абстрактно, пока не облачается в человека. Мы понимаем его как свойство отдачи и любви, которое облачается в человека, в отношении к ближнему. И если человек это реализует, или, по крайней мере, понимает и старается реализовать это в десятке, тогда можно сказать, что его точка в сердце уже созрела для исправления. Все то время, пока он еще не доходит до начала реализации в десятке, то все это то, что Каббала не объясняет. Весь этот процесс называется процессом подготовки.
4: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. У нас вопрос по шестому пункту. Что значит понять суть Торы и заповедей? Это понимание разумом или раскрытие через изменение нашей природы? Спасибо.
0: Да, здесь есть очень подробное объяснение, то, что мы читали Бааль Сулама, шестой пункт, потом мы слышали объяснение Рава. Бааль Сулам говорил о цели. Он сказал, что в конце всего этого процесса у нас есть цель, и цель — прийти к слиянию. А средство, чтобы это сделать, это использование Торы и заповеди. Когда Рав объяснил вот этот термин Торы и заповеди, в итоге он подытожил это так красиво, и он сказал так об этом, что это постижение совершенства называется слияние. Это происходит с помощью действий относительно цели. Рав говорит, у нас есть очень конкретная вещь. Ты создан в разбиении. Ты должен исправить себя с помощью Торы и заповедей, с помощью Торы производить заповеди, то есть исправление своего желания получать. И тогда ты достигаешь правильной, вечной, совершенной жизни, и в итоге достигаешь той цели, которая называется слияние с Творцом. То есть здесь есть процесс. Богослав объясняет нам целый процесс. И в пятом, и в шестом пунктах он берет такую тему, которая была очень спорный. Почему Творец вроде бы обратился только к народу Израиля? Что такое народ Израиля? Это действительно народ Израиля, или те, кто родились евреями и так далее? Балислам разбирает здесь очень нестандартно. Раф объяснил это на трех уровнях. Первое — это работа внутри человека, потом он говорил о Аврааме, весь процесс из Вавилона и так далее, как это отражалось в нашем мире. И в итоге он связал это с языком Каббалы и говорил про Гальгальта и Наим и Ахаб, и как Исраиль спрашивал прежде, он говорил о связующем звене, об очень особом процессе, о тех, которые нуждаются в данный момент в исправлении, это Килим, Гальгальта и Наим разбиты. И чтобы они смогли соединить Ахаб, они должны произвести исправление, которое называется Торой, заповеди исправления своего намерения ради получения, и тогда они исправляются. Управляют и связывают все мироздание со светом. Это прекрасный процесс, описан в даровании Торы. Латин 1, пожалуйста.
5: Hola, queridos amigos. Un amigo decía que necesitaba ver a toda la decena con lentes de amor bajo ese filtro. ¿Cómo influenciar entonces la luz superior para que eso esté sobre nosotros a cada momento, a pesar de incluso sentir lo contrario, sentir odio, lo opuesto, pero yo quiero estar en esos lentes de amor. ¿Cómo podemos lograr influenciar la luz superior para que eso siempre esté sobre nosotros?
1: Товарищ говорит, что хочет видеть товарищей всегда через очки любви. Как мы можем и что сделать так, чтобы высший свет на нас подействовал, чтобы мы смогли это сделать, чтобы быть в слиянии с ним? Ну, смотри, это процесс. Это не происходит за одну секунду, это требует времени. И главным образом происходит через просьбы. Ты должен делать много попыток. Есть такой подход: все, что в твоих силах делать, делай. В результате ты придешь к требованию. И уже с помощью требования, если будешь знать, как правильно попросить, собственно, в этом вся учеба. Мы изучаем, как правильно просить Творца, а Он уже изменит наше восприятие.
6: Спасибо, дорогие учителя. В пятом пункте есть такая фраза, что в шестом, извините, что намерение Творца является сообщить свою божественность другим. И совершенно не говорится об изменении творения. Просто говорится о сообщении своей божественности. И все. Что это значит?
0: Снова мы не можем взять что-то одно и вывести из общего контекста, но он говорит здесь о процессе, в итоге которого человек должен прийти к слиянию, известить своей божественности, это раскрыть ее с помощью подобия свойств, как прийти к подобию свойств, через возлюби ближнего как самого себя. Вся эта статья говорит о возлюби ближнего как себя, Балясулам ставит это в начале, как какую-то вершину, которую нужно достичь, и он объясняет, что возлюби ближнего как самого себя — это не просто какая-то абстрактная идея, и как там красивое или может быть моральное. Нет, это чтобы прийти к слиянию. Здесь есть цель. И Раф, объясняя шестой пункт, очень четко сделал акцент, что здесь есть законы абсолютные, их невозможно изменить, неважно, согласен ты с ними, и любишь ты их или нет. Ты должен изменить себя с помощью возлюби ближнего как себя, Торы и заповеди, то, что он пишет там, чтобы в итоге прийти к подобию свойств и дальше прийти к слиянию с Творцом. Это является целью. Поэтому известить творение о божественности Творца. Это символизирует процесс. Мы закончим предложением словами Рава. Рав сказал так на сегодня, на первой части урока. Мы можем только темп добавить, а не сам процесс. Сам процесс, он должен быть таким, каким он определен. Он зависит от конечного нашего состояния каждого и его начального состояния. И путь определяется только темпом. И чтобы добавить темп, сейчас мы прослушаем доклад 5.5.
1: Дорогие товарищи, мы пятая десятка из Петах Тыквы, очень волнуемся и хотим объявить о том, что сегодня у нас собрание товарищей, которое мы удостоились проводить, и, как сказал один из товарищей, мы будем говорить на этом собрании товарищей, будут говорить десятки, мы вчера готовились. И мы хотим говорить о конгрессе, который приближается. Мы хотим попросить всех товарищей, все десятки, почитать статью «Порядок собрания группы», на котором мы опираемся, будем опираться на собрание товарищей, чтобы каждый пришел с первыми двумя моментами, о которых пишет Рабаш перед собранием. Я прочту. Первое, что до начала собрания нужно привести в порядок величие товарищей, важность каждого из товарищей. Второе, каждый должен проверить себя, насколько он прилагает силы ради группы. Пожалуйста, на протяжении дня подумайте над этими двумя моментами, чтобы каждый был готов привести в порядок величие, важность каждого из товарищей и проверить, насколько мы прилагаем усилия группе. С этим встретимся на собрании товарищей.
0: Итак, сегодня 18:30 собрание товарищей, также здесь, физически, в нашем здании и в системе Арвуд. А закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок с Равом от 4 октября 2002 года. Урок основан на статье «Какова причина, по которой Израилю удостоились унаследовать землю в духовной работе?» Книга «Труды Раваша», второй том, страница 1401. Прочитаем статью вместе в десятках. В нашем распоряжении 35 минут. Десятки, которые закончили раньше времени, приглашаются провести семинар по главным моментам статьи. Пожалуйста.
1: Какова причина, по которой Израилю удостоились унаследовать землю в духовной работе? Написано в Торе: «Не за праведность твою, не за прямоту сердца твоего идешь ты наследовать их землю, но за греховность народов этих творит всесильный твой, изгоняет их от тебя, и чтобы исполнить слово, которым поклялся Творец отцам твоим». И следует понять причину того, что Творец отдает землю в наследство народу Израиля. И это потому, что, как сказано, за греховность народов этих творит всесильный твой, изгоняет их от тебя. То есть, если бы не причина греховности народов, то не было бы и наследования земли. И еще следует понять, какова вторая причина? Сказано, что поклялся Творец отцам твоим. И если бы не эта клятва, то Творец не должен был бы отдать эту землю народу Израиля. Это трудно понять. Разве мудрецы не сказали, что мир создан только лишь для Израиля? Это значит, что все хорошие вещи, которые существуют в мире, они для Израиля. И отсюда получается, что по другим причинам дается народу Израиля эта земля драгоценная, благая и просторная, истекающая молоком и медом. И Тор говорит о двух причинах. Первая — по причине греховности народа, вторая — из-за клятвы, которой он поклялся своим отцам.
0: Однако Писание хочет сказать нам, чтобы мы не заблуждались, полагая, что причина того, что Он дает нам наследование земли, состоит в том, что за праведность твою и за прямоту сердца твоего идешь ты наследовать их землю. И на это есть две вышеуказанные причины. Мой отец и учитель спросил о стихе, и сказал он ему: «Чтобы дать тебе эту землю во владение». И сказал Авраам: «Как узнаю я, что унаследую ее?» И сказал он Аврааму: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране, и служить будут им, а те будут угнетать их 400 лет. А после выйдут они с большим достоянием». И он спросил, в чем состоял ответ, который Творец дал на то, что Авраам спросил: «Как узнаю, что унаследую ее?» Ведь Творец сказал: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране, а после выйдут они с большим достоянием». То есть ответ был на вопрос: «Как я узнаю?» То есть Авраам сказал, что он хочет быть уверенным в наследовании. И тогда Творец дал ему ответ, благодаря которому он уже был уверен в том, что он наследует землю. В таком случае следует понять ответ, в котором уже кроется обещание о наследовании.
1: И Барсалам сказал, что объяснение в том, что когда Творец сказал ему, что он даст ему эту землю в наследство, Авраам увидел величие и важность этой земли. Ведь понятие наследования земли имеется в виду свойство Малхут, которое получает все света свыше и передает душам. Ведь Малхут называется собранием Израиля. Авраам увидел, согласно правилу, что нет света без Кли, то есть нет наполнения без Хисарона, что если Творец даст Израилю некоторое свечение пробуждения свыше, они удовлетворятся малым, и у них не будет никакого Хисарона к более высоким ступеням. В таком случае Авраам увидел, что нет никакой возможности, чтобы народ Израиля смог получить наследование земли, потому что у них нет потребности в этом. И это и был вопрос, как я узнаю. Не то, что страшно сказать, он не верил в то, что Творец сказал ему, а вопрос его был, что он сказал, что он не видел, что у них будет какая-либо потребность в этом. Подобно тому, как человеку дают нечто драгоценное, но если у него нет потребности в этом, человек не может наслаждаться от этого. Получается, что даже если им дадут наследование земли, если у них нет потребности, они не смогут насладиться этим. И хотя со стороны дающего все в порядке, но если у нижнего нет потребности, что же дающий может сделать? И это тоже спросил Авраам.
0: И на это был ответ: «Знай, что пришельцами будут потомки твои». То есть они будут пребывать в египетском изгнании, что называется «в чужой стране». И это означает, что народ Израиля, желающий работать ради Творца, будет находиться во власти египтян. И каждый раз народ Израиля пожелает выйти из изгнания, как сказано, «И возопили сыны Израиля от работы, и поднялся вопль их к Творцу от этой работы». В целом эта работа называется народами мира, то есть желанием получать ради себя. Однако в желании получать есть множество желаний, и каждое из них само по себе относится к особому народу. Поэтому в целом они называются 70 народами мира в соответствии с 70 свойствами желания. Это кроется в сказанном «одно против другого». То есть против семи сферот святости, которые являются Хагат Нагим, и каждая из которых включает в себя 10 сферот. И вместе они составляют 70 народов. Но существует еще свойство «Исраэль» от слова «Яшар-эль», прямо к Творцу, которое противоположно желанию получать ради себя. Оно состоит из свойства желания отдавать Творцу, то есть желает насладить Творца. Поэтому, так как были они во власти египтян, то должны были выполнять свою работу ради них, а не ради Творца. И об этом сказано: «И возопили сыны Израиля от работы». Что означает, что хотели бы они работать на Творца, но были во власти египтян, и потому возопили. То есть увидели они, что мало того, что не продвигаются, но еще и отходят назад. И об этом сказано: поднялся вопль их к Творцу от этой работы.
1: И тогда, когда они видят, что они не могут собственными силами выйти из изгнания, поэтому они попросили Творца, как сказано, поднялся вопль их к Творцу, что означает, что Творец помог им выйти из египетского изгнания. И это, как сказано в книге Зоар, о том, что сказали пришедшему очиститься, помогают. И Зоар спрашивает, чем? И отвечает: святой душой. Получается, что именно когда они находятся под властью зла, тогда видно всякий раз больше власти зла. И тогда человек приходит к ощущению двух вещей. Первое, что желание получать, которое является египетской властью, настолько плохо, что отдаляет его от Творца. То есть до того, как он начал работу ради отдачи, он еще не знал, сколько зла причиняет ему желание получать. И это по известной причине, что человеку не показывают всю силу зла за один раз, а показывают ему это понемногу, потому что иначе он сейчас же убежит от работы и скажет, что это не для него. И сказано, следует объяснить слова Рамбама, который говорит, что лишма не раскрывает человеку в начале работы, а пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью, им приоткрывают тайну эту очень постепенно. И следует понять, что означает «им открывают тайну эту очень постепенно». И следует понять, как может быть вот это постепенно, ведь когда человеку говорят, что он должен делать все ради отдачи, у него уже все открыто. Что же еще можно раскрыть?
0: И нужно пояснить сказанное. Им приоткрывают. Кто им раскрывает эту тайну, лишма? А также нужно понять сказанное, пока не поумнеют и не наберутся достаточно мудрости. Кто знает, что уже удостоился свойства, пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью? И это можно понять, согласно тому, как Зоар дает простое толкование на стих, когда узнает он о грехе своем. И Зоар спрашивает, кто сообщает ему об этом? И отвечает, Творец. Необходимо понять, что означает, что Творец сообщил ему о том, что он согрешил. Как он сообщил ему? И следует объяснить это так, как написано в комментарии Сулам. Если человек будет заниматься Торой и заповедями даже ради собственного наслаждения, все же, благодаря свету, заключенному в ней, он почувствует ужасную ущербность и порочность, заложенные в природе получения ради себя. И тогда направит он сердце свое на то, чтобы отделить себя от этой природы получения и полностью посвятить себя доставлению наслаждения своему Создателю. И раскроет тогда Творец глаза его, и увидит он перед собой мир, полный абсолютного совершенства, в котором нет ни малейшего недостатка. И поймем из

0: согрешил.
1: И этим также следует объяснить, почему Рамбам говорит, что надо начинать приучать человека к работе в лолишма, а не в лишма. И это из-за того, что лишма раскрывает человеку через то, что он получает свет Торы. Получается, что автоматически, если он не занимается Торой, даже лолишма, откуда он возьмет свет Торы? Поэтому Рамбам говорит, что следует начинать с лолишма. И отсюда поймем то, что мы спросили. Кто знает, что они уже преисполнились больше мудрости, и уже можно раскрывать им, что такое лишма? Ответ — свет в Торе знает, насколько они впечатляются от света Торы. В этой мере есть возможность раскрывать им, что такое лишма. И отсюда поймем то, что говорит Рамбам, что им приоткрывают очень постепенно. То есть объяснение этого, что ради небес, означает не ради собственной выгоды. Но человек должен почувствовать, что такое не ради собственной выгоды. И это раскрывает ему свет Торы. Поэтому всякий раз свет раскрывает ему величину зла, которое есть желание получать. И благодаря свету, который человек получает от Торы, он каждый раз видит некоторое зло, которое есть в его желании получать. И об этом он говорит, приоткрывает очень постепенно.
0: И суть зла можно объяснить двумя способами. Первый — в чем заключается польза в раскрытии зла, то есть сколько человек теряет, когда получает ради собственной выгоды. Второе — насколько тело сопротивляется работе на отдачу. И оба этих выяснения человек постепенно получает от света, который в Торе. И об этом сказано, ему приоткрывают эту тайну постепенно. И именно с помощью света, который он получает при изучении Торы в Лолишма, он приходит к открытию этих двух свойств. То есть меры зла, находящегося в желании получать. И меры сопротивления тела с каждым разом все больше. И человек видит, что может это преодолевать. Поэтому и сказано постепенно, иными словами, каждый раз свет раскрывает ему, что невозможно раскрыть все за один раз, как сказано выше. И из сказанного поймем то, что мы спросили. Почему Писание говорит, что именно из-за греховности этих народов они удостоились наследия земли? И причина, как сказано выше, как и обещал Творец Аврааму, Израиль будут страдать в египетском изгнании. То есть, что все народы со всеми их пороками захотят властвовать над народом Израиля. А народ Израиля желает как раз делать все на благо Творца, а не для пользы 70 народов. И тогда в них ощущается под необходимость хиссарон. И они увидят, что не в их силах преодолеть их.
1: И тогда будет, как сказано, «И возопили сыны Израиля от работы, и поднялся вопль к Творцу от этой работы. Тогда Творец пошлет им необходимую для этого помощь». Это, как сказано выше, что всякий раз они будут удостаиваться святой души. И это будет причиной того, что сыны Израиля должны будут получить наследие земли, из-за того, что они получат это из необходимости, то есть чтобы спасти себя от власти народов мира. И это, как сказано, за греховность народов этих Творец Всесильный Твой изгоняет их от Тебя. Иными словами, именно благодаря греховности народов

0: мира существует возможность, чтобы Творец мог дать им наследство землю Израиля, как сказано выше. Очищение зла происходит, когда раскрывают, что это то зло, которое мешает им прийти к близости Творца. Ведь и только этого не хватает нам. Ведь понятие близости и отдаленности в духовном определяется подобием по форме. Когда есть подобие по форме между светом и кли, тогда свет облачается в кли. Поэтому ощущение зла, которое называется греховность народов, вызывает необходимость избавиться от зла, и тогда человек начинает очищать себя от получения для себя. И тогда он видит, что это не в его силах. И тогда он начинает молиться Творцу, чтобы он помог ему. Как сказали наши мудрецы, пришедшим очиститься помогают. Как сказано выше в книге Зоар, что ему дают святую душу. Другими словами, каждый раз, когда он получает помощь свыше, это происходит благодаря тому, что ему дают святую душу. Выходит, что подъемы и падения — это и есть причина, приводящая к необходимости и желанию получить наследие земли.
1: А то, что говорится, что причина в том, что поклялся Творец отцам твоим, не означает, что именно из-за этой клятвы отцам он отдает им эту землю. Ведь наши мудрецы сказали о словах «в начале Берешит» нет другого начала, кроме Израиля. Следовательно, все было ради Израиля, а не из-за клятвы, которой он поклялся праотцам. Однако нужно объяснить, когда сыны Израиля будут готовы принять в наследство землю, то есть у них будет потребность в ее наследии, по вышеуказанной причине, за греховность народов этих Творец Всесильный Твой изгоняет их от Тебя. Тогда, в силу этого, сыны Израиля унаследуют эту землю. Известно, что земля называется землей называется свойством Малхут, а Малхут зовется Кнессет Исраэль, собрание Исраэль, поскольку она собирает в себя все, что есть в Зейранпине, который называется Исраэль. И это означает единение Творца с Его Шхиной. Благодаря этому единению посылается все изобилие души. Все это изначально исходит из замысла творения. Как объяснили наши мудрецы, нет другого начала, кроме Израиля. То есть замысел творения в желании Творца насладить свои создания. И здесь подразумеваются сыны Израиля. Вот только каким образом они получат благо и наслаждение? Об этом нам говорится, что главной причиной, из-за которой они будут готовы получить, это свойство греховность народов, как и говорилось выше. А также, дабы исполнить слово, которым поклялся Творец отцам твоим. Понятие «наследие земли» подобно ответу Аврааму, когда он спросил, «Как я узнаю, что унаследую ее?» И ответ Творца был, что сыны Израиля будут в изгнании, где имеется в виду в греховности других народов, как сказано выше.
0: Из сказанного следует, человек не может возвыситься по ступеням святости, если он не чувствует недостатка в том состоянии, в котором он находится. Иными словами, хисароны и страдания, которые человек ощущает, дают человеку необходимость найти советы, чтобы наполнить свои хисароны. Тогда как, если он не чувствует в себе хисарон, то есть даже если, возможно, он и знает, что в нем есть недостатки в работе, но у него нет страданий от этого, тогда этот хисарон не способен получить наполнение, поскольку он не ищет советов для этого. А без пробуждения снизу, то есть без того, чтобы человек просил Творца от всего сердца, нет возможности для подъема, для ответа на молитву. Так как если у него нет страданий от этого хисарона, он уже не может просить от всего сердца. И это, как сказано в Мидраше Шухертов: «Ибо Творец Всесильный твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, даже если ты сидишь, ничего не делая, как следует из Писания, во всяком деле рук твоих. Если сделал, благословляется, а если нет, не благословляется». И вот мы видим, что без пробуждения снизу, то есть без действия со стороны нижнего, благословение прийти не может. И возникает вопрос, почему? И ответ: то, что человек начинает делать, от этой работы человек получает хисарон к этому. Иными словами, есть разница в потребности к этому. То есть нужно понять, насколько человеку необходимо то, чего он желает достичь. Ведь работа и советы, которые человек вкладывает, чтобы достичь желаемого, расширяет хисарон к этому. И само собой, когда он достигнет желаемого, он сможет насладиться им.
1: Поэтому, когда речь идет о духовной работе, хотя у человека и есть потребность возвышаться в своей работе, но эта потребность еще не действует в нем настолько, чтобы у него была в этом необходимость. А если дают ему что-то свыше, и он пока не может дорожить тем, что ему дали, то это пропадет в ситра ахра. А все потому, что человек не столь мудр, чтобы что-то оценить в духовном. Об этом сказали мудрецы: кто называется глупцом? Тот, кто теряет то, что ему дают. То есть, поскольку человек не может оценить то, что дают ему свыше, немного приблизиться, то это тотчас у него пропадает, и он получает падение. И это из-за того, что он не знает, как ему сохранить это сближение. Ведь по обычаю нашего мира, если кому-то дано хоть немного войти в царский дворец, тогда он беспокоится и ищет способы, чтобы войти во дворец царя, и не довольствуется тем, что он находится в царском саду. Поэтому, если человека немного приблизили, и он удовлетворен этим сближением, и не беспокоится о том, чтобы искать советы для дальнейшего продвижения, тогда его отбрасывают наружу. И когда человек получает падение, это можно назвать дорожной травмой. То есть, другими словами, он попадает в аварию на пути сближения с Творцом.
0: То есть, другая машина врезается в его машину. Иными словами, машина материального мира врезается в машину желания отдавать. И тогда вся жизнь, которая была у него со стороны желания отдавать, уходит от него. И он остается без сознания. То есть сейчас он чувствует, что у него уже нет духовной жизни. А пока он не приходит в себя, постепенно он начинает ощущать, что вся его жизнь, которую он живет сейчас, исходит только из желания получать для себя. И тогда он снова начинает думать и искать советы, как снова войти в работу по отдаче. Получается, что для того, чтобы у него был хисарон, чтобы у него была потребность подниматься по ступеням работы на отдачу, ему свыше дают падение, чтобы у него была необходимость продвигаться, как сказано выше. Потому что без настоящей потребности человек не способен принять то, что он должен, то, что он должен достичь. И поэтому, если человек хочет оберегать себя, чтобы у него не было аварии, он должен оберегать себя от столкновения с машиной желания получать. И тогда он будет уверен в том, что он не потеряет то, что ему дают. Другими словами, подъем, который он получил. И сказано, следует объяснить то, что написано. И помни, что рабом был ты в земле египетской, и вывел тебя Творец Всесильный твой оттуда. И следует объяснить это в плане работы, что человек должен помнить, что у него было падение до того, как он пришел к подъему. То есть Творец дал ему почувствовать зло, заключенное в нем. Другими словами, человек должен верить, что это ощущение, что он раб у египтян, то есть что у него нет власти сделать что-либо ради Творца, а все, что он делает, только лишь для пользы египтян в человеке. Это приходит к нему от Творца.
1: А затем он должен помнить, что теперь, когда он находится в состоянии подъема и ощущает, что немного приближен к святости, он обязан помнить, что должен идти вперед. Поэтому сейчас ему нужно вспомнить, как прежде был рабом, то есть в состоянии падения, поэтому и сейчас ему нужно найти в себе место недостатка, найти потребность, чтобы у него была потребность продвигаться дальше, а иначе его вынуждают свыше к падению, потому что без потребности человек не может продвигаться. И он должен будет оставаться в том состоянии, в котором он находится. И поэтому для того, чтобы не было потребности давать ему падение, во время подъема он должен найти в себе место хиссарона. И, как сказано, «И помни, что рабом был ты в земле египетской, и вывел тебя Творец Всесильный твой оттуда». И из сказанного следует, что человеку нужно начать работу в качестве клаль, как все, то есть в плане выполнения практических действий, и направлять намерение, чтобы оно было ради Творца. Это значит, что человек выполняет Тору и заповеди, потому что Творец дал нам Тору жизни. И с помощью исполнения того, что Творец заповедал нам выполнять, мы получаем вознаграждение. Как сказали мудрецы, «И надежен работодатель твой, что оплатит тебе труды твои». Благодаря этому нам будет хорошо в этом мире и хорошо в мире будущем. И нам надо верить, что даже если и приходят к человеку мысли и мнения, не позволяющие ему верить, что он должен просить у Творца, чтобы дал ему силу веры. А потом есть еще более высокая ступень, то есть не ради получения вознаграждения, а он удостаивается почувствовать, что выполнение Торы и заповедей для него находится в свойстве служения великому царю. И из этого достигают состояния наследования земли.
0: Сколько здесь работы мы видим, и как мы видим подъемы и падения. Падение — это на самом деле возможность. Так мы строим хиссарон к следующему подъему. И так есть каждый сцен, который приходит, мы должны взять его в десятки, как настоящую возможность для следующего подъема.
2: И на каждой ступени раскрывает человеку в точности то, что ему нужно, чтобы справиться с этой ступенью, то есть чтобы подняться на следующую ступень. Тут есть известная фраза, что раскрывает ему каждый раз немножко зла, каждый раз немножко зла, которое содержится в желании получать. И это значит, что раскрывает ему постепенно. И теперь, друзья, мы перейдем к уроку от 4 октября 2002 года.
0: Статья из 3-го тома Шловы Сулам, глава Дворим Экев, какова причина, за которой Исраэлю достоилось наследование земли в работе. Причина наследования земли в том, что человек входит в Египет. Праотец Авраам, первый исследователь природы, как рассказывает Мидраш, что от того, что он начал думать о звездах, луне, земле, солнце, земном шаре, природа, природа человека на земном шаре, в чем на самом деле наша жизнь, зачем я живу. Если логика во всем, четкие ясные законы, которые мы раскрываем в природе, может ли быть, что вся эта закономерность и природа, которая настолько все действует хорошо в каждое мгновение, все причины и следствия, все. Может ли быть, что весь этот общий механизм действует без цели, без какой-то необходимости, если мы раскрываем во всех его частях причины и следствия, цель и причина для цели. Как может быть, что вдруг, что все это существует без причины и пользы? Это то, что протец Авраам начал спрашивать. И как написано, раскрылась ему высшая сила. И сказал, да, есть причина. Сказал, то есть Авраам почувствовал, раскрыл, что есть причина того, что существует вся Вселенная, и ты, все человечество. И причина это прийти к тому, чтобы стать как сама высшая сила, вернуться ко мне, то есть дойти до его уровня. Это цель человека. Как это сделать? Спросил Авраам. И тогда ему раскрылся путь. Путь к этому может быть только, если человек проходит этапы развития. Из того, что он не понимает, зачем он живет. То есть у него начинается вопрос, зачем я живу, в чем смысл нашей жизни, как пишет Баазлам в предисловии к ТЭС. С этого начинает, как Авраам начал. И развитие в том, что человек, прежде всего, должен познать свою природу. Из чего он состоит, как он думает, как решает, как действует его тело. Тело имеется в виду не животное тело, а внутреннее тело, желание, я в нем. И вместе с этим, в этом развитии, которое, как он изучает свое тело, он также научится о природе, противостоящей этому. Есть еще параллельно, еще другая природа. И эта другая природа действительно противоположная. Все свойства противоположны, мысли, желания противоположны. То есть если в природе, в которой рождаются и весь мир существует, эта природа в намерении наполнить себя, обратный мир называется высший мир, там природа существует, чтобы наполнить другим, вне его собственного или собственных желаний. Что это дает? Действительно, вещь очень странная, непонятная, как это существует, но если существует в противоположной этому природе, в этой природе, тогда раскрываются для восприятия жизни, сознания, вообще другого мира. И вся цель этого мира и человека в нем — это перейти к другой природе. Но почему этот мир тоже? Зачем этот мир тоже? Как пишет Барислав в начале психии, что нет никакого расчета с неживым растительным животным в этом мире, весь расчет будет с человеком, и если человек поднимается, то все остальные части творения в этом мире тоже поднимаются с ним вместе. То есть природа изменяется просто так, что ее закономерность на уровнях более высоких, чем человек, как бы это ни было странно, но это тоже меняется. И это мы еще удостоимся увидеть. И здесь Рэбе описывает, Рабаш описывает нам весь путь от начала, когда человек начинает спрашивать, и вплоть до того, что он приходит к раскрытию взора, то есть ему раскрывается вторая природа. Путь этот через Египет. Что значит Египет? Человек начинает раскрывать в своей природе, что она является злом, то есть ему это во зло оставаться в этой природе. И эта природа называется Лолишма, то есть расчет, который происходит в его теле, в его мыслях, в его желаниях, это расчет только с самим собой. И это ограничивает его, это не дает ему, как раз именно это не дает ему жить в вечном совершенном виде. И обрести вторую природу можно только с помощью того, что называется осознание зла. И благодаря тому, что раскрывается вместе с исследованием собственной природы вторая природа параллельно, тогда мы видим, насколько одно против другого, добро и зло, до такой степени, что решают, что у меня нет никакой выгоды оставаться в этой природе, и стоит, и хорошо, и необходимо просто обязательно перейти во вторую природу. Когда человек производит это решение, он может только произвести решение. Силы действительно перейти ко второй природе у него нет. И тогда он просит свыше, то есть со стороны второй природы, чтобы эта высшая сила, вторая природа, более высокая, чем природа этого мира, помогла бы ему. То есть это он обращается к высшей силе, к Творцу, что называется. И тогда удостаивается, чтобы постепенно начали его свойства улучшаться. Что значит постепенно? Все свойства сразу. Все. Но все постепенно. То есть насколько у человека есть свойства, мысли, желания, все, что есть в нем внутри, сразу все. Изменяются. На процент, на два, на три. Пока он не удостаивается того, что обретает полностью всю вторую природу, это называется, что пришел к окончательному исправлению его свойств, его души. И тогда он приходит к цели. То есть он совершенно обрел вечность, совершенно, совершенство, и находится на уровне высшей силы. И это называется обретение земли Израиля. И невозможно прийти к этому, не пройдя весь процесс, который прошел Авраам со всеми сыновьями, внуками, все, что вышло из него, весь народ Израиля, результат одного человека, который начал исследование, высшей силы и как прийти к ней. Невозможно перейти иначе, кроме как через Египет, через путаницу, неудачи, казни фараона и так далее. Это то, что мы стараемся сделать над собой. Статья как раз... Тот, кто проходит, видит, что он проходит правильно. Это как бы итог такой. Есть вопросы? Первые гости, потом старички подождут.
1: Согласно статье, можно понять, что для продвижения, когда человек уже находится в духовном, он приходит к падениям, в которых он как бы теряет свое постижение. И мы знаем, что на самом деле, когда человек проходит махсон, и на ступени, на которой он находится, он постигает совершенство и все вещи, о которых вы говорите, как можно это понять? Как можно пережить нечто настолько тотальное и по-настоящему потерять это?
0: Нет, вопрос такой. Как человек теряет духовные ступени, когда между ступенями он падает в состояние, когда у него совершенно пропадает все? Прежде всего, то, что он теряет от своего ощущения в этот момент, как у тебя, допустим, сейчас тебе дают какое-то знание, скажем, очень хорошее. Может быть, не дай бог, наоборот. Знание очень хорошее о чем-то, ты забываешь то, о чем ты думал за секунду. Ты забываешь в этот момент. Вся наша история, все, что мы прошли в предыдущих кругооборотах, ничего не исчезает. Все это накапливается. И на этом мы сидим сегодня, еще больше поднимают святости и не опускают святости. Таков закон. Теперь, когда человек проходит все эти события внутренние, происходят вещи, когда он действительно абсолютно теряет все, что он достиг, и разум вдруг исчезает, и он находится в состояниях, когда просто... состояние тупика, перекрыто без надежды и так далее. Эти вещи, если ты чувствуешь вместе с разумом, они не будут представляться такими плохими, они будут представляться абсолютными. Я сейчас должен пройти какой-то плохой период, но у меня есть цель. Ты входишь в университет, знаешь, жизнь непростая, тебе нужно еще и работать, тоже тяжело, но потом ты будешь кем-то, что тебе стоит. То есть у тебя есть... расчет, что стоит, у тебя есть цель перед глазами, и все это подслащает усилия и страдания, которые у тебя есть, когда ты тяжело работаешь. Это не называется осознание зла. Ты все-таки не можешь почувствовать в этом, если ты подслащаешь свое состояние от будущего хорошего, ты не можешь почувствовать как настоящее зло. Потому что зло ты можешь ощутить только когда у тебя стирают будущее. И в этом трудность у нас. Человек находится здесь, начинает учиться. Такой парень, как ты, как бы уверенный, все, и решает, у него есть сила, разум. Вдруг через несколько месяцев он чувствует такие внутренние удары, что у него нет ничего, нет надежды. Темно в глазах, нет ничего, все исчезает, все пропало, становится слабым, запутался. В жизни это ничего не стоит, духовность вообще ее нет. Если ты чувствуешь только это состояние, ты действительно ты можешь определить, что это зло, что ты просто потрясен, находишься только в этом, и нет кроме этого ничего. Если у тебя вместе с этим было осознание, что это я прохожу, понимаешь, я и прохожу. Две вещи как бы. Я контролирую себя тогда со стороны разума. Это неплохо, не зло, я обязан это пройти, я сильный, я прохожу, а потом я удостоюсь. Наша проблема, что мы проходим плохие состояния, хорошие состояния тоже. Мы для того, чтобы почувствовать состояние, ощутить, должны потерять разум и остаться только в ощущении. И это человеку тяжело. потому что мы как бы обладаем каким-то, у нас есть мышление, мысль, о чем у нас есть о чем решить, я должен контролировать себя, удерживать себя, руководить миром. У нас есть какое-то как бы ощущение своего «я», и когда мы входим в ощущение, только в ощущение, без разума, то «я» исчезает, есть только чувствующий, только желание получать, без разума, без ума, только желание получать, желание наслаждаться, которое чувствует сейчас страдание, это очень тело. И тогда действительно человек как бы находится только во власти высшей силы, и все. И тогда он чувствует действительно себя, что у него нет никакой возможности изменить что-то, участвовать в своем состоянии в чем-то. И если кто-то все-таки выходит из этого и переходит дальше, еще входит, еще переходит дальше, он приходит к состоянию в изобилии сына Израиля отработать. Человек уже видит, что у него нет возможности определить что-то относительно своего состояния. Это приходит только, когда накапливаются такие состояния, и тогда он удостаивается действительно выйти из этого, осознать, что его природа — это зло, и тогда выходит. То есть в этом разница между теми, кто остается и переходит в землю Израиля, и тем, кто находится в Египте, и так еще кругообороты, пока наступит день, когда им надоест. Еще 200-300 лет, не знаю сколько. Так это приходит, да.
1: Вы говорите, что если я проходил тяжелые страдания в жизни...
0: Если ты проходил тяжелые страдания в жизни, но без цели, то есть ты не знал, зачем и почему, и не связывал их со своим духовным развитием, то это все еще животные страдания. И не то, что в них нет пользы, во всем есть польза и во всем есть цель, но эти страдания, они пока еще были до входа в Египет, до 7 голодных лет, которые были в Египте. То есть в развитии человека есть 7 сытых лет, 7 голодных лет, потом фараон и так далее. Так, конечно, каждый из нас в предыдущих кругооборотах страдал очень много. И вообще все человечество страдает. Наша жизнь, в общем, это как-то бегство от страданий. Каждый, как ему, насколько ему удается убежать. Но это не называется страдание. Это тоже входит в страдание, но все еще страдания животные или человеческие страдания. Но не страдания духовные, над которыми человек уже просто приходит к осознанию зла и выходит из замахсон. Да.
1: И весь этот процесс осознания зла у человека в сущности не делается с его стороны, есть какая-то сила, и тогда он начинает сам, и приходит свет, заключенный в Торе. Что происходит, когда у человека постепенно заканчивается стремление к свету Торы? Откуда он берет силу, чтобы хотеть?
0: Все развитие человека приходит благодаря свету, который светит нам, потому что это окружающий свет, свет, возвращающий к источнику, нет никакой другой возможности у нас развиваться. И вообще, как мы учим в Птихе, в учении 10 сферот, есть клей, свет. И в силе света, который светит, от силы света, который светит клей, зависит все развитие клей, все, что клей пройдет, почувствует, в каком темпе, все зависит от света. То есть то, что мы можем сделать, все наше вмешательство в этот процесс, это насколько мы сами сможем добавить, привлечь к нам свет, чтобы он светил быстрее, светил сильнее, сделал у нас более экстремальные изменения. Мы можем только темп добавить к темпу, а не к самому процессу. Сам процесс обязан быть... как он определен. Он зависит от нашего конечного состояния для каждого и начального состояния, а путь определяется согласно двум этим концам. То есть я не могу делать другие изменения. Я устроен, у меня есть определенная структура, и с этой всей структурой свойства, желания мысли, все мое, я обязан пройти постепенное исправление. И этапы исправления я не могу изменить, только темп. Когда я изменяю темп, я изменяю также мое ощущение от плохого к хорошему, даже во время исправления. Но, тем не менее, когда мы проходим состояние, которое нужно прочувствовать, состояние природы, в которой я нахожусь, и всякий раз я обязан почувствовать это. И, конечно, когда мы проходим махсом, мы чувствуем плохие состояния. Только ты можешь сократить их вместо 100 лет, ты можешь сократить их на несколько месяцев. Ты спрашиваешь, есть ли у нас еще какой-то вопрос в каком-то виде, можем ли мы повлиять на свет, чтобы он светил? Это вопрос о воздействии света, зависит от стремления. Когда я пришел свыше, я получил это свыше, постепенно я вижу, что уходит.
1: Да, свет, интенсивность, сила света, которая влияет на меня, она постоянная, как для всех приходящих в этот мир, всех, кто находится в этом мире. У каждого есть постоянное свечение свыше, которое продвигает его, и так продвигает все человечество, и человечество развивается. И с технологической точки зрения, и со стороны внутренней, мысленной, со стороны желаний, культуры, все это развивается, потому что желание получать все время растет. Потому что свет светит больше, так желание получать растет больше. Это общее управление для всего мира. Если я хочу выйти из этого и подняться на совершенно другой уровень развития общего управления, тогда я должен добавлять от своего желания сам, чтобы свет приходил больше. Ведь если я начинаю учиться, и вначале мое желание было очень большое, я учился, я хотел уже к чему-то прийти, а потом я вижу, что это исчезает. Что я должен делать? Именно когда желание развития исчезает, тогда я могу определить, что я хочу, что я приглашаю свет, я вызываю свет. Вначале, когда тебе дали пробуждение свыше, независящее от тебя, ты пробудился вдруг. Это не ты, это свет был прежде. Он посветил тебе, и тогда ты потянулся к нему. Это не за твой счет. Это не называется, что ты продвигаешь себя. Это тебя продвигали свыше. Свыше выбрали тебя, чтобы продвинуть, дали тебе пробуждение. И все еще это не за твой счет вообще. Ты продвигаешься больше всего мира, но все еще за счет высшего. Свыше дают пробуждение. Дали тебе пробуждение один раз, дадут тебе, может быть, еще раз другой, а потом оставят. Есть определенное число пробуждений свыше, которые дают человеку. И если он на самом деле не добавляет и не идет, идет и не делает, что нужно, оставляют его. Тогда нужно продвинуть его еще раз вместе со всеми по общему продвижению. А потом снова дадут тебе пробуждение, может быть, после одного или двух кругооборотов, кто знает сколько. И снова ты будешь нуждаться в том же самом. То есть установление твоего желания, что ты хочешь продвижение. Оно именно в состоянии, когда ты не хочешь. Что ты не хочешь, это знак, что тебя оставили свыше. Теперь сам, ну, проси.
0: Так вот, для этого нет никакой силы.
1: Нет никакой силы. Это называется, его запили сыны Израиля от работы. Нет никакой силы, верно. Так что можно сделать? Откуда я могу достать силы? Так достать силы, это называется... Как это называется? Желание достать, да? Достать желание притягивать, просить, интересоваться, чтобы этот свет пришел и исправил меня. Нет у меня желания. Что мне делать? Я не творец, чтобы я мог сотворить желание. Я не свет, чтобы я мог через какое-то побочное свечение пробудить в себе желание, да? Нет у меня такого лекарства, которое я могу пробудить, как аппетит, ты знаешь? Можно через соленое, горькое, что-то такое, можно пробудить аппетит. Нет у меня такого. Если свет не светит, готово. Я зависим от него на 100%. Тогда нет никакого выхода из этого. Я прямо нахожусь в безысходном положении. Так есть только один свободный выбор, из-за которого был особый процесс в строении всех душ, что высшая душа, строение общего кли, творение, которое Творец сотворил, разделилось на тысячи частей. И одна часть, которая ты, не способна подняться вверх. И эта общая душа тоже не способна была подняться вверх. Но если мы сейчас, отделившись друг от друга, получим пробуждение друг от друга, то у нас будет сила подняться. Поэтому есть вокруг тебя целый мир. Есть множество людей. Есть такие, которые тоже пробуждаются к той же цели. Ты должен искать этих людей и устроить себя так, чтобы быть рядом с ними, организовать из них группу, чтобы они в твоих таких тяжелых состояниях воздействовали на тебя, оказывая, давая тебе пробуждение. Нет у тебя другой возможности получить аппетит к продвижению, кроме как только от такого окружения. Это сейчас должно быть понятно, что если не сила окружения, которая должна прийти к тебе, дали тебе пробуждение, оставят тебя потом, и кончено. То есть ты должен сейчас, быстро, пока еще есть у тебя какая-то возможность, скажем так, в развитии, пока тебя не оставили свыше, быстро сейчас искать такую группу, которая пробудит тебя к продвижению. И есть целая наука, как эта группа должна влиять на тебя, и как ты должен вкладывать в эту группу, чтобы получить от нее, и на самом деле, чтобы это было пробуждение к духовному, а не пробуждение к чему-то там, не знаю к чему, и так далее. То есть после всех этих премудростей, о которых мы говорили, выходит, что вещь очень, очень материальная, простая, примитивная, и я бы сказал, прямо такая, которой мы пренебрегаем. Эти товарищи, которые дадут мне пример, которые дадут мне пробуждение. Как будто это так далеко от духовного и от всего, но это то, что на самом деле есть. И в этом есть нечто очень высокое, на самом деле духовное, потому что когда ты требуешь, помощь от самого себя, только от остальных частей твоей души, которые тебе представляются отделенными от тебя. То есть этим ты, тем, что ты объединяешься с другими и требуешь от них возвышения, ты по сути собираешь части своей души. И это работа, которую ты сейчас не видишь, не понимаешь, как это, и она тебе не представляется тебе. И в этом тоже есть очень много трудностей, помех. Приходят всякие помехи в связи между тобой и такой группой. Но в сущности это духовная работа, потому что каждый из них — это часть твоей души. Что если ты строишь это общее кли, тогда это и есть продвижение. Не может быть у тебя, в самом тебе, в твоей части, от всей этой общей души, не может у тебя быть больше аппетита, больше желания духовному, чем то, что сейчас пробудилось. Все остальные дополнительные желания, возвышение к цели, могут прийти только от группы. Ты себя, скажем, сейчас уже реализовал, закончил, все. А теперь присоедини к себе еще части, которые твои части, они находятся в каждом. От этого получишь дополнительный аппетит, дополнительное желание, и тогда снова пожелаешь свет, и снова, и снова, и снова. И тогда выходит у нас так, что насколько мы... Что значит подниматься по ступеням? Ты присоединяешь еще душу, достаиваешься еще света, чтобы получить нее, да? Присоединяешь к себе еще душу, еще свет. И так, когда ты поднимаешься, это как бы перевернутая пирамида, что когда ты поднимаешься, у тебя есть еще души, которые ты присоединил к себе, и есть у тебя весь свет, который входит во все эти души. Только в такой форме ты можешь расти, когда ты присоединяешь к себе еще части. В конечном счете ты должен быть как Адам Ришон, во всем объеме его кли, со всем светом, который входит в эти кли. И так каждый.
0: Если каждый из группы — это часть моей души, то есть моя душа ограничена согласно количеству людей,
1: если бы мы не видели тела, а видели, если бы мы могли одеть такие очки, надеть такие очки, ты знаешь, духовные, тогда мы бы не видели тел, мы бы видели души. И что души не отделены друг от друга. То есть это сейчас, в наших очках мы видим их как бы разделенными.
0: Если каждый из группы — это часть моей души, то есть моя душа ограничена по количеству людей, это верно?
1: Ты спрашиваешь так, есть всего 7 миллиардов людей. Есть, мы учили 600 тысяч частей в душе Адам Ришон, еще разделились там потом на множество. Так в моей группе у нас есть там 5 или 10 или 20, 100 человек. Ну, в конечном счете, ограниченное число. Какова связь между тем и этим? Пишут каббалисты. И Ребе Рав тоже пишет, что пирамида, что весь мир построен так, она в сущности выстроена так, что каждая высшая часть включает в себя все нижние. Это как мы учили в Парцуфим, каждый высший Парцуф включает в себя все нижние. Все нижние как бы часть его. Только для исправления он отделяет себя еще, еще, еще части, и потом исправляет их постепенно, и все накапливается там свыше. Поэтому, если ты видишь здесь группу, в которой, скажем, 100 человек, то ты должен понять, что за ними стоят все 7 миллиардов. И нет никакой проблемы, что каждый из твоих товарищей соответствует там всем этим китайцам, скажем, а второй всем индусам. Какая разница? На самом деле, в духовной силе это так.
0: Как можно прийти к окончательному исправлению, если есть шанс, что я встречу еще кого-то нового?
1: Я не понимаю. Пишет Бааль Сулам о свободе выбора в статье «Свобода». Что выходит у тебя, что нет тебе больше, что делать в этом мире, кроме одного. Каждый раз искать более лучшую группу, более лучшее окружение. Если у меня есть только одна свобода выбора, то есть только одна вещь, в которой я могу что-то определить. Обо всем остальном мне нечего думать. Если так, что это за единственная вещь? Искать каждый раз группу получше. Искать, то есть строить себе. Группа — это не просто, что я нахожу ее по какой-то рекламе в газете или там вижу, езжу, по всему разъезжаю, по всему миру, ищу, где здесь группа, там где-то. Группа — это то, что я строю. Купи себе товарища — это вопрос работы. Но только в этом. В конце концов, все сводится только к этому. Как построить такую вещь в этом мире, чтобы она снабжала меня желаниями к духовному? Ты понимаешь? Ведь здесь уже... Здесь есть вещь, которая очень-очень тонкая. Я должен искать вне себя поставщика этого своего духовного. Ты уже начинаешь изначально работать ради отдачи не понимая, что это.
0: То есть то, что вы говорите, что если я выберу хорошую группу, я покрываю все возможности.
1: Если ты нашел хорошую группу, ты нашел все. И кроме этого, тебе нечего искать больше. И в этом ты должен все время совершенствоваться. Там находятся части твоей души, что поделать. Насколько это не выглядит, посмотри на эти физиономии. Ну, без физиономии внутри. Это так? Смотри, насколько это устроено так особенно, что ты должен изначально работать своим отношением к ближнему. То есть здесь видно, что духовное начинается в тот момент, когда ты начинаешь работать с группой. В тот момент это уже духовная работа против желания, против эго. Или ты можешь объединиться с кем-то, кроме тебя, или нет. Здесь уже есть радиоотдача. То есть ты начинаешь сталкиваться уже со второй природой, с духовной природой, и это как бы находится на земном шаре, то есть духовное находится здесь. Работа в этом.
3: Если я хочу исполнять возлюбить ближнего как самого себя.
1: Только эта работа, я все-таки хочу добавить здесь еще одно предложение. Она должна быть связана с целью. А цель — это Творец. Ну, это уже внутри.
3: Я хочу исполнять возлюбить ближнего как самого себя. Как я могу исполнить это с плохим человеком, с человеком, которого я не хочу?
1: Ты выполняешь заповедь. Я не знаю, что значит выполнить заповедь, возлюби ближнего как самого себя. Зачем тебе такие слова, в которых ты путаешься? Ты знаешь, что такое заповедь, что такое возлюби ближнего. Ты обязан объединиться с людьми, у которых есть та же цель в голове, и не важны мне их животные свойства. Эти животные свойства, которые сейчас ради получения, в ради отдачи, они будут самыми лучшими. И у меня то же самое. Сейчас я животное, со всеми своими изъянами, которые есть. В ради отдачи они изменятся и будут выглядеть как добро. Поэтому я должен видеть товарищей только по их цели. Есть у них эта хорошая цель, та же цель и моя, и мы должны соединить это вместе, преодолевая разные другие помехи, и характер, и его привычки, и его лицо, и так далее. Это и есть работа. То есть выбирать только согласно цели. Я думаю, что если бы ты сейчас попал в группу Ари или Рамхаля, тоже бы видел там таких людей с их свойствами, с их физиономиями, с их привычками. Ты бы не соединился с ними, ты бы выбрал для себя какую-нибудь там группу, не знаю, каких-то там элитарных, может быть, какие-то там топ-модели и прочее, ну, таких людей красивых, то, что называется в обществе, да.
3: Рамат Авив.
1: Да, Рамат Авив Гимл, такой район в Тель-Авиве. Снобы. Понимаешь, да? То есть товарищем называется то, что ты объединен с ним. В этом главное для тебя.
3: Раваш пишет, что когда человек приходит к состоянию, что поднимается вопль его к Творцу, он говорит, что тот, кто приходит и очищается, помогает ему святой душой. Что такое святая душа?
1: Тот, кто приходит, помогает ему святой душой. Святой душой называется, что тот, кто приходит, он приносит свое кли, что он получил хисарон от товарища, от группы, помогает ему святой душой, то есть наполняет ему это кли светом. Это называется душа. Святая душа — свет, который наполняет кли.
3: Что делают в случае, когда ты сам сделал зло кому-то. Ты что-то сделал против кого-то и чувствуешь, что он не хочет с тобой объединяться.
1: Работа в группе содержит весь комплекс отношений между людьми. И снова, Баля Сулам пишет, что если объединение на фоне деловом, дружественном, устроить какую-нибудь попойку, тоже все хорошо, я не говорю, что плохо, нет, но это не духовное, то есть должно быть до всякого действия, объединения между людьми должна быть ясная цель. И каждому в каждый момент, когда он делает какое-то действие по отношению к группе и всей группы вместе, и это должно определять характер действия и образ его выполнения.

0: я и мое действие должны быть вместе. И мое единственное действие в сущности — работа в объединении в группе, чтобы получить от них подъем. То есть я должен влиять на группу таким образом и требовать от группы таким образом, чтобы они в итоге дали мне подъем. Это должно быть очень четкое отношение, очень здравое. Я вкладываю в вас, а вы должны обеспечить мне подъем к Творцу. Это должно быть ясно всем, и не скрывать эти вещи. И так каждый, и все вместе, как нам построить такую группу? Если нет, пошли домой. Жаль времени. Человек обманывает себя, если он этим не занимается. Все остальное — это за счет высшей силы. Так лежи в кровати. Я так говорю, но это не совсем, да, потому что все-таки люди постепенно умнеют все-таки, но это берет время.
1: Но по сути в группе каждый занимается тем, что получает воодушевление от другого. Таким образом поднимаются. А если я нахожусь в группе, где, скажем, меня не просто не поднимают, а наоборот думают обо мне плохо, или пытаются, не помогают мне, наоборот пытаются меня отпустить. Могу ли я защититься?
0: Я нахожусь здесь, скажем, 3 часа в сутки, в лучшем случае. Надеемся, что ты и так же будешь. А остальные часы, ну, все-таки я тоже нахожусь в разных местах, включая жену в доме, которая тоже продвигает меня, да, но другим образом. И вопрос, как я все-таки 20 часов, ну, тут сон, тут и там, скажем, 15 часов, когда я нахожусь во всяких разных других обществах, я не подвержен их влиянию, или как я могу уберечь себя от них, как я вообще к ним отношусь. Рабаш говорит, это все равно, что ты заходишь в курятник с курами, и ты, все они начинают так кудахтать, каждый такой герой. Если ты на их ступени, тогда ты на них сердишься, как-то они со мной себя так ведут. А если ты немножко выше них, ну, конечно, ты чувствуешь разницу, да? Ты хочешь зарезать эту курицу, которая с тобой так поступила? Или если я нахожусь немного выше этого уровня, то ты чувствуешь, что это их природа? Нет, я не говорю, что нужно пренебрегать тем обществом, в котором ты находишься, но с духовной точки зрения чувствуют себя настолько высоко, что они просто не могут достать тебя. Я прихожу на работу, есть там начальник, есть там всякие люди, я прихожу домой, там тоже есть хозяйка, начальница. Ну, так я смиряюсь тем в том, что мне нужно на уровне этой жизни давать им на материальном уровне то, что им нужно. Это наша жизнь. Мы как-нибудь поговорим, почему наша жизнь устроена таким образом, почему свыше так устроено, что все наше исправление происходит таким образом. Смотри, чем мы должны заниматься, как проводим свою жизнь. Может быть, год из 100 лет мы на самом деле можем заниматься чем-то хорошим. Но если я отношусь к этим вещам так относительно цели, для чего, почему я занимаюсь именно в таком виде, то это чистое исправление, это я действую, это воздействует на меня, так же, как я сижу и учусь. Это тоже работа каждое мгновение. И ты увидишь, что этот начальник — это прямо как фараон, а жена — это как помощь против него, так же написано, точно. Вот и все. И через них можно почувствовать духовное не меньше, чем через товарищей вообще. И как ты сам. Но только не надо представлять всякие образы, что вдруг в начальнике есть там какой-то ангел свыше, знаешь. Человек начинает тогда представлять себе всякие вещи. Но отношение должно быть таким, что действительно, на самом деле это так, только не надо воображать. Почему? Потому что мы

0: Пока не можем правильно понять высшее управление, если человек воображает себе всякие там вещи, которые с ним происходят, что это так, а это из-за этого, а это поэтому и так далее. Это ложь. Он не видит высшее управление, он не понимает высшую силу. Он все еще не находится в этом своими чувствами. Если воображает себе, то это не дает ему правильно ощущать. Это в итоге путает его. И может сойти с ума. Но действительно, относительно цели, видеть, как я отношусь к ним, что это буквально помощь против него. Поэтому не бояться находиться в другом обществе, на работе, там, или в каком-то месте, или дома, что они путают меня. В духовном я нахожусь от них в тысячи километров. Как Рэби говорил, он работал, прокладывал дорогу Иерусалим-Хеврон. Знаешь, все времена все работали, не то что сегодня. И тогда были всякие там новые репатрианты, знаешь, там профессора из Германии или из Италии там приезжали. Была большая репатриация, и все они после работы заканчивали работу, там, скажем, в 5-6 вечера. Тогда работали, когда есть свет. Нет света, не работают, знаешь, не просто там по 8 часов. И тогда, он говорит, после этого они разжигали костер, сидели, болтали там до ночи. И так весь вечер. А он шел спать, чтобы вставать в полночь и начинать учиться до 6 утра, когда все... Так они сказали ему, даже накричали на него, как-то ты пренебрегаешь нашим обществом. Это профессор философии, это адвокат из Франции, знаешь, там была такая репатриация, не так, как сегодня. Да, ну, все было не так, как сегодня. Да, он говорит, мне с вами не о чем разговаривать, вы как в детском саду. Ну, мне не интересно с вами. Специально так сказал, да, пренебрежительно. И они подумали, что он такой сноб, и нет в нем ничего, и перестали просто относиться к нему. Ну, хороший человек, да. Он вставал утром, разогревал для них чай, вставал рано, и они оставили его. Он определил себе, что вы в духовном, в своем, там, в политике, но это для меня детский сад. Ну, я не говорю, что нужно так. Нужно все-таки это делать с умом, чтобы не вызвать ненависть. Но, по крайней мере, внутри ты должен так вот определить для себя, и потом ты увидишь, что на самом деле не с кем разговаривать. Все погружены в простые и пустые вещи.
1: Поделимся впечатлением от урока и что мы берем к реализации в десятке. Пожалуйста, 6 минут на семинар.
0: Да, было много важного. Рав говорил о том, что человек дает падение, пробуждение в этом процессе. Он сказал, оставили тебя свыше, а сейчас теперь проси.
1: Да, речь шла о том, что все, что нужно, это свет, возвращающий к источнику. С его помощью можно почувствовать потребности, ощущения получающих келим. И тогда единственное, что остается делать, это пробуждение снизу или работа. Что это за пробуждение снизу, молитва? А что молитва дает? Дает святую душу. Без молитвы продвижения нет, человек остается в том же месте.
0: Каким образом у нас есть молитва? Рав сказал, что желание разделилось на множество частей, и чтобы мы смогли, когда нас заставляют работать, мы должны присоединить другие желания. И Рав сказал, что это обратная пирамида. Но насколько мы присоединяем желание, у нас есть большой кли, и свет может войти в это кли. И в этом вся наша работа — найти доброе окружение, чтобы мы смогли соединить правильные желания относительно цели.
1: И хорошее окружение является результатом, даже не результатом, а нашим спасением. Шалом сказал, что дает воодушевление, тогда приходит помощь, а иначе никаких сил нет. Так нас направляют на окружение, которое дает силы, мы можем получить воодушевление друг от друга. А если бы этого не было, то не смогли бы мы продвигаться. Просто бы были мертвыми.
0: Рав несколько раз повторил, что ты должен построить группу, чтобы группа пробуждала тебя. И тут действительно трудность, потому что каждый готов вкладывать в группу, но получить пробуждение от группы, здесь уже начинается проблема. С одной стороны, с другой стороны, написано, что постепенно все-таки группа влияет, пробуждает тебя и так далее.
1: Как подытожить эту статью? Как человек переходит от природы ради получения к природе ради отдачи? Как вообще он может распознать происходящее? Процесс. Все, что описывается в этой статье, это процесс. И решение, которое мы слышим от Рава, что нужно войти в группу, которая тоже хочет быть частью того процесса, и за счет того, что каждый вкладывается в группу и требует товарищей, чтобы предоставили важность величия Творца, так, собственно, он может участвовать в этом процессе и почувствовать Творца. Почувствовать, потому что прошел весь этот процесс, но не один, а вместе с группой, которая давала ему воодушевление. Он договорился с группой. Он в них вкладывался и получил от них величие Творца.
0: Этот ежедневный выбор окружения, построить окружение, так же, как он привел пример с Рабашем. Оставьте меня в покое, только, как сказал Рабаш, чтобы он мог заниматься приближением к Творцу. И мы видим, что выбор, он происходит ежесекундно в течение дня, построение окружения. Дай Бог, чтобы мы удостоились этого и находились в этом намерении в течение всего дня.
1: Добавить в продолжение товарищам, мы, насколько мы правильно выбираем хорошее окружение, настолько это правильный выбор. Мы должны все время улучшать это. И все время нужно добавлять в десятки еще и еще хорошего окружения, выполнять упражнения, которые дадут сил в любви к ближнему. Это то, с чем то, что мы начинаем каждый раз заново, все время добавляем.
0: Нужно выбрать группу и нужно требовать от группы, чтобы они давали величие и важность цели. Если я вкладываю в группу, то это я ожидаю получить от них обратно. То есть, а если нет, то ложись спать, что тебе делать. То есть нужно требовать от группы, и также он привел пример с курятником. Я раньше работал в курятнике, когда был молодым. Ты заходишь, и там эти куры действительно устраивают так много шума. Это прекрасный пример. Ты должен входить, неважно куда, но ты сам для себя решаешь, что это на меня не влияет. Ты сам относительно себя знаешь, что для тебя на самом деле важно в жизни.
1: Да, описываются и такие состояния сложные, когда группа на тебя влияет и дает тебе силы и воодушевление.
0: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר
1: סטטיה из книги труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на Kapsio.il, и также там можно сканировать QR-код, который вы видите на экране.
2: Шалом хаверим, אנחנו
1: Здравствуйте, друзья! Учеба вместе с товарищами. Мы изучаем статью дарования Торы, так же, как и каждое воскресенье. Замечательная статья Бааль Сулама. И сейчас на уроке мы слышали от Рава напоминания разных приятных, таких важных вещей, которые мы слышали, как Рабаш объяснял очень подробно нам, что такое свет, возвращающий к источнику, и Рав добавил, что все развитие человека с помощью света, который светит на нас, это называется окружающий свет, свет, возвращающий к источнику, нет никакой другой возможности у нас развиваться. И еще он сказал, что если я хочу выйти из этого и подняться совершенно на другой путь развития высшего управления, должен добавить свое желание сам, чтобы свет пришел больше. Если я начинаю учиться, вначале мое желание было бы очень большим, я учился, и я хотел достичь чего-то, а затем я вижу, что это исчезает, что мне делать. Именно когда вот это желание получает, желание к развитию исчезает, я могу определить, что я хочу, и тогда я вызываю свет. Мы хотим сейчас пригласить свет, вызвать свет во время учебы. Мы сделаем это с помощью чтения статьи «Дарование Торы». Статья находится, те, кто читает, в книге на иврите. Мы будем читать пункты 5 и 6. Каждую неделю мы читаем по два пункта, и так постепенно продвигаемся вместе с Равом. И на первом этапе мы прочитаем 5 и 6 пункты, затем послушаем вопрос Рава по этим пунктам, потом их снова прочитаем, и потом проведем семинары. И будут вопросы-ответы. Это формат нашей учебы. Мы учимся вместе с товарищами и Равом. Давайте начнем вместе в десятках. Чтение 5 и 6 пунктов прочитаем один раз. Если успеем, можно и два раза прочитать. Итак, выделим 6 минут. Статья «Дарование Торы». Есть это все в учебных материалах, есть это в наших книгах «Труды Бааль Сулама». 5 и 6 пункты читаем в десятках.
3: 5 пункт. Нам следует понять прежде всего, почему Тора была дана именно народу Израиля, а не была дана всем живущим в мире вместе, в одинаковой мере? Неужели же тут, чего доброго, есть нечто националистическое? Нет сомнения, что только сумасшедший может подумать такое. На самом деле, наши мудрецы уже останавливались на этом вопросе. Ведь это то, что они имели в виду, сказав, что Творец обошел с ней все народы и племена, но не приняли они ее, как известно.
4: אם כן, למה נקראו עם הנבחר?
1: Однако то, что непонятно в их словах, в таком случае, почему же мы названы избранным народом? Как сказано, тебя избрал Творец. Если не было никого из других народов, кто захотел бы ее? И кроме этого, слова эти неясны изначально. Разве возможно, чтобы Творец являлся с Торой своей в руке и вел переговоры с этими дикими невежественными людьми? Или он делал это через своих пророков? Ведь такого мы никогда не слышали, это совершенно неприемлемо нашим сердцам. Однако, когда мы хорошо поймем суть Торы и заповеди, которые нам даны, и то, чего желают от их исполнения свыше, в мере, которую нам указали наши мудрецы, и которая является целью всего великого творения, предстающего перед нашим взором, мы поймем все. Ведь первый вывод, что нет действующего без цели, и нет исключения из этого правила, кроме неполноценных вроде человеческом или младенцев. В таком случае нет никакого сомнения относительно Творца в величии Его неизмеримом, что Он станет, не дай Бог, делать нечто малое или большое без цели.
3: И указали нам мудрецы на то, что мир был сотворен для исполнения Торы и заповеди. Это означает, что, как объясняют нам первые, что намерением Творца в творении с момента творения создания является сообщить свою божественность другим. Ибо сообщение божественности Его приходит к творению в мире Его наслаждающегося блага, которое постоянно растет вплоть до желаемой меры. И таким образом поднимаются низкие в истинном сознании, становясь опорой Творца и сливаясь с Ним, пока не достигнут своего окончательного совершенства. Глаз не видел Всесильного, кроме Тебя. И из-за грандиозности, величие и великолепие совершенства, даже Тора и пророчества остерегались сказать хоть одно слово об этой колоссальности, как указали нам на это наши мудрецы. Предсказания всех пророков относятся только ко временам Машеха. Однако в грядущем будущем глаз не видел Всесильного, кроме Тебя. Как известно, нашедшим знание, и нечего здесь добавить.
1: И выражается это совершенство в словах Торы, пророчествах и словах наших мудрецов только простым словом — слияние. Но из-за долгого обращения этого слова в устах людей оно практически потеряло всякое содержание. Однако, если ты задержишь свою мысль на этом слове на малое мгновение, останешься стоять пораженным его удивительным величием, ведь ты представишь себе эту божественную вещь, а также ценность низкого творения, тогда ты сможешь оценить отношения слияния одного с другим. И тогда ты поймешь, почему мы ставим это слово в качестве цели всего огромного творения. И из наших слов следует, что цель всего этого творения состоит в том, чтобы низкие создания смогли посредством исполнения Торы и заповедей подниматься все выше и выше, все более развиваясь, пока не удостоится слияния со своим Создателем.
5: Да,
3: стоит прочесть несколько раз, это с первого раза сложно воспринять. Но мы видим, что дана нам Тора для того, чтобы мы могли ее выполнять и слиться с ним. Он пишет о слиянии, то, что это очень непросто, и как же это можно сделать. Затем он пишет про слияние по свойствам и изменение природы, тогда можно с ним слиться.
1: Да, эти два пункта приводят к слову «слияние», как мы учим. Это вызывает огромное воодушевление, вот это слово «слияние». И скоро мы начнем понимать, что это такое, и это главное, именно прийти к слиянию с чем.
3: Да, он говорит про слияние по свойствам, и пока непонятно, что такое свойство.
1: Мы прочитали один раз 5-6 пункты. Статья Баля Сулама требует большего погружения. Давайте еще раз прочитаем вместе, чтобы проникнуться словами Баля Сулама и чтобы вызвать свет, как мы слышали от Рава. Это наша основная работа. Начнем с 5 пункта и потом посмотрим клип с Равом с объяснением 5 пункта.
2: גם כחומר לימוד, גם כקטעים נבחרים, כל אחד יכול לפתוח.
1: Пятый пункт из учебных материалов. И нам следует понять, прежде всего, почему Тора была дана именно народу Израиля и не была дана всем живущим в мире вместе, в одинаковой мере. Неужели же тут, не дай Бог, есть что-то националистическое? И, несомненно, только сумасшедший может подумать такое. И на самом деле наши мудрецы уже остановились на этом вопросе, ведь это то, что они имели в виду, сказав, что Творец обошел с ней все народы и племена, но они не приняли ее, как известно. Однако то, что непонятно в их словах, в таком случае, почему же мы названы избранным народом, как сказано, «Тебя избрал Творец». Если не было никого из других народов, кто захотел бы ее? И кроме этого, слова эти неясны изначально. Разве возможно, чтобы Творец являлся с Торой в своей руке и вел переговоры с этими дикими, невежественными людьми, или он делал это через своих пророков? Ведь такого мы никогда не слышали, это совершенно неприемлемо нашим сердцем. Это то, что написал Баля Сулам. Давайте послушаем клип Рава.
3: Должны прежде всего понять, почему Тора дана прежде всего народу Израиля и не была дана всем живущим в мире вместе в одинаковой мере. Неужели тут чего доброго есть нечто националистическое?
1: Ну, националистическое мы знаем, что нет. Сама Тора нам объясняет, как Авраам был там жрецом в Вавилоне, и как он занимался идолопоклонством, и все другие вместе с ним. То есть вообще был далек от осознания реальности, познания Творца, и насколько он раскрыл это, и якобы случайно. Хотя внутреннее развитие было, да, нам понятно, что начиная с Адама, Ноах, и все поколения с Адама до Ноха 10 поколений, от Ноха до Авраама еще 10 поколений, это внутреннее развитие тех точек в сердце. Адам, он первый в этой точке, и так вот эти точки развивались. То есть Авраам, он уже находился в развитии этой части. Скажем, если мы говорим о человечестве, то она развивалась от Адама, такие круги, и здесь 20-й круг в желании получать — это был Авраам. То есть это уже развитие. То есть у него было какое-то уже что-то предваряло, какое-то была внутренняя подготовка от Адама до него, 20 поколений. И поэтому на очень высокой ступени, то есть если Адам раскрывал Творца в маленьком желании получать, Авраам раскрыл его уже над эгоистическим желанием получать, большим, которое было в Вавилоне. И с одной стороны, у него была подготовка для этого, а с другой стороны, отягощение сердца. Как всегда обычно, одно относительно другого. И тогда он мог над этим понять методику и развить ее. Потому что у Адама Ришона из-за того, что было маленькое кли, маленький свет, еще не были развиты. Он не мог развить методику, раскрыть ее, объяснить, внести ее. Как мы изучаем Хабад, Хагатный, 2000 лет, как объясняет нам Баля Сулам, то, как мир развивается, хотя килим тонкие и близкие к свету, утонченные, и как начинается вся эта цепочка от Адама Ришона и дальше, Но раскрытие методики нуждается в больших келим и таких жестких, темных, таких и света относительно того, чтобы были большие для выяснения келим и раскроют всякие необходимые вот эти состояния. Понятно, чтобы раскрыть правильную методику, нужно нужны большие келим, большой эгоизм относительно этого, большой свет, чтобы раскрывался, и тогда мы можем лучше понимать эти вещи. И глубже. Поэтому до Авраама мы не видим, что эта методика была написана каким-то образом. Авраам первый, он основал методику исправления, потому что до него можно сказать, что было что исправлять, да? Вот это состояние Вавилона, оно является состоянием, основой для исправления, когда уже раскрылась точка в сердце в Аврааме и в несколько тысячах учеников, как пишет Рамбам, и что он вышел оттуда, и много тысяч последовали за ним из Вавилона в землю Кнаан. То есть это желание, которое предназначено для исправления, называется «Земля Кнаан». Это еще не земля Израиля. Израиль и Шаркель прямо к Творцу, да, но Израиль — это уже желание, которое предназначено для исправления. То есть Вавилон — это неисправное желание. Там раскрывается часть, которую можно исправить, эта часть. Его начинают так обрабатывать, исправлять. Это земля Кнаан, Хананейская, вот эта земля. И там раскрываются все эти эгоистические желания. Это Египет, потом пустыня, потом земля Израиля. И то, что мы видим, так мы должны учиться и внутренне, материально, там, физически, чтобы у нас, может быть, будет путаница, с одной стороны, но с другой стороны, мы понимаем, что происходит. И, конечно, Тора раскрылась, когда вот это раскрылась реальность Вавилона. И там находились эти желания, они раскрылись, те, которые относятся к исправлению, те, которые не относятся к исправлению, что делать с ними. И отсюда и далее вот эта методика существует в человечестве. Но почему часть человечества только ее воспринимает, а часть нет? И, конечно, там, в Вавилоне, принял ее тот, кто соответствовал согласно подобию свойств, почувствовал, что это его, а другие нет. И вопрос в сущности больше даже не о народе, но почему не всем раскрываются эти вещи, почему они не во всех раскрываются, вот эти желания, вот эти намерения к исправлению. И если так, то мы должны уже пойти на разбиение келим, увидеть 10 сферот, и почему они разбиваются таким образом. Мохин де Хая и Мохин де Нешама. И есть у нас келим, которые буквально желание получать, а есть келим, которые больше относятся к желаниям отдавать, и как эти и те келим находятся в таком смешении, и есть множество келим. Большая часть келим, согласно общему, очень большому авиюту, скажем, 99% всех келим, они не могут устремиться и привести себя к исправлению сами. Но они требуют, чтобы эта точка, которая называется Ишаркель, чтобы она притянула их, чтобы она была бы связующей между ними и светом, возвращающим к источнику. внутри этих людей, скажем, или вот этих желаний, где есть точка в сердце, они тоже нуждаются в связующем. Это группа, книги, которые притягивают свет, продолжают свет из книги. Книга — это раскрытие. Группе. И это желание, которое должно соединить его и там раскрыть. Там тоже есть связующий, есть учитель, группа, книги. Это тем людям, у кого есть подготовка. Люди, в которых нет подготовки, нет задатков вот этих, они только страдают, и им нужна связь с теми, у кого есть подготовка. И почему есть вот такие формы связи? Это мы изучаем из разбиения килим. Получающие килим сами не способны исправить себя, но только если отдающие килим, свет бины, связываются с ними, с малхут, и только вот в таком взаимном виде между килим бины и малхут они могут подниматься. Есть килим отдающие из разбиения килим, который относится к ацилуту, гальгаль тайнаем. Вот это мир ацилут, есть у нас килим мира ацилут, они все гальгаль тайнаем, и килим миров брия и цира сия, это ахав. С помощью разбиения гальгаль тайнаем упали в ахав, и с помощью исправлений поднимают их обратно. Обратно поднимает гальгаль тайнаем, и насколько ахаб прилепляется к ним, он тоже поднимается. Если поднимают пока что гальгаль тайнаем, и это называется, что Исраэль должны исправить сначала себя, но они, исправляя себя, исправляют также и ахаб. Так происходит исправление. В общем, изначально исправление должно быть только в Ахапе. Его и нужно исправить. Он является целью. Ахап. Да, но вопрос все-таки остается. И следует нам понять, прежде всего, почему Тора была дана именно народу Израиля и не была дана всем живущим в мире вместе, в одинаковой мере, неужели же тут, чего доброго, есть нечто националистическое? Да, Творец ходил по всем и спрашивал. Вот эта методика, эта сила отдачи, которая светит всем, и тогда пробуждаются только те, кто относится относительно него. Это называется, что он обращался всем. Свет светит всем, и тем, кто может отреагировать на него. Лишь те, у кого есть вот эта внутренняя подготовка. Поэтому вопрос все-таки то, что он обращается ко всем, да, но почему не все реагируют? Это мы изучаем из разбиения килим, что только килим, гальгаль тайнаем, не исправленные, и они, в общем-то, могут и отреагировать на высший свет, на вот это свечение, которое приглашает к исправлению.
3: Тут несколько моментов итоговых. Первое. Тора была дана Исраэлю не по каким-то националистическим причинам. Все является развитием точки в сердце. Есть этапы развития. Второе, что Авраам обосновал методику исправления еще в Вавилоне. Третье, высший свет светит всем, всему человечеству, светит одинаково. И лишь те, у кого есть подготовка, точка в сердце, могут отреагировать. И те люди, которые могут отреагировать, и называются Исраэли, поэтому у них есть особая роль соединить и связать все килим. связать килим, который называется «Народы мира». И подразделение на роли в последнем отрывке исходит из развеяния килим. По сути, вынуждают исправление прежде всего отдающих килим Исраэль, а затем уже и получающих килим или народов мира. Потому что килим Ахав в одиночку исправиться не могут. Это основные пять моментов, которые он упоминает в этом пятом пункте. Перейдем к шестому пункту.
1: 6-й пункт. Однако, когда мы хорошенько поймем суть Торы и заповедей, которые нам даны, и то, чего желают от их исполнения свыше в мире, которую нам указали наши мудрецы, которая является целью всего великого творения, предстающего перед нашим взором, мы поймем все. Ведь первый вывод, что нет действующего без цели. И нет исключений из этого правила, кроме неполноценных, вроде человеческом, или младенцев. И в таком случае нет никакого сомнения относительно Творца, величия Его неизмеримым, что Он станет, страшно сказать, делать нечто малое или большое без всякой цели. И указали нам мудрецы на то, что мир был сотворен для исполнения Торы и заповедей. Это означает, как объясняют нам первые мудрецы, что намерением Творца в творении с момента Его сотворения является сообщить свою божественность другим, ибо сообщение божественности Творца приходит в творение в мире и наслаждение и Его наслаждающего блага, которое постоянно растет вплоть до желаемой меры. Таким образом, поднимаются низкие в истинном осознании, становясь опорой Творца и сливаясь с Ним, пока не достигнут своего окончательного совершенства, как сказано, «Глаз не видел всесильного, кроме Тебя». И из-за грандиозности, величия, великолепия этого совершенства даже Тора и пророчества остерегались сказать хоть одно слово об этой колоссальности, как указали нам на это наши мудрецы, предсказания всех пророков относятся только ко временам Машиаха. Однако в грядущем будущем сказано «глаз не видел всесильного, кроме Тебя», как это известно, нашедшим знания, и нечего здесь добавить. И выражается это совершенство в словах Торы и пророчеств, и в словах наших мудрецов только простым словом — слияние. Но из-за долгого обращения этого слова в устах людей оно практически потеряло всякое содержание. Однако если ты задержишь свою мысль на этом слове на малое мгновение, то останешься стоять пораженный его удивительным величием, ведь ты представишь себе эту божественную вещь, а также ценность низкого творения, и тогда ты сможешь оценить отношение слияния одного с другим. И тогда ты поймешь, почему мы ставим это слово в качестве цели всего этого огромного творения. Из наших слов следует, что цель всего этого творения состоит в том, чтобы низкие создания смогли посредством исполнения Торы и заповеди подниматься все выше и выше, все более развиваясь, пока не удостоится слияния со своим Создателем. Это 6-й пункт Бааля Сулама, статья «Дарование Торы». Давайте посмотрим клип номер 12, объяснение 6-го пункта.
3: Все, что происходит, происходит под воздействием высшей силы, в программе, в процессе, который определен Творцом, и все это как непреложный существующий закон. Это прежде всего. Почему? Мы изучаем это через подход, который называется индуктивный. Что это значит? Я вижу в неживой природе определенные законы, в растительном мире законы, в животном мире то же самое, непреложные законы. Может быть, я недостаточно их понимаю, но даже в неживом мире я не совсем понимаю все эти абсолютные законы. Это не просто почему. Вся эта физика квантовая и все остальное, это же не живая природа, и мне уже там тяжело. Я и там не знаю, какие законы существуют, а в неживом, а в растительном, в животном настолько больше, это так далеко от моего восприятия, но все, что я воспринимаю, я везде вижу, что существуют абсолютные законы. Есть абсолютные законы, все основано, ну, скажем, на плюсе и минусе. В конечном итоге, кроме этого, ничего другого нет. Все существует в идеальном виде. Где я вижу, что это не так, так это я. То есть я вижу, что я ошибся, я не понял, я не могу воспринять, недостает килим, недостает инструментов, недостает разума, недостает чувств. То есть все творение находится под абсолютными законами. И как эти законы работают абсолютно на все, начиная с неживой природы, физика, квантовая физика, затем неживая, растительная, животная природа и так далее. Просто что-то мы знаем, что-то не знаем. Мы всего лишь каких-то 50 лет назад начали лучше разбираться, что существует в неживой природе. В живой природе. А психология так вообще. Что, кто такой человек? Где разум? Где конкретно в голове все это находится? Где его чувства? Как бы во всем теле или где? Говорят, может быть, это нервная система или какая-то другая. А где душа? Измеряют, весят будто 20 грамм или еще что-то. Что мы вообще в этом понимаем? Сказано, через действия твои познаю тебя. Из того, что мы видим, что существуют законы. Если я что-то знаю, тогда я раскрываю закон. И поэтому обо всем я должен сказать, что это закон, но пока я его не понимаю, не знаком с ним. Как маленький ребенок, он, если он не знает, он путается, ошибается и так далее. Поэтому он говорит просто о том, что чтобы не подействовало что-то большое или маленькое, без какой-то цели. Разумеется, цель есть абсолютно во всем. Далее.
6: И указали нам мудрецы на то, что мир был сотворен для исполнения Торы и заповедей.
3: Что это значит, о чем они сказали? Мы раскрыли, как говорят себе физики. То же самое говорят мудрецы. Они говорят, друзья, мы раскрыли закон. И мы, если мы исправим наше восприятие, мы познаем всю ту реальность, в которой существуем, мы сможем изменить ее, насколько нам надо ее изменить, мы будем жить в другом, новом мире, поскольку все мироздание зависит от нас, мы воспринимаем реальность, и вся эта реальность внутри нас, она отражается в нас. Каждый воспринимает через собственные недостатки то, что называется. Мы воспринимаем реальность. Давайте это изменим. Посмотри, как они пишут. Посмотри, что они тебе говорят. Что значит просто выполнять Тору и заповеди? Исправь свое восприятие, исправь свои свойства, свои желания, и ты увидишь новый мир. Ты будешь жить в вечном совершенном мире, не в том, в котором ты живешь сейчас. Тебе говорят ученые, тебе говорят, что делать, как действовать. Хочешь — действуй, не хочешь — не надо. Но существует закон, есть законы корней, ветвей, есть, как здесь говорится, Торы и заповеди. Это наука.
7: Перуша давар, квише беару алану харишоним зал.
6: Это означает, как объясняют нам это первые мудрецы, что намерением Творца в творении с момента Его сотворения, создания, является сообщить свою божественность другим.
3: То есть цель творения, цель в том, чтобы раскрыть высшую силу для творения. Есть Творец, есть творение, и Он хочет раскрыться им. Им имеется в виду раскрыться в них.
6: Да? Ибо сообщение божественности Творца приходит к творению в мире Его наслаждающего блага, которое постоянно растет вплоть до желаемой меры.
3: То есть Творец создал нас таким образом, что Его раскрытие в нас, оно приятное. мы чувствующие элементы, и раскрытие Творца в нас дает нам приятные ощущения.
6: И таким образом поднимаются низкие в истинном осознании, становясь опорой Творца и сливаясь с Ним, пока не достигнут своего окончательного совершенства. Сказано, глаз не видел Всесильного, кроме Тебя. И из-за грандиозности и величия, и великолепия этого совершенства даже Тора и пророчества остерегались сказать хоть одно слово об этой колоссальности, как указали нам на это наши мудрецы. Предсказания всех пророков относятся только к временам Машиаха, однако в грядущем будущем глаз не видел Всесильного, кроме Тебя. Как это известно, нашедшим знания, и нечего здесь добавить.
3: То есть существуют цели, мы должны ее достичь. И когда мы к ней приходим, мы меняемся, так что мы понимаем, что такое добро, что такое истина, и это не так, как сегодня. И тогда мы раскрываем Творца, и ощущение раскрытия Творца и называется на самом деле добром. То есть нужно поменять, заменить наши свойства, наши вкусы, смыслы. То, что сейчас мне кажется вкусным, может быть, не настолько вкусно. То, что мне кажется сейчас невкусным, покажется мне очень вкусным. То есть я должен поменять себя. Это называется исправление, которое я должен сделать. С помощью чего? С помощью света, возвращающего к источнику, исправить себя, исправить свои вкусы. И тогда Творец в соответствии с тем, что во мне будет раскрываться, будет приятным, вкусным. Это будет наслаждение. И Он хочет, чтобы это произошло. То есть нам предстоит процесс, и перед нами есть цель. И мы должны все это реализовать, хотим того или нет. И Он объясняет нам законы природы, где мы существуем. Чем больше мы не хотим быть частью этого, тем больше мы теряем. Некуда здесь убегать. Как ученые описывают существующие законы.
6: И выражается это совершенство в словах Торы и пророчеств, и в словах наших мудрецов только простым словом — слияние. Но из-за долгого обращения этого слова в устах людей оно практически потеряло всякое содержание. Однако если ты задержишь свою мысль на этом слове на малое мгновение, останешься стоять пораженный его удивительным величием, ведь ты представишь себе эту божественную вещь, а также ценность низкого творения, и тогда ты сможешь оценить отношения слияния одного с другим, и тогда ты поймешь, почему мы ставим это слово в качестве цели всего этого огромного творения. Из наших слов следует, что цель всего этого творения состоит в том, чтобы низкие создания смогли посредством исполнения Торы и заповеди подниматься все выше и выше, все более развиваясь, пока не удостоятся слияния со своим Создателем.
3: То есть мы за счет исправления наших желаний, 613 желаний, сделаем исправление свое, и это и называется, что мы будем выполнять 613 заповедей. Когда каждый из цветов называется 613 цветами, цветами Торы, каждый исправит соответствующее ему желание ради получения, в использовании на ради отдачи. И так мы придем к отождествлению с Творцом. И что значит отождествление? Так же, как в высшей силе, все, что есть там, все будет в нашем распоряжении. То есть мы это почувствуем, мы это поймем, мы и в разуме, и в чувствах. Так что это постижение в совершенстве называется слиянием. И произойдет это с помощью действий. В этом цель. И так есть очень четко и просто. Ты сотворен в разбитом виде. Ты должен исправить себя с помощью Торы и заповедей. С помощью Торы выполнять заповеди. То есть исправление желания получать своего. И тогда ты придешь к правильной жизни, духовной, вечной, совершенной. И в общем, относительно Творца, это будет называться слияние с Ним. Несколько моментов итогов. У каждого действия есть цель. Следующий момент. Торы и заповеди — это методика, которая предназначена для восприятия нашего восприятия реальности. Следующий момент, что цель творения — это раскрытие Творца творением, и это чувствуется в нас как наслаждение. Следующий момент. Работа по исправлению вынуждает к исправлению вкусов, получения на отдачу ближнему. И последний момент — слияние, по сути, постижение окончательной цели, через что мы и приходим к вечной жизни. Давайте сейчас проведем семинар, короткий, в 4 минуты, вопрос на обсуждение. Отметьте что-то одно конкретное, что нужно исправить в своем восприятии для того, чтобы видеть десятку в совершенстве. Отметьте что-то одно конкретное, что нужно исправить в своем восприятии для того, чтобы видеть свою десятку совершенной. Семинар.
1: Указать хотя бы одну конкретную вещь, которую тебе нужно изменить в своем восприятии, чтобы увидеть десятку совершенной. Что все это решимо, это Творец посылает тебе, чтобы ты смог с помощью окружения увидеть, насколько ты правильно направлен, насколько ты близок к свойству Творца. Если человек удерживает эту точку, то он усиливает любовь к товарищам, и это средство связи Творца с ним.

0: וזה ממש כאילו, זה מאוד פרקטי. אנחנו עכשיו נגיד בסדנה.
1: Это очень практически, то есть семинары, которые мы делаем, можем прислушаться к товарищу и взять 1% из его точки в сердце и на него объединиться. Можно взять 5%, а можно и на
0: 80%.
1: Все в зависимости от того, насколько у меня есть к этому потребности, насколько я вкладываюсь в десятку.
2: Да, есть много чего исправить, но если мы можем сосредоточиться только на двух вещах. Первое — это видеть не лица, а части души. В товарищах Рав говорил об этом на прошлой части урока. Посмотри, кейс есть, физиономия. Нет, ну не наша десятка совершенно, все красавцы. Но если посмотреть на товарища как на часть души, и во-вторых, не быть равнодушным к товарищам. Если товарищ что-то пишет, если товарищ что-то просит, не проявлять равнодушие к тому, что говорят или пишут товарищи в десятке.
1: Я не вижу вас в совершенстве, потому что я не люблю, и поэтому, если бы я вас любил, видел бы уже все в совершенном виде. Что значит любить вас? Что именно? Те свойства, которые я вижу, лица, что именно любить? Только точку в сердце. А ее, да, можно любить. То есть устремление, которое есть в каждом из вас. И если буду любить это, тогда все увижу в совершенстве.
2: Да, ты должен изменить всю свою жизнь. Мы желание получать, мы должны получить главу свыше и быть главой снизу, отдавая всем. И когда мы соединяем одно и другое, так мы развиваемся, мы должны сделать это упражнение в десятке, мы продвинемся очень быстро, будем беспокоиться и с одной стороны, и с другой стороны, и отдавать, и получать, и тогда достигнем цели.
1: Мы говорим об исправлении, получать на отдачу, изменении нашей природы. Я могу только захотеть поменяться, но сам поменяться не могу. И могу лишь просить Творца, чтобы Он исправил и дал другой взгляд в свете отдачи.
2: Да, я, конечно, не могу сказать, ты меня создал таким, так я такой. Да, конечно, нет. И то, что я должен требовать, это исправление. В соответствии с тем, когда я вижу товарища несовершенными, мне нужно исправление. Что такое исправление? Это сила идти выше знания, выше того, как я их вижу, и связывать их свойства с самым высоким, что может быть, а себя самым низким. Я могу это сделать? Нет. Но я могу это потребовать. Чем больше я не хочу, то это еще лучше. Итак, друзья, после того, как мы слушали Рава, читали Балецлам, мы хотим перейти к вопросам и ответам, поэтому приглашаем вас поднимать вопросительные знаки в системе Рвут, и здесь, в зале, поднимайте руки, если есть вопросы, мы будем рады ответить на вопросы. Пока не появились вопросы, мы прочитаем что-то из первой части урока. То, что очень как бы затронуло, ну, по крайней мере, мое сердце. Рав говорит так: силой света, который светит в кли, зависит все развитие кли. Все. То, что кли будет проходить и чувствовать, а какой темп, это зависит от света. То, что мы можем сделать, все участие, все наше вмешательство в процесс, это насколько мы сами сможем добавить и притянуть свет к нам, чтобы он светил быстрее, сильнее, чтобы произвел в нас более скорые изменения. Сейчас мы хотим привлечь свет, давайте поднимать вопросительные знаки и вместе выяснять вопросы, пожалуйста, и здесь, в зале, и в системе Арвуд, Исраэль.

0: Клипе было объяснение Рава относительно Килим, Гальгальта Инаем и Ахав. Можно ли как-то прояснить то, что Гальгальта и Инаем исправляются, и тогда, соответственно, Ахав поднимается? Происходит ли это автоматически? Или Ахав должен принять какое-то активное участие в этом? Да, из того, что мы изучаем порядок исправлений такой, что когда Гальгальта Инаем реализует свою функцию, то есть нашими словами, народ Израиля или те, у кого есть точка в сердце, делают исправление, то и да, Ахав присоединяется. Сказано даже, что единовременно, за один раз. Мы не знаем, что это такое, но прежде реализуем свою миссию, а потом увидим, что с Ахавом.
1: Во время материалов прозвучала такая мысль, что как бы Ахав, то есть те, у кого не открылись точки в сердце, у них существует запрос к духовному. Какими состояниями этот запрос выражается?
0: Ты можно повторить вопрос?
2: И спрашивают о людях, у которых нет точки в сердце, и если он чувствует, что у него есть требования к Творцу, как это выражается у людей, у которых нет точки в сердце?
0: Может быть, в разных проявлениях. Есть много путей к Творцу, то, что называется, и много проявлений поиска Творца, как это может выразиться. Мы говорим о том, что человек начинает устремляться и понимать, какова цель его жизни. Через это он начинает учиться и понимает, что существуют средства. И только через изменение отношения к ближнему можно постичь Творца. Понимаю, множество людей ищут смысл с жизни и находят его, может быть, в разных других подходах. Может быть, нельзя сказать, что этого не может быть. Мы следуем за Бааль Сулямом, за его определениями. И как проверить, на самом ли деле есть у человека устремление к Творцу, к понятию Творца, как мы его понимаем. Понятие Творца абстрактно, пока не облачается в человека. Мы понимаем его как свойство отдачи и любви, которое облачается в человека, в отношении к ближнему. И если человек это реализует, или, по крайней мере, понимает и старается реализовать это в десятке, тогда можно сказать, что его точка в сердце уже созрела для исправления. Все то время, пока он еще не доходит до начала реализации в десятке, то все это то, что Каббала не объясняет. Весь этот процесс называется процессом подготовки.
3: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. У нас вопрос по шестому пункту. Что значит понять суть Торы и заповедей? Это понимание разумом или раскрытие через изменение нашей природы? Спасибо.
4: Да, здесь
2: есть очень подробное объяснение, то, что мы читали Бааль Сулама, шестой пункт, потом мы слышали объяснение Рава. Бааль Сулам говорил о цели. Он сказал, что в конце всего этого процесса у нас есть цель, и цель — прийти к слиянию. А средство, чтобы это сделать, это использование Торы и заповедей. Когда Рав объяснил вот этот термин Торы и заповеди, в итоге он подытожил это так красиво, и он сказал так об этом, что это постижение совершенства называется слияние. Это происходит с помощью действий относительно цели. Рав говорит, у нас есть очень конкретная вещь. Ты создан в разбиении, ты должен исправить себя с помощью Торы и заповедей, с помощью Торы производить заповеди, то есть исправление своего желания получать. И тогда ты достигаешь правильной, вечной, совершенной жизни, и в итоге достигаешь той цели, которая называется слияние с Творцом. То есть здесь есть процесс. Богослав объясняет нам целый процесс. И в пятом, и в шестом пунктах он берет такую тему, которая была очень спорный, почему Творец вроде бы обратился только к народу Израиля. Что такое народ Израиля? Это действительно народ Израиля, или те, кто родились евреями и так далее. Баал-Ислам разбирает здесь очень нестандартно. Рав объяснил это на трех уровнях. Первое — это работа внутри человека, потом он говорил про Авраама и весь процесс из Вавилона и так далее, как это отражалось в нашем мире. И в итоге он связал это с языком Каббалы и говорил про Гальгальта и Наим и Ахаб. И как Исраиль спрашивал прежде, он говорил о связующем звене, об очень особом процессе, о тех, которые нуждаются в данный момент в исправлении. Это Килим, Гальгальта и Наим разбиты. И чтобы они смогли соединить Ахаб, они должны произвести исправление, которое называется Тора и заповеди, исправление своего намерения ради получения. И тогда они исправляют и связывают все мироздание со светом. Это прекрасный процесс, описан в даровании Торы. Латин 1, пожалуйста.
5: Hola, queridos amigos. Un amigo decía que necesitaba ver a toda la decena con lentes de amor bajo ese filtro. ¿Cómo influenciar entonces la luz superior para que eso esté sobre nosotros a cada momento, a pesar de incluso sentir lo contrario, sentir odio, lo opuesto, pero yo quiero estar en esos lentes de amor? ¿Cómo puedo lograr, cómo podemos lograr influenciar la luz superior para que eso siempre esté sobre nosotros?
0: Товарищ говорит, что хочет видеть товарищей всегда через очки любви. Как мы можем и что сделать так, чтобы высший свет на нас подействовал, чтобы мы смогли это сделать, чтобы быть в слиянии с ним? Ну, смотри, это процесс. Это не происходит за одну секунду, это требует времени. И главным образом происходит через просьбы. Ты должен делать много попыток. Есть такой подход: все, что в твоих силах делать, делай. В результате ты придешь к требованию. И уже с помощью требований, если будешь знать, как правильно попросить, собственно, в этом вся учеба. Мы изучаем, как правильно просить Творца, а Он уже изменит наше восприятие.
6: Спасибо, дорогие учителя. В пятом пункте есть такая фраза, что в шестом, извините, что намерение Творца является сообщить свою божественность другим. И совершенно не говорится об изменении творения. Просто говорится о сообщении своей божественности. И все. Что это значит?
2: Снова мы не можем взять что-то одно и вывести из общего контекста, но он говорит здесь о процессе, в итоге которого человек должен прийти к слиянию, известить своей божественности. Это раскрыть ее с помощью подобия свойств. Как прийти к подобию свойств? Через возлюби ближнего, как самого себя. Вся эта статья говорит о возлюби ближнего, как себя. Баал-Ислам ставит это в начале, как какую-то вершину, которую нужно достичь. И он объясняет, что возлюби ближнего, как самого себя, это не просто какая-то абстрактная идея, и там красивая или, может быть, моральная. Нет, это чтобы прийти к слиянию. Здесь есть цель. И Рав объясняет шестой пункт, очень четко сделал акцент, что здесь есть законы абсолютные, их невозможно изменить, неважно, согласен ты с ними, и любишь ты их или нет. Ты должен изменить себя с помощью возлюби ближнего как себя, Торы и заповеди, то, что он пишет там, чтобы в итоге прийти к подобию свойств и дальше прийти к слиянию с Творцом. Это является целью. Поэтому известить творение о божественности Творца, это символизирует процесс. Мы закончим предложением словами Рава. Рав сказал так на сегодня, на первой части урока. Мы можем только темп добавить, а не сам процесс. Сам процесс, он должен быть таким, каким он определен. Он зависит от конечного нашего состояния каждого и его начального состояния. И путь определяется только темпом. И чтобы добавить темп, сейчас мы прослушаем доклад 5.5.
0: Дорогие товарищи, мы пятая десятка из Петах-Тыквы, очень волнуемся и хотим объявить о том, что сегодня у нас собрание товарищей, которое мы удостоились проводить, и, как сказал один из товарищей, мы будем говорить на этом собрании товарищей, будут говорить десятки, мы вчера готовились. И мы хотим говорить о конгрессе, который приближается. Мы хотим попросить всех товарищей, все десятки, почитать статью «Порядок собрания группы», на котором мы опираемся, будем опираться на собрание товарищей, чтобы

0: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок с Равом от 4 октября 2002 года. Урок основан на статье «Какова причина, по которой Израилю удостоились унаследовать землю в духовной работе?» Книга «Труды Рабаша», второй том, страница 1401. Прочитаем статью вместе в десятках. В нашем распоряжении 35 минут. Десятки, которые закончили раньше времени, приглашаются провести семинар по главным моментам статьи. Пожалуйста.
1: Какова причина, по которой Израилю удостоились унаследовать землю в духовной работе? Написано в Торе: «Не за праведность твою, не за прямоту сердца твоего идешь ты наследовать их землю, но за греховность народов этих творит всесильный твой, изгоняет их от тебя, и чтобы исполнить слово, которым поклялся Творец отцам твоим». И следует понять причину того, что Творец отдает землю в наследство народу Израиля. И это потому, что, как сказано, за греховность народов этих творит всесильный твой, изгоняет их от тебя. То есть, если бы не причина греховности народов, то не было бы и наследования земли. И еще следует понять, какова вторая причина? Сказано, что поклялся Творец отцам твоим. И если бы не эта клятва, то Творец не должен был бы отдать эту землю народу Израиля. Это трудно понять. Разве мудрецы не сказали, что мир создан только лишь для Израиля? Это значит, что все хорошие вещи, которые существуют в мире, они для Израиля. И отсюда получается, что по другим причинам дается народу Израиля эта земля, драгоценная, благая и просторная, истекающая молоком и медом. И Тора говорит о двух причинах. Первая — по причине греховности народа, вторая — из-за клятвы, которой он поклялся своим отцам.
0: Однако, Писание хочет сказать нам, чтобы мы не заблуждались, полагая, что причина того, что Он дает нам наследование земли, состоит в том, что за праведность Твою и за прямоту сердца Твоего идешь ты наследовать их землю. И на это есть две вышеуказанные причины. Мой отец и учитель спросил о стихе, и сказал он ему: «Чтобы дать тебе эту землю во владение». И сказал Авраам: «Как узнаю я, что унаследую ее?» И сказал он Аврааму: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране, и служить будут им, а те будут угнетать их 400 лет. А после выйдут они с большим достоянием». И он спросил: «В чем состоял ответ, который Творец дал на то, что Авраам спросил, как узнаю, что унаследую ее? Ведь Творец сказал: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране, а после выйдут они с большим достоянием». То есть ответ был на вопрос: «Как я узнаю?» То есть Авраам сказал, что он хочет быть уверенным в наследовании. И тогда Творец дал ему ответ, благодаря которому он уже был уверен в том, что он наследует землю. В таком случае следует понять ответ, в котором уже кроется обещание о наследовании.
1: И Бар-Салам сказал, что объяснение в том, что когда Творец сказал ему, что он даст ему эту землю в наследство, Авраам увидел величие и важность этой земли. Ведь понятие наследования земли имеется в виду свойство Малхут, которое получает все света свыше и передает душам. Ведь Малхут называется собранием Израиля. Авраам увидел, согласно правилу, что нет света без Кли, то есть нет наполнения без Хисарона, что если Творец даст Израилю некоторое свечение пробуждения свыше, они удовлетворятся малым, и у них не будет никакого Хисарона к более высоким ступеням. В таком случае Авраам увидел, что нет никакой возможности, чтобы народ Израиля смог получить наследование земли, потому что у них нет потребности в этом. И это и был вопрос, как я узнаю. Не то, что страшно сказать, он не верил в то, что Творец сказал ему, а вопрос его был, что он сказал, что он не видел, что у них будет какая-либо потребность в этом. Подобно тому, как человеку дают нечто драгоценное, но если у него нет потребности в этом, человек не может наслаждаться от этого. Получается, что даже если им дадут наследование земли, если у них нет потребности, они не смогут насладиться этим. И хотя со стороны дающего все в порядке, но если у нижнего нет потребности, что же дающий может сделать? И это тоже спросил Авраам.
0: И на это был ответ: «Знай, что пришельцами будут потомки твои». То есть они будут пребывать в египетском изгнании, что называется «в чужой стране». И это означает, что народ Израиля, желающий работать ради Творца, будет находиться во власти египтян. И каждый раз народ Израиля пожелает выйти из изгнания, как сказано, «И возопили сыны Израиля от работы, и поднялся вопль их к Творцу от этой работы». В целом эта работа называется народами мира, то есть желанием получать ради себя. Однако в желании получать есть множество желаний, и каждое из них само по себе относится к особому народу. Поэтому в целом они называются 70 народами мира в соответствии с 70 свойствами желания. Это кроется в сказанном «одно против другого». То есть против семи сферот святости, которые являются Хагат Нагим, и каждая из которых включает в себя 10 сферот. И вместе они составляют 70 народов. Но существует еще свойство «Исраэль» от слова «Яшар-эль» — прямо к Творцу, которое противоположно желанию получать ради себя. Оно состоит из свойства желания отдавать Творцу, то есть желает насладить Творца. Поэтому, так как были они во власти египтян, то должны были выполнять свою работу ради них, а не ради Творца. И об этом сказано: «И возопили сыны Израиля от работы». Что означает, что хотели бы они работать на Творца, но были во власти египтян, и потому возопили. То есть увидели они, что мало того, что не продвигаются, но еще и отходят назад. И об этом сказано: поднялся вопль их к Творцу от этой работы.
1: И тогда, когда они видят, что они не могут собственными силами выйти из изгнания, поэтому они попросили Творца, как сказано, поднялся вопль их к Творцу, что означает, что Творец помог им выйти из египетского изгнания. И это, как сказано в книге Зоар, о том, что сказали пришедшего очиститься, помогают. И Зоар спрашивает, чем? И отвечает: святой душой. Получается, что именно когда они находятся под властью зла, тогда видно всякий раз больше власти зла. И тогда человек приходит к ощущению двух вещей. Первое, что желание получать, которое является египетской властью, настолько плохо, что отдаляет его от Творца. То есть до того, как он начал работу ради отдачи, он еще не знал, сколько зла причиняет ему желание получать. И это по известной причине, что человеку не показывают всю силу зла за один раз, а показывают ему это понемногу, потому что иначе он сейчас же убежит от работы и скажет, что это не для него. И сказанного следует объяснить слова Рамбама, который говорит, что лишма не раскрывает человеку в начале работы, а пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью, им приоткрывают тайну эту очень постепенно. И следует понять, что означает «им открывают тайну эту очень постепенно». И следует понять, как может быть вот это постепенно, ведь когда человеку говорят, что он должен делать все ради отдачи, у него уже все открыто. Что же еще можно раскрыть?
0: И нужно пояснить сказанное. Им приоткрывают. Кто им раскрывает эту тайну? Лишма. А также нужно понять сказанное, пока не поумнеют и не наберутся достаточно мудрости. Кто знает, что уже удостоился свойства, пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью? И это можно понять, согласно тому, как Зоар дает простое толкование на стих, когда узнает он о грехе своем. И Зоар спрашивает, кто сообщает ему об этом? И отвечает, Творец. Необходимо понять, что означает, что Творец сообщил ему о том, что он согрешил. Как он сообщил ему? И следует объяснить это так, как написано в комментарии Сулам. Если Творец, если человек будет заниматься Торой и заповедями даже ради собственного наслаждения, все же благодаря свету, заключенному в ней, он почувствует ужасную ущербность и порочность, заложенные в природе получения ради себя. И тогда направит он сердце свое на то, чтобы отделить себя от этой природы получения и полностью посвятить себя доставлению наслаждения своему Создателю. И раскроет тогда Творец глаза его, и увидит он перед собой мир, полный абсолютного совершенства, в котором нет ни малейшего недостатка. И поймем из сказанного, как Творец оповещает его о том, что согрешил. Разъясняется это тем, что даже если человек учится лолишма, свет, заключенный в Торе, извещает его о том, что желание получать является причиной всего зла. Оно мешает ему стать способным получить добро и наслаждение, которые заложены в желании Творца отдавать творениям. И свет, заключенный в Торе, означает, что Творец оповещает человека, что тот согрешил.
1: И этим также следует объяснить, почему Рамбам говорит, что надо начинать приучать человека к работе в лолишма, а не в лишма. И это из-за того, что лишма раскрывают человеку через то, что он получает свет Торы. Получается, что автоматически, если он не занимается Торой, даже лолишма, откуда он возьмет свет Торы? Поэтому Рамбам говорит, что следует начинать с лолишма. И отсюда поймем то, что мы спросили. Кто знает, что они уже преисполнились большей мудрости, и уже можно раскрывать им, что такое лишма? Ответ — свет в Торе знает, насколько они впечатляются от света Торы, в этой мире есть возможность раскрывать им, что такое лишма. И отсюда поймем то, что говорит Рамбам, что им приоткрывают очень постепенно. То есть объяснение этого, что ради небес, означает не ради собственной выгоды. Но человек должен почувствовать, что такое не ради собственной выгоды. И это раскрывает ему свет Торы. Поэтому всякий раз свет раскрывает ему величину зла, которую есть желание получать. И благодаря свету, который человек получает от Торы, он каждый раз видит некоторое зло, которое есть в его желании получать. И об этом он говорит, приоткрывают очень постепенно.
0: И суть зла можно объяснить двумя способами. Первый — в чем заключается польза в раскрытии зла, то есть сколько человек теряет, когда получает ради собственной выгоды. Второе — насколько тело сопротивляется работе на отдачу. И оба этих выяснения человек постепенно получает от света, который в Торе. И об этом сказано, ему приоткрывают эту тайну постепенно. И именно с помощью света, который он получает при изучении Торы в Ло Лишма, он приходит к открытию этих двух свойств. То есть меры зла, находящегося в желании получать. И меры сопротивления тела с каждым разом все больше. И человек видит, что может это преодолевать. Поэтому и сказано постепенно, иными словами, каждый раз свет раскрывает ему, что невозможно раскрыть все за один раз, как сказано выше. И из сказанного поймем то, что мы спросили. Почему Писание говорит, что именно из-за греховности этих народов они удостоились наследия земли? И причина, как сказано выше, как и обещал Творец Аврааму, Израиль будут страдать в египетском изгнании. То есть, что все народы со всеми их пороками захотят властвовать над народом Израиля. А народ Израиля желает как раз делать все на благо Творца, а не для пользы 70 народов. И тогда в них ощущается необходимость хисарон. И они увидят, что не в их силах преодолеть их.
1: И тогда будет, как сказано, «Вы запили сыны Израиля от работы, и поднялся вопль к Творцу от этой работы. Тогда Творец пошлет им необходимую для этого помощь». Это, как сказано выше, что всякий раз они будут удостаиваться святой души. И это будет причиной того, что сыны Израиля должны будут получить наследие земли, из-за того, что они получат это из необходимости, то есть чтобы спасти себя от власти народов мира. И это, как сказано, за греховность народов этих Творец Всесильный Твой изгоняет их от Тебя. Иными словами, именно благодаря греховности народов мира существует возможность, чтобы Творец мог дать им наследство землю Израиля, как сказано выше. Ведь очищение зла происходит, когда раскрывают, что это то зло, которое мешает им прийти к близости Творца. Ведь и только этого не хватает нам. Ведь понятие близости и отдаленности в духовном определяется подобием по форме. Когда есть подобие по форме между светом и кли, тогда свет облачается в кли. Поэтому ощущение зла, которое называется греховность народов, вызывает необходимость избавиться от зла, и тогда человек начинает очищать себя от получения для себя. И тогда он видит, что это не в его силах. И тогда он начинает молиться Творцу, чтобы он помог ему. Как сказали наши мудрецы, пришедшим очиститься помогают. Как сказано выше в книге Зоар, что ему дают святую душу. Другими словами, каждый раз, когда он получает помощь свыше, это происходит благодаря тому, что ему дают святую душу. Выходит, что подъемы и падения — это и есть причина, приводящая к необходимости и желанию получить наследие земли.
0: А то, что говорится, что причина в том, что поклялся Творец отцам твоим, не означает, что именно из-за этой клятвы отцам он отдает им эту землю. Ведь наши мудрецы сказали о словах «в начале», «берешит», нет другого начала, кроме Израиля. Следовательно, все было ради Израиля, а не из-за клятвы, которой он поклялся праотцам. Однако нужно объяснить, когда сыны Израиля будут готовы принять в наследство землю, то есть у них будет потребность в ее наследии, по вышеуказанной причине, за греховность народов этих Творец Всесильный Твой изгоняет их от Тебя. Тогда в силу этого сыны Израиля унаследуют эту землю. Известно, что земля Эрец Невити называется землей называется свойством Малхут, а Малхут зовется Кнессет Исраэль, собрание Исраэль, поскольку она собирает в себя все, что есть в Зейранпине, который называется Исраэль. И это означает единение Творца с Его Шхиной. Благодаря этому единению посылается все изобилие душ. Все это изначально исходит из замысла творения. Как объяснили наши мудрецы, нет другого начала, кроме Израиля. То есть замысел творения в желании Творца насладить свои создания. И здесь подразумеваются сыны Израиля. Вот только каким образом они получат благо и наслаждение? Об этом нам говорится, что главной причиной, из-за которой они будут готовы получить, это свойство греховность народов, как и говорилось выше. А также, дабы исполнить слово, которым поклялся Творец отцам твоим. Понятие «наследие земли» подобно ответу Аврааму, когда он спросил, «Как я узнаю, что унаследую ее?» И ответ Творца был, что сыны Израиля будут в изгнании, где имеется в виду в греховности других народов, как сказано выше.
1: Из сказанного следует, человек не может возвыситься по ступеням святости, если он не чувствует недостатка в том состоянии, в котором он находится. Иными словами, хисароны и страдания, которые человек ощущает, дают человеку необходимость найти советы, чтобы наполнить свои хисароны. Тогда как, если он не чувствует в себе хисарон, то есть даже если, возможно, он и знает, что в нем есть недостатки в работе, но у него нет страданий от этого, тогда этот хисарон не способен получить наполнение, поскольку он не ищет советов для этого. А без пробуждения снизу, то есть без того, чтобы человек просил Творца от всего сердца, нет возможности для подъема, для ответа на молитву, так как если у него нет страданий от этого хисарона, он уже не может просить от всего сердца. И это, как сказано в Мидраше Шухертов, «Ибо Творец Всесильный Твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, даже если ты сидишь, ничего не делая, как следует из Писания, во всяком деле рук твоих. Если сделал, благословляется, а если нет, не благословляется». И вот мы видим, что без пробуждения снизу, то есть без действия со стороны нижнего, благословение прийти не может. И возникает вопрос, почему? И ответ, то, что человек начинает делать, от этой работы человек получает хисарон к этому. Иными словами, есть разница в потребности к этому. То есть нужно понять, насколько человеку необходимо то, чего он желает достичь. Ведь работа и советы, которые человек вкладывает, чтобы достичь желаемого, расширяет хисарон к этому. И само собой, когда он достигнет желаемого, он сможет насладиться им.
0: Поэтому, когда речь идет о духовной работе, хотя у человека и есть потребность возвышаться в своей работе, но эта потребность еще не действует в нем настолько, чтобы у него была в этом необходимость. А если дают ему что-то свыше, и он пока не может дорожить тем, что ему дали, то это пропадет в ситра ахра. А все потому, что человек не столь мудр, чтобы что-то оценить в духовном. Об этом сказали мудрецы. Кто называется глупцом? Тот, кто теряет то, что ему дают. То есть, поскольку человек не может оценить то, что дают ему свыше, немного приблизиться, то это тотчас у него пропадает, и он получает падение. И это из-за того, что он не знает, как ему сохранить это сближение. Ведь по обычаю нашего мира, если кому-то дано хоть немного войти в царский дворец, тогда он беспокоится и ищет способы, чтобы войти во дворец царя, и не довольствуется тем, что он находится в царском саду. Поэтому, если человека немного приблизили, и он удовлетворен этим сближением, и не беспокоится о том, чтобы искать советы для дальнейшего продвижения, тогда его отбрасывают наружу. И когда человек получает падение, это можно назвать дорожной травмой. То есть, другими словами, он попадает в аварию на пути сближения с Творцом.
1: То есть другая машина врезается в его машину. Иными словами, машина материального мира врезается в машину желания давать. И тогда вся жизнь, которая была у него со стороны желания отдавать, уходит от него. И он остается без сознания. То есть сейчас он чувствует, что у него уже нет духовной жизни. А пока он не приходит в себя, постепенно он начинает ощущать, что вся его жизнь, которую он живет сейчас, исходит только из желания получать для себя. И тогда он снова начинает думать и искать советы, как снова войти в работу по отдаче. Получается, что для того, чтобы у него был хисарон, чтобы у него была потребность подниматься по ступеням работы на отдачу, ему свыше дают падение, чтобы у него была необходимость продвигаться, как сказано выше. Потому что без настоящей потребности человек не способен принять то, что он должен, то, что он должен достичь. И поэтому, если человек хочет оберегать себя, чтобы у него не было аварии, он должен оберегать себя от столкновения с машиной желания получать. И тогда он будет уверен в том, что он не потеряет то, что ему дают. Другими словами, подъем, который он получил. Из сказанного следует объяснить то, что написано: «И помни, что рабом был ты в земле египетской, и вывел тебя Творец Всесильный твой оттуда». И следует объяснить это в плане работы, что человек должен помнить, что у него было падение до того, как он пришел к подъему. То есть Творец дал ему почувствовать зло, заключенное в нем. Другими словами, человек должен верить, что это ощущение, что он раб у египтян, то есть что у него нет власти сделать что-либо ради Творца, а все, что он делает, только лишь для пользы египтян в человеке. Это приходит к нему от Творца.
0: А затем он должен помнить, что теперь, когда он находится в состоянии подъема и ощущает, что немного приближен к святости, он обязан помнить, что должен идти вперед. Поэтому сейчас ему нужно вспомнить, как прежде был рабом, то есть в состоянии падения. Поэтому и сейчас ему нужно найти в себе место недостатка, найти потребность, чтобы у него была потребность продвигаться дальше, а иначе его вынуждают свыше к падению, потому что без потребности человек не может продвигаться, и он должен будет оставаться в том состоянии, в котором он находится. И поэтому для того, чтобы не было потребности давать ему падение, во время подъема он должен найти в себе место хиссарона. И, как сказано, «И помни, что рабом был ты в земле египетской, и вывел тебя Творец Всесильный твой оттуда». И из сказанного следует, что человеку нужно начать работу в качестве клаль, как все, то есть в плане выполнения практических действий, и направлять намерение, чтобы оно было ради Творца. Это значит, что человек выполняет Тору и заповеди, потому что Творец дал нам Тору жизни. И с помощью исполнения того, что Творец заповедал нам выполнять, мы получаем вознаграждение, как сказали мудрецы, и надежен работодатель твой, что оплатит тебе труды твои. Благодаря этому нам будет хорошо в этом мире и хорошо в мире будущем. И нам надо верить, что даже если и приходят к человеку мысли и мнения, не позволяющие ему верить, что он должен просить у Творца, чтобы дал ему силу веры. А потом есть еще более высокая ступень, то есть не ради получения вознаграждения. А он удостаивается почувствовать, что выполнение Торы и заповедей для него находится в свойстве служения великому царю. И из этого достигают состояния наследования земли.
1: Сколько здесь работы мы видим, и как мы видим подъемы и падения. Падение — это на самом деле возможность. Так мы строим хиссарон к следующему подъему. И так есть каждый сцен, который приходит, мы должны взять его в десятки, как настоящую возможность для следующего подъема.
0: И на каждой ступени раскрывает человеку в точности то, что ему нужно, чтобы справиться с этой ступенью, то есть чтобы подняться на следующую ступень. Тут есть известная фраза, что раскрывает ему каждый раз немножко зла, которое содержится в желании получать, и это значит, что раскрывает ему постепенно. И теперь, друзья, мы перейдем к уроку от 4 октября 2002 года.
1: Статья из 3-го тома Шловы Сулам, глава Дворим Экев, глава причины, за которой Исраэлю достоились наследование земли в работе. причина наследования земли в том, что человек входит в Египет. Отец Авраам, первый исследователь природы, как рассказывает Мидраш, что от того, что он начал думать о звездах, луне, земле, солнце, земном шаре, природа, природа человека на земном шаре, в чем на самом деле наша жизнь, зачем я живу. Если логика во всем, четкие ясные законы, которые мы раскрываем в природе, может ли быть, что вся эта закономерность и природа, которая настолько все действует хорошо в каждое мгновение, все причины и следствия, все, может ли быть, что весь этот общий механизм действует без цели, без какой-то необходимости, если мы раскрываем во всех его частях причины и следствия, цель и причина для цели. Как может быть, что вдруг, что все это существует без причины и пользы? Это то, что протец Авраам начал спрашивать. И как написано, раскрылась ему высшая сила. И сказал, да, есть причина. Сказал, то есть Авраам почувствовал, раскрыл, что есть причина того, что существует вся Вселенная, и ты, все человечество. И причина — это прийти к тому, чтобы стать как сама высшая сила, вернуться ко мне, то есть дойти до его уровня. Это цель человека. Как это сделать? — спросил Авраам. И тогда ему раскрылся путь. Путь к этому может быть только, если человек проходит этапы развития. Из того, что он не понимает, зачем он живет, то есть у него начинается вопрос, зачем я живу, в чем смысл нашей жизни, как пишет Баалзам в предисловии к ТЭС. С этого начинает, как Авраам начал. И развитие в том, что человек, прежде всего, должен познать свою природу. Из чего он состоит, как он думает, как решает, как действует его тело. Тело имеется в виду не животное тело, а внутреннее тело, желание, я в нем. И вместе с этим, в этом развитии, которое, как он изучает свое тело, он также научится о природе, противостоящей этому. Есть еще параллельно еще другая природа. И эта другая природа действительно противоположная. Все свойства противоположны, мысли, желания противоположны. То есть если в природе, в которой рождаются и весь мир существует, эта природа в намерении наполнить себя, обратный мир называется высший мир, там природа существует, чтобы наполнять другим, вне его собственного кли, собственных желаний. Что это дает? Действительно, вещь очень странная, непонятная, как это существует, но если существует в противоположной этому природе, в этой природе, тогда раскрываются для восприятия жизни, сознания, вообще другого мира. И вся цель этого мира и человека в нем — это перейти к другой природе. И почему этот мир тоже? Зачем этот мир тоже? Как пишет Баалзам в начале психии, что нет никакого расчета с неживым растительным животным, в этом мире весь расчет будет с человеком, и если человек поднимается, то все остальные части творения в этом мире тоже поднимаются с ним вместе. То есть природа изменяется просто так, что ее закономерность на уровнях более высоких, чем человек, как бы это ни было странно, но это тоже меняется. И это мы еще удостоимся увидеть. И здесь Ребе описывает, Рабаш описывает нам весь путь от начала, когда человек начинает спрашивать, и вплоть до того, что он приходит к раскрытию взора, то есть ему раскрывается вторая природа. Путь этот через Египет. Что значит Египет? Человек начинает раскрывать в своей природе, что она является злом, то есть ему это во зло оставаться в этой природе. И эта природа называется Лолишма, то есть расчет, который происходит в его теле, в его мыслях, в его желаниях, это расчет только с самим собой, и это ограничивает его, это не дает ему, как раз именно это не дает ему жить в вечном совершенном виде. И обрести вторую природу можно только с помощью того, что называется осознание зла. И благодаря тому, что раскрывается вместе с исследованием собственной природы, вторая природа параллельно, тогда мы видим, насколько одно против другого, добро и зло, до такой степени, что решают, что у меня нет никакой выгоды оставаться в этой природе, и стоит, и хорошо, и необходимо просто обязательно перейти во вторую природу. Когда человек производит это решение, он может только произвести решение. Силы действительно перейти ко второй природе у него нет. И тогда он просит свыше, то есть со стороны второй природы, чтобы эта высшая сила, вторая природа, более высокая, чем природа этого мира, помогла бы ему. То есть это он обращается к высшей силе, к Творцу, что называется. И тогда удостаивается, чтобы постепенно начали его свойства улучшаться. Что значит постепенно? Все свойства сразу. Все. Но все постепенно. То есть насколько у человека есть свойства, мысли, желания, все, что есть в нем внутри, сразу все изменяются. На процент, на два, на три. Пока он не удостаивается того, что обретает полностью всю вторую природу, это значит, что пришел к окончательному исправлению его свойств, его души. И тогда он приходит к цели. То есть он совершенно обрел вечность, совершенно, совершенство, и находится на уровне высшей силы. И это называется обретение земли

жрецом в Вавилоне, и как он занимался идолопоклонством, и все другие вместе с ним. То есть вообще был далек от осознания реальности, познания Творца, и насколько он раскрыл это и якобы случайно. Хотя внутреннее развитие было, да, нам понятно, что начиная с Адама, Ноах и все поколения, с Адама до Ноаха 10 поколений, от Ноаха до Авраама еще 10 поколений, это внутреннее развитие тех точек в сердце. Адам, он первый в этой точке, и так вот эти точки развивались. То есть Авраам, он уже находился в развитии этой части. Скажем, если мы говорим о человечестве, то развивалось от Адама такие круги, и здесь 20-й круг в желании получать — это был Авраам. То есть это уже развитие. У него было какое-то уже что-то предваряло, какое-то была внутренняя подготовка от Адама до него, 20 поколений. И поэтому на очень высокой ступени, то есть если Адам раскрывал Творца в маленьком желании получать, Авраам раскрыл его уже над эгоистическим желанием получать, большим, которое было в Вавилоне. И с одной стороны, у него была подготовка для этого, а с другой стороны, отягощение сердца. Как всегда, обычно одно относительно другого. И тогда он мог над этим понять методику и развить ее. Потому что у Адама Ришона из-за того, что было маленькое кли, маленький свет, еще не были развиты. Он не мог развить методику, раскрыть ее, объяснить, внести ее. Как мы изучаем Хабад, Хагатный, 2000 лет, как объясняет нам Бали Сулам, то, как мир развивается, хотя килим тонкие и близкие к свету, утонченные, и как начинается вся эта цепочка от Адама Ришона и дальше, но раскрытие методики нуждается в больших килим и таких жестких, темных, таких и света относительно того, чтобы были большие для выяснения килим и раскроют всякие необходимые вот эти состояния. Понятно, чтобы раскрыть правильную методику, нужно нужны большие килим, большой эгоизм относительно этого, большой свет, чтобы раскрывался, и тогда мы можем лучше понимать эти вещи. И глубже. Поэтому до Авраама мы не видим, что эта методика была написана каким-то образом. Авраам первый, он основал методику исправления, потому что до него можно сказать, что было что исправлять. Да? Вот это состояние Вавилона, оно является состоянием, основой для исправления, когда уже раскрылась точка в сердце в Аврааме и в несколько тысячах учеников, как пишет Рамбам, что он вышел оттуда, и много тысяч последовали за ним из Вавилона в землю Кнаан. То есть это желание, которое предназначено для исправления, называется «Земля Кнаан». Это еще не земля Израиля. Израиль и Шаркель прямо к Творцу, да, но Израиль — это уже желание, которое предназначено для исправления. То есть Вавилон — это неисправное желание,
там раскрывается часть, которую можно исправить, эта часть. Его начинают так обрабатывать, исправлять это.

0: земля Кнаан, Хананейская, вот эта земля, и там раскрываются все эти эгоистические желания, это Египет, потом пустыня, потом земля Израиля. И то, что мы видим, так мы должны учиться и внутренне, материально, там, физически, чтобы у нас, может быть, будет путаница, с одной стороны, но с другой стороны, мы понимаем, что происходит. И, конечно, Тора раскрылась, когда вот это раскрылась реальность Вавилона, и там находились эти желания, они раскрылись, те, которые относятся к исправлению, те, которые не относятся к исправлению, что делать с ними. И отсюда и далее вот эта методика существует в человечестве. Но почему часть человечества только ее воспринимает, а часть нет? И, конечно, там, в Вавилоне, принял ее тот, кто соответствовал согласно подобию свойств, почувствовал, что это его, а другие нет. И вопрос в сущности больше даже не о народе, но почему не всем раскрываются эти вещи, почему они не во всех раскрываются, вот эти желания, вот эти намерения к исправлению. И если так, то мы должны уже пойти на разбиение килим, увидеть 10 сферот, и почему они разбиваются таким образом. Мохин де Хая и Мохин де Нешама. И есть у нас килим, которые буквально желание получать, а есть килим, которые больше относятся к желаниям отдавать, и как эти и те килим находятся в таком смешении, и есть множество килим, большая часть килим, согласно общему, очень большому авиюту, скажем, 99% всех килим, они не могут устремиться и привести себя к исправлению сами. Но они требуют, чтобы эта точка, которая называется Ишаркель, чтобы она притянула их, чтобы она была бы связующей между ними и светом, возвращающим к источнику. Внутри этих людей, скажем, или вот этих желаний, где есть точка в сердце, они тоже нуждаются в связующем. Это группа, книги, которые притягивают свет, продолжают свет из книги. Книга — это раскрытие. Группе. И это желание, которое должно соединить его и там раскрыть. Там тоже есть связующий, есть учитель, группа, книги. Это тем людям, у кого есть подготовка. Люди, в которых нет подготовки, нет задатков вот этих, они только страдают, и им нужна связь с теми, у кого есть подготовка. И почему есть вот такие формы связи? Это мы изучаем из разбиения килим. Получающие килим сами не способны исправить себя, но только если отдающий килим свет бины связывается с ними, с малхут, и только вот в таком взаимном виде между килим бины и малхут они могут подниматься. Есть килим отдающий из разбиения килим, который относится к ацилуту, гальгаль тайнаем. Вот это мир ацилут, есть у нас килим мира ацилут, они все гальгаль тайнаем, и килим миров брия и цира асия, это ахав. С помощью разбиения гальгаль тайнаем упали в ахав, и с помощью исправлений поднимают их обратно, обратно поднимают Гальгальт и нам, и насколько Ахаб прилепляется к ним, он тоже поднимается. Если поднимают пока что Гальгальт и нам, и это называется, что Исраэль должны исправить сначала себя, но они, исправляя себя, исправляют также и Ахаб. Так происходит исправление. В общем, изначально исправление должно быть только в Ахабе. Его и нужно исправить. Он является целью. Ахаб. Да, но вопрос все-таки остается. И следует нам понять, прежде всего, почему Тора была дана именно народу Израиля и не была дана всем живущим в мире вместе, в одинаковой мере, неужели же тут, чего доброго, есть нечто националистическое? Да, Творец ходил по всем и спрашивал. Вот эта методика, эта сила отдачи, которая светит всем, и тогда пробуждаются только те, кто относится относительно него. Это называется, что он обращался всем. Свет светит всем, и тем, кто может отреагировать на него. Лишь те, у кого есть вот эта внутренняя подготовка. Поэтому вопрос все-таки то, что он обращается ко всем, да, но почему не все реагируют? Это мы изучаем из разбиения Килим, что только Килим, Гальгальт и Инаим не исправленные, и они, в общем-то, могут и отреагировать на высший свет, на вот это свечение, которое приглашает к исправлению.
1: Тут несколько моментов итоговых. Первое. Тора была дана Исраэлю не по каким-то националистическим причинам. Все является развитием точки в сердце. Есть этапы развития. Второе, что Авраам обосновал методику исправления еще в Вавилоне. Третье, высший свет светит всем, всему человечеству, светит одинаково. И лишь те, у кого есть подготовка, точка в сердце, могут отреагировать. И те люди, которые могут отреагировать, и называются Исраэли, поэтому у них есть особая роль — соединить и связать все килим, связать килим, который называется народы мира. И подразделение на роли в последнем отрывке исходит из разбиения килим, по сути, вынуждают исправление прежде всего отдающих килим Исраэль, а затем уже и получающих килим или народов мира. Потому что килим Ахаб в одиночку исправиться не могут. Это основные пять моментов, которые он упоминает в этом пятом пункте. Перейдем к шестому пункту.
0: 6-й пункт. Однако, когда мы хорошенько поймем суть Торы и заповедей, которые нам даны, и то, чего желают от их исполнения свыше в мире, который нам указали наши мудрецы, которая является целью всего великого творения, предстающего перед нашим взором, мы поймем все. Ведь первый вывод, что нет действующего без цели. И нет исключений из этого правила, кроме неполноценных, вроде человеческом или младенцев. И в таком случае нет никакого сомнения относительно Творца, величие Его неизмеримым, что Он станет, страшно сказать, делать нечто малое или большое без всякой цели. И указали нам мудрецы на то, что мир был сотворен для исполнения Торы и заповедей. Это означает, как объясняют нам первые мудрецы, что намерением Творца в творении с момента Его сотворения является сообщить свою божественность другим, ибо сообщение божественности Творца приходит к творению в мире и наслаждение, и Его наслаждающегося наслаждающего блага, которое постоянно растет вплоть до желаемой меры. Таким образом поднимаются низкие в истинном осознании, становясь опорой Творца и сливаясь с Ним. Пока не достигнут своего окончательного совершенства, как сказано, «Глаз не видел Всесильного, кроме Тебя». И из-за грандиозности, величия, великолепия этого совершенства даже Тора и пророчества остерегались сказать хоть одно слово об этой колоссальности, как указали нам на это наши мудрецы. Предсказания всех пророков относятся только ко временам Машиаха. Однако в грядущем будущем сказано «Глаз не видел Всесильного, кроме Тебя», как это известно, нашедшим знания, и нечего здесь добавить. И выражается это совершенство в словах Торы и пророчеств, и в словах наших мудрецов только простым словом — слияние. Но из-за долгого обращения этого слова в устах людей оно практически потеряло всякое содержание. Однако если ты задержишь свою мысль на этом слове на малое мгновение, то останешься стоять пораженный его удивительным величием, ведь ты представишь себе эту божественную вещь, а также ценность низкого творения, и тогда ты сможешь оценить отношение слияния одного с другим. И тогда ты поймешь, почему мы ставим это слово в качестве цели всего этого огромного творения. Из наших слов следует, что цель всего этого творения состоит в том, чтобы низкие создания смогли посредством исполнения Торы и заповеди подниматься все выше и выше, все более развиваясь, пока не удостоится слияния со своим Создателем. Это шестой пункт Бааля Сулама, статья «Дарование Торы». Давайте посмотрим клип номер 12, объяснение шестого пункта.
1: Все, что происходит, происходит под воздействием высшей силы, в программе, в процессе, который определен Творцом, и все это как непреложный существующий закон. Это прежде всего. Почему? Мы изучаем это через подход, который называется индуктивный. Что это значит? Я вижу в неживой природе определенные законы, в растительном мире законы, в животном мире то же самое, непреложные законы. Может быть, я недостаточно их понимаю, но даже в неживом мире я не совсем понимаю все эти абсолютные законы. Это не просто. Почему? Вся эта физика квантовая и все остальное — это же не живая природа, и мне уже там тяжело. Я и там не знаю, какие законы существуют, а в неживом, а в растительном, в животном настолько больше, это так далеко от моего восприятия, но все, что я воспринимаю, я везде вижу, что существуют абсолютные законы. Есть абсолютные законы, все основано, ну, скажем, на плюсе и минусе. В конечном итоге, кроме этого, ничего другого нет. Все существует в идеальном виде. Где я вижу, что это не так, так это я. То есть я вижу, что я ошибся, я не понял, я не могу воспринять, недостает килим, недостает инструментов, недостает разума, недостает чувств. То есть все творение находится под абсолютными законами. И как эти законы работают абсолютно на все, начиная с неживой природы, физика, квантовая физика, затем неживая, растительная, животная природа и так далее. Просто что-то мы знаем, что-то не знаем. Мы всего лишь каких-то 50 лет назад начали лучше разбираться, что существует в неживой природе, в живой природе. А психология так вообще. Кто такой человек? Где разум? Где конкретно в голове все это находится? Где его чувства? Как бы во всем теле или где? Говорят, может быть, это нервная система или какая-то другая. А где душа? Там измеряют, весят будто 20 грамм или еще что-то. Что мы вообще в этом понимаем? Сказано, через действия твои познаю тебя. Из того, что мы видим, что существуют законы. Если я что-то знаю, тогда я раскрываю закон. И поэтому обо всем я должен сказать, что это закон, но пока я его не понимаю, не знаком с ним. Как маленький ребенок, он, если он не знает, он путается, ошибается и так далее. Поэтому он говорит просто о том, что чтобы не подействовало что-то большое или маленькое, без какой-то цели. Разумеется, цель есть абсолютно во всем. Далее.
0: И указали нам мудрецы на то, что мир был сотворен для исполнения Торы и заповедей.
1: Что это значит, о чем они сказали? Мы раскрыли, как говорят тебе физики. То же самое говорят мудрецы. Они говорят, друзья, мы раскрыли закон. И мы, если мы исправим наше восприятие, мы познаем всю ту реальность, в которой существуем, мы сможем изменить ее, насколько нам надо ее изменить, мы будем жить в другом, новом мире, поскольку все мироздание зависит от нас, мы воспринимаем реальность, и вся эта реальность внутри нас, она отражается в нас. Каждый воспринимает через собственные недостатки то, что называется. Мы воспринимаем реальность. Давайте это изменим. Посмотри, как они пишут. Посмотри, что они тебе говорят. Что значит просто выполнять Тору и заповеди? Исправь свое восприятие, исправь свои свойства, свои желания, и ты увидишь новый мир. Ты будешь жить в вечном совершенном мире, не в том, в котором ты живешь сейчас. Тебе говорят ученые, тебе говорят, что делать, как действовать. Хочешь — действуй, не хочешь — не надо. Но существует закон, есть законы корней, ветвей, есть, как здесь говорится, Тора и заповеди. Это наука.
2: Перуша давар, квише беару алану харишоним зал.
0: Это означает, как объясняют нам это первые мудрецы, что намерением Творца в творении с момента Его сотворения, создания, является сообщить свою божественность другим.
1: То есть цель творения, цель в том, чтобы раскрыть высшую силу для творения. Есть Творец, есть творение, и Он хочет раскрыться им. Им имеется в виду раскрыться в них.
0: Да? Ибо сообщение божественности Творца приходит к творению в мире Его наслаждающего блага, которое постоянно растет вплоть до желаемой меры.
1: То есть Творец создал нас таким образом, что Его раскрытие в нас, оно приятное. Мы чувствующие элементы, и раскрытие Творца в нас дает нам приятные ощущения.
0: И таким образом поднимаются низкие в истинном осознании, становясь опорой Творца и сливаясь с Ним, пока не достигнут своего окончательного совершенства. Сказано, «Глаз не видел всесильного, кроме Тебя». И из-за грандиозности и величия, и великолепия этого совершенства даже Тора и пророчества остерегались сказать хоть одно слово об этой колоссальности, как указали нам на это наши мудрецы, предсказания всех пророков относятся только к временам Машиаха, однако в грядущем будущем глаз не видел всесильного, кроме Тебя. Как это известно, нашедшим знания, и нечего здесь добавить.
1: То есть существует цель, и мы должны ее достичь. И когда мы к ней приходим, мы меняемся, так что мы понимаем, что такое добро, что такое истина, и это не так, как сегодня. И тогда мы раскрываем Творца, и ощущение раскрытия Творца и называется на самом деле добром. То есть нужно поменять, заменить наши свойства, наши вкусы, смыслы. То, что сейчас мне кажется вкусным, может быть, не настолько вкусно. То, что мне кажется сейчас невкусным, покажется мне очень вкусным. То есть я должен поменять себя. Это называется исправление, которое я должен сделать. С помощью чего? С помощью света, возвращающего к источнику, исправить себя, исправить свои вкусы. И тогда Творец в соответствии с тем, что во мне будет раскрываться, будет приятным, вкусным. Это будет наслаждение. И он хочет, чтобы это произошло. То есть нам предстоит процесс, и перед нами есть цель. И мы должны все это реализовать, хотим того или нет. И он объясняет нам законы природы, где мы существуем. Чем больше мы не хотим быть частью этого, тем больше мы теряем. Некуда здесь убегать, как ученые описывают существующие законы.
0: И выражается это совершенство в словах Торы и пророчеств, и в словах наших мудрецов только простым словом — слияние. Но из-за долгого обращения этого слова в устах людей оно практически потеряло всякое содержание. Однако, если ты задержишь свою мысль на этом слове на малое мгновение, останешься стоять пораженный его удивительным величием, ведь ты представишь себе эту божественную вещь, а также ценность низкого творения, и тогда ты сможешь оценить отношения слияния одного с другим. И тогда ты поймешь, почему мы ставим это слово в качестве цели всего этого огромного творения. Из наших слов следует, что цель всего этого творения состоит в том, чтобы низкие создания смогли посредством исполнения Торы и заповеди подниматься все выше и выше, все более развиваясь, пока не удостоится слияния со своим Создателем.
1: То есть мы за счет исправления наших желаний, 613 желаний, сделаем исправление свое, и это и называется, что мы будем выполнять 613 заповедей. Когда каждый из цветов называется 613 цветами, цветами Торы, каждый исправит соответствующее ему желание ради получения, в использовании, на ради отдачи. И так мы придем к отождествлению с Творцом. И что значит отождествление? Так же, как в высшей силе, все, что есть там, все будет в нашем распоряжении. То есть мы это почувствуем, мы это поймем, мы и в разуме, и в чувствах. Так что это постижение в совершенстве называется слиянием. И произойдет это с помощью действий. В этом цель. И так есть очень четко и просто. Ты сотворен в разбитом виде. Ты должен исправить себя с помощью Торы и заповедей. С помощью Торы выполнять заповеди, то есть исправление желания получать своего. И тогда ты придешь к правильной жизни, духовной, вечной, совершенной. И в общем, относительно Творца, это будет называться слияние с Ним. Несколько моментов итогов. У каждого действия есть цель. Следующий момент. Тора и заповеди — это методика, которая предназначена для восприятия нашего восприятия реальности. Следующий момент — что цель творения — это раскрытие Творца творением, и это чувствуется в нас как наслаждение. Следующий момент — работа по исправлению вынуждает к исправлению вкусов, получения на отдачу ближнему. И последний момент — слияние, по сути, постижение окончательной цели, через что мы и приходим к вечной жизни. Давайте сейчас проведем семинар, короткий, в 4 минуты, вопрос на обсуждение. Отметьте что-то одно конкретное, что нужно исправить в своем восприятии для того, чтобы видеть десятку в совершенстве. Отметьте что-то одно конкретное, что нужно исправить в своем восприятии для того, чтобы видеть свою десятку совершенной. Да. семинар.
0: Указать хотя бы одну конкретную вещь, которую тебе нужно изменить в своем восприятии, чтобы увидеть десятку совершенной. Что все это решимо, это Творец посылает тебе, чтобы ты смог с помощью окружения увидеть, насколько ты правильно направлен, насколько ты близок к свойству Творца. Если человек удерживает эту точку, то он усиливает любовь к товарищам, и это средство связи Творца с ним. И все, что с ним происходит, он связывает с помощью этой методики, связывает с Творцом. Ему не нужно ничего большего. Ему нужно только окружение, которое бы все время напоминало ему, что все, все, что происходит, за этим стоит только Творец.
1: Добавлю Леру, что товарищи, это возможность для объединения с Творцом. Это очень практически, то есть семинары, которые мы делаем, можем прислушаться к товарищу и взять 1% из его точки в сердце и на него объединиться. Можно взять 5%, а можно и на 80%. Все в зависимости от того, насколько у меня есть к этому потребности, насколько я вкладываюсь в десятку.
0: Да, есть много чего исправить, но если мы можем сосредоточиться только на двух вещах. Первое — это видеть не лица, а части души. В товарищах Рав говорил об этом на прошлой части урока. Посмотри, кейс есть в физиономии. Нет, ну не наша десятка. Наша десятка совершенно, все красавцы. Но если посмотреть на товарища как на часть души, и во-вторых, не быть равнодушным к товарищам. Если товарищ что-то пишет, если товарищ что-то просит, не проявлять равнодушие к тому, что говорят или пишут товарищи в десятке.
1: Я не вижу вас в совершенстве, потому что я не люблю, и поэтому, если бы я вас любил, видел бы уже все в совершенном виде. Что значит любить вас? Что именно? Те свойства, которые я вижу, лица, что именно любить? Только точку в сердце. А ее, да, можно любить. То есть устремление, которое есть в каждом из вас. И если буду любить это, тогда все увижу в совершенстве.
0: Да, ты должен изменить всю свою жизнь. Мы желание получать, мы должны получить главу свыше и быть главой снизу, отдавая всем. И когда мы соединяем одно и другое, так мы развиваемся, мы должны сделать это упражнение в десятке, мы продвинемся очень быстро, будем беспокоиться и с одной стороны, и с другой стороны, и отдавать, и получать, и тогда достигнем цели.
1: Мы говорим об исправлении, получать на отдачу, изменении нашей природы. Я могу только захотеть поменяться, но сам поменяться не могу. И могу лишь просить Творца, чтобы Он исправил и дал другой взгляд в свете отдачи.
0: Да, я, конечно, не могу сказать, ты меня создал таким, так я такой. Да, конечно, нет. И то, что я должен требовать, это исправление. В соответствии с тем, когда я вижу товарища несовершенными, мне нужно исправление. Что такое исправление? Это сила идти выше знания, выше того, как я их вижу, и связывать их свойства с самым высоким, что может быть, а себя самым низким. Я могу это сделать? Нет. Но я могу это потребовать. Чем больше я не хочу, то это еще лучше. Итак, друзья, после того, как мы слушали Рава, читали Бальцлам, мы хотим перейти к вопросам и ответам, поэтому приглашаем вас поднимать вопросительные знаки в системе Рвут, и здесь, в зале, поднимайте руки, если есть вопросы, мы будем рады ответить на вопросы. Пока не появились вопросы, мы прочитаем что-то из первой части урока, то, что очень как бы затронуло, ну, по крайней мере, мое сердце. Рав говорит так. Силой света, который светит в кли, зависит все развитие кли. Все. То, что кли будет проходить и чувствовать, а какой темп, это зависит от света. То, что мы можем сделать, все участие, все наше вмешательство в процесс, это насколько мы сами сможем добавить и притянуть свет к нам, чтобы он светил быстрее, сильнее, чтобы произвел в нас более скорые изменения. Сейчас мы хотим привлечь свет, давайте поднимать вопросительные знаки и вместе выяснять вопросы, пожалуйста, и здесь, в зале, и в системе Арвуд, Исраэль.
3: В клипе было объяснение Рава относительно Килим, Гальгальта Инаем Ахав. Можно ли как-то прояснить то, что Гальгальта и Инаем исправляются, и тогда, соответственно, Ахав поднимается. Происходит ли это автоматически, или Ахав должен принять какое-то активное участие в этом? Да, из того, что мы изучаем порядок исправлений, такой, что когда Гальгальта Инаем реализует свою функцию, то есть нашими словами, народ Израиля или те, у кого есть точка в сердце, делают исправление, то и да, Ахав присоединяется. Сказано даже, что единовременно, за один раз. Мы не знаем, что это такое, но прежде реализуем свою миссию, а потом увидим, что с Ахавом.
4: Во время материалов прозвучала такая мысль, что как бы Ахав, то есть те, у кого не открылись точки в сердце, у них существует запрос к духовному. Какими состояниями этот запрос выражается?
1: Ты можно повторить вопрос?
0: И спрашивают о людях, у которых нет точки в сердце, и если он чувствует, что у него есть требования к Творцу, как это выражается у людей, у которых нет точки в сердце?
1: Может быть, в разных проявлениях. Есть много путей к Творцу, то, что называется, и много проявлений поиска Творца, как это может выразиться. Мы говорим о том, что человек начинает устремляться и понимать, какова цель его жизни. Через это он начинает учиться и понимает, что существуют средства. И только через изменение отношения к ближнему можно постичь Творца. Понимаю, множество людей ищут смысл с жизни и находят его, может быть, в разных других подходах. Может быть, нельзя сказать, что этого не может быть. Мы следуем за Бальсулямом, за его определениями. И как проверить, на самом ли деле есть у человека устремление к Творцу, к понятию Творца, как мы его понимаем. Понятие Творца абстрактно, пока не облачается в человека. Мы понимаем его как свойство отдачи любви, которое облачается в человека, в отношении к ближнему. И если человек это реализует, или, по крайней мере, понимает и старается реализовать это в десятке, тогда можно сказать, что его точка в сердце уже созрела для исправления. Все то время, пока он еще не доходит до начала реализации в десятке.
3: то все это то, что Каббала не объясняет. Весь этот процесс называется процессом подготовки.
5: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. У нас вопрос по шестому пункту. Что значит понять суть Торы и заповедей? Это понимание разумом или раскрытие через изменение нашей природы? Спасибо.
0: Да, здесь есть очень подробное объяснение, то, что мы читали Бали Сулама, шестой пункт, потом мы слышали объяснение Рава. Бали Сулам говорил о цели. Он сказал, что в конце всего этого процесса у нас есть цель, и цель — прийти к слиянию. А средство, чтобы это сделать, это использование Торы и заповедей. Когда Рав объяснил вот этот термин Торы и заповеди, в итоге он подытожил это так красиво, и он сказал так об этом, что это постижение совершенства называется слияние. Это происходит с помощью действий относительно цели. Рав говорит, у нас есть очень конкретная вещь. Ты создан в разбиении. Ты должен исправить себя с помощью Торы и заповедей, с помощью Торы производить заповеди, то есть исправление своего желания получать. И тогда ты достигаешь правильной, вечной, совершенной жизни, и в итоге достигаешь той цели, которая называется слияние с Творцом. То есть здесь есть процесс. Бхагаслав объясняет нам целый процесс. И в пятом, и в шестом пунктах он берет такую тему, которая была очень спорный. Почему Творец вроде бы обратился только к народу Израиля? Что такое народ Израиля? Это действительно народ Израиля, или те, кто родились евреями и так далее. Бали Сулам разбирает здесь очень нестандартно. Рав объяснил это на трех уровнях. Первое — это работа внутри человека, потом он говорил о про Авраам и весь процесс из Вавилона и так далее, как это отражалось в нашем мире. И в итоге он связал это с языком Каббалы и говорил про Гальгаль Тейнаем и Ахаб. И как Исраиль спрашивал прежде, он говорил о связующем звене, об очень особом процессе, о тех, которые нуждаются в данный момент в исправлении. Это Килим Гальгаль Тейнаем разбиты. И чтобы они смогли соединить Ахаб, они должны произвести исправление, которое называется Тора и заповеди, исправление своего намерения ради получения. И тогда они исправляют и связывают все мироздание со светом. Это прекрасный процесс, описан в даровании Торы. Латин 1, пожалуйста.
6: Hola, queridos amigos. Un amigo decía que necesitaba ver a toda la decena con lentes de amor bajo ese filtro. ¿Cómo influenciar entonces la luz superior para que eso esté sobre nosotros a cada momento, a pesar de incluso sentir lo contrario, sentir odio, lo opuesto, pero yo quiero estar en esos lentes de amor? ¿Cómo puedo lograr, cómo podemos lograr influenciar la luz superior para que eso siempre esté sobre nosotros?
3: Товарищ говорит, что хочет видеть товарищей всегда через очки любви. Как мы можем и что сделать так, чтобы высший свет на нас подействовал, чтобы мы смогли это сделать, чтобы быть в слиянии с ним? Ну, смотри, это процесс. Это не происходит за одну секунду, это требует времени. И главным образом происходит через просьбы. Ты должен делать много попыток. Есть такой подход: все, что в твоих силах делать, делай. В результате ты придешь к требованию. И уже с помощью требований, если будешь знать, как правильно попросить, собственно, в этом вся учеба. Мы изучаем, как правильно просить Творца, а Он уже изменит наше восприятие.
7: Спасибо, дорогие учителя. В пятом пункте есть такая фраза, что в шестом, извините, что намерение Творца является сообщить свою божественность другим.
8: Mm-hmm.
7: И совершенно не говорится об изменении творения. Просто говорится о сообщении своей божественности. И все. Что это значит?
0: Снова мы не можем взять что-то одно и вывести из общего контекста, но он говорит здесь о процессе, в итоге которого человек должен прийти к слиянию, известить о своей божественности. Это раскрыть ее с помощью подобия свойств. Как прийти к подобию свойств? Через возлюби ближнего, как самого себя. Вся эта статья говорит о возлюби ближнего, как себя. Баалесулам ставит это в начале, как какую-то вершину, которую нужно достичь. И он объясняет, что возлюби ближнего, как самого себя, это не просто какая-то абстрактная идея, и там красивое или, может быть, моральное. Нет, это чтобы прийти к слиянию. Здесь есть цель. И Рав объясняет шестой пункт, очень четко сделал акцент, что здесь есть законы абсолютные, их невозможно изменить, неважно, согласен ты с ними, и любишь ты их или нет. Ты должен изменить себя с помощью возлюби ближнего как себя, Торы и заповеди, то, что он пишет там, чтобы в итоге прийти к подобию свойств и дальше прийти к слиянию с Творцом. Это является целью. Поэтому известить творение о божественности Творца, это символизирует процесс. Мы закончим предложением словами Рава. Рав сказал так на сегодня, на первой части урока. Мы можем только темп добавить, а не сам процесс. Сам процесс, он должен быть таким, каким он определен. Он зависит от конечного нашего состояния каждого и его начального состояния. И путь определяется только темпом. И чтобы добавить темп, сейчас мы прослушаем доклад 5.5.
1: Дорогие товарищи, мы пятая десятка из Петах-Тыквы, очень волнуемся и хотим объявить о том, что сегодня у нас собрание товарищей, которое мы удостоились проводить, и, как сказал один из товарищей, мы будем говорить на этом собрании товарищей, будут говорить десятки, мы вчера готовились. И мы хотим говорить о конгрессе, который приближается. Мы хотим попросить всех товарищей, все десятки, почитать статью «Порядок собрания группы», на котором мы опираемся, будем опираться на собрание товарищей, чтобы

0: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок с Равом от 4 октября 2002 года. Урок основан на статье «Какова причина, по которой Израилю удостоились унаследовать землю в духовной работе?» Книга «Труды Рабаша», второй том, страница 1401. Прочитаем статью вместе в десятках. В нашем распоряжении 35 минут. Десятки, которые закончили раньше времени, приглашаются провести семинар по главным моментам статьи. Пожалуйста.
1: Какова причина, по которой Израилю удостоились унаследовать землю в духовной работе? Написано в Торе: «Не за праведность твою, не за прямоту сердца твоего идешь ты наследовать их землю, но за греховность народов этих творит всесильный твой, изгоняет их от тебя, и чтобы исполнить слово, которым поклялся Творец отцам твоим». И следует понять причину того, что Творец отдает землю в наследство народу Израиля. И это потому, что, как сказано, за греховность народов этих творит всесильный твой, изгоняет их от тебя. То есть, если бы не причина греховности народов, то не было бы и наследования земли. И еще следует понять, какова вторая причина? Сказано, что поклялся Творец отцам твоим. И если бы не эта клятва, то Творец не должен был бы отдать эту землю народу Израиля. Это трудно понять. Разве мудрецы не сказали, что мир создан только лишь для Израиля? Это значит, что все хорошие вещи, которые существуют в мире, они для Израиля. И отсюда получается, что по другим причинам дается народу Израиля эта земля, драгоценная, благая и просторная, истекающая молоком и медом. И Тора говорит о двух причинах. Первая — по причине греховности народа, вторая — из-за клятвы, которой он поклялся своим отцам.
0: Однако Писание хочет сказать нам, чтобы мы не заблуждались, полагая, что причина того, что Он дает нам наследование земли, состоит в том, что за праведность твою и за прямоту сердца твоего идешь ты наследовать их землю. И на это есть две вышеуказанные причины. Мой отец и учитель спросил о стихе и сказал он ему: «Чтобы дать тебе эту землю во владение». И сказал Авраам: «Как узнаю я, что унаследую ее?» И сказал он Аврааму: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране, и служить будут им, а те будут угнетать их 400 лет. А после выйдут они с большим достоянием». И он спросил: «В чем состоял ответ, который Творец дал на то, что Авраам спросил, как узнаю, что унаследую ее? Ведь Творец сказал: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране, а после выйдут они с большим достоянием». То есть ответ был на вопрос: «Как я узнаю?» То есть Авраам сказал, что он хочет быть уверенным в наследовании. И тогда Творец дал ему ответ, благодаря которому он уже был уверен в том, что он наследует землю. В таком случае следует понять ответ, в котором уже кроется обещание о наследовании.
1: И Бар-Силан сказал, что объяснение в том, что когда Творец сказал ему, что он даст ему эту землю в наследство, Авраам увидел величие и важность этой земли. То есть понятие наследования земли имеется в виду свойство Малхут, которое получает все света свыше и передает душам. Ведь Малхут называется собранием Израиля. Авраам увидел, согласно правилу, что нет света без Кли, то есть нет наполнения без Хисарона, что если Творец даст Израилю некоторое свечение, пробуждение свыше, они удовлетворятся малым, и у них не будет никакого Хисарона к более высоким ступеням. В таком случае Авраам увидел, что нет никакой возможности, чтобы народ Израиля смог получить наследование земли, потому что у них нет потребности в этом. И это и был вопрос, как я узнаю. Не то, что страшно сказать, он не верил в то, что Творец сказал ему, а вопрос его был, что он сказал, что он не видел, что у них будет какая-либо потребность в этом. Подобно тому, как человеку дают нечто драгоценное, но если у него нет потребности в этом, человек не может наслаждаться от этого. Получается, что даже если им дадут наследование земли, если у них нет потребности, они не смогут насладиться этим. И хотя со стороны дающего все в порядке, но если у нижнего нет потребности, что же дающий может сделать? И это то, что спросил Авраам.
0: И на это был ответ: «Знай, что пришельцами будут потомки твои». То есть они будут пребывать в египетском изгнании, что называется «в чужой стране». И это означает, что народ Израиля, желающий работать ради Творца, будет находиться во власти египтян. И каждый раз народ Израиля пожелает выйти из изгнания, как сказано, «И возопили сыны Израиля от работы, и поднялся вопль их к Творцу от этой работы». В целом эта работа называется народами мира, то есть желанием получать ради себя. Однако в желании получать есть множество желаний, и каждое из них само по себе относится к особому народу. Поэтому в целом они называются 70 народами мира в соответствии с 70 свойствами желания. Это кроется в сказанном «одно против другого». То есть против семи сферот святости, которые являются Хагат Нагим, и каждая из которых включает в себя 10 сферот. И вместе они составляют 70 народов. Но существует еще свойство Исраэль, от слова Яшар-эль, прямо к Творцу, которое противоположно желанию получать ради себя. Оно состоит из свойства желания отдавать Творцу, то есть желает насладить Творца. Поэтому, так как были они во власти египтян, то должны были выполнять свою работу ради них, а не ради Творца. И об этом сказано: «И возопили сыны Израиля от работы». Что означает, что хотели бы они работать на Творца, но были во власти египтян, и потому возопили. То есть увидели они, что мало того, что не продвигаются, но еще и отходят назад. И об этом сказано: поднялся вопль их к Творцу от этой работы.
1: И тогда, когда они видят, что они не могут собственными силами выйти из изгнания, поэтому они попросили Творца, как сказано, поднялся вопль их к Творцу, что означает, что Творец помог им выйти из египетского изгнания. И это, как сказано в книге Зоар, о том, что сказали пришедшему очиститься, помогают. И Зоар спрашивает, чем? И отвечает: святой душой. Получается, что именно когда они находятся под властью зла, тогда видно всякий раз больше власти зла. И тогда человек приходит к ощущению двух вещей. Первое, что желание получать, которое является египетской властью, настолько плохо, что отдаляет его от Творца. То есть до того, как он начал работу ради отдачи, он еще не знал, сколько зла причиняет ему желание получать. И это по известной причине, что человеку не показывают всю силу зла за один раз, а показывают ему это понемногу, потому что иначе он сейчас же убежит от работы и скажет, что это не для него. И сказанного следует объяснить слова Рамбама, который говорит, что лишма не раскрывает человеку в начале работы, а пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью, им приоткрывают тайну эту очень постепенно. И следует понять, что означает «им открывают тайну эту очень постепенно». И следует понять, как может быть вот это постепенное, ведь когда человеку говорят, что он должен делать все ради отдачи, у него уже все открыто. Что же еще можно раскрыть?
0: И нужно пояснить сказанное. Им приоткрывают. Кто им раскрывает эту тайну, лишма? А также нужно понять сказанное, пока не поумнеют и не наберутся достаточно мудрости. Кто знает, что уже удостоился свойства, пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью? И это можно понять согласно тому, как Зоар дает простое толкование на стих, когда узнает он о грехе.

0: ущербность и порочность, заложенные в природе получения ради себя. И тогда направит он сердце свое на то, чтобы отделить себя от этой природы получения и полностью посвятить себя доставлению наслаждения своему Создателю. И раскроет тогда Творец глаза его, и увидит он перед собой мир, полный абсолютного совершенства, в котором нет ни малейшего недостатка. И поймем из сказанного, как Творец оповещает его о том, что согрешил. Разъясняется это тем, что даже если человек учится лолишма, свет, заключенный в Торе, извещает его о том, что желание получать является причиной всего зла. Оно мешает ему стать способным получить добро и наслаждение, которые заложены в желании Творца отдавать творениям. И свет, заключенный в Торе, означает, что Творец оповещает человека, что тот согрешил.
1: И этим также следует объяснить, почему Рамбам говорит, что надо начинать приучать человека к работе в лолишма, а не в лишма. И это из-за того, что лишма раскрывает человеку через то, что он получает свет Торы. Получается, что автоматически, если он не занимается Торой, даже лолишма, откуда он возьмет свет Торы? Поэтому Рамбам говорит, что следует начинать с лолишма. И отсюда поймем то, что мы спросили. Кто знает, что они уже преисполнились больше мудрости, и уже можно раскрывать им, что такое лишма? Ответ — свет в Торе знает, насколько они впечатляются от света Торы. В этой мере есть возможность раскрывать им, что такое лишма. И отсюда поймем то, что говорит Рамбам, что им приоткрывают очень постепенно. То есть объяснение этого, что ради небес, означает не ради собственной выгоды. Но человек должен почувствовать, что такое не ради собственной выгоды. И это раскрывает ему свет Торы. Поэтому всякий раз свет раскрывает ему величину зла, которое есть желание получать. И благодаря свету, который человек получает от Торы, он каждый раз видит некоторое зло, которое есть в его желании получать. И об этом он говорит, приоткрывает очень постепенно.
0: И суть зла можно объяснить двумя способами. Первый — в чем заключается польза в раскрытии зла, то есть сколько человек теряет, когда получает ради собственной выгоды. Второе — насколько тело сопротивляется работе на отдачу. И оба этих выяснения человек постепенно получает от света, который в Торе. И об этом сказано, ему приоткрывают эту тайну постепенно. И именно с помощью света, который он получает при изучении Торы в лолишма, он приходит к открытию этих двух свойств. То есть меры зла, находящегося в желании получать. И меры сопротивления тела с каждым разом все больше. И человек видит, что может это преодолевать. Поэтому и сказано постепенно, иными словами, каждый раз свет раскрывает ему, что невозможно раскрыть все за один раз, как сказано выше. И из сказанного поймем то, что мы спросили. Почему Писание говорит, что именно из-за греховности этих народов они удостоились наследия земли? И причина, как сказано выше, как и обещал Творец Аврааму, Израиль будут страдать в египетском изгнании. То есть, что все народы со всеми их пороками захотят властвовать над народом Израиля. А народ Израиля желает как раз делать все на благо Творца, а не для пользы 70 народов. И тогда

0: Да, в них ощущается под необходимость хиссарон. И они увидят, что не в их силах преодолеть их.
1: И тогда будет, как сказано, «И возопили сыны Израиля от работы, и поднялся вопль к Творцу от этой работы». Тогда Творец пошлет им необходимую для этого помощь. Это, как сказано выше, что всякий раз они будут удостаиваться святой души. И это будет причиной того, что сыны Израиля должны будут получить наследие земли, из-за того, что они получат это из необходимости, то есть чтобы спасти себя от власти народов мира. И это, как сказано, за греховность народов этих Творец Всесильный Твой изгоняет их от Тебя. Иными словами, именно благодаря греховности народов мира существует возможность, чтобы Творец мог дать им наследство землю Израиля, как сказано выше. Ведь ощущение зла происходит, когда раскрывают, что это то зло, которое мешает им прийти к близости Творца. Ведь и только этого не хватает нам. Ведь понятие близости и отдаленности в духовном определяется подобием по форме. Когда есть подобие по форме между светом и кли, тогда свет облачается в кли. Поэтому ощущение зла, которое называется греховность народов, вызывает необходимость избавиться от зла, и тогда человек начинает очищать себя от получения для себя. И тогда он видит, что это не в его силах. И тогда он начинает молиться Творцу, чтобы он помог ему. Как сказали наши мудрецы, пришедшим очиститься помогают. Как сказано выше в книге Зоар, что ему дают святую душу. Другими словами, каждый раз, когда он получает помощь свыше, это происходит благодаря тому, что ему дают святую душу. Выходит, что подъемы и падения — это и есть причина, приводящая к необходимости и желанию получить наследие земли.
0: А то, что говорится, что причина в том, что поклялся Творец отцам твоим, не означает, что именно из-за этой клятвы отцам он отдает им эту землю. Ведь наши мудрецы сказали о словах «в начале Берешит» нет другого начала, кроме Израиля. Следовательно, все было ради Израиля, а не из-за клятвы, которой он поклялся праотцам. Однако нужно объяснить, когда сыны Израиля будут готовы принять в наследство землю, то есть у них будет потребность в ее наследии, по вышеуказанной причине, за греховность народов этих Творец Всесильный Твой изгоняет их от Тебя. Тогда, в силу этого, сыны Израиля унаследуют эту землю. Известно, что земля называется землей называется свойством Малхут, а Малхут зовется Кнессет Исраэль, собрание Исраэль, поскольку она собирает в себя все, что есть в Зейранпине, который называется Исраэль. И это означает единение Творца с Его Шхиной. Благодаря этому единению посылается все изобилие души. Все это изначально исходит из замысла творения. Как объяснили наши мудрецы, нет другого начала, кроме Израиля. То есть замысел творения в желании Творца насладить свои создания. И здесь подразумеваются сыны Израиля. Вот только каким образом они получат благо и наслаждение? Об этом нам говорится, что главной причиной, из-за которой они будут готовы получить, это свойство греховность народов, как и говорилось выше. А также, дабы исполнить слово, которым поклялся Творец отцам твоим. Понятие «наследие земли» подобно ответу Аврааму, когда он спросил, «Как я узнаю, что унаследую ее. И ответ Творца был, что сыны Израиля будут в изгнании, где имеется в виду в греховности других народов, как сказано выше.
1: Из сказанного следует, что человек не может возвыситься по ступеням святости, если он не чувствует недостатка в том состоянии, в котором он находится. Иными словами, хисароны и страдания, которые человек ощущает, дают человеку необходимость найти советы, чтобы наполнить свои хисароны. Тогда как, если он не чувствует в себе хисарон, то есть даже если, возможно, он и знает, что в нем есть недостатки в работе, но у него нет страданий от этого, тогда этот хисарон не способен получить наполнение, поскольку он не ищет советов для этого. А без пробуждения снизу, то есть без того, чтобы человек просил Творца от всего сердца, нет возможности для подъема, для ответа на молитву. Так как если у него нет страданий от этого хисарона, он уже не может просить от всего сердца. И это, как сказано в Мидраше Шухертов: «Ибо Творец Всесильный твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, даже если ты сидишь, ничего не делая, как следует из Писания, во всяком деле рук твоих. Если сделал, благословляется, а если нет, не благословляется». И вот мы видим, что без пробуждения снизу, то есть без действия со стороны нижнего, благословение прийти не может. И возникает вопрос, почему? И ответ, то, что человек начинает делать, от этой работы человек получает хисарон к этому. Иными словами, есть разница в потребности к этому. То есть нужно понять, насколько человеку необходимо то, чего он желает достичь. Ведь работа и советы, которые человек вкладывает, чтобы достичь желаемого, расширяет хисарон к этому. И само собой, когда он достигнет желаемого, он сможет насладиться им.
0: Поэтому, когда речь идет о духовной работе, хотя у человека и есть потребность возвышаться в своей работе, но эта потребность еще не действует в нем настолько, чтобы у него была в этом необходимость. А если дают ему что-то свыше, и он пока не может дорожить тем, что ему дали, то это пропадет в ситра ахра. А все потому, что человек не столь мудр, чтобы что-то оценить в духовном. Об этом сказали мудрецы. Кто называется глупцом? Тот, кто теряет то, что ему дают. То есть, поскольку человек не может оценить то, что дают ему свыше, немного приблизиться, то это тотчас у него пропадает, и он получает падение. И это из-за того, что он не знает, как ему сохранить это сближение. Ведь по обычаю нашего мира, если кому-то дано хоть немного войти в царский дворец, тогда он беспокоится и ищет способы, чтобы войти во дворец царя, и не довольствуется тем, что он находится в царском саду. Поэтому, если человека немного приблизили, и он удовлетворен этим сближением, и не беспокоится о том, чтобы искать советы для дальнейшего продвижения, тогда его отбрасывают наружу. И когда человек получает падение, Это можно назвать дорожной травмой. То есть, другими словами, он попадает в аварию на пути сближения с Творцом.
1: То есть, другая машина врезается в его машину. Иными словами, машина материального мира врезается в машину желания давать. И тогда вся жизнь, которая была у него со стороны желания отдавать, уходит от него, и он остается без сознания. То есть сейчас он чувствует, что у него уже нет духовной жизни. А пока он не приходит в себя, постепенно он начинает ощущать, что вся его жизнь, которую он живет сейчас, исходит только из желания получать для себя. И тогда он снова начинает думать и искать советы, как снова войти в работу по отдаче. Получается, что для того, чтобы у него был хисарон, чтобы у него была потребность подниматься по ступеням работы на отдачу, ему свыше дают падение, чтобы у него была необходимость продвигаться, как сказано выше. Потому что без настоящей потребности человек не способен принять то, что он должен, то, что он должен достичь. И поэтому, если человек хочет оберегать себя, чтобы у него не было аварии, он должен оберегать себя от столкновения с машиной желания получать. И тогда он будет уверен в том, что он не потеряет то, что ему дают. Другими словами, подъем, который он получил. И сказано, следует объяснить то, что написано: «И помни, что рабом был ты в земле египетской, и вывел тебя Творец Всесильный твой оттуда». И следует объяснить это в плане работы, что человек должен помнить, что у него было падение до того, как он пришел к подъему. То есть Творец дал ему почувствовать зло, заключенное в нем. Другими словами, человек должен верить, что это ощущение, что он раб у египтян, то есть что у него нет власти сделать что-либо ради Творца, а все, что он делает, только лишь для пользы египтян в человеке. Это приходит к нему от Творца.
0: А затем он должен помнить, что теперь, когда он находится в состоянии подъема и ощущает, что немного приближен к святости, он обязан помнить, что должен идти вперед. Поэтому сейчас ему нужно вспомнить, как прежде был рабом, то есть в состоянии падения, поэтому и сейчас ему нужно найти в себе место недостатка, найти потребность, чтобы у него была потребность продвигаться дальше, а иначе его вынуждают свыше к падению, потому что без потребности человек не может продвигаться, и он должен будет оставаться в том состоянии, в котором он находится. И поэтому для того, чтобы не было потребности давать ему падение, во время подъема он должен найти в себе место хисарона. И, как сказано, «И помни, что рабом был ты в земле египетской, и вывел тебя Творец Всесильный твой оттуда». И из сказанного следует, что человеку нужно начать работу в качестве клаль, как все, то есть в плане выполнения практических действий, и направлять намерение, чтобы оно было ради Творца. Это значит, что человек выполняет Тору и заповеди, потому что Творец дал нам Тору жизни. И с помощью исполнения того, что Творец заповедал нам выполнять, мы получаем вознаграждение. как сказали мудрецы, и надежен работодатель твой, что оплатит тебе труды твои. Благодаря этому нам будет хорошо в этом мире и хорошо в мире будущем. И нам надо верить, что даже если и приходят к человеку мысли и мнения, не позволяющие ему верить, что он должен просить у Творца, чтобы дал ему силу веры. А потом есть еще более высокая ступень, то есть не ради получения вознаграждения. А он удостаивается почувствовать, что выполнение Торы и заповедей для него находится в свойстве служения великому царю. И из этого достигают состояния наследования земли.
1: Сколько здесь работы мы видим, и как мы видим подъемы и падения. Падение — это, на самом деле, возможность. Так мы строим хизарон к следующему подъему. И так есть каждый сцене, который приходит, мы должны взять его в десятки, как настоящую возможность для следующего подъема.
0: И на каждой ступени раскрывает человеку в точности то, что ему нужно, чтобы справиться с этой ступенью, то есть чтобы подняться на следующую ступень. Тут есть известная фраза, что раскрывает ему каждый раз немножко зла, которое содержится в желании получать. И это значит, что раскрывает ему постепенно. И теперь, друзья, мы перейдем к уроку от 4 октября 2002 года.
1: Статья из 3-го тома Шлавы Сулам, глава Дворим Экев, глава причины, за которой Исраэлю достоилось наследование земли в работе. Причина наследования земли в том, что человек входит в Египет. Отец Авраам, первый исследователь природы, как рассказывает Мидраш, что от того, что он начал думать о звездах, луне, земле, солнце, земном шаре, природа, природа человека на земном шаре, в чем на самом деле наша жизнь, зачем я живу. Если логика во всем, четкие ясные законы, которые мы раскрываем в природе, может ли быть, что вся эта закономерность и природа, которая настолько все действует хорошо в каждое мгновение, все причины и следствия, все. Может ли быть, что весь этот общий механизм действует без цели, без какой-то необходимости, если мы раскрываем во всех его частях причины и следствия, цель и причина для цели. Как может быть, что вдруг, что все это существует без причины и пользы? Это то, что протец Авраам начал спрашивать. И как написано, раскрылась ему высшая сила. И сказал, да, есть причина. Сказал, то есть Авраам почувствовал, раскрыл, что есть причина того, что существует вся Вселенная, и ты, все человечество. И причина — это прийти к тому, чтобы стать как сама высшая сила, вернуться ко мне, то есть дойти до его уровня. Это цель человека. Как это сделать? Спросил Авраам. И тогда ему раскрылся путь. Путь к этому может быть только, если человек проходит этапы развития. Из того, что он не понимает, зачем он живет, У него начинается вопрос, зачем я живу, в чем смысл нашей жизни, как пишет Баалам в предисловии к ТЭС. С этого начинает, как Авраам начал. И развитие в том, что человек, прежде всего, должен познать свою природу. Из чего он состоит, как он думает, как решает, как действует его тело. Тело имеется в виду не животное тело, а внутреннее тело, желание, я в нем. И вместе с этим, в этом развитии, которое, как он изучает свое тело, он также научится о природе, противостоящее этому, что есть еще параллельно еще другая природа. И эта другая природа действительно противоположная. Все свойства противоположны, мысли, желания противоположны. То есть если в природе, в которой рождаются и весь мир существует, это природа в намерении наполнить себя. Обратный мир называется высший мир. Там природа существует, чтобы наполнять другим вне его собственного или собственных желаний. Что это дает? Действительно, вещь очень странная, непонятная, как это существует. Но если существует в противоположной этому природе, в этой природе, тогда раскрываются для восприятия жизни, сознания, вообще другого мира. И вся цель этого мира и человека в нем — это перейти к другой природе. Почему этот мир тоже? Зачем этот мир тоже? Как пишет Баалам в начале психии, что нет никакого расчета с неживым растительным животным в этом мире, весь расчет будет с человеком, и если человек поднимается, то все остальные части творения в этом мире тоже поднимаются с ним вместе. То есть природа изменяется просто так, что ее закономерность на уровнях более высоких, чем человек, как бы это ни было странно, но это тоже меняется. И это мы еще удостоимся увидеть. И здесь Рэбе описывает, Рабаш описывает нам весь путь от начала, когда человек начинает спрашивать, и вплоть до того, что он приходит к раскрытию взора, то есть ему раскрывается вторая природа. Путь этот через Египет. Что значит Египет? Человек начинает раскрывать в своей природе, что она является злом, то есть ему это во зло оставаться в этой природе. И эта природа называется Лолишма, то есть расчет, который происходит в его теле, в его мыслях, в его желаниях, это расчет только с самим собой. И это ограничивает его, это не дает ему, как раз именно это не дает ему жить в вечном совершенном виде. И обрести вторую природу можно только с помощью того, что называется осознание зла. И благодаря тому, что раскрывается вместе с исследованием собственной природы, вторая природа параллельно, тогда мы видим, насколько одно против другого, добро и зло, до такой степени, что решают, что у меня нет никакой выгоды оставаться в этой природе, и стоит, и хорошо, и необходимо просто обязательно перейти во вторую природу. Когда человек производит это решение, он может только произвести решение. Силы действительно перейти ко второй природе у него нет. И тогда он просит свыше, то есть со стороны второй природы, чтобы эта высшая сила, вторая природа, более высокая, чем природа этого мира, помогла бы ему. То есть это он обращается к высшей силе, к Творцу, что называется. И тогда удостаивается, чтобы постепенно начали его свойства улучшаться. Что значит постепенно? Все свойства сразу. Все. Но все постепенно. То есть насколько у человека есть свойства, мысли, желания, все, что есть в нем внутри, сразу все. Изменяются на процент, на два, на три. Пока он не удостаивается того, что обретает полностью всю вторую природу, это называется, что пришел к окончательному исправлению его свойств, его души. И тогда он приходит к цели. То есть он совершенно обрел вечность, совершенно совершенство и находится на уровне высшей силы. И это называется обретение земли Израиля. И невозможно прийти к этому, не пройдя весь процесс, который прошел Авраам со всеми сыновьями, внуками, все, что вышло из него, весь народ Израиля, результат одного человека, который начал исследование высшей силы и как прийти к ней. Невозможно перейти иначе, кроме как через Египет, через путаницу, неудачи, казни фараона и так далее. Это то, что мы стараемся сделать над собой. Статья как раз... Тот, кто проходит, видит, что он проходит правильно. Это как бы итог такой. Есть вопросы? Или гости, потом старички подождут.
0: Согласно статье, можно понять, что для продвижения, когда человек уже находится в духовном, он приходит к падениям, в которых он как бы теряет свое постижение. И мы знаем, что на самом деле, когда человек проходит махсон, и на ступени, на которой он находится, он постигает совершенство и все вещи, о которых вы говорите, как можно это понять? Как можно пережить нечто настолько тотальное и по-настоящему потерять это?
1: Нет, вопрос такой. Как человек теряет духовные ступени, когда между ступенями он падает в состояние, когда у него совершенно пропадает все? Прежде всего, то, что он теряет от своего ощущения в этот момент, как у тебя, допустим, сейчас тебе дают какое-то знание, скажем, очень хорошее. Может быть, не дай бог, наоборот. Знание очень хорошее о чем-то, ты забываешь то, о чем ты думал за секунду. Ты забываешь в этот момент. Вся наша история, все, что мы прошли в предыдущих кругооборотах, ничего не исчезает, все это накапливается, и на этом мы сидим сегодня, еще больше поднимают святости и не опускают святости, таков закон. Теперь, когда человек проходит все эти события внутренние, происходят вещи, когда он действительно абсолютно теряет все, что он достиг, и разум вдруг исчезает, и он находится в состояниях, когда просто... состояние тупика, перекрыто без надежды и так далее. Эти вещи, если ты чувствуешь вместе с разумом, они не будут представляться такими плохими, они будут представляться абсолютными. Я сейчас должен пройти какой-то плохой период, но у меня есть цель. Ты входишь в университет, знаешь, жизнь непростая, тебе нужно еще и работать, тоже тяжело, но потом ты будешь кем-то, что тебе стоит. То есть у тебя есть... расчет, что стоит, у тебя есть цель перед глазами, и все это подслащает усилия и страдания, которые у тебя есть, когда ты тяжело работаешь. Это не называется осознание зла. Ты все-таки не можешь почувствовать в этом, если ты подслащаешь свое состояние от будущего хорошего, ты не можешь почувствовать как настоящее зло. Потому что зло ты можешь ощутить только когда у тебя стирают будущее. И в этом трудность у нас. Человек находится здесь, начинает учиться. Такой парень, как ты, как бы уверенный, все, и решает, у него есть сила, разум. Вдруг через несколько месяцев он чувствует такие внутренние удары, что у него нет ничего, нет надежды. Темно в глазах, нет ничего, все исчезает, все пропало, становится слабым, запутался. В жизни это ничего не стоит, духовность вообще ее нет. Если ты чувствуешь только это состояние, ты действительно ты можешь определить, что это зло, что ты просто потрясен, находишься только в этом, и нет кроме этого ничего. Если у тебя вместе с этим было осознание, что это я прохожу, понимаешь, я и прохожу. Две вещи, как бы. Я контролирую себя. Тогда со стороны разума. Это неплохо, не зло, я обязан это пройти, я сильный, я прохожу, а потом я удостоюсь. Наша проблема, что мы проходим плохие состояния, хорошие состояния тоже. Мы для того, чтобы почувствовать состояние, ощутить, должны потерять разум и остаться только в ощущении. И это человеку тяжело, потому что мы как бы обладаем каким-то, у нас есть мышление, мысль, о чем у нас есть о чем решить, я должен контролировать себя, удерживать себя, руководить миром. У нас есть какое-то как бы ощущение своего «я», и когда мы входим в ощущение, только в ощущение, без разума, «я» исчезает, есть только чувствующий, только желание получать, без разума, без ума, только желание получать, желание наслаждаться, которое чувствует сейчас страдание, это очень тяжело. И тогда действительно человек как бы находится только во власти высшей силы, и все. И тогда он чувствует действительно себя, что у него нет никакой возможности изменить что-то, участвовать в своем состоянии в чем-то. И если кто-то все-таки выходит из этого и переходит дальше, еще входит, еще переходит дальше, он приходит к состоянию в изобилии сына Израиля отработать. Человек уже видит, что у него нет возможности определить что-то относительно своего состояния. Это приходит только, когда накапливаются такие состояния, и тогда он удостаивается действительно выйти из этого, осознать, что его природа — это зло, и тогда выходит. То есть в этом разница между теми, кто остается и переходит в землю Израиля, и тем, кто находится в Египте, и так еще кругообороты, пока наступит день, когда им надоест. Еще 200-300 лет, не знаю сколько. Так это приходит, да.
0: Вы говорите, что если я проходил тяжелые страдания в жизни...
1: Если ты проходил тяжелые страдания в жизни, но без цели, то есть ты не знал, зачем и почему, и не связывал их со своим духовным развитием, то это все еще животные страдания. И не то, что в них нет пользы, во всем есть польза и во всем есть цель. Но эти страдания, они пока еще были до входа в Египет, до 7 голодных лет, которые были в Египте. То есть в развитии человека есть 7 сытых лет, 7 голодных лет, потом фараон и так далее. Так, конечно, каждый из нас в предыдущих кругооборотах страдал очень много. И вообще все человечество страдает. Наша жизнь, в общем, это как-то бегство от страданий. каждый, насколько ему удается убежать. Но это не называется страдание. Это тоже входит в страдание, но все еще страдания животные или человеческие страдания, но не страдания духовные, над которыми человек уже просто приходит к осознанию зла и выходит из замахсон. Да.
0: И весь этот процесс осознания зла у человека в сущности не делается с его стороны. Есть какая-то сила, и тогда он начинает сам, и приходит свет, заключенный в Торе. Что происходит, когда у человека постепенно заканчивается стремление к свету Торы? Откуда он берет силу, чтобы хотеть?
1: Все развитие человека приходит благодаря свету, который светит нам, потому что это окружающий свет, свет, возвращающий к источнику. Нет никакой другой возможности у нас развиваться. И вообще, как мы учим в Птихе, в учении 10 сферот, есть кли, свет. И в силе света, который светит, от силы света, который светит кли, зависит все развитие кли. Все, что кли пройдет, почувствует, в каком темпе, все зависит от света. То есть то, что мы можем сделать, все наше вмешательство в этот процесс, это насколько мы сами сможем добавить, привлечь к нам свет, чтобы он светил быстрее, светил сильнее, сделал у нас более экстремальные изменения. Мы можем только темп добавить к темпу, а не к самому процессу. Сам процесс обязан быть... Как он определен? Он зависит от нашего конечного состояния, для каждого и начального состояния, а путь определяется согласно двум этим концам. То есть я не могу делать другие изменения. Я устроен, у меня есть определенная структура, и с этой всей структурой, свойства, желания, мысли, все мое, я обязан пройти постепенное исправление. И этапы исправления я не могу изменить. Только темп. Когда я изменяю темп, я изменяю также мое ощущение от плохого к хорошему, даже во время исправления. Но, тем не менее, когда мы проходим состояние, которое нужно прочувствовать, состояние природы, в которой я нахожусь, и всякий раз я обязан почувствовать это. И, конечно, когда мы проходим махсом, мы чувствуем плохие состояния. Только ты можешь сократить их вместо 100 лет, ты можешь сократить их на несколько месяцев. Ты спрашиваешь, есть ли у нас еще какой-то вопрос в каком-то виде, можем ли мы повлиять на свет, чтобы он светил? Это вопрос воздействия света, зависит от стремления. Когда я пришел свыше, я получил это свыше, постепенно я вижу, что это уходит.
0: Да, свет, интенсивность, сила света, которая влияет на меня, она постоянная, как для всех приходящих в этот мир, всех, кто находится в этом мире. У каждого есть постоянное свечение свыше, которое продвигает его, и так продвигает все человечество, и человечество развивается. И с технологической точки зрения, и со стороны внутренней, мысленной, со стороны желаний, культуры, все это развивается, потому что желание получать все время растет. Потому что свет светит больше, так желание получать растет больше. Это общее управление для всего мира. Если я хочу выйти из этого и подняться на совершенно другой уровень развития общего управления, тогда я должен добавлять от своего желания сам, чтобы свет приходил больше. Ведь если я начинаю учиться, и вначале мое желание было очень большое, я учился, я хотел уже к чему-то прийти, а потом я вижу, что это исчезает. Что я должен делать? Именно когда желание развития исчезает, когда я могу определить, что я хочу, что я приглашаю свет, я вызываю свет. Вначале, когда тебе дали пробуждение свыше, независящее от тебя, ты пробудился вдруг. Это не ты, это свет был прежде. Он посветил тебе, и тогда ты потянулся к нему. Это не за твой счет. Это не называется, что ты продвигаешь себя. Это тебя продвигали свыше. Свыше выбрали тебя, чтобы продвинуть, дали тебе пробуждение. И все еще это не за твой счет вообще. Ты продвигаешься больше всего мира, но все еще за счет Высшего. Свыше дают пробуждение. Дали тебе пробуждение один раз, дадут тебе, может быть, еще раз другой, а потом оставят. Есть определенное число пробуждений свыше, которые дают человеку, и если он на самом деле не добавляет и не идет и не делает, что нужно, оставляют его. Тогда нужно продвинуть его еще раз вместе со всеми по общему продвижению. А потом снова дадут тебе пробуждение, может быть, после одного или двух круга оборотов, кто знает сколько. И снова ты будешь нуждаться в том же самом. То есть установление твоего желания, что ты хочешь продвижение. Оно именно в состоянии, когда ты не хочешь. Что ты не хочешь, это знак, что тебя оставили свыше. Теперь сам, ну, проси.
1: Так вот, для этого нет никакой силы.
0: Нет никакой силы. Это называется, его запили сыны Израиля от работы. Нет никакой силы, верно. Так что можно сделать? Откуда я могу достать силы? Тогда достать силы, это называется... Как это называется? Желание достать, да? Достать желание притягивать, просить, интересоваться, чтобы этот свет пришел и исправил меня. Нет у меня желания. Что мне делать? Я не творец, чтобы я мог сотворить желание. Я не свет, чтобы я мог через какое-то побочное свечение пробудить в себе желание, да? Нет у меня такого лекарства, которое я могу пробудить, как аппетит, ты знаешь? Можно через соленое, горькое, что-то такое, можно пробудить аппетит. Нет у меня такого. Если свет не светит, готово. Я зависим от него на 100%. Тогда нет никакого выхода из этого. Я прямо нахожусь в безысходном положении. Так есть только один свободный выбор, из-за которого был особый процесс в строении всех душ. Что высшая душа, строение общего кли, творение, которое Творец сотворил, разделилось на тысячи частей. И одна часть, которая ты, не способна подняться вверх. И эта общая душа тоже не способна была подняться вверх. Но если мы сейчас, отделившись друг от друга, получим пробуждение друг от друга, то у нас будет сила подняться. Поэтому есть вокруг тебя целый мир. Есть множество людей. Есть такие, которые тоже пробуждаются к той же цели. Ты должен искать этих людей и устроить себя так, чтобы быть рядом с ними, организовать из них группу, чтобы они в твоих таких тяжелых состояниях воздействовали на тебя, оказывая, давая тебе пробуждение. Нет у тебя другой возможности получить аппетит к продвижению, кроме как только от такого окружения. Это сейчас должно быть понятно, что если не сила окружения, которая должна прийти к тебе, дали тебе пробуждение, оставят тебя потом, и кончено. То есть ты должен сейчас, быстро, пока еще есть у тебя какая-то возможность, скажем так, в развитии, пока тебя не оставили свыше, быстро сейчас искать такую группу, которая пробудит тебя к продвижению. И есть целая наука, как эта группа должна влиять на тебя, и как ты должен вкладывать в эту группу, чтобы получить от нее, и на самом деле, чтобы это было пробуждение к духовному, а не пробуждение к чему-то там, не знаю к чему, и так далее. То есть после всех этих премудростей, о которых мы говорили, выходит, что вещь очень, очень материальная, простая, примитивная, и я бы сказал, прямо такая, которой мы пренебрегаем. Эти товарищи, которые дадут мне пример, которые дадут мне пробуждение. Как будто это так далеко от духовного и от всего, но это то, что на самом деле есть. И в этом есть нечто очень высокое, на самом деле духовное, потому что когда ты требуешь, помощь от самого себя, только от остальных частей твоей души, которые тебе представляются отделенными от тебя. То есть этим ты, тем, что ты объединяешься с другими и требуешь от них возвышения, ты, по сути, собираешь части своей души. И это работа, которую ты сейчас не видишь, не понимаешь, как это, и она тебе не представляется тебе. И в этом тоже есть очень много трудностей, помех. Приходят всякие помехи в связи между тобой и такой группой. Но в сущности это духовная работа, потому что каждый из них — это часть твоей души. Что если ты строишь это общее кли, тогда это и есть продвижение. Не может быть у тебя, в самом тебе, в твоей части, от всей этой общей души, не может у тебя быть больше аппетита, больше желания к духовному, чем то, что сейчас пробудилось. Все остальные дополнительные желания, возвышение к цели, могут прийти только от группы. Ты себя, скажем, сейчас уже реализовал, закончил, все. А теперь присоедини к себе еще части, которые твои части. Они находятся в каждом. От этого получишь дополнительный аппетит, дополнительное желание, и тогда снова пожелаешь свет, и снова, и снова, и снова. И тогда выходит у нас так, что насколько мы... Что значит подниматься по ступеням? Ты присоединяешь еще душу, достаиваешься еще света, чтобы получить нее. Да? Присоединяешь к себе еще душу, еще свет. И так, когда ты поднимаешься, это как бы перевернутая пирамида, что когда ты поднимаешься, у тебя есть еще души, которые ты присоединил к себе, и есть у тебя весь свет, который входит во все эти души. Только в такой форме ты можешь расти, когда ты присоединяешь к себе еще части. В конечном счете ты должен быть как Адам Ришон, во всем объеме его кли, со всем светом, который входит в эти кли. И так каждый.
1: Если каждый из группы — это часть моей души, то есть моя душа ограничена согласно количеству людей.
0: Если бы мы не видели тела, а видели, если бы мы могли одеть такие очки, надеть такие очки, ты знаешь, духовные, тогда мы бы не видели тел, мы бы видели души. И что души не отделены друг от друга. То есть это сейчас, в наших очках мы видим их как бы разделенными.
1: Если каждый из группы — это часть моей души, то есть моя душа ограничена по количеству людей, это верно?
0: Ты спрашиваешь так, есть всего 7 миллиардов людей. Есть, мы учили 600 тысяч частей в душе Адам Ришон, еще разделились там потом на множество. Так в моей группе у нас есть там 5 или 10 или 20, 100 человек. Ну, в конечном счете, ограниченное число. Какова связь между тем и этим? Пишут каббалисты. И Ребе Рав тоже пишет, что пирамида, что весь мир построен так, она в сущности выстроена так, что каждая высшая часть включает в себя все нижние. Это как мы учили в Парцуфим, каждый высший Парцуф включает в себя все нижние. Все нижние как бы часть его. Только для исправления он отделяет себя еще, еще, еще части, и потом исправляет их постепенно, и все накапливается там свыше. Поэтому, если ты видишь здесь группу, в которой, скажем, 100 человек, то ты должен понять, что за ними стоят все 7 миллиардов. И нет никакой проблемы, что каждый из твоих товарищей соответствует там всем этим китайцам, скажем, а второй всем индусам. Какая разница? На самом деле, в духовной силе это так?
1: Как можно прийти к окончательному исправлению, если есть шанс, что я встречу еще кого-то нового?
0: Я не понимаю. Пишет Бааль Сулам о свободе выбора в статье «Свобода». Что выходит у тебя, что нет тебе больше, что делать в этом мире, кроме одного. Каждый раз искать более лучшую группу, более лучшее окружение. Если у меня есть только одна свобода выбора, то есть только одна вещь, в которой я могу что-то определить. Обо всем остальном мне нечего думать. Если так, что это за единственная вещь? Искать каждый раз группу получше. Искать, то есть строить себе. Группа — это не просто, что я нахожу ее по какой-то рекламе в газете или там вижу, езжу, по всему разъезжаю, по всему миру, ищу, где здесь группа, там где-то. Группа — это то, что я строю. Купи себе товарища — это вопрос работы. Но только в этом. В конце концов, все сводится только к этому. Как построить такую вещь в этом мире, чтобы она снабжала меня желаниями к духовному? Ты понимаешь? Ведь здесь уже... Здесь есть вещь, которая очень-очень тонкая. Я должен искать вне себя поставщика этого своего духа.

0: духовного. Ты уже начинаешь изначально работать ради отдачи, не понимая, что это.
1: То есть то, что вы говорите, что если я выберу хорошую группу, я покрываю все возможности.
2: Если ты нашел хорошую группу, ты нашел все. И кроме этого, тебе нечего искать больше. И в этом ты должен все время совершенствоваться. Там находятся части твоей души, что поделать. Насколько это не выглядит, посмотри на эти физиономии. Ну, без физиономии внутри. Это так? Смотри, насколько это устроено так особенно, что ты должен изначально работать своим отношением к ближнему. То есть здесь видно, что духовное начинается в тот момент, когда ты начинаешь работать с группой. В тот момент это уже духовная работа против желания, против эго. Или ты можешь объединиться с кем-то, кроме тебя, или нет. Здесь уже есть радиоотдача. То есть ты начинаешь сталкиваться уже со второй природой, с духовной природой, и это как бы находится на земном шаре, то есть духовное находится здесь. Работа в этом.
3: Если я хочу исполнять возлюбить ближнего как самого себя.
2: Только эта работа, я все-таки хочу добавить здесь еще одно предложение. Она должна быть связана с целью. А цель — это Творец. Ну, это уже внутри.
3: Я хочу исполнять возлюбить ближнего как самого себя. Как я могу исполнить это с плохим человеком, с человеком, которого я не хочу?
2: Ты выполняешь заповедь. Я не знаю, что значит выполнить заповедь и возлюбить ближнего как самого себя. Зачем тебе такие слова, в которых ты путаешься? Ты знаешь, что такое заповедь, что такое возлюбить ближнего. Ты обязан объединиться с людьми, у которых есть та же цель в голове, и не важны мне их животные свойства. Эти животные свойства, которые сейчас ради получения, в ради отдачи, они будут самыми лучшими. И у меня то же самое. Сейчас я животное, со всеми своими изъянами, которые есть. В ради отдачи они изменятся и будут выглядеть как добро. Поэтому я должен видеть товарищей только по их цели. Есть у них эта хорошая цель, та же цель и моя, и мы должны соединить это вместе, преодолевая разные другие помехи, и характер, и его привычки, и его лицо, и так далее. Это и есть работа. То есть выбирать только согласно цели. Я думаю, что если бы ты сейчас попал в группу Ари или Рамхаля, тоже бы видел там таких людей с их свойствами, с их физиономиями, с их привычками. Ты бы не соединился с ними, ты бы выбрал для себя какую-нибудь там группу, не знаю, каких-то там элитарных, может быть, какие-то там топ-модели и прочее, ну, таких людей красивых, то, что называется в обществе, да.
3: Раматович.
2: Да, Раматович Гимл, такой район в Тель-Авиве. Снобы. Понимаешь, да? То есть товарищем называется то, что ты объединен с ним. В этом главное для тебя.
3: Раваш пишет, что когда человек приходит к состоянию, что поднимается вопль его к Творцу, он говорит, что тот, кто приходит, очищается, помогает ему святой душой. Что такое святая душа?
2: Тот, кто приходит, помогает ему святой душой. Святой душой называется, что тот, кто приходит, он приносит свое кли, что он получил хисарон от товарища, от группы, помогает ему святой душой, то есть наполняет ему это кли светом. Это называется душа. Святая душа — свет, который наполняет кли.

0: дружественном, устроить какую-нибудь попойку. Тоже все хорошо, я не говорю, что плохо, нет? Но это не духовное, то есть должно быть... До всякого действия объединение между людьми должна быть ясная цель. И каждому в каждый момент, когда он делает какое-то действие по отношению к группе и всей группе вместе, и это должно определять характер действия и образ его выполнения. Если я сделал что-то плохое кому-то, и он чувствует это, понимает, ему сейчас тяжело с этим, ну, так снова цель должна быть здесь. Все-таки превыше всего. И именно в этом, если мы сможем преодолеть, как говорится, все преступления покрывают любовь, то тогда мы выигрываем. Это простые вещи. Но снова это должно быть только, чтобы цель была изначально. Как он пишет там на 64-й странице, «Творец, я и мое действие должны быть вместе». И мое единственное действие в сущности — работа в объединении в группе, чтобы получить от них подъем. То есть я должен влиять на группу таким образом и требовать от группы таким образом, чтобы они в итоге дали мне подъем. Это должно быть очень четкое отношение, очень здравое. Я вкладываю в вас, а вы должны обеспечить мне подъем к Творцу. Это должно быть ясно всем, и не скрывать эти вещи. И так каждый, и все вместе, как нам построить такую группу. Если нет, пошли домой, жаль времени. Человек обманывает себя, если он этим не занимается. Все остальное — это за счет высшей силы. Так лежи в кровати. Я так говорю, но это не совсем, да, потому что все-таки люди постепенно умнеют все-таки, но это берет время.
1: Но по сути в группе каждый занимается тем, что получает воодушевление от другого. Таким образом поднимаются. А если я нахожусь в группе, где, скажем, меня не просто не поднимают, а наоборот думают обо мне плохо, или пытаются, не помогают мне, наоборот пытаются меня отпустить, могу ли я защититься?
0: Я нахожусь здесь, скажем, 3 часа в сутки, в лучшем случае. Надеемся, что ты так же будешь. А остальные часы, ну, все-таки я тоже нахожусь в разных местах, включая жену в доме, которая тоже продвигает меня, да, но другим образом. И вопрос, как я все-таки 20 часов, ну, тут сон, тут и там, скажем, 15 часов, когда я нахожусь, во всяких разных других обществах, я не подвержен их влиянию, или как я могу уберечь себя от них, как я вообще к ним отношусь. Рабаш говорит, это все равно, что ты заходишь в курятник с курами, и ты, все они начинают так кудахтать, каждый такой герой. Если ты на их ступени, тогда ты на них сердишься, как-то они со мной себя так ведут. А если ты немножко выше них, ну, конечно, ты чувствуешь разницу, да? Ты хочешь зарезать эту курицу, которая с тобой так поступила? Или если я нахожусь немного выше этого уровня, то ты чувствуешь, что это их природа? Нет, я не говорю, что нужно пренебрегать тем обществом, в котором ты находишься, но с духовной точки зрения чувствовать себя настолько высоко, что они просто не могут достать тебя. Я прихожу на работу, есть там начальник, есть там всякие люди, я прихожу домой, там тоже есть хозяйка, начальница. Ну, так я смиряюсь с тем в том, что мне нужно на уровне этой жизни давать им на материальном уровне то, что им нужно. Это наша жизнь. Мы как-нибудь поговорим, почему наша жизнь устроена таким образом, почему свыше так устроено, что все наше исправление происходит таким образом. Смотри, чем мы должны заниматься, как проводим свою жизнь. Может быть, год из 100 лет мы на самом деле можем заниматься чем-то хорошим. Но если я отношусь к этим вещам

0: החלטית בשביל מה ולמה איך אני עושה את
1: זה относительно цели, для чего, почему я занимаюсь именно в таком виде, то это чистое исправление, это я действую, это воздействует на меня, а так же, как я сижу и учусь, это тоже работа каждое мгновение, и ты увидишь, что этот начальник — это прям как фараон, а жена — это как помощь против него, так же написано, точно, вот и все. И через них можно почувствовать духовное не меньше, чем через товарищей вообще. И как ты сам. Но только не надо представлять всякие образы, что вдруг в начальнике есть там какой-то ангел свыше, знаешь. Человек начинает тогда представлять себе всякие вещи, но отношение должно быть таким, что действительно, на самом деле это так, только не надо воображать. Почему? Потому что мы пока не можем правильно понять высшее управление, если человек воображает себе всякие там вещи, которые с ним происходят, что это так, а это из-за этого, а это поэтому и так далее. Это ложь, он не видит высшее управление, он не понимает высшую силу, он все еще не находится в этом своими чувствами. Если воображает себе, то это не дает ему правильно ощущать, это в итоге путает его. И может сойти с ума. Но действительно, относительно цели, видеть, как я отношусь к ним, что это буквально помощь против него. Поэтому не бояться находиться в другом обществе, на работе, там, или в каком-то месте, или дома, что они путают меня. В духовном я нахожусь от них в тысячи километров. Как Рэби говорил, он работал, прокладывал дорогу Иерусалим-Хеврон, знаешь, все времена все работали, не то что сегодня. И тогда были всякие там новые репатрианты, знаешь, там профессора из Германии или из Италии там приезжали. Была большая репатриация, и все они после работы заканчивали работу, там, скажем, в 5-6 вечера. Тогда работали, когда есть свет. Нет света — не работают, знаешь, не просто там по 8 часов. И тогда, он говорит, после этого они разжигали костер, сидели, болтали там до ночи. И так весь вечер. А он шел спать, чтобы вставать в полночь и начинать учиться до 6 утра, когда все... Так они сказали ему, даже накричали на него: как-то ты пренебрегаешь нашим обществом. Это профессор философии, это адвокат из Франции, знаешь, там была такая репатриация, не так, как сегодня. Да, ну, все было не так, как сегодня. Да, он говорит: мне с вами не о чем разговаривать, вы как в детском саду. Ну, мне не интересно с вами. Специально так сказал, да, пренебрежительно. И они подумали, что он такой сноб, и нет в нем ничего, и перестали просто относиться к нему. Ну, хороший человек, да. Он вставал утром, разогревал для них чай, вставал рано, и они оставили его. Он определил себе, что вы в духовном, в своем, там, в политике, но это для меня детский сад. Ну, я не говорю, что нужно так. Нужно все-таки это делать с умом, чтобы не вызвать ненависть. Но, по крайней мере, внутри ты должен так вот определить для себя, и потом ты увидишь, что на самом деле не с кем разговаривать. Все погружены в простые и пустые вещи.
2: Поделимся впечатлением от урока и что мы берем к реализации в десятке. Пожалуйста, 6 минут на семинар.
1: Да, было много важного. Рав говорил о том, что человек дает падение, пробуждение в этом процессе. Он сказал: оставили ли тебя свыше, а сейчас теперь проси.
2: Да, речь шла о том, что все, что нужно, это свет, возвращающий к источнику. С его помощью можно почувствовать потребности, ощущение получающих келим. И тогда единственное, что остается делать, это пробуждение снизу или работа. Что это за пробуждение снизу, молитва? А что молитва дает? Дает святую душу. Без молитвы продвижения нет, человек остается в том же месте.
1: Каким образом у нас есть молитва? Рав сказал, что желание разделилось на множество частей, и чтобы мы смогли, когда нас заставляют работать, мы должны присоединить другие желания. И Рав сказал, что это обратная пирамида. Но насколько мы присоединяем желание, у нас есть большой кли, и свет может войти в это кли. И в этом вся наша работа — найти доброе окружение, чтобы мы смогли соединить правильные желания относительно цели.
2: И хорошее окружение является результатом, даже не результатом, нашим спасением. Шалом сказал, что дает воодушевление, тогда приходит помощь, а иначе никаких сил нет. Так нас направляют на окружение, которое дает силы, мы можем получить воодушевление друг от друга. А если бы этого не было, то не смогли бы мы продвигаться. Просто бы были мертвыми.
1: Рав несколько раз повторил, что ты должен построить группу, чтобы группа пробуждала тебя. И тут действительно трудность, потому что каждый готов вкладывать в группу, но получить пробуждение от группы, здесь уже начинается проблема. С одной стороны, с другой стороны, написано, что постепенно все-таки группа влияет, пробуждает тебя и так далее.
2: Как подытожить эту статью? Как человек переходит от природы ради получения к природе ради отдачи? Как вообще он может распознать происходящее? Процесс. Все, что описывается в этой статье, это процесс. И решение, которое мы слышим от Рава, что нужно войти в группу, которая тоже хочет быть частью того процесса, и за счет того, что каждый вкладывается в группу и требует товарищей, чтобы предоставили важность величия Творца, так, собственно, он может участвовать в этом процессе и почувствовать Творца. Почувствовать, потому что прошел весь этот процесс, но не один, а вместе с группой, которая давала ему воодушевление. Он договорился с группой. Он в них вкладывался и получил от них величие Творца.
1: Этот ежедневный выбор окружения, построить окружение. Так же, как он привел пример с Рабашем. Оставьте меня в покое, только, как сказал Рабаш, чтобы он мог заниматься приближением к Творцу. И мы видим, что выбор, он происходит.

0: Здравствуйте, приветствую всех. Добро пожаловать на наш шестой урок в серии уроков по вступлению в науки Каббала. И, как мы уже сообщили, сегодня это будет последний урок этого цикла, этой серии. И как в любом обучении, изучении, если мы посмотрим назад, мы выучили достаточно много понятий. И можно понять, что несмотря на то, что это какие-то абстрактные понятия, но на самом деле мы тут изучали новый язык, новую структуру. Каббалисты, особенно Бааль ха-Сулам, который написал для нас эти статьи, хотел помочь нам выстроить нашу связь с Творцом. Мы, конечно, говорили о цимцуме, сокращении, о кли, о желании получать, но, может быть, у вас создалась какая-то путаница, и вы не находите себя в этой общей структуре. Но вы не должны беспокоиться, потому что мы, как всегда, сделаем небольшое повторение, также будем продолжать дальше углубляться в наше обучение, но сегодня вы получите более объемную и широкую картину. Очень важно, что мы здесь находимся вместе, мы учимся вместе, и мы пытаемся нашим сердцем найти себя в этой всей структуре, в этом всем материале. Да? Я желаю нам прекрасного урока. Приветствую наших преподавателей. Авью, Михаэль, здравствуйте.
1: Приветствую всех.
0: Здравствуйте. Мы очень рады быть с вами здесь, и мы надеемся, что вы тоже чувствуете ту же любовь у себя в сердце и эту радость у себя в сердце. Если вы чувствуете радость, вы можете улыбнуться или послать какой-то смайлик. Но это никогда не вредит радоваться в течение дня. Это дает вам топливо, это дает вам силы и энергии в работе. Прежде всего, мы очень рады, что вы решили посвятить воскресенье развитию вашей точки в сердце вместе и с другими вещами, которые наверняка наполняют вашу жизнь. И мы очень рады, что вы выбрали быть с нами. Это не само собой разумеющееся явление, и именно это постоянство, неделя за неделей, постоянное обучение, оно нас продвигает. В науке Каббала нет прыжков. Мой учитель вот так руками показывал. Невозможно прыгнуть. Ты можешь прийти с очень большим желанием, думать, что если вот ты сейчас дашь вот такой удар сильный, то вдруг, бум, откроется духовный мир. У меня был дорогой товарищ, есть дорогой товарищ. Мы сейчас прорвем махсом, прорвем барьер между нами и высшим миром. Но Рав приводил такой очень интересную, очень интересный пример. Вы знаете, в Израиле есть такие скалы, базальтовые скалы. Они очень-очень такие давние. Они еще с тех периодов, когда здесь были вулканы. И эти базальтовые скалы очень-очень тяжело сломать. И в одной из притч написано о каплях, которые капают и точат этот камень постепенно. И вот эти вот капли, конечно, не физические капли, а капли окружающего света. И постепенно этот окружающий свет действует на наше желание получать, наше огромное эгоистическое желание получать. Мы сегодня будем говорить о понятии, которое называется на иврите кошиют. То есть вот эта сила это и овиют, то есть толщина этого желания получать. Мы будем говорить об обоих этих понятиях. Насколько желание получать, оно такое жесткое, грубое. Это очень такое понятие, с которым очень тяжело совладать. Наш учитель говорил, что самая твердая материя в этом мире — это наше желание получать. И так мы хотим постепенно, через притяжение высшего света, через обучение, через слова Бааль ха-Сулам, которые мы будем читать, будем смотреть клипы с доктором Михаэлем Лайтманом, нашим равом. И даже если мы не все понятия точно понимаем, мы очень хотим их понять, очень хотим их почувствовать, найти их внутри себя. Мы сейчас учимся для того, чтобы прежде всего понять, о чем говорят каббалисты. И когда мы поймем, о чем каббалисты говорят, мы сможем выстроить важность этого. И очень захотим находиться в этом процессе. Сегодня мы проводили урок сегодня утром. У нас есть каждый день утренние уроки в ранние часы утра, и там мы показывали клип Рава, где он объясняет, что ты не можешь поменять сам процесс. Ты можешь только ускорить темп прохождения этого процесса. И это самое главное. Мы хотим ускорить этот процесс, ускорить темп. Как? С помощью тех действия, которые мы делаем, и притяжением высшего света, возвращающего к источнику. Что мы будем сейчас делать? Вот как Тами уже сказала, мы сегодня находимся на шестом уроке по структуре высших миров. Эта серия уроков, ее цель была в том, чтобы дать вам общую картину. Понятно, что это не то углубленное изучение, которое вы могли бы пройти. Мы говорили о том, что сам урок по введению в науки каббала — это десятки уроков, это несколько длинных месяцев обучения. Но мы выбрали дать вам общую картину, очень важную, очень глубокую, не поверхностную, но, конечно, она частично, потому что дальше продолжается процесс, который описан в книге «Талмуд 10 сферот». Это около 1500 страниц. Это Баля Сулам написал эту книгу. У нас сейчас нету полугода, чтобы это изучать вместе детально, и поэтому сегодня мы немного расширим картину и углубим ее, выучим несколько новых понятий, подготовьтесь, немного понятий, но будут. А в конечном итоге мы дадим какой-то, как-то подсуммируем это все, чтобы у вас была картина, чтобы, если завтра вы подключитесь к более продвинутому уроку, вы услышите какие-то понятия, как цимцум, масах, о, это я знаю, это я помню, отраженный свет, о, это я помню, о чем речь идет, или окружающий свет, прямой свет и так далее. Вот эти понятия, чтобы у вас, даже если я четко и глубоко не понимаю, о чем речь, я, в принципе, смогу понимать процесс. Это очень-очень важный процесс. Почему этот процесс так важен, Михаил?
1: Процесс важен, потому что он приводит нас к Творцу.
0: Что, не зная этих понятий, я не могу раскрыть Творца?
1: То, что мы читаем эти отрывки, и на самом деле это не важно, мы теперь на этом этапе, нам не важно, мы это знаем или нет, мы понимаем, что приближение к Творцу — это изменение желания. Должно быть изменение желания. А разум служит желанию. Конечно же, если у меня есть желание, обратное желанию Творца, то и разум, он обратен. Поэтому те рукописи, которые написаны вроде бы о будущем мире, здесь говорится о мыслях и действиях Творца. И, конечно же, я в разуме не могу их изучать. Я, конечно же, могу их выучить, но это мне не поможет. И в тот момент, когда я концентрируюсь на изменении желания, тогда я в конце концов получаю разум, и через новый разум я начинаю понимать эти действия. И мы это знаем из опыта, мы это прошли, но сам процесс очень важен. Вообще, процесс изучения науки каббала нужно радоваться и наслаждаться самим процессом, находя в нем. Но это как во всем нашей жизни. Скажем, мы работаем над нашим телом и делаем разные упражнения. Есть люди, которые посвящают здоровью тела много времени. Понятно, что мы каждый день должны посвящать этому четверть, полчаса, некоторые по несколько часов посвящают, и развиваем разум, где мы приходим к хорошему ощущению. Я не говорю уже о здоровье, но ясно, что ощущение, оно хорошее. И нам важно с вами точно так же изучать подход. Я подхожу к развитию внутреннего человека во мне. И этому я посвящаю 10 минут, день, час, 2 часа. Сколько вы сами решите. И неважно, сколько областей мы в этом изучаем, вы видите, мы уже с вами изучаем больше полугода. И сначала мы говорили о Гуфе Адама Ришона, это только знакомство с наукой Каббала, дали немного о свободе воли, о свободе выбора, как воспринимается реальность, как мы ее воспринимаем, о нашем эгоизме, немного об истории науки Каббала. И, конечно же, мы можем углубляться в продолжение в каждую область этой науки все больше и больше. И на прошлых уроках мы давали строение души, которое описывает Бааль Сулам. И здесь говорится о действиях и мыслях Творца, как Он создал и сотворил наше желание, и в соответствии с этим мы поймем, как мы должны выстраивать отношения к Нему, соответственно. И, конечно же, это только пробное учение. И мы начнем вскоре изучать третью часть.
0: Это очень волнующая часть.
1: Это волнующая, и там принципы работы в группе. И знаете вы это или нет, хотите или нет, но эту высшую силу можно раскрыть только в группе людей.
0: Они еще не знают, но мы будем об этом изучать.
1: Я уверен, что они слышали об этом, читали, слышали, потому что ничего не поделаешь. И в нашем мире любое серьезное исследование один человек не может сделать, это делает группа людей. И, конечно же, та сила, которую мы называем Творцом, высшая сила, ее можно постичь только когда мы создаем исследовательскую группу, именно там эта сила раскрывается, и мы со следующей недели начнем изучать, что является условиями раскрытия этой силы в группе.
0: Да, и в конце урока мы вам четко опишем всю, весь процесс обучения, чтобы вы поняли, как вы продолжаете и раскрываете Творца. Мы сейчас заканчиваем очень важную часть, но это всего лишь часть. Это всего лишь второй этап. Первый этап был базовые понятия, какая-то база. Второй этап — это структура миров, это язык Каббалы, запомните, это есть язык Каббалы. А третья часть будет говорить о нашей групповой работе. Это как две ноги, невозможно идти только на одной ноге. Нам обязательно нужно и понимание языка Каббалы, и постепенная духовная групповая работа. А в конечном итоге мы это все соединим воедино. Это значит проложить этот общий путь к духовному продвижению. Мы будем вас учить так, как учил нас наш учитель. Это то, что мы от него переняли. И прежде чем мы входим во все эти понятия и связи между ними, ваши вопросы, которые я уверен, что у вас есть, и вы, конечно, посылаете их нам, давайте посмотрим клип номер один, где Рав нам немного объясняет, что мы изучаем во введении в науку Каббала. Мы называем это птиха, введение в науку Каббала. Это предисловие, которое написал Бааль Сулам, называется «Введение в науку Каббала». Птиха. Птиха на иврите — это открытие. Бааль Сулам видел в этом предисловии раскрытие науки Каббала. То есть то, с помощью чего человек раскрывает для себя науку Каббала. И он видел в этой книге, в этой статье обязательный этап для продвижения ученика, чтобы он мог правильно учиться. Даже посмотрите на себя. Вы уже сейчас, даже после 6 уроков по птихе, по введению в науку Каббала, когда вы думаете о понятии «свет», это не тот свет, о котором вы думали месяц назад. У вас уже есть в голове вот эта стрелка, которая спускается свыше, сверху вниз. Это желание Творца дать творению. Это уже начало понимания этого духовного процесса. Это очень важно, потому что это отдаляет вас от вот этого материальной путаницы, и это помогает вам приблизиться к тому, что, о чем говорят каббалисты. И не забываем, что до, во время и после всего этого процесса мы хотим притягивать свет, возвращающий к источнику. Это такое небольшое было предисловие. Сейчас посмотрим клип номер один и начнем входить в учебу, в материал. Клип номер один.
1: Введение в науку Каббала, как мы изучаем Бааль Сулам, хочет объяснить нам структуру системы, которая связывает нас с Творцом. Творец находится на высшей ступени, мы на нижней ступени, И между нами существует система 125 ступеней, которые делятся на пять миров и пять парцуфов в каждом мире и пять сферот в каждом парцуфе. В общем, 125 ступеней, и мы должны в нашей работе подняться по этим ступеням из самого низкого нашего состояния к состоянию Творца, то, что называется, самому высокому. Вот и все. Так давайте продолжать, несмотря на то, что все эти вещи нам не очень-то понятны, и даже если мы запомним эти вещи, они будут искусственными, мы должны их постичь из работы в нас. И тогда с помощью света, возвращающего к источнику, который светит нам самые вершины ступеней, с вершины лестницы до самой низкой нашей ступени, это тот самый высший свет, который влияет, он должен привести нас к духовному подъему и пониманию того, о чем здесь говорится.
0: Вот точно как сказал Рав, свет, возвращающий к источнику, должен нас духовно поднять и дать понимание, о чем здесь идет речь. Мы хотим сейчас показать вам или напомнить вам о чертеже, который мы уже видели раньше, который описывает процесс. Давайте посмотрим слайд номер 10. Слайд номер 10. Вы видите тут несколько понятий. Давайте немного объясним. Что же мы видим? Мы видим, что свыше, вы видите желтую стрелку, идет прямой свет, Ор Яшар, то есть желание Творца наполнить творение. Творец — это желание отдавать. Насколько? Ну, как можно больше. И мы уже знаем, что та Малхут, о которой мы говорим, то есть Бхинадали, то есть четвертая стадия после распространения четырех стадий прямого света, и это чувство стыда. Наш учитель это называл, что стыд — это отдельное творение. Малхут решает не принимать ради получения. Почему? Потому что ощущение разрыва, неподобия с Творцом делает так, что она не хочет принимать наслаждение ради получения, как мы говорили на прошлых уроках о притче гости-хозяин. И тогда мы видим, что та же Малхут отталкивает свет. Она решает не принимать его. Она делает действие, которое называется цимцум, сокращение. Сокращение, оно только на намерение. Желание остается огромным в Малхут, получить все наслаждение, но с намерением ради получения она решает не получать. И этот свет, который наталкивает, называется Орхузер, отраженный свет, это синяя стрелочка наверх. Что потом происходит, Михаил?
1: Да, и все остальное потом зависит от экрана. Мы будем сейчас изучать, что в экране есть сила, которая отталкивает наслаждение, но как мы, представьте себе, вдруг у человека есть сахарный диабет, и вдруг ему с неба падает торт, содержащий сахар, например. Вот так у него должна быть сила отталкивания. Так каббалисты умеют измерять эту силу отталкивания, только там вместо торта раскрывается Творец, связь с ним. И тогда есть у меня сила отталкивания в экране. Вы помните, что экран — это антиэгоистическая сила, масах, когда я должен оберегать себя от того, чтобы получать силу Творца для себя. Представьте, у вас есть связь с Творцом, и у вас есть несколько проблем, которые вы хотите, чтобы он решил вам, и вам нельзя пользоваться этой связью. Решать проблемы других, да, вы можете просить, но свои нет. Но представим себе такую ситуацию. Это не совсем точно, но скажем, в качестве примера. Так сила, которая позволяет мне оттолкнуть наслаждение, которое предлагает мне Творец. Ну, скажем, Творец предложил мне помощь. Скажи, что ты хочешь, я готов. И тут я начинаю прежде всего. Я не хочу, вы помните, стоит, да? Я прежде всего ничего от него не хочу получать, не хочу стыдиться. Как бы не хочу, конечно же, хочу получить, но та сила, которая есть у меня, оттолкнуть предложение Творца, несмотря на его уговоры. Это называется силой твердости кашиют экрана. И есть еще одна вещь. Сила авиюта, толще дословно экрана. Авиют — это насколько я все-таки хочу, чтобы он решил мне эти проблемы. Это желание, может быть, как желание к торту большим. Скажем, у меня большое желание к торту, а авиют поменьше. У каждого из людей есть авиют, желание, то или иное. Так у нас есть как бы есть два параметра. Моя возможность оттолкнуть предложение наслаждения или Творца, и возможность привлечь это, получить это, желание это получать. Все это находится в этом механизме, можно так сказать, который называется масах, экран. Это то, что объясняет нам, людям, наука Каббала, что мы должны выстроить это. Это не приходит от Творца. Это мы, как творение, строим сами. То есть твердость кашиют, которая в экране, то есть сила отталкивания наслаждения и авиют, желание привлечь это наслаждение, желание получить, это зависит от нас, от людей. Что там еще было?
0: Да, мы сейчас прочитаем вместе 21 пункт. Скоро мы его прочитаем вместе. Но перед этим давайте войдем в пояснение. Очень важно послушать, это очень глубокое объяснение Рава о твердости и толщине экрана. Клип номер 6, потому что там мы поймем. Вначале мы говорили об этом процессе очень просто. Свет приходит, Малхут его отталкивает, его не принимает. Это все было понятно до сих пор. То есть сокращение не на желание. Я все время повторяю, Рав все время это повторял. Я просто повторяю за ним, что цимцум, сокращение не на желание, а на намерение. Намерение ради себя. И вот эта сокращенная Малхут, точно так же, как в притче «Гости хозяин», она стоит пустая. Но свет хочет наполнить Малхут, и он давит на нее. Есть точка, мы не будем вас путать с разными понятиями, есть точка, которая называется табур, и там свет постоянно давит на Малхут, потому что он хочет войти, он хочет наполнить кли. И сейчас из этого давления в притче Баля Сулам называют это уговоры хозяина, уговоры в сторону гостя, выстраивается новое кли. Это экран, масах, который уже делает расчет, сколько я могу получить ради отдачи. И вот этот один грамм, который он может получить ради отдачи и входит внутрь, это называется внутренний свет. Но процесс не заканчивается тут. И это именно то, что мы хотим вам показать. Сейчас мы будем говорить о твердости и толщине экрана и потом объясним дальше, как продолжается этот процесс. Это не единоразовый процесс, это процесс, который все время продолжается, потому что свет постоянно давит на Малхут получить еще и еще свет. Давайте посмотрим клип номер 6 с объяснением о твердости и толщине масаха, экрана, и там мы потом будем изучать о духовных парцуфах и продолжении этого процесса.
1: Там, где есть авиют, там должна раскрыться и кашиют, твердость, авиют со стороны желания, кашиют, твердость со стороны экрана. Человек, который очень-очень чего-то желает, как он может сделать на это сокращение цимцум и экран, масах? А в нашем мире нет сил для этого. в нашем мире, а врач сказал мне, что нельзя мне то-то и то-то, я сам себя пугаю, я вижу разные картинки, фильмы, что будет в случае, если это получу, и мне не хочется получать, я готов преодолевать. Это не называется преодоление, это называется поменять шило на мыло. Когда вместо одной цели я выбираю другую цель, которая важнее, лучше, более целесообразна, чем первая цель, и ничего не происходит. В этом только мой эгоизм все больше работает, и только. Поэтому в нашем мире есть много людей, которые кажутся сильными, которые привлекают себя к тяжелой работе, к преодолению, к спорту, к диете, к разным вещам. Они выстроили для себя более окупающуюся цель, чем отдыхать, есть и того, что они делают и всего. Они рекламируют себе важность новой цели с помощью группы, с помощью разных средств. Это не экран, не сокращение, не отраженный свет, ничто. Это просто поменять одно на другое, шило на мыло. И нет никакой связи между этим и духовным. Если я убеждаю себя в том, что духовное более важно и стоит, и зачем я теряю свою жизнь на этот мир, во что я погружен, если я выбираю духовное, то есть отдачу, любовь к Творцу и еще цели подобного рода, поскольку они мне кажутся более целесообразными, вместо удобства, хорошего ощущения и всего и вещей всевозможного рода, я ничего не сделал. Я не обратился к духовному. Я обратился к тому же своему эгоизму и говорю: «Слушай, дружище, нам стоит работать, и тогда мы получим рай. Нам стоит работать, поэтому мы получим такие вещи, которые гораздо лучше, чем мы заработаем в банке». И это совершенно не является духовным. Это называется клипой. Так как же я задействую эту твердость в масахе, это кашиют в масахе? Где этот масах? Масах, экран, может прийти только под воздействием света, возвращающего к источнику, только с помощью Творца, который дает мне этот масах, а не то, чтобы я его сам достигал. И тогда этот масах, экран, кашиют, твердость действуют в том же месте, где есть авиют, и они взаимно уравновешены, и тогда я на самом деле меняю для себя цель, когда вместо того, чтобы это раньше было направлено к самому себе, сейчас это направлено на самом деле вне меня к Творцу. Творец находится внутри, в желании получать моем. Что значит «вне меня»? Это находится на более внутреннем уровне, и я это направляю к нему. То есть не то, чтобы результат действия, которое ощущается в моем желании наслаждаться, но в нем.
2: Михаэль,
1: да, и так вы видите из объяснения того, что мы слышим, что экран масах мы не можем получить от общества, мы не можем достичь этого сами, мы можем это получить только от Творца. То есть в этом вся разница во всех методиках. От всех методик отличия. Что значит, что мы получаем от Творца? Это то, что мы исследуем. То есть, что это за экран? Я не могу попросить о чем-то, о чем я не знаю, что это. Поэтому мы прежде всего изучаем эту методику. Что такое экран? Что это за сила? Что я могу достичь с помощью нее? Затем мы изучаем, кто такой Творец, при каких условиях он может дать мне эту силу, как я могу соблюдать все эти условия. Это система взаимоотношений. Ну, скажем, вы пришли в банк, чтобы получить ссуду. Понятно, что банк просто так вам ничего не даст. И ты должен показать, ради какой цели ты берешь деньги, как ты их берешь, тебе нужны поручители, ты должен показать работу, то есть целый процесс. А мы думаем, без всякой связи. Я услышал, что экран — хорошая вещь. Ну, давай. Нет, это процесс. Но важно понять, это очень важный момент, что мы не сами этого достигаем. Я для того, чтобы, скажем, Раф объяснил, поменять шило на мыло, то есть имеется в виду, что если я решил, что сейчас духовное для меня важно, я услышал, стоит мне в это вкладывать, материально и так ничего не стоит, и так мы умрем, все, я иду на это. Но на самом деле человеку для этого много не нужно, нужно поддерживающее окружение, и все. Экраны, масах — это что-то другое. Для того, чтобы достичь духовного Творца, недостаточно силы группы. Человеку нужна настоящая связь с Творцом, и не просто связь, а очень ощутимая связь. Он должен просить у Творца, чтобы дал ему эту силу, и для того, чтобы он дал ему это, он должен углубиться.
0: Да, конечно. Ему нужна потребность. Ему нужна потребность. Одно из того, что Баля Сулам говорит, ты всегда это любишь повторять, что человек не рождается с потребностью в шестом пальце. То есть у нас нет потребности естественной в отдаче. Это не что-то, что существует в нас. Но из обучения, из общества, именно для этого нам нужна группа, это об этом мы будем говорить со следующей недели, которая выстраивает во мне величие и важность, важность цели, важность Творца, свойство отдачи. Вдруг это то, что было мне совершенно неважно, оно становится для меня важным. Настолько важно, что я просто обязан постичь это. Я обязательно должен это постичь, и я стараюсь своими силами, у меня не получается. Стараюсь своими силами, у меня не получается. Я опять стараюсь своими силами и добавляю в это еще действие еще друзей, подруг, товарищей и так далее. Но все равно не получается. Но у меня выстраивается важность. И постепенно во мне создается эта потребность. Рабаш, это старший сын Баля Сулама, написал около 300 статей. Большая часть этих статей говорит о процессе построения потребности. Он это называет построение кли. Он это объясняет, связывает с тем, что написано в Торе и так далее. Не будем сейчас в это входить. Но сердце этого всего — это выстраивание потребности. Я только маленькое желание, маленькая точечка, которая называется точка в сердце, которая просто интересуется духовным. А мне нужно выстроить очень сильную потребность, очень сильное желание, которое очень-очень сильно хочет. И это сочетание между очень сильным желанием и невозможностью это постичь выстраивает требования к Творцу, которые мы потом называем молитвой и так далее, и так далее. Это то, что мы пытаемся сделать с помощью нашего обучения. А во всем этом участвует свет возвращающих источников. Почитаем немного.
1: Итак, мы почитаем 21 пункт «Введение в науку Каббала», и посмотрите, что пишет Баль Сулам о кушают и овьют экрана. 21. И ты уже знаешь, что материал экрана, в общем, называется, выясняется в имени кашиют твердо, что означает, подобно тому, как очень твердый предмет не позволяет чему-либо хоть в чем-то проникнуть внутрь его границ. Также и экран масах не позволяет ни в чем высшему свету пройти через него к малху. То есть экран масах — это сила, которая не дает свету, и это всегда наслаждение, войти в малхут. Малхут — это наше желание, четвертая стадия авиюта. Это эгоистическое начало наше, то есть кпхине дали. Таким образом, считается, что всю ту меру света, которая предназначена облачиться в Клималхут, экран задерживает и возвращает обратно. Также было выяснено, что эти пять уровней авиюта, имеющихся в пхине дали, в четвертой стадии включаются и входят в экран, соединяя с ним мере кашиюта, твердости в нем. Мы об этом еще не говорили, но и в четвертой стадии Малхут есть тоже пять, он говорит, в четвертой стадии есть пять уровней. И что это за пять уровней? Потому что творение... Творец создал творение по пяти уровням. Кетер, Хухма, Бина, Рампин и Малхут. И в результате этого и в экране есть эти пять стадий. Но относитесь к этому как к нашему миру. Мы делим все наслаждения, да, на четыре вида. И есть основные наслаждения, затем деньги, власть, знания и самореализация. Так психологи это классифицируют. И также в науке Каббала делят на пять как бы форм связи с Творцом. И тогда еще раз, также выяснено было, что эти пять уровней авиюта, имеющихся в пхине далит, включаются и входят в экран, соединяя с ним мере кашиюта, твердости в нем. И поэтому различаются в экране пять видов Зивуга ДАКА, ударного соединения, согласно пяти уровням авиюта в нем. Зивуг ДАКА на полный экран, имеющим полностью все пять стадий авиюта, поднимает отраженный свет, достаточный для облачения всех десяти сферот, то есть до уровня кета. А зивуг ДАКА с экраном, масахом, в котором не достает авиюта четвертой стадии пхины далит, а есть только авиют пхины гимель третьей стадии, поднимает отраженный свет, достаточный, чтобы облачить 10 сферот лишь до уровня хохмы, и в нем не хватает кетера. А если в нем есть только авиют пхины бет, второй стадии авиюта, его отраженный свет, орхозер, еще меньше его, хватает лишь для облачения 10 сферот только до уровня бины, и не хватает в нем кетера и хохмы. А если в нем есть только авиют пхины алев в первой стадии, его отраженный свет, орхозер, еще меньше и достаточен только, чтобы облачить до уровня тиферет, и не хватает в нем кетер, хохма, бина, кахаб, сокращенно. Облачить — это значит достичь. Как мы изучаем, это по-настоящему процесс. Я дочитаю до конца сначала. А если в нем не хватает также авиюта пхины алиф, и остался в нем лишь авиют пхины шорыш, корневой авиют, его соударение со светом настолько слабое, что его достаточно только лишь для оплачения уровня малхут, и не хватает в нем первых девяти сферот, это кетер, хохма, бина и тиферет. То есть о чем здесь говорится? Представьте себе картину, которую Бальсулам описывает с гостем и хозяином, когда гость приходит к хозяину, хозяин все время его уговаривает и хочет, чтобы он принял все больше угощений. Скажем, если есть пять видов угощений, пять видов связи с Творцом, и каждый раз, когда он предлагает мне, скажем, он предлагает, прежде всего, все пять порций, я отталкиваю, и я вижу, что если я прихожу и начинаю пять из их видов угощений съедать, я забываю хозяина. Тогда хозяин мне предлагает четыре вида угощений. Я проверяю экран и вижу, что не могу. Дохожу так до одного вида угощения, и тогда я обнаруживаю, что я тогда не забываю о хозяине. И это все. Как я прихожу к тому, что я четыре вида угощения не могу, а один вид угощения могу? Только с помощью силы экрана я это определяю, и Творец мне дает эту силу, и тогда я могу на самом деле измерить, что я могу получить ради хозяина, и думать о нем при этом, а чего не могу. Так же, как и в нашем мире, вы видите, есть у меня желание, я могу оттолкнуть половину торта, четверть, скажем, Юничи пригласил меня домой и дал мне разные виды угощений. У меня есть эта сила? Я думаю, что есть у меня сила. Часть получить, часть нет. То есть эти келим существуют в нас по отношению к Творцу. Мы бы не выдержали даже секунды, потому что это то, что, против чего человек не может устоять, против таких услаждений, наслаждений. И это вот то, что он нам объясняет, это сила икра.
0: То, что здесь происходит, если раньше мы говорили о процессе в общем, то сейчас этот процесс становится более сложным. В нем есть еще слои. Мы сначала говорили о госте и хозяине и сказали, что с одной стороны сидит хозяин, очень сильно хочет дать гостю без ограничений, с другой стороны, гость очень сильно хочет получить у хозяина. Послушайте, это притча Бар-Сулама, поэтому мы ее повторяем. Но сейчас мы уже хотим поговорить о самой трапезе. Трапеза — это не просто общее какое-то наслаждение, а говорит нам Бар-Сулам, и так и Рав нам нас учит, что есть на столе пять блюд. Чем они отличаются друг от друга? Ну, скажем, первое блюдо, самое большое, ну, там, не знаю, мясо, ну, или представьте себе то, что вы больше всего хотите. Это самое большое наслаждение. Потом уже есть меньшее наслаждение, там, суп, потом рыба, потом салат, потом...
1: Сначала рыба, потом...
0: Ну хорошо, сначала рыба, потом суп. Вы там выправьте себе, чтобы не было путаницы в духовных мирах. Но что на самом деле символизируют эти блюда? Это то количество наслаждения, которое я могу получить от этого блюда. Что такое твердость и толщина? Толщина — это насколько я хочу. Мы помним, что цимцум — сокращение не над желанием, а над намерением. А желание остается огромным, огромным. А что мы сокращаем? Намерение ради получения. Ради получения мы не хотим получать. И вот гость сидит там. И вы помните, да, что у нас есть твердость масаха, твердость экрана, то есть это сила противостояния. Это моя возможность отрезать это наслаждение, когда оно с намерением ради получения. Это идет от закона цимцума, сокращения. Экран — это уже развитие этого сокращения. Сокращение — это просто я отталкиваю. А масах, экран, он уже начинает делать расчет. Это вот новое явление. Он начинает производить расчет. Свет приходит, давит на меня. Получи все, прими все. Все эти пять блюд — это огромное наслаждение. Но я делаю сокращение, отталкиваю этот свет. И вот сидит гость, а хозяин продолжает на него давить, принять наслаждение, потому что цель хозяина — насладить, отдавать. Бар-Сулам говорит, что сокращение — это просто против цели творения, потому что хозяин хочет отдавать, а я сейчас от него ничего не получаю. И сейчас гость начинает производить расчет. Он, допустим, берет вот мясное блюдо, или то блюдо, которое вы больше всего хотите и любите. Он видит, что он не может принять его ради отдачи. И поэтому он даже кусочка не пробует. И переходит к следующему блюду, меньшему блюду. Ну, допустим, вот рыба, как сказал Михаил. И он проверяет, может ли он эту рыбу поесть ради отдачи. Проверяет, видит, что нет, не может. Что он делает? Отталкивает. И так далее. Суп, салат. И, допустим, самое маленькое блюдо он может в чем-то получить ради отдачи. И он получает только это. Он не ест ни рыбу, ни мясо, ни суп, ни рис. Только вот пьет немного воды, потому что именно это то, что он может принять с намерением ради отдачи. И тот свет, который входит в него, называется уже внутренний свет. Но хозяин продолжает его уговаривать. Вы помните, он уговаривает постоянно. Общий свет — окружающий свет, продолжает на него давить, принять в себя и мясо, и рыбу, и так далее, и так далее. И так постепенно он каждый раз производит расчет о каждом блюде, что он готов получить. Клип номер 7. Там нам раб объясняет и четко вырисовывает весь этот процесс. Если раньше мы говорили в общем об экране, мы сейчас начинаем понимать, что в экране есть 5 различных стадий, которые идут от начального разделения вот этих 4 стадий прямого света. Да? Это не случайно. Тут есть 4 стадии распространения света, плюс корень до него. А сейчас Малхут делает то же самое, только в ней выстраиваются 5 стадий экрана. В других местах мы используем цифры и проценты, и поэтому говорим, что Малхут может принять только 20%. Это не ради цифр, это просто, чтобы иллюстрировать, что Малхут может только часть наслаждения принять ради отдачи. Клип номер 7. Посылайте нам ваши вопросы.

0: меньше
1: бины.
0: Если меньше тиферет, и если еще меньше только малхут.
1: Так мы понимаем, что зависит от величины желания получать. Здесь это авиют.
2: Авиют.
0: Авиют.
2: Авиют.
0: Толщина, дословно. И здесь стоит экран, масах.
2: Канзумеда масах.
0: Вот здесь он стоит, экран.

Масах. И тогда все света уходят обратно. И клей, чем оно толще, отбрасывает свет из своего авиюта, исходя из своей твердости, обратно к Создателю, к Хозяину. Поэтому каждый больше своего товарища, насколько он больше вот здесь, да, скажем, вот это пятый номер, скажем, это потому, что у него есть пятый номер его большого эгоизма. А если есть у него только четвертый уровень, он достигает и здесь четвертого уровня. Третий достигает третьего уровня здесь, второй второго уровня, первый первого уровня. Поэтому у маленького человека есть возможность немного отдавать, а у большого есть больше авиют, и тогда он может отдать больше. Михаль, да. Итак, мы хотим сейчас объяснить еще так вкратце одно понятие. Согласно тому, что вы сейчас видели на этом чертеже, вы видели, да, что это наша клей, выше этого клей существует экран, масах. Есть пять уровней этого масаха, который называется пятью уровнями авиюта. Авиют — это желание. Есть желание к мясу, к рыбе, к супу, к салату и к воде, например. Если я могу оттолкнуть... Творец хочет, чтобы я все получил. Если я могу оттолкнуть первое блюдо, это самое важное, скажем, это мясо, это указывает на то, что есть у меня очень большой экран и сильный, скажем, это одно действие. Затем я вижу, что я не могу этого сделать, я делаю тоже действие с рыбами. Итак, пять действий. Теперь каждое такое действие, каждый раз, когда приходит ко мне уговор Творца, то есть свет наслаждения, которое хочет войти в клей, каждый раз, когда я вывожу его, это называется миром, это называется скрытием, улам, алама скрытие, от мир, улам. Где же это находится во мне? В потенциале все эти вещи уже произошли, они находятся в нас, только мы должны их раскрыть, как всегда. Откуда вдруг в ребенке находится? Я смотрю на своего ребенка, милый такой, маленький, вдруг у него же появляется желание к власти, к знаниям. Что такое? Год-два назад не было, вдруг появилось. То же самое здесь. Откуда это есть в нем? Это заложено в нем, заложено во всей системе, не знаю, гена, где это находится. То же самое здесь. То есть здесь, после этого расчета, у нас выходит пять миров. Мир Олам, запишите от слова Алама, скрытие. То есть Творец скрывает Малим от нас наслаждения, которые заложены в том же мясе, рыбе, воде. Конечно же, говорится не о мясе и рыбе, о пяти видах наслаждения, которые Творец предлагает нам. И если я могу оттолкнуть самое большое наслаждение, это называется мир Адам Кадмон. Запишите себе, как он называется, мир Адам Кадмон. Если я могу оттолкнуть наслаждение, назовем это рыбой, да, это мир Ацелут, затем мир Брия, Ицира и Асия. Итак, у нас есть теперь пять миров.

0: до нашего мира. В нашем мире, называемом этим миром, «Уламазе» — это тоже понятие «этот мир», «Уламазе». Итак, еще раз повторим. Адам Кадмон — самый высокий, высокий мир. Затем Ацилут, Брия, Ецера и Асия. А затем уже «Уламазе» — этот мир. И в этом мире есть полное скрытие. Я вообще не чувствую Творца. Что значит, что я его не чувствую? Я не чувствую наслаждения от отдачи и соединения с другими людьми, с ближним. Не чувствую наслаждения. Вы можете сказать, что значит «не чувствуешь». Но в эгоистическом виде — да. Если я кому-то отдаю это, и есть у меня польза от этого, я могу это сделать, но это не называется действием. Говорится о скрытии намерения. Поэтому любовь и отдача — это две... Два понятия, которые скрыты в обвинении. Есть эгоистическое желание там ограбить банк или еще чего-то, но и обвинение без личной выгоды исчезает.
1: Из этого вы можете сейчас понять уже в более продвинутой форме, почему Творец скрыт в нашем мире. То, что то состояние, которое называется «наш мир», это то состояние, когда у нас вообще нет намерение ради отдачи. Все, что мы изучали, это процесс построения намерения. Сначала построение клей, потом построение намерения. В нашем мире, то есть сейчас вы понимаете, насколько глубоко мы уже копнули. Мы уже можем с вами об этом говорить. Наш мир — это то, та реальность, в которой нет намерения ради отдачи. То есть Творец максимально себя скрыл настолько, что мы даже не знаем, что он существует. Человек рождается в нашем мире, у него вообще нет понятия о том, что есть такая сила, которая называется Творец. Он, конечно, его не чувствует, но он даже не думает о нем. В определенный момент в его жизни, после того, как он постоянно получает через различные процессы, вдруг он раскрывает себе точку в сердце. А что такое точка в сердце? Это новое желание, которое Творец пробуждает в нас. Это вот такая маленькая точка интереса. Вот, ему становится интересно, что это за духовное понятие «Творец». Все, что вы сейчас слышите, вы слышите через свою точку в сердце, потому что на уровне нашего мира это никак вам не поможет. Это не научит вас зарабатывать больше денег, никак стать более красивыми или сильными, или как получить больше уважения или знания. Ну, знаете, такие знания очень ограничены.
0: Как мы знаем, что вы слышите через точку сердца? Именно Авиу сказал. Есть 407 человек в Зуме. Если бы у человека этой точки не было, он бы отключил Зум после минуты, как он услышал, потому что нет у него инструментов, чтобы это слышать. Для чего ему это нужно?
1: То есть единственное вы выгода, которую вы можете получить от этого урока, это развитие вашей точки в сердце, и она приближает вас к Творцу. И вот из этого, если вы помните три оси развития, да, мы, это была очень-очень важная модель, которую мы изучали. Давайте еще раз это быстренько нарисуем. Скоро мы перейдем к вопросам, посылать на вопросы. Вот. Это развитие сверху вниз, то, что Михаил объяснил, через пять миров. Мир Адам Кадмон, Ак, называем вкратце. Это самый чистый, самый очищенный мир. Потом мир Ацилут, мир Брия,
0: и в Брия Творец еще более исчезает, но его можно еще почувствовать.
1: Мир Ецера, то есть это процесс скрытия. Чем ниже мы спускаемся по этой лестнице, тем больше Творец скрыт. И мир Асия. Докуда? До состояния, когда Творец полностью скрыт. И это уже называется наш мир. И это находится вот здесь. Вот здесь мы находимся, и тут мы развиваемся через пять желаний. Еда, секс, семья, деньги, слава, знания. Пока раскрывается точка в сердце.
0: Но у него есть еще вера. Скажем, я прочитал книги, что есть Творец, я ему верю. Это уже другое.
1: Тут и разница между религией, наукой и Каббала. В нашем мире я могу просто верить в разные вещи. Почему? Потому что кто-то для меня важный рассказал мне что-то, я ему верю. Вот очень просто. Я не чувствую этого. Я не знаю, существует оно или нет.
0: Не могу это измерить, проверить это явление. Я верю. Он мне рассказал какую-то одну историю, этот мне рассказывает другую, я верю. Вы понимаете? Есть более 3000 верований у человечества, которое оно развило. Я верю, это нормально.
1: Это нормально, только это не связано с духовным. Мы не пренебрегаем. Может быть, просто сейчас у нас есть больше слов, чтобы объяснить вам, чем это отличается от того, о чем говорим мы сейчас. И тут мы начинаем подниматься вверх через 125 ступеней. 5 миров. 5 умножить на 5 умножить на 5. А вместе это 125 ступеней. 125 ступеней чего? 125 ступеней выстраивания намерения ради отдачи. Каждый раз с новым авиютом, то есть толщиной желания. То есть есть 5 видов желания, 5 видов авиюта, которые делятся на 5 и 5, и на каждый из этих авиютов выстраивается уровень кашиют, то есть твердости масаха, выстраивается масах, экран, с намерением ради отдачи. То есть каббалисты, которые это постигли, они различили 125 различных таких ступеней. И это точно процесс. Докуда? Пока мы не приходим к гмартикуну, конечному исправлению, полное подобие Творцу.
0: Так посмотрите, откуда 125? Есть у нас 5 миров, скажем, в мире Ак, есть 5 парцуфов. Парцуфом называется процесс, когда свет входит, часть отталкивает.
1: Ну, как
0: в этом весь расчет. И в каждом парцуфе есть 5 сферот. Кетер, Хохма, Бина, Зерампин, Малху. Так 5 помноженное на 5 и на 5 — 125 ступеней.
1: А почему 5? Потому что это идет от 4 стадий прямого света плюс шореш, корень. Тут очень четкий порядок и закономерность, которую описывают нам каббалисты. Они раскрыли уже все эти ступени. Мы изучаем это только сейчас. Почему? Потому что мы очень сильно хотим раскрыть эту систему. Мы скоро перейдем к вопросам. Через полминуты. Тут очень красивый клип, где задают Раву вопрос, который, может быть, существует в каждом из вас. Где это все во мне? Где это я вижу в моей жизни? Давайте посмотрим клип номер 9. Посылайте ваши вопросы, мы скоро начнем на них отвечать и выясним вместе. Это очень важно, задавать вопросы, потому что это процесс притягивания света, возвышающего к источнику. Каждый вопрос товарища, в который я включаюсь, это моя возможность притянуть свет, возвышающий к источнику. Давайте посмотрим клип номер 9 и начнем отвечать на вопросы. Где я вижу это в моей жизни? Я должен знать, что я сейчас в отраженном свете, получаю окружающий свет. Где это?
0: Ты постепенно начинаешь чувствовать из своего отношения к группе, к товарищам, из своего эгоизма. Как ты работаешь с этим? Как ты должен работать, чтобы ты выходил из себя? Вся наша проблема — это восприятие реальности, когда мы должны выйти из себя, не чувствовать реальность через коробочку, в которой мы сейчас находимся, в этом теле, в котором есть 5 дырок, да? И это называется 5 наших органов чувств, через которые мы впечатляемся от того, что есть снаружи. Снаружи есть высший свет, и ничего кроме этого. Но я чувствую, что снаружи есть какой-то мир. Откуда это приходит? Это исходит от того, что я так внутри устроен. И мне кажется, что это находится снаружи. Так мы изучаем из восприятия реальности. И поэтому у нас нет иной проблемы, как только начать воспринимать истинную реальность или даже немного обчувствовать, что есть разница между тем, что я воспринимаю внутри, и тем, что есть снаружи. Тогда человек уже начинает понимать, что он находится во сне, что он находится во лжи, в обмане. Поэтому наша вся работа через группу, через внешнее такое действие, когда мы стараемся выйти из себя, что кроме меня есть еще товарищи, которые выводят меня из себя, помогают мне, дают пример. подстегивают, и тогда я в таком виде способен выйти, вызвать свет, возвращающий к источнику, выйти из себя. И тогда я вижу, что вне меня на самом деле существует мир, свет, мир бесконечностей. И тогда я уже начинаю работать со своими новыми келим. И это уже называется авиют, масах, урхозер.
1: Итак, мы перейдем к вашим вопросам. Тут действительно очень много вопросов. Начнем с вопроса Татьяны из Украины. Как можно сказать, что это не дает ничего в этом мире? Ведь это дает радость, мотивацию, еще много положительных вещей. Авью. Да, вы правы, Татьяна. Конечно. И именно поэтому мы выбрали ваш вопрос. Это действительно дает смысл, это дает величие, это дает важность, это дает радость. Я имел в виду, что это не дает никакого эгоистического наслаждения. Это дает наслаждение, которое уже связано с вот этим желанием, которое называется точка в сердце. И духовное развитие происходит через точку в сердце. Это верно, что вокруг происходят еще разные вещи, но постепенно точка в сердце становится важнее других желаний.
0: Да, и это имелось в виду, что это не поможет ни в бизнесе, как иногда пытаются продать все эти вещи, еще в разных вещах, но нет сомнения, что самореализация и с точки зрения того, что человек даже немного учит, даже пока еще не постигает, но приближается к Творцу, согласно тому же закону подобия свойств, чем ближе он к свету и Творцу, с помощью того, что он учится и старается, нет сомнения, что это тоже влияет на этот мир, на все процессы, которые Творец в общем видит. Воздействует именно человечество. Это здоровье, экономика, заработок и супружеские отношения. Это тоже влияет. Я не знаю, как это произошло. Я прочитал лист, и вдруг я жду, что там что сложится что-то со здоровьем или супружеством. Но то, что это меняет все материальное состояние человека и приближает его, это однозначно. И только есть еще вещи, которые могут помочь.
1: Талия из Литвы спрашивает, верно ли она понимает, чем больше я буду осознавать свой эгоизм, то есть себя, буду исследовать, тогда я захочу уподобиться Творцу, который находится в скрытии, и так я буду получать от Творца экран.
0: Да, это верно. Можно здесь также добавить, насколько вы осознаете ваш эгоизм, насколько он отделяет вас от состояния, в котором находится Творец. Это как болезнь. Насколько человек больше осознает свою болезнь, он больше ищет и целительного средства. Есть люди, которые осознают и чувствуют себя хорошо, они также и не ищут. То же самое здесь. Мы все больше осознаем ту болезнь, которая называется эгоизм, и создал Творец, да? Все проблемы в нашем мире однозначно нет никакой другой причины, начиная с самых больших войн и несчастий до детали, происходящих с каждым, это только наше эгоцентричное восприятие, намерение использовать других и на уровнях ни живой растительных животных, и, несомненно, на уровнях человека во всех наших взаимоотношениях. Это написано везде у Бааль Сулама и вообще везде. И насколько вы приближаетесь к Творцу и просите у него из сердца, да, это не та просьба, когда я должен прочитать что-то с листа. Но это он соединен с вашим сердцем. Чем больше есть требования к изменению, так это воздействует на вас, изменяет вас, и приближает, и укрепляет экран, который у вас настолько, что Творец может раскрыться. И тогда и вы, и Творец, можете быть уверены, что вы его не будете использовать, как используете ближнего ради себя, по неволе, не потому что вы виноваты в этом, так вы устроены, он такой вас создал. И вы просто это осознаете, просто осознаете это, и тогда попросите его, чтобы он изменил.
1: Имна из арабоязычной группы спрашивает, можно ли сказать, что чем больше желание получать наполняется намерением ради отдачи, таким образом он уподобляется Творцу? Авью, намерение ради отдачи — это и есть уподобление Творцу. То есть уподобление между Творением и Творцом только в намерении. Желание Творение всегда останется желанием получать. Такими нас создал Творец. Творец есть желанием отдавать. А как мы уподобляемся вот этим совершенно противоположному свойству, когда Творение приобретает намерение ради отдачи, а у Творца есть желание отдавать, вот эти две вещи становятся одинаковые. Они не только становятся одинаковые, равны, они соединяются воедино, потому что в духовном подобие свойств соединяет две вещи воедино. Мы становимся едиными с Творцом, согласно нашему намерению отдавать. То есть 125 ступеней — это 125 стадий, этапов исправления желания, намерения ради отдачи. Каждый раз на другое авьют и так далее. Анди из Германии спрашивает, авьют — это желание держать экран или это само желание не получать?
0: Нет, авьют — это желание привлечь наслаждение, чем большее желание. Но если экран сильный, настолько вы можете больше отдавать Творцу. Но представьте себе ребенок с большим желанием есть, мама приготовила ему кашку, пироги там, а у ребенка есть желание только к небольшому кусочку пирога и ложечке каши. Но если у него есть большое желание, он может съесть всю тарелку и, может быть, еще и добавку. И есть у него большой экран, сделать это ради мамы, это лучше всего. Самое большое продвинутое состояние, когда есть большой авьют и также сильный экран.
1: Рав всегда использовал, как в математике, есть расстояние от нуля. Есть минус 100 и плюс 100, это... Когда мы измеряем только расстояние от нуля, то мы видим только силу. То есть когда ты выстраиваешь экран, как Михаил объяснил, на больший авиют мы добавляем большее намерение. И, может быть, вы сейчас поймете значение этого предложения, изречение «каждый, кто больше своего товарища, его желание, злое начало больше его товарища». Чем больше у него желание получать, но оно уже исправлено с намерением ради отдачи, это не отдаляет меня от Творца, это дает мне больше отдавать Творцу. То есть я могу отдавать тем, что я ем, как в примере раньше, тем, что я ем мясо или рыбу, больше, чем я отдаю, когда я пью воду.
0: С деньгами понятнее. Скажем, у меня есть $1000, а авью — миллион. Но если у меня есть, скажем, экран, масах, и сила, когда я могу пользоваться этими $1000 ради человечества, скажем. А у авиу есть экран, когда он может миллионом долларов пользоваться ради человечества. Так есть разница, он может отдавать больше, чем я, потому что мой авиу на $1000, а его на миллион. Это также... Условно, скажем, есть у него авиют на $1,000,000, а экран только на $50, больше он не может. Если он, скажем, начнет отдавать слишком много, он начнет гордиться и заботиться о Творце, понимаете? Есть здесь два параметра, которые раскрыли каббалисты, исследуя природы, что с одной стороны есть... авьют, а с другой стороны должна быть сила экрана.
1: Ирина из Болгарии спрашивает, благодаря ли экрану, когда он выстраивается, можем ли мы получить Можем ли мы понять, получаем ли мы правильно или эгоистически? То есть если я хочу что-то получить, но я, допустим, хочу это получить с намерением, чтобы люди вокруг меня были счастливее.
0: Я не очень-то понял вопрос.
1: Елена спрашивает, когда мы выстраиваем экран, можем ли мы благодаря этому понять, получаем ли мы эгоистически или нет? Елена, изначально масах — это уже возможность, умение оттолкнуть свет ради получения и получить его только ради отдачи. Это и есть смысл экрана. Это вот этот расчет, сколько я могу получить ради отдачи. Ты добавила насчет людей вокруг меня и так далее. Ну, вопрос, о ком идет речь. Если речь идет о твоем ребенке, то это часть меня, это часть моего эгоизма, моя семья, мои дети — это часть моего эгоизма. Мы начнем со следующей недели учить о процессе выстраивания вот этой исследовательской группы маленькой. И поэтому, когда... То есть мы выучим, как с этими людьми, которые не являются моей семьей, не являются естественным моим окружением, но это люди, у которых есть точка в сердце, я начинаю производить разные эксперименты вот в этом духовном процессе и развивать к ним отношение, которое подобно отношению Творцу. Это следующий наш этап. Мы войдем в это на следующей неделе. Тами. Пласин из Конго спрашивает, невозможно ли каким-то другим методом, не через экран, получать ради отдачи?
0: Может быть, что есть возможность, но мы еще этого не раскрыли, и мы идем согласно тому, что написали нам наши учителя. И никогда в абсолютном виде нельзя сказать, что нет пути. Есть путь, который раскрыли каббалисты в течение тысяч лет. Между прочим, они написали это на разных языках, скажем, весь Танах, Тора, скажем. Вы больше знаете понятие Тора. Оно написано именно об этом, о том, о чем мы говорим, все измерения, все там годы, кто-то столько-то лет прожил, кто-то столько-то. Это все расчеты, это все сила, насколько я могу быть на связи с Творцом, насколько я могу оттолкнуть, получить. Это просто написано в виде таком изложения, и все знают эти рассказы. Все их изучают и в детском саду даже. Но представьте себе, если бы каббалисты писали в таком виде, как мы сейчас читали, кто бы это вообще мог воспринять? И поэтому есть несколько языков, но Бальсулам объясняет, почему именно в нашем поколении важно изучать именно на этом языке, языке каббалы.
1: У нас вопрос от Лолиты из Литвы. Она спрашивает, она хочет понять более практически, что такое цимцум, сокращение. Значит ли это, что каждый раз, когда я чувствую наслаждение, я его получаю, но опять же как бы его закрываю такой крышкой и через благодарность направляю это наслаждение к Творцу? Это нужно так делать с каждым наслаждением, которое я чувствую? Авью. Да, в принципе, вы правильно это описали, но ты описал это как что-то, что ты делаешь своими силами. Но мы будем изучать, что в конечном итоге скрытие — это результат раскрытия стыда. Что значит стыд? Это ощущение, насколько я противоположен Творцу, когда я принимаю с намерением ради себя. И первое, что я хочу сделать, это просто не быть противоположной Ему, потому что я хочу быть ближе к Нему, больше, чем я хочу наслаждаться. Это вот притча хозяина и гостя, это притча Бальсулама, она лучше всего описывает это. Все, что вы описали, это правильно, но мы не говорим о нашем мире. Ты не должна начинать меньше есть или не пить воду, когда тебе хочется пить. Первое, что происходит с каждым студентом в рамках общей путаницы в этом процессе обучения, это он думает, что он начинает, что он должен как-то поступаться какими-то наслаждениями этого мира. Вот я хочу поесть мясо. Не, я не буду есть мясо, я попью воду. Это есть как будто бы сокращение. Но на самом деле это менять шило на мыло. Вот вместо, вместо наслаждения от мяса я наслаждаюсь водой. Нет, это не то, что имеется в виду. Мы говорим о процессе, когда творение очень сильно хочет уподобиться Творцу. И оно просит у Творца ту силу, которая изменит его и сделает его подобным. Это то, что вы должны сейчас делать, требовать от Творца.
0: Смотрите, любое действие, которое может сделать человек сам, это уже не духовное действие. Скажем, выпить воду вместо того, чтобы съесть мясо, я могу сам, мне для этого Творец не нужен. Но если мне, у меня будет важность, получаемая от группы, я могу понять, что с помощью того, что я сокращу себя, есть люди, которые голодают по 40 дней, и они думают, что они благодаря этому поднимаются, и Творец этого желает. Но ведь они это делают собственными силами. Теперь как это можно узнать? Человек, исходя из себя, вследствие внутренней работы, может знать об этом. И почему система устроена таким образом, что любое действие, которое я выполняю сам, оно материальное. Любое духовное действие я должен всего лишь сделать попытку, приложить усилия, стараться, понять, что я не способен просить у Творца, и тогда Творец мне это сделает. Это очень отличающиеся вещи. Почему? Потому что если бы я это сделал сам, такое действие было бы эгоистическим. Поэтому система устроена таким образом, что в духовном я не могу проделать никакого действия сам, но только раскрыть, что я не могу, и просить. Посмотрите, что это. Это буквально Творец создал такую систему, когда я пытаюсь — не могу, пытаюсь — не могу. И тогда прошу. И поэтому мы видим, что почему в любом случае, как корень и ветвь в нашем мире, понятие молитва во всех народах на протяжении всей истории настолько важно, потому что молитва и благодарность — это два вида связи с Творцом. Нет другой связи с Творцом. Или я прошу у него что-то, или я получил, и тогда я благодарен ему. Другого нет. Это две формы связи. Большую часть времени — это, конечно же, просьба. И когда я могу просить, когда мне чего-то не достает, когда то, и когда есть что-то, что я не могу сделать сам. Подумайте об этом.
1: Вопрос от Ацуши из Японии. Он спрашивает: окружающий свет — это тот свет, который мы не только можем, не можем принять, но даже не можем его ощутить. И в будущем сможем ли мы через расширение кли получить окружающий свет? Авиу. Да и да. Мы сейчас не чувствуем окружающий свет, но мы хотим притянуть ту силу, которая называется свет, возвращающий к источнику. Нужно разделить это два понятия. Окружающий свет — это та сила, которая давит на кли продолжать получать получать наслаждение с намерением ради отдачи. То есть окружающий свет — это тот хозяин, который сидит на той стороне стола и хочет дать. То, что гость говорит: «Я не готов принимать с намерением ради получения», хозяина это не особо интересует. Он только давит и хочет давать еще и еще наслаждение. Не только воду попить, а и рыбу, и суп, и мясо, и так далее. А бесконечно. Это называется окружающий свет. Мы сейчас его не ощущаем. Мы сейчас находимся на очень-очень маленьких уровнях наслаждения ради получения. Когда у нас будет сила экрана, и мы познаем весь этот процесс, у нас будет ощущение окружающего света. Энн из Тайваня спрашивает: какая разница между светом исправления и светом окружающим?
0: Можно сказать, что окружающий свет — это свет, который исправляет, да. Он пока еще не входит внутрь, мы его не чувствуем, иначе бы он назывался внутренним светом. Окружающий свет — это именно свет исправления, да? Исправление — это общее слово. Ормикив, окружающий свет — это термин науки Каббала. Почему он окружает? Он он пока еще не входит, не находится в постижении какого-то явления еще.
1: У нас вопрос от Юничи из Японии. Для того, чтобы продвигаться духовно, должно ли у человека быть очень сильное желание, которое выражается через истинную молитву и сердце? Авиу, да? И мы видим, что у тебя есть такое желание, мы видим тебя постоянно на уроках, это очень-очень важно. Это увеличивает желание. Нужно просто продолжать, продолжать. Постоянство — это самое важное свойство на нашем пути. Тами. Вопрос от Бранимиры из Болгарии. Она спрашивает, когда мы работаем с масахом, с экраном, внешний эгоизм людей вокруг нас, он тоже для нас является проблемой или это является уже материей для нашей работы?
0: Нет у нас проблемы с эгоизмом других людей, мы с этим не работаем. Человек работает только со своим эгоизмом. Со своим эгоизмом и со своим экраном. На самом деле экран, масах — это сила, уравновешивающая эгоизм. Если у человека нет экрана, он не может управлять своим эгоизмом.
1: Да, только добавить. Экран, масах — это исправление моего желания получать ради получения. Человек не исправляет других. Запомните это. Мы вообще не занимаемся другими людьми. Мы не можем их исправить. Единственное хорошее и доброе дело, которое мы можем сделать для других, и мы поговорим об этом позже, это пригласить их изучать науку Каббала. Кроме этого, человек не исправляет других людей. Тами. Вопрос от Ребекки из Румынии. Она спрашивает насчет отдачи. Как можно отдавать то, чего у нас нет? Можно отдать любовь, понимание, помощь, но если Творец тебе не дает, как ты можешь отдавать это?
0: Но прежде всего мы учимся тому, как отдавать. Мы еще не знаем, что это, еще должны много учиться. Мы еще вообще не начали учиться тому, что значит отдавать. Я дам намек. А отдавать Творцу мы говорим, ведь ему ничего материального не нужно. Отдавать Творцу — это научиться тому, как получать от него. Это как мать с ребенком. Что матери нужно, чтобы ребенок что-то принес ей? Нет, ей нужно только отношение, ей нужно, чтобы ребенок, скажем так, умел получать то, что есть у нее дать. А у матери есть много что дать ребенку. Но ребенок должен захотеть получать от нее. Так научиться получать от Творца, это называется, что мы отдаем его. Мы ничего, кроме этого, не должны давать ему.
1: У нас вопрос от Риты из Италии. Она спрашивает, почему Творец не раскрывает науку Каббала сразу всем, кто чувствует уже с детства сильное желание приблизиться к Творцу? Почему Он дает им проходить различные духовные методики, которые и отталкивает их так долго? Почему Он не дает им сразу эту науку? Авил, да, действительно, Рита, это вопрос. Почему ты должна была пройти, да, то, что ты спрашиваешь, так много различных стадий развития, пока ты не пришла в науку Каббала? Почему не прийти в школу, в первый класс, сразу изучать 4 стадии распространения света, потом изучаем статью «Свободу воли Бааля Сулама», мы все этого хотим. Но это мы хотим уже сейчас, когда мы уже взрослые люди, с созревшим желанием, которым пробудилась точка в сердце. Почему? Потому что раньше, наверное, наше желание еще не созрело, и должно было пройти много стадий, пока в нем не создастся эта потребность. И даже сейчас, когда в нас пробудилась точка в сердце, это точка интереса. Мы интересуемся понятием Творца, но это не полное требование. Это требование мы должны будем выработать в течение процесса учебы, и это именно то, что мы делаем сейчас. Мы скоро перейдем к небольшим итогам. Феличи из Италии хочет задать вопрос, пожалуйста.
2: Эшко, ла доманда. Каписко, ке
3: трайшела.
0: Вопрос такой. Я понял, что в высших мирах между высшими мирами и нашим миром существует махсом.
3: Какие
0: действия мы можем проделать индивидуально для того, чтобы разбить эту преграду, дословно махсом, и войти в духовные миры. Спасибо. Михаил, так именно это мы хотели вам рассказать на следующем этапе нашей учебы, после того, как мы немного испробовали, как узнали, как работает духовная система, узнали о языке каббалы, и мы хотим перейти на следующий этап, и это уже сопровождает нас несколько месяцев, как пройти вот этот махсом, какие есть средства, чтобы пройти махсом, то есть какие средства есть, чтобы обрести экран, масах. И есть несколько средств, и самое важное средство называется группой. Желательно, чтобы это было несколько человек, до 10. И эта методика уже существует более 3000 лет. Всегда люди, для того чтобы выйти из эгоизма, человеку вокруг него нужно какое-то количество людей. А пройти барьер махсом — это значит выйти из эгоцентрического восприятия, и мы будем в точности изучать, при каких условиях это можно сделать и какие взаимоотношения должны быть между этими участниками, между этими людьми, которые строят эту группу. Все это мы будем изучать в течение нескольких месяцев после того, как эта часть учебы закончится, вы перейдете в сообщество изучающих, которые уже реализуют это. Это пока еще не реализация. Мы изучаем принципы, а затем уже реализация. Так в течение года...
1: Давайте посмотрим 11-й слайд, когда вот...
0: Да, ну продолжим.
1: Ну тут точно структура нашего курса. Мы прошли почти 30 недель базового обучение, мы продолжим это. И тут мы изучили базовые понятия в науке Каббала. То, что мы сейчас начинаем со следующей недели, это курс очень углубленный, который вас возьмет на следующий этап. То есть мы ознакомимся с главным инструментом — это окружение. Если вы помните, в статье «Свободы воли» Бааль ха-Сулам говорил о выборе, о выборе окружения. До сих пор мы выбирали окружение. Да, мы выбрали приходить каждое воскресенье, но в этом есть еще дополнительные измерения, в этом процессе выбора окружения. И об этом мы будем изучать со следующей недели. Потом, до ноября, мы будем изучать этот процесс, а с ноября мы войдем уже в наше глобальное сообщество изучающих Каббалу. И там мы уже занимаемся каждый день, и там мы реализуем, берем все эти красивые, хорошие, возвышенные понятия и все групповые идеи, идеи групповой работы, и как мы их реализуем для того, чтобы постичь то, о чем говорят каббалисты. Мы не изучаем эту теорию, это очень практическая теория. То есть наука Каббала, она очень практическая наука. В чем именно?
0: Но в чем она практическая? В том, что мы любое действие, которое совершаем, мы это постигаем. Мы не говорим философски обо всех этих понятиях. Мы должны будем почувствовать эти действия, выполнить их, и в результате этого почувствовать связь с Творцом. Это является нашей целью, и мы это делаем в изучающей группе. То есть есть у нас глобальное сообщество, несколько тысяч людей, но у каждого есть своя небольшая группа, где он совершает эту работу, конечно же, на своем языке, и мы будем изучать, как это делать. Между прочим, в октябре мы обычно делаем за месяц до вашего окончания, прежде чем вы завершаете эту часть процесса, мы делаем большой конгресс.
1: И там мы вас встретим.
0: Да. И, конечно же, мы захотим встретиться с вами. Мы еще установим, в каком месте, там, где будет большая часть товарищей, им будет легче приехать туда в зависимости от состояния в мире. Но если у нас намерение встретиться со всеми учениками, просто назвать вам и дату, и место, и мы будем очень рады.
1: То есть у нас есть план, у нас есть целый план, как постичь Творца, вот такая пирамида, как мы по ней поднимаемся. И не забудем, что для того, чтобы все это, все эти прекрасные вещи сделать, нам нужно очень много света, возвращающего к источнику. И для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику, нам нужно очень много желания, сильное стремление к Творцу, чтобы раскрыть его. И это то, что мы будем делать в ближайшие недели. Подготовьтесь хорошенько, внутренне, эмоционально. У нас будет новый материал. Мы не будем говорить о структуре миров, а будем говорить о нашей группе. Как мы начинаем работать в этой маленькой исследовательской группе, чтобы раскрыть Творца в связи между нами. Но и там мы очень сильно хотим притянуть свет, возвращающий к источнику. И вы уже можете себе отметить в календаре первое действие. С 29 по 31 октября 2026 года. О, Френ, он мне очень нравится. Он, как только мы сказали обозначить в календаре, он это сразу сделал. С 29 по 31 октября вы ничего не делаете. Вы приезжаете к нам встретиться с нами в удобном для вас месте для того, чтобы развить ваше духовное развитие. У нас 5 месяцев, чтобы подготовиться к этому. 5,5 месяцев в науке Каббала подготовка есть все. Подготовимся вместе, постараемся вместе продвинуться на следующее духовное, духовное измерение. Это будет, конгресс будет проходить на всех континентах, вам не нужно будет далеко ехать, вы сможете встретиться с нами или встретить наших учеников. Есть целый план действий, есть чего ожидать. Тами, итак, мы вас благодарим, очень волнуемся войти с вами на следующий этап и увидимся на следующей неделе. До свидания.

0: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок с Равом от 4 октября 2002 года. Урок основан на статье «Какова причина, по которой Израилю удостоились унаследовать землю в духовной работе?» Книга «Труды Раваша», второй том, страница 1401. Прочитаем статью вместе в десятках. В нашем распоряжении 35 минут. Десятки, которые закончили раньше времени, приглашаются провести семинар по главным моментам статьи. Пожалуйста.
1: Какова причина, по которой Израилю удостоились унаследовать землю в духовной работе? Написано в Торе: «Не за праведность твою, не за прямоту сердца твоего идешь ты наследовать их землю, но за греховность народов этих творит всесильный твой, изгоняет их от тебя, и чтобы исполнить слово, которым поклялся Творец отцам твоим». И следует понять причину того, что Творец отдает землю в наследство народу Израиля. И это потому, что, как сказано, за греховность народов этих творит всесильный твой, изгоняет их от тебя. То есть, если бы не причина греховности народов, то не было бы и наследования земли. И еще следует понять, какова вторая причина? Сказано, что поклялся Творец отцам твоим. И если бы не эта клятва, то Творец не должен был бы отдать эту землю народу Израиля. Это трудно понять. Разве мудрецы не сказали, что мир создан только лишь для Израиля? Это значит, что все хорошие вещи, которые существуют в мире, они для Израиля. И отсюда получается, что по другим причинам дается народу Израиля эта земля, драгоценная, благая и просторная, истекающая молоком и медом. И Тор говорит о двух причинах. Первая — по причине греховности народов, вторая — из-за клятвы, которой он поклялся своим отцам.
0: Однако Писание хочет сказать нам, чтобы мы не заблуждались, полагая, что причина того, что Он дает нам наследование земли, состоит в том, что за праведность Твою и за прямоту сердца Твоего идешь ты наследовать их землю. И на это есть две вышеуказанные причины. Мой отец и учитель спросил о стихе, и сказал он ему: «Чтобы дать тебе эту землю во владение». И сказал Авраам: «Как узнаю я, что унаследую ее?» И сказал он Аврааму: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране, и служить будут им, а те будут угнетать их 400 лет. А после выйдут они с большим достоянием». И он спросил: «В чем состоял ответ, который Творец дал на то, что Авраам спросил, как узнаю, что унаследую ее? Ведь Творец сказал: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране, а после выйдут они с большим достоянием». То есть ответ был на вопрос: «Как я узнаю?» То есть Авраам сказал, что он хочет быть уверенным в наследовании. И тогда Творец дал ему ответ, благодаря которому он уже был уверен в том, что он наследует землю. В таком случае следует понять ответ, в котором уже кроется обещание о наследовании.
1: И Бар-Салам сказал, что объяснение в том, что когда Творец сказал ему, что он даст ему эту землю в наследство, Авраам увидел величие и важность этой земли. Ведь понятие наследования земли имеется в виду свойство Малхут, которое получает все света свыше и передает душам. Ведь Малхут называется собранием Израиля. Авраам увидел, согласно правилу, что нет света без Кли, то есть нет наполнения без Хисарона, что если Творец даст Израилю некоторое свечение пробуждения свыше, они удовлетворятся малым, и у них не будет никакого Хисарона к более высоким ступеням. В таком случае Авраам увидел, что нет никакой возможности, чтобы народ Израиля смог получить наследование земли, потому что у них нет потребности в этом. И это и был вопрос, как я узнаю. Не то, что страшно сказать, он не верил в то, что Творец сказал ему, а вопрос его был, что он сказал, что он не видел, что у них будет какая-либо потребность в этом. Подобно тому, как человеку дают нечто драгоценное, но если у него нет потребности в этом, человек не может наслаждаться от этого. Получается, что даже если им дадут наследование земли, если у них нет потребности, они не смогут насладиться этим. И хотя со стороны дающего все в порядке, но если у нижнего нет потребности, что же дающий может сделать? И это то, что спросил Авраам.
0: И на это был ответ. «Знай, что пришельцами будут потомки твои». То есть они будут пребывать в египетском изгнании, что называется «в чужой стране». И это означает, что народ Израиля, желающий работать ради Творца, будет находиться во власти египтян. И каждый раз народ Израиля пожелает выйти из изгнания, как сказано, «И возопили сыны Израиля от работы, и поднялся вопль их к Творцу от этой работы». В целом эта работа называется народами мира, то есть желанием получать ради себя. Однако в желании получать есть множество желаний, и каждое из них само по себе относится к особому народу. Поэтому в целом они называются 70 народами мира в соответствии с 70 свойствами желания. Это кроется в сказанном «одно против другого». То есть против семи сферот святости, которые являются Хагат Нагим, и каждая из которых включает в себя 10 сферот. И вместе они составляют 70 народов. Но существует еще свойство Исраэль, от слова Яшар-Эль, прямо к Творцу, которое противоположно желанию получать ради себя. Оно состоит из свойства желания отдавать Творцу, то есть желает насладить Творца. Поэтому, так как были они во власти египтян, то должны были выполнять свою работу ради них, а не ради Творца. И об этом сказано: «И возопили сыны Израиля от работы». Что означает, что хотели бы они работать на Творца, но были во власти египтян, и потому возопили. То есть увидели они, что мало того, что не продвигаются, но еще и отходят назад. И об этом сказано, поднялся вопль их к Творцу от этой работы.
1: И тогда, когда они видят, что они не могут собственными силами выйти из изгнания, поэтому они попросили Творца, как сказано, поднялся вопль их к Творцу, что означает, что Творец помог им выйти из египетского изгнания. И это, как сказано в книге Зоар, о том, что сказали пришедшему очиститься, помогают. И Зоар спрашивает, чем? И отвечает, святой душой. Получается, что именно когда они находятся под властью зла, тогда видно всякий раз больше власти зла. И тогда человек приходит к ощущению двух вещей. Первое, что желание получать, которое является египетской властью, настолько плохо, что отдаляет его от Творца. То есть до того, как он начал работу ради отдачи, он еще не знал, сколько зла причиняет ему желание получать. И это по известной причине, что человеку не показывают всю силу зла за один раз, а показывают ему это понемногу, потому что иначе он сейчас же убежит от работы и скажет, что это не для него. И сказано, следует объяснить слова Рамбама, который говорит, что лишма не раскрывает человеку в начале работы, а пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью, им приоткрывают тайну эту очень постепенно. И следует понять, что означает «им открывают тайну эту очень постепенно». И следует понять, как может быть вот это постепенно, ведь когда человеку говорят, что он должен делать все ради отдачи, у него уже все открыто. Что же еще можно раскрыть?
0: И нужно пояснить сказанное. Им приоткрывают. Кто им раскрывает эту тайну? Лишма. А также нужно понять сказанное, пока не поумнеют и не наберутся достаточно мудрости. Кто знает, что уже удостоился свойства, пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью? И это можно понять согласно тому, как Зоар дает простое толкование на стих, когда узнает он о грехе своем. И Зоар спрашивает, кто сообщает ему об этом? И отвечает, Творец. Необходимо понять, что означает.

0: природы получения и полностью посвятит себя доставлению наслаждения своему Создателю. И раскроет тогда Творец глаза его, и увидит он перед собой мир, полный абсолютного совершенства, в котором нет ни малейшего недостатка. И поймем из сказанного, как Творец оповещает его о том, что согрешил. Разъясняется это тем, что даже если человек учится лолишма, свет, заключенный в Торе, извещает его о том, что желание получать является причиной всего зла. Оно мешает ему стать способным получить добро и наслаждение, которые заложены в желании Творца отдавать творениям. И свет, заключенный в Торе, означает, что Творец оповещает человека, что тот согрешил.
1: И этим также следует объяснить, почему Рамбам говорит, что надо начинать приучать человека к работе в лолишма, а не в лишма. И это из-за того, что лишма раскрывают человеку через то, что он получает свет Торы. Получается, что автоматически, если он не занимается Торой, даже лолишма, откуда он возьмет свет Торы? Поэтому Рамбам говорит, что следует начинать с лолишма. И отсюда поймем то, что мы спросили. Кто знает, что они уже преисполнились большей мудрости, и уже можно раскрывать им, что такое лишма? Ответ: свет в Торе знает, насколько они впечатляются от света Тора. В этой мере есть возможность раскрывать им, что такое лишма. И отсюда поймем то, что говорит Рамбам, что им приоткрывают очень постепенно. То есть объяснение этого, что ради небес, означает не ради собственной выгоды. Но человек должен почувствовать, что такое не ради собственной выгоды. И это раскрывает ему свет Торы. Поэтому всякий раз свет раскрывает ему величину зла, которое есть желание получать. И благодаря свету, который человек получает от Торы, он каждый раз видит некоторое зло, которое есть в его желании получать. И об этом он говорит, приоткрывают очень постепенно.
0: И суть зла можно объяснить двумя способами. Первый — в чем заключается польза в раскрытии зла, то есть сколько человек теряет, когда получает ради собственной выгоды. Второе — насколько тело сопротивляется работе на отдачу. И оба этих выяснения человек постепенно получает от света, который в Торе. И об этом сказано, ему приоткрывают эту тайну постепенно. И именно с помощью света, который он получает при изучении Торы в Лолишма, он приходит к открытию этих двух свойств. То есть меры зла, находящегося в желании получать. И меры сопротивления тела, с каждым разом все больше. И человек видит, что может это преодолевать. Поэтому и сказано постепенно, иными словами, каждый раз свет раскрывает ему, что невозможно раскрыть все за один раз, как сказано выше. И из сказанного поймем то, что мы спросили. Почему Писание говорит, что именно из-за греховности этих народов они удостоились наследия земли? И причина, как сказано выше, как и обещал Творец Аврааму, Израиль будут страдать в египетском изгнании. То есть, что все народы со всеми их пороками захотят властвовать над народом Израиля. А народ Израиля желает как раз делать все на благо Творца, а не для пользы 70 народов. И тогда в них ощущается необходимость, хиссарон. И они увидят, что не в их силах преодолеть их.

0: И тогда будет, как сказано, «И вы запили сыны Израиля от работы, и поднялся вопль к Творцу от этой работы». Тогда Творец пошлет им необходимую для этого помощь. Это, как сказано выше, что всякий раз они будут удостаиваться святой души. И это будет причиной того, что сыны Израиля должны будут получить наследие земли, из-за того, что они получат это из необходимости, то есть чтобы спасти себя от власти народов мира. И это, как сказано, за греховность народов этих Творец Всесильный Твой изгоняет их от Тебя. Иными словами, именно благодаря греховности народов мира существует возможность, чтобы Творец мог дать им наследство землю Израиля, как сказано выше. Ведь очищение зла происходит, когда раскрывают, что это то зло, которое мешает им прийти к близости Творца. Ведь и только этого не хватает нам. Ведь понятие близости и отдаленности в духовном определяется подобием по форме. Когда есть подобие по форме между светом и кли, тогда свет облачается в кли. Поэтому ощущение зла, которое называется греховность народов, вызывает необходимость избавиться от зла, и тогда человек начинает очищать себя от получения для себя. И тогда он видит, что это не в его силах. И тогда он начинает молиться Творцу, чтобы он помог ему. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Как сказано выше в книге Зоар, что ему дают святую душу. Другими словами, каждый раз, когда он получает помощь свыше, это происходит благодаря тому, что ему дают святую душу. Выходит, что подъемы и падения — это и есть причина, приводящая к необходимости и желанию получить наследие земли.
1: А то, что говорится, что причина в том, что поклялся Творец отцам твоим, не означает, что именно из-за этой клятвы отцам он отдает им эту землю. Ведь наши мудрецы сказали о словах «в начале Берешит» нет другого начала, кроме Израиля. Следовательно, все было ради Израиля, а не из-за клятвы, которой он поклялся праотцам. Однако нужно объяснить, когда сыны Израиля будут готовы принять в наследство землю, то есть у них будет потребность в ее наследии, по вышеуказанной причине, за греховность народов этих Творец Всесильный Твой изгоняет их от Тебя. Тогда, в силу этого, сыны Израиля унаследуют эту землю. Известно, что земля Эрец Нейвити называется землей называется свойством Малхут, а Малхут зовется Кнессет Исраэль, собрание Исраэль, поскольку она собирает в себя все, что есть в Зейранпине, который называется Исраэль. И это означает единение Творца с его Шхиной. Благодаря этому единению посылается все изобилие души. Все это изначально исходит из замысла творения. Как объяснили наши мудрецы, нет другого начала, кроме Израиля. То есть замысел творения в желании Творца насладить свои создания. И здесь подразумеваются сыны Израиля. Вот только каким образом они получат благо и наслаждение? Об этом нам говорится, что главной причиной, из-за которой они будут готовы получить, это свойство греховность народов, как и говорилось выше. А также, дабы исполнить слово, которым поклялся Творец отцам твоим. Понятие «наследие земли» подобно ответу Аврааму, когда он спросил, «Как я узнаю, что унаследую ее?» И ответ Творца был, что сыны Израиля будут в изгнании, где имеется в виду в греховности других народов, как сказано выше.
0: Из сказанного следует, человек не может возвыситься по ступеням святости, если он не чувствует недостатка в том состоянии, в котором он находится. Иными словами, хисароны и страдания, которые человек ощущает, дают человеку необходимость найти советы, чтобы наполнить свои хисароны. Тогда как, если он не чувствует в себе хисарон, то есть даже если, возможно, он и знает, что в нем есть недостатки в работе, но у него нет страданий от этого, тогда этот хисарон не способен получить наполнение, поскольку он не ищет советов для этого. А без пробуждения снизу, то есть без того, чтобы человек просил Творца от всего сердца, нет возможности для подъема, для ответа на молитву. Так как если у него нет страданий от этого хисарона, он уже не может просить от всего сердца. И это, как сказано в Мидраше Шухертов: «Ибо Творец Всесильный твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, даже если ты сидишь, ничего не делая, как следует из Писания, во всяком деле рук твоих. Если сделал, благословляется, а если нет, не благословляется». И вот мы видим, что без пробуждения снизу, то есть без действия со стороны нижнего, благословение прийти не может. И возникает вопрос, почему? И ответ, то, что человек начинает делать, от этой работы человек получает хисарон к этому. Иными словами, есть разница в потребности к этому. То есть нужно понять, насколько человеку необходимо то, чего он желает достичь. Ведь работа и советы, которые человек вкладывает, чтобы достичь желаемого, расширяет хисарон к этому. И, само собой, когда он достигнет желаемого, он сможет насладиться им.
1: Поэтому, когда речь идет о духовной работе, хотя у человека и есть потребность возвышаться в своей работе, но эта потребность еще не действует в нем настолько, чтобы у него была в этом необходимость. А если дают ему что-то свыше, и он пока не может дорожить тем, что ему дали, то это пропадет в ситра ахра. А все потому, что человек не столь мудр, чтобы что-то оценить в духовном. Об этом сказали мудрецы. Кто называется глупцом? Тот, кто теряет то, что ему дают. То есть, поскольку человек не может оценить то, что дают ему свыше, немного приблизиться, то это тотчас у него пропадает, и он получает падение. И это из-за того, что он не знает, как ему сохранить это сближение. Ведь по обычаю нашего мира, если кому-то дано хоть немного войти в царский дворец, тогда он беспокоится и ищет способы, чтобы войти во дворец царя, и не довольствуется тем, что он находится в царском саду. Поэтому, если человека немного приблизили, и он удовлетворен этим сближением, и не беспокоится о том, чтобы искать советы для дальнейшего продвижения, тогда его отбрасывают наружу. И когда человек получает падение, это можно назвать дорожной травмой. То есть, другими словами, он попадает в аварию на пути сближения с Творцом.
0: То есть другая машина врезается в его машину. Иными словами, машина материального мира врезается в машину желания отдавать. И тогда вся жизнь, которая была у него со стороны желания отдавать, уходит от него, и он остается без сознания. То есть сейчас он чувствует, что у него уже нет духовной жизни. И пока он не приходит в себя, постепенно он начинает ощущать, что вся его жизнь, которую он живет сейчас, исходит только из желания получать для себя. И тогда он снова начинает думать и искать советы, как снова войти в работу по отдаче. Получается, что для того, чтобы у него был хисарон, чтобы у него была потребность подниматься по ступеням работы на отдачу, ему свыше дают падение, чтобы у него была необходимость продвигаться, как сказано выше. Потому что без настоящей потребности человек не способен принять то, что он должен, то, чего он должен достичь. И поэтому, если человек хочет оберегать себя, чтобы у него не было аварии, он должен оберегать себя от столкновения с машиной желания получать. И тогда он будет уверен в том, что он не потеряет то, что ему дают. Другими словами, подъем, который он получил. Из сказанного следует объяснить то, что написано: «И помни, что рабом был ты в земле египетской, и вывел тебя Творец Всесильный твой оттуда». И следует объяснить это в плане работы, что человек должен помнить, что у него было падение до того, как он пришел к подъему. То есть Творец дал ему почувствовать зло, заключенное в нем. Другими словами, человек должен верить, что это ощущение, что он раб у египтян, то есть что у него нет власти сделать что-либо ради Творца, а все, что он делает, только лишь для пользы египтян в человеке. Это приходит к нему от Творца.
1: А затем он должен помнить, что теперь, когда он находится в состоянии подъема и ощущает, что немного приближен к святости, он обязан помнить, что должен идти вперед. Поэтому сейчас ему нужно вспомнить, как прежде был рабом, то есть в состоянии падения. Поэтому и сейчас ему нужно найти в себе место недостатка, найти потребность, чтобы у него была потребность продвигаться дальше, а иначе его вынуждают свыше к падению, потому что без потребности человек не может продвигаться, и он должен будет оставаться в том состоянии, в котором он находится. И поэтому для того, чтобы не было потребности давать ему падение, во время подъема он должен найти в себе место хисарона. И, как сказано, «И помни, что рабом был ты в земле египетской, и вывел тебя Творец Всесильный твой оттуда». И из сказанного следует, что человеку нужно начать работу в качестве клаль, как все, то есть в плане выполнения практических действий, и направлять намерение, чтобы оно было ради Творца. Это значит, что человек выполняет Тору и заповеди, потому что Творец дал нам Тору жизни. И с помощью исполнения того, что Творец заповедал нам выполнять, мы получаем вознаграждение. Как сказали мудрецы, «И надежен работодатель твой, что оплатит тебе труды твои». Благодаря этому нам будет хорошо в этом мире и хорошо в мире будущем. И нам надо верить, что даже если и приходят к человеку мысли и мнения, не позволяющие ему верить, что он должен просить у Творца, чтобы дал ему силу веры. А потом есть еще более высокая ступень, то есть не ради получения вознаграждения, а он удостаивается почувствовать, что выполнение Торы и заповедей для него находится в свойстве служения великому царю. И из этого достигают состояния наследования земли.
0: Сколько здесь работы мы видим, и как мы видим подъемы и падения. Падение — это на самом деле возможность. Так мы строим хессарон к следующему подъему. И так есть каждый сценарий, который приходит, мы должны взять его в десятки, как настоящую возможность для следующего подъема.
1: И на каждой ступени раскрывают человеку в точности то, что ему нужно, чтобы справиться с этой ступенью, то есть чтобы подняться на следующую ступень. Тут есть известная фраза, что раскрывает ему каждый раз немножко зла, которое содержится в желании получать. И это значит, что раскрывает ему постепенно. И теперь, друзья, мы перейдем к уроку от 4 октября 2002 года.
0: Статья из 3-го тома Шлавы Сулам, глава Дворим Экев, каковы причины, за которые Исраилю достоилось наследование земли в работе. Причина наследования земли в том, что человек входит в Египет. Отец Авраам, первый исследователь природы, как рассказывает Мидраш, что от того, что он начал думать о звездах, луне, земле, солнце, земном шаре, природа, природа человека на земном шаре, в чем на самом деле наша жизнь, зачем я живу. Если логика во всем, четкие ясные законы, которые мы раскрываем в природе, может ли быть, что вся эта закономерность и природа, которая настолько все действует хорошо в каждое мгновение, все причины и следствия, все. Может ли быть, что весь этот общий механизм действует без цели, без какой-то необходимости, если мы раскрываем во всех его частях причины и следствия, цель и причина для цели. Как может быть, что вдруг, что все это существует без причины и пользы? Это то, что протец Авраам начал спрашивать. И как написано, раскрылась ему высшая сила. И сказал, да, есть причина. Сказал, то есть Авраам почувствовал, раскрыл, что есть причина того, что существует вся Вселенная, и ты, все человечество. И причина — это прийти к тому, чтобы стать как сама высшая сила, вернуться ко мне, то есть дойти до его уровня. Это цель человека. Как это сделать? — спросил Авраам. И тогда ему раскрылся путь. Путь к этому может быть только, если человек проходит этапы развития. Из того, что он не понимает, зачем он живет. То есть у него начинается вопрос, зачем я живу, в чем смысл нашей жизни, как пишет Бавзалам в предисловии к ТЭС. С этого начинает, как Авраам начал. И развитие в том, что человек, прежде всего, должен познать свою природу. Из чего он состоит, как он думает, как решает, как действует его тело. Тело имеется в виду не животное тело, а внутреннее тело, желание, я в нем. И вместе с этим, в этом развитии, которое, как он изучает свое тело, он также научится о природе, противостоящей этому. Есть еще параллельно еще другая природа. И эта другая природа действительно противоположная. все свойства противоположны, мысли, желания противоположны. То есть если в природе, в которой рождаются и весь мир существует, это природа в намерении наполнить себя, обратный мир называется высший мир, там природа существует, чтобы наполнять другим, вне его собственного клея, собственных желаний. Что это дает? Действительно, вещь очень странная, непонятная, как это существует, но если существует в противоположной этому природе, в этой природе, тогда раскрываются для восприятия жизни, сознания, вообще другого мира. И вся цель этого мира и человека в нем — это перейти к другой природе. И почему этот мир тоже? Зачем этот мир тоже? Как пишет Барислам в начале стихии, что нет никакого расчета с неживым растительным животным в этом мире, весь расчет будет с человеком, и если человек поднимается, то все остальные части творения в этом мире тоже поднимаются с ним вместе. То есть природа изменяется просто так, что ее закономерность на уровнях более высоких, чем человек, как бы это ни было странно, но это тоже меняется. И это мы еще удостоимся увидеть. И здесь Ребе описывает, Рабаш описывает нам весь путь от начала, когда человек начинает спрашивать, и вплоть до того, что он приходит к раскрытию взора, то есть ему раскрывается вторая природа. Путь этот через Египет. Что значит Египет? Человек начинает раскрывать в своей природе, что она является злом, то есть ему это во зло оставаться в этой природе. И эта природа называется Лолишма, то есть расчет, который происходит в его теле, в его мыслях, в его желаниях, это расчет только с самим собой. И это ограничивает его, это не дает ему, как раз именно это не дает ему жить в вечном совершенном виде. И обрести вторую природу можно только с помощью того, что называется осознание зла. Это благодаря тому, что раскрывается вместе с исследованием собственной природы вторая природа параллельно, тогда мы видим, насколько одно против другого, добро и зло, до такой степени, что решают, что у меня нет никакой выгоды оставаться в этой природе, и стоит, и хорошо, и необходимо просто обязательно перейти в вторую природу. Когда человек производит это решение, он может только произвести решение. Силы действительно перейти ко второй природе у него нет. И тогда он просит свыше, то есть со стороны второй природы, чтобы эта высшая сила, вторая природа, более высокая, чем природа этого мира, помогла бы ему. То есть это он обращается к высшей силе, к Творцу, что называется. И тогда удостаивается, чтобы постепенно начали его свойства улучшаться. Что значит постепенно? Все свойства сразу. Все. Но все постепенно. То есть насколько у человека есть свойства, мысли, желания, все, что есть в нем внутри, сразу все изменяются. На процент, на два, на три. Пока он не удостаивается того, что обретает полностью всю вторую природу, это значит, что пришел к окончательному исправлению его свойств, его души. И тогда он приходит к цели. То есть он совершенно обрел вечность, совершенно совершенства и находится на уровне высшей силы. И это называется обретение земли Израиля. И невозможно прийти к этому, не пройдя весь процесс, который прошел Авраам со всеми сыновьями, внуками, все, что вышло из него, весь народ Израиля, результат одного человека, который начал исследование высшей силы, как прийти к ней. Невозможно перейти иначе, кроме как через Египет, через путаницу, неудачи, казни фараона и так далее. Это то, что мы стараемся сделать над собой. Статья как раз... Тот, кто проходит, видит, что он проходит правильно. Это как бы итог такой. Есть вопросы? Теперь гости, потом старички подождут.
1: Согласно статье, можно понять, что для продвижения, когда человек уже находится в духовном, он приходит к падениям, в которых он как бы теряет свое постижение. И мы знаем, что на самом деле... Когда человек проходит махсон, и на ступени, на которой он находится, он постигает совершенство и все вещи, о которых вы говорите, как можно это понять? Как можно пережить нечто настолько тотальное и по-настоящему потерять это?
0: Нет, вопрос такой. Как человек теряет духовные ступени, когда между ступенями он падает в состояние, когда у него совершенно пропадает все? Прежде всего... То, что он теряет от своего ощущения в этот момент, как у тебя, допустим, сейчас, тебе дают какое-то знание, скажем, очень хорошее. Может быть, не дай бог, наоборот. Знание очень хорошее о чем-то, ты забываешь то, о чем ты думал за секунду. Ты забываешь в этот момент. Вся наша история, все, что мы прошли в предыдущих кругооборотах, ничего не исчезает, все это накапливается, и на этом мы сидим сегодня, еще больше поднимают святости и не опускают святости, таков закон. Теперь, когда человек проходит все эти события внутренние, происходят вещи, когда он действительно абсолютно теряет все, что он достиг, и разум вдруг исчезает, и он находится в состоянии, когда просто... Состояние тупика, перекрыто без надежды и так далее. Эти вещи, если ты чувствуешь вместе с разумом, они не будут представляться такими плохими, они будут представляться абсолютными. Я сейчас должен пройти какой-то плохой период, но у меня есть цель. Ты входишь в университет, знаешь, жизнь непростая, тебе нужно еще и работать, тоже тяжело, но потом ты будешь кем-то, что тебе стоит. То есть у тебя есть... расчет, что стоит, у тебя есть цель перед глазами, и все это подслащает усилия и страдания, которые у тебя есть, когда тяжело работаешь. Это не называется осознание зла. Ты все-таки не можешь почувствовать в этом, если ты подслащаешь свое состояние от будущего хорошего, ты не можешь почувствовать как настоящее зло. Потому что зло ты можешь ощутить только когда у тебя стирают будущее. И в этом трудность у нас. Человек находится здесь, начинает учиться такой парень, как ты, как бы уверенный, все, и решает, у него есть сила, разум. Вдруг через несколько месяцев он чувствует такие внутренние удары, что у него нет ничего, нет надежды, темно в глазах, нет ничего, все исчезает, все пропало, становится слабым, запутался. Жизнь это ничего не стоит, духовность вообще ее нет. Если ты чувствуешь только это состояние, то действительно ты можешь определить, что это зло, что просто потрясен, находишься только в этом, и нет кроме этого ничего. Если у тебя вместе с этим было осознание, что это я прохожу, понимаешь, я и прохожу. Две вещи, как бы. Я контролирую себя. Ну, тогда со стороны разума. Это неплохо, не зло, я обязан это пройти, я сильный, я прохожу, а потом я удостоюсь. Наша проблема, что мы проходим плохие состояния, хорошие состояния тоже. Мы для того, чтобы почувствовать состояние, ощутить, должны потерять разум и остаться только в ощущении. И это человеку тяжело, потому что мы как бы обладаем каким-то, у нас есть мышление, мысль, о чем у нас есть о чем решить, я должен контролировать себя, удерживать себя, руководить миром, у нас есть какое-то как бы ощущение своего «я», и когда мы входим в ощущение, только в ощущение, без разума, «я» исчезает, есть только чувствующий, только желание получать, без разума, без ума, только желание получать, желание наслаждаться, которое чувствует сейчас страдание, это очень тяжело. И тогда действительно человек как бы находится только во власти высшей силы, и все. И тогда он чувствует действительно себя, что у него нет никакой возможности изменить что-то, участвовать в своем состоянии в чем-то. И если кто-то все-таки выходит из этого и переходит дальше, еще входит, еще переходит дальше, он приходит в состояние в изобилии сына Израиля отработать. Человек уже видит, что у него нет возможности определить что-то относительно своего состояния. Это приходит только, когда накапливаются такие состояния, и тогда он удостаивается действительно выйти из этого, осознать, что его природа — это зло, и тогда выходит. То есть в этом разница между теми, кто остается и переходит в землю Израиля, и тем, кто находится в Египте, и так еще кругооборот, и пока наступит день, когда им надоест. Еще 200-300 лет, не знаю сколько. Так это приходит, да.
1: Вы говорите, что если я проходил тяжелые страдания в жизни...
0: Если ты проходил тяжелые страдания в жизни, но без цели, то есть ты не знал, зачем и почему, и не связывал их со своим духовным развитием, то это все еще животные страдания. И не то, что в них нет пользы, во всем есть польза и во всем есть цель, но эти страдания, они пока еще были до входа в Египет, до 7 голодных лет, которые были в Египте. То есть в развитии человека есть 7 сытых лет, 7 голодных лет, потом фараон и так далее. Так, конечно, каждый из нас в предыдущих кругооборотах страдал очень много. И вообще все человечество страдает. Наша жизнь, в общем, это как-то бегство от страданий. Каждый, насколько ему удается убежать. Но это не называется страдание. Это тоже входит в страдание, но все еще страдания животные или человеческие страдания. Но не страдания духовные, над которыми человек уже просто приходит к осознанию зла и выходит из за махсом. Да.
1: И весь этот процесс осознания зла у человека в сущности не делается с его стороны, есть какая-то сила, и тогда он начинает сам, и приходит свет, заключенный в Торе. Что происходит, когда у человека постепенно заканчивается стремление к свету Торы? Откуда он берет силу, чтобы хотеть?
0: Все развитие человека приходит благодаря свету, который светит нам, потому что это окружающий свет, свет, возвращающий к источнику. Нет никакой другой возможности у нас развиваться. И вообще, как мы учим в Птихе, в учении 10 сферот, есть клей, свет. И силе света, который светит, от силы света, который светит кли, зависит все развитие кли, все, что кли пройдет, почувствует, в каком темпе, все зависит от света. То есть то, что мы можем сделать, все наше вмешательство в этот процесс, это насколько мы сами сможем добавить, привлечь к нам свет, чтобы он светил быстрее, светил сильнее, сделал у нас более экстремальные изменения. Мы можем только темп добавить к темпу, а не к самому процессу. Сам процесс обязан быть... как он определен. Он зависит от нашего конечного состояния, для каждого начального состояния, а путь определяется согласно двум этим концам. То есть я не могу делать другие изменения. Я устроен, у меня есть определенная структура, и с этой всей структурой свойства, желания, мысли, все мое, я обязан пройти постепенное исправление. И этапы исправления я не могу изменить. Только темп. Когда я изменяю темп, я изменяю также мое ощущение от плохого к хорошему, даже во время исправления. Но, тем не менее, когда мы проходим состояние, которое нужно прочувствовать, состояние природы, в которой я нахожусь, и всякий раз я обязан почувствовать это. И, конечно, когда мы проходим максом, мы чувствуем плохие состояния. Только ты можешь сократить их вместо 100 лет, ты можешь сократить их на несколько месяцев. Ты спрашиваешь, есть ли у нас еще какой-то вопрос в каком-то виде, можем ли мы повлиять на свет, чтобы он светил? Это вопрос воздействия света, зависит от стремления. Когда я пришел свыше, я получил это свыше, постепенно я вижу, что это уходит.
1: Да, свет, интенсивность, сила света, которая влияет на меня, она постоянная, как для всех приходящих в этот мир, всех, кто находится в этом мире. У каждого есть постоянное свечение свыше, которое продвигает его, и так продвигает все человечество, и человечество развивается. И с технологической точки зрения, и со стороны внутренней, мысленной, со стороны желаний, культуры, все это развивается, потому что желание получать все время растет. Потому что свет светит больше, так желание получать растет больше. Это общее управление для всего мира. Если я хочу выйти из этого и подняться на совершенно другой уровень развития общего управления, тогда я должен добавлять от своего желания сам, чтобы свет приходил больше. Ведь если я начинаю учиться, и вначале мое желание было очень большое, я учился, я хотел уже к чему-то прийти, а потом я вижу, что это исчезает. Что я должен делать? Именно когда желание развития исчезает, тогда я могу определить, что я хочу, что я приглашаю свет, я вызываю свет. Вначале, когда тебе дали пробуждение свыше, не зависящее от тебя, ты пробудился вдруг. Это не ты, это свет был прежде. Он посвятил тебе, и тогда ты потянулся к нему. Это не за твой счет. Это не называется, что ты продвигаешь себя. Это тебя продвигали свыше. Свыше выбрали тебя, чтобы продвинуть, дали тебе пробуждение. И все еще это не за твой счет вообще. Ты продвигаешься больше всего мира, но все еще за счет высшего. Свыше дают пробуждение. Дали тебе пробуждение один раз, дадут тебе, может быть, еще раз другой, а потом оставят. Есть определенное число пробуждений свыше, которые дают человеку. И если он на самом деле не добавляет и не идет, и не делает, что нужно, оставляют его. Тогда нужно продвинуть его еще раз вместе со всеми по общему продвижению. А потом снова дадут тебе пробуждение, может быть, после одного или двух кругооборотов, кто знает сколько. И снова ты будешь нуждаться в том же самом. То есть установление твоего желания, что ты хочешь продвижение. Оно именно в состоянии, когда ты не хочешь. Что ты не хочешь, это знак, что тебя оставили свыше. Теперь сам, ну, проси.
0: Так вот, для этого нет никакой силы.
1: Нет никакой силы. Это называется «И возопили сын Израиля от работы». Нет никакой силы, верно. Так что можно сделать? Откуда я могу достать силы? Тогда достать силы, это называется... Как это называется? Желание достать, да? Достать желание притягивать, просить, интересоваться, чтобы этот свет пришел и исправил меня. Нет у меня желания. Что мне делать? Я не творец, чтобы я мог сотворить желание. Я не свет, чтобы я мог через какое-то побочное свечение пробудить в себе желание, да? Нет у меня такого лекарства, которое я могу пробудить, как аппетит, ты знаешь? Можно через соленое, горькое, что-то такое, можно пробудить аппетит. Нет у меня такого. Если свет не светит, готово. Я зависим от него на 100%. Тогда нет никакого выхода из этого. Я прямо нахожусь в безысходном положении. Так есть только один свободный выбор, из-за которого был особый процесс в строении всех душ, что высшая душа, строение общего кли, творение, которое Творец сотворил, разделилось на тысячи частей. И одна часть, которая ты, не способна подняться вверх. И эта общая душа тоже не способна была подняться вверх. Но если мы сейчас, отделившись друг от друга, получим пробуждение друг от друга, то у нас будет сила подняться. Поэтому есть вокруг тебя целый мир. Есть множество людей. Есть такие, которые тоже пробуждаются к той же цели. Ты должен искать этих людей и устроить себя так, чтобы быть рядом с ними, организовать из них группу, чтобы они в твоих таких тяжелых состояниях воздействовали на тебя, оказывая, давая тебе пробуждение. Нет у тебя другой возможности получить аппетит к продвижению, кроме как только от такого окружения. Это сейчас должно быть понятно, что если не сила окружения, которая должна прийти к тебе, дали тебе пробуждение, оставят тебя потом, и кончено. То есть ты должен сейчас, быстро, пока еще есть у тебя какая-то возможность, скажем так, в развитии, пока тебя не оставили свыше, быстро сейчас искать такую группу, которая пробудит тебя к продвижению. Есть целая наука, как эта группа должна влиять на тебя, и как ты должен вкладывать в эту группу, чтобы получить от нее, и на самом деле, чтобы это было пробуждение к духовному, а не пробуждение к чему-то там, не знаю к чему, и так далее. То есть после всех этих премудростей, о которых мы говорили, выходит, что вещь очень материальная, простая, примитивная, и я бы сказал, прямо такая, которой мы пренебрегаем. Найти товарищей, которые дадут мне пример, которые дадут мне пробуждение. Как будто это так далеко от духовного и от всего, но это то, что на самом деле есть. И в этом есть нечто очень высокое, на самом деле духовное, потому что когда ты требуешь, помощь от самого себя, только от остальных частей твоей души, которые тебе представляются отделенными от тебя. То есть этим ты, тем, что ты объединяешься с другими и требуешь от них возвышения, ты по сути собираешь части своей души. И это работа, которую ты сейчас не видишь, не понимаешь, как это, и она тебе не представляется тебе. И в этом тоже есть очень много трудностей, помех. Приходят всякие помехи в связи между тобой и такой группой. Но в сущности это духовная работа, потому что каждый из них — это часть твоей души. Что если ты строишь это общее кли, тогда это и есть продвижение. Не может быть у тебя, в самом тебе, в твоей части, от всей этой общей души, не может у тебя быть больше аппетита больше желания к духовному, чем то, что сейчас пробудилось. Все остальные дополнительные желания, возвышение к цели, могут прийти только от группы. Ты себя, скажем, сейчас уже реализовал, закончил, все. А теперь присоедини к себе еще части, которые твои части. Они находятся в каждом. От этого получишь дополнительный аппетит, дополнительное желание, и тогда снова пожелаешь свет, и снова, и снова, и снова. И тогда выходит у нас так, что насколько мы... Что значит подниматься по ступеням? Ты присоединяешь еще душу, достаиваешься еще света, чтобы получить нее. Да, присоединяешь к себе еще душу, еще свет. И так, когда ты поднимаешься, это как бы перевернутая пирамида, что когда ты поднимаешься, у тебя есть еще души, которые ты присоединил к себе, и есть у тебя весь свет, который входит во все эти души. Только в такой форме ты можешь расти, когда ты присоединяешь к себе еще части. В конечном счете ты должен быть как Адам решен во всем объеме его кли, со всем светом, который входит в эти кли. И так каждый.
0: Если каждый из группы — это часть моей души, то есть моя душа ограничена согласно количеству людей.
1: Если бы мы не видели тела, а видели, если бы мы могли одеть такие очки, надеть такие очки, знаешь, духовные, тогда мы бы не видели тел, мы бы видели души. И что души не отделены друг от друга. То есть это сейчас, в наших очках мы видим их как бы разделенными.
0: Если каждый из группы — это часть моей души, то есть моя душа ограничена по количеству людей, это верно?
1: Ты спрашиваешь так, есть всего 7 миллиардов людей. Есть, мы учили 600 тысяч частей в душе Адама Ришона, еще разделились там потом на множество. Так в моей группе у нас есть там 5 или 10 или 20, 100 человек. Ну, в конечном счете, ограниченное число. Какова связь между тем и этим? Пишут каббалисты. И Ребе Рав тоже пишет, что пирамида, что весь мир построен так, она в сущности выстроена так, что каждая высшая часть включает в себя все нижние. Это как мы учили в Парцуфим, каждый высший Парцуф включает в себя все нижние. Все нижние как бы часть его. Только для исправления он отделяет себя еще, еще, еще части, и потом исправляет их постепенно, и все накапливается там свыше. Поэтому, если ты видишь здесь группу, в которой, скажем, 100 человек, то ты должен понять, что за ними стоят все 7 миллиардов. И нет никакой проблемы, что каждый из твоих товарищей соответствует там всем этим китайцам, скажем, а второй всем индусам. Какая разница? На самом деле, в духовной силе это так.
0: Как можно прийти к окончательному исправлению, если есть шанс, что я встречу еще кого-то нового?
1: Я не понимаю. Пишет Бааль Сулам о свободе выбора в статье «Свобода». Что выходит у тебя, что нет тебе больше, что делать в этом мире, кроме одного. Каждый раз искать более лучшую группу, более лучшее окружение. Если у меня есть только одна свобода выбора, то есть только одна вещь, в которой я могу что-то определить. Обо всем остальном мне нечего думать. Если так, что это за единственная вещь? Искать каждый раз группу получше. Искать, то есть строить себя. группа — это не просто, что я нахожу ее по какой-то рекламе в газете или там вижу, езжу, по всему разъезжаю, по всему миру, ищу, где здесь группа, там где-то. Группа — это то, что я строю. Купи себе товарища — это вопрос работы. Но только в этом. В конце концов, все сводится только к этому. Как построить такую вещь в этом мире, чтобы она снабжала меня желаниями к духовному? Ты понимаешь? Ведь здесь уже здесь есть вещь, которая очень-очень тонкая. Я должен искать вне себя поставщика этого своего духовного. Ты уже начинаешь изначально работать ради отдачи, не понимая, что это.
0: То есть то, что вы говорите, что если я выберу хорошую группу, я покрываю все возможности.
2: Если ты нашел хорошую группу, ты нашел все. И кроме этого, тебе нечего искать больше. И в этом ты должен все время совершенствоваться. Там находятся части твоей души, что поделать. Насколько это не выглядит, посмотри на эти физиономии. Ну, без физиономии внутри. Это так? Смотри, насколько это устроено так особенно, что ты должен изначально работать своим отношением к ближнему. То есть здесь видно, что духовное начинается в тот момент, когда ты начинаешь работать с группой. В тот момент это уже духовная работа против желания, против эго. Или ты можешь объединиться с кем-то, кроме тебя, или нет. Здесь уже есть ради отдачи. То есть ты начинаешь сталкиваться уже со второй природой, с духовной природой, и это как бы находится на земном шаре, то есть духовное находится здесь. Работа в этом.
3: Если я хочу исполнять возлюбить ближнего как самого себя.
2: Только эта работа, я все-таки хочу добавить здесь еще одно предложение. Она должна быть связана с целью. А цель — это Творец. Ну, это уже внутри.
3: Я хочу исполнять возлюбить ближнего как самого себя. Как я могу исполнить это с плохим человеком, с человеком, которого я не хочу?
2: Ты выполняешь заповедь. Я не знаю, что значит выполнить заповедь и возлюби ближнего как самого себя. Зачем тебе такие слова, в которых ты путаешься? Ты знаешь, что такое заповедь, что такое возлюби ближнего. Ты обязан объединиться с людьми, у которых есть та же цель в голове, и не важны мне их животные свойства. Эти животные свойства, которые сейчас ради получения, в ради отдачи, они будут самыми лучшими. И у меня то же самое. Сейчас я животное, со всеми своими изъянами, которые есть. В ради отдачи они изменятся и будут выглядеть как добро. Поэтому я должен видеть товарищей только по их цели. Есть у них эта хорошая цель, та же цель и моя, и мы должны соединить это вместе, преодолевая разные другие помехи, и характер, и его привычки, и его лицо и так далее. Это и есть работа. То есть выбирать только согласно цели. Я думаю, что если бы ты сейчас попал в группу Ари или Рамхаля, тоже бы видел там таких людей с их свойствами, с их физиономиями, с их привычками. Ты бы не соединился с ними, ты бы выбрал для себя какую-нибудь там группу, не знаю, каких-то там элитарных, может быть, какие-то там топ-модели и прочее, ну, таких людей красивых, то, что называется в обществе, да.
3: Раматавив.
2: Да, Раматавив Гимул, такой район в Тель-Авиве. Снобы. Понимаешь, да? То есть товарищем называется то, что ты объединен с ним. В этом главное для тебя?
3: Раваш пишет, что когда человек приходит к состоянию, что поднимается вопль его к Творцу, он говорит, что тот, кто приходит, очищается, помогает ему святой душой. Что такое святая душа?
2: Тот, кто приходит, помогает ему святой душой. Святой душой называется, что тот, кто приходит, он приносит свое кли, что он получил хисарон от товарища, от группы, помогает ему святой душой, то есть наполняет ему это кли светом. Это называется душа. Святая душа — свет, который наполняет кли.
3: Что делают в случае, когда ты сам сделал зло кому-то?

0: духовное, то есть должно быть до всякого действия, объединения между людьми, должна быть ясная цель. И каждому в каждый момент, когда он делает какое-то действие по отношению к группе и всей группе вместе, и это должно определять характер действия и образ его выполнения. Если я сделал что-то плохое кому-то, и он чувствует это, понимает, ему сейчас тяжело с этим, ну, так снова цель должна быть здесь все-таки превыше всего. И именно в этом, если мы сможем преодолеть, как говорится, все преступления покрывают любовь, то тогда мы выигрываем. Это простые вещи. Но снова это должно быть только, чтобы цель была изначально. Как он пишет там на 64-й странице, «Творец, я и мое действие должны быть вместе». И мое единственное действие в сущности — работа в объединении в группе, чтобы получить от них подъем. То есть я должен влиять на группу таким образом и требовать от группы таким образом, чтобы они в итоге дали мне подъем. Это должно быть очень четкое отношение, очень здравое. Я вкладываю в вас, а вы должны обеспечить мне подъем к Творцу. Это должно быть ясно всем, и не скрывать эти вещи. И так каждый, и все вместе, как нам построить такую группу? Если нет, пошли домой. Жаль времени. Человек обманывает себя, если он этим не занимается. Все остальное — это за счет высшей силы. Так лежи в кровати. Я так говорю, но это не совсем, да, потому что все-таки люди постепенно умнеют все-таки, но это берет время.
1: Но по сути в группе каждый занимается тем, что получает воодушевление от другого. Таким образом поднимаются. А если я нахожусь в группе, где, скажем, меня не просто не поднимают, а наоборот думают обо мне плохо, или пытаются, не помогают мне, наоборот пытаются меня отпустить, могу ли я защититься?
0: Я нахожусь здесь, скажем, 3 часа в сутки, в лучшем случае. Надеемся, что ты и так же будешь. А остальные часы, ну, все-таки я тоже нахожусь в разных местах, включая жену в доме, которая тоже продвигает меня, да, но другим образом. И вопрос, как я все-таки 20 часов, ну, тут сон, тут и там, скажем, 15 часов, когда я нахожусь во всяких разных других обществах, я не подвержен их влиянию, или как я могу уберечь себя от них, как я вообще к ним отношусь. Рабаш говорит, это все равно, что ты заходишь в курятник с курами, и ты, все они начинают так кудахтать, каждый такой герой. Если ты на их ступени, тогда ты на них сердишься, как-то они со мной себя так ведут. А если ты немножко выше них, ну, конечно, ты чувствуешь разницу, да? Ты хочешь зарезать эту курицу, которая с тобой так поступила? Или если я нахожусь немного выше этого уровня, то ты чувствуешь, что это их природа. Нет, я не говорю, что нужно пренебрегать тем обществом, в котором ты находишься, но с духовной точки зрения чувствуют себя настолько высоко, что они просто не могут достать тебя. Я прихожу на работу, есть там начальник, есть там всякие люди, я прихожу домой, там тоже есть хозяйка, начальница. Ну, так я смиряюсь с тем, в том, что мне нужно на уровне этой жизни давать им на материальном уровне то, что им нужно. Это наша жизнь. Мы как-нибудь поговорим, почему наша жизнь устроена таким образом, почему свыше так устроено, что все наши исправления происходят таким образом. Смотри, чем мы должны заниматься, как проводим свою жизнь. Может быть, год из 100 лет мы на самом деле можем заниматься чем-то хорошим. Но если я отношусь к этим вещам так относительно цели, для чего, почему я занимаюсь именно в таком виде, то это

0: чистое исправление — это я действую, это воздействует на меня, так же, как я сижу и учусь. Это тоже работа каждое мгновение. И ты увидишь, что этот начальник — это прямо как фараон, а жена — это как помощь против него, так же написано. Точно. Вот и все. И через них можно почувствовать духовное не меньше, чем через товарищей вообще. И как ты сам. Но только не надо представлять всякие образы, что вдруг в начальнике есть там какой-то ангел свыше, знаешь. Человек начинает тогда представлять себе всякие вещи, но отношение должно быть таким, что действительно, на самом деле это так, только не надо воображать. Почему? Потому что мы пока не можем правильно понять высшее управление, если человек воображает себе всякие там вещи, которые с ним происходят, что это так, а это из-за этого, а это поэтому и так далее. Это ложь, он не видит высшее управление, он не понимает высшую силу, он все еще не находится в этом своими чувствами. Если воображает себе, то это не дает ему правильно ощущать, это в итоге путает его. И может сойти с ума, но действительно относительно цели видеть, как я отношусь к ним, что это буквально помощь против него. Поэтому не бояться находиться в другом обществе, на работе, там, или в каком-то месте, или дома, что они путают меня. В духовном я нахожусь от них в тысячи километров. Как Рэби говорил, он работал, прокладывал дорогу Иерусалим-Хеврон, знаешь. Все времена все работали, не то что сегодня. И тогда были всякие там новые репатрианты, знаешь, там профессора из Германии или из Италии там приезжали. Была большая репатриация, и все они после работы заканчивали работу, там, скажем, в 5-6 вечера. Тогда работали, когда есть свет. Нет света — не работают, знаешь, не просто там по 8 часов. И тогда, он говорит, после этого они разжигали костер, сидели, болтали там до ночи. И так весь вечер. А он шел спать, чтобы вставать в полночь и начинать учиться до 6 утра, когда все... Так они сказали ему, даже накричали на него: как-то ты пренебрегаешь нашим обществом. Это профессор философии, это адвокат из Франции, знаешь, там была такая репатриация, не так, как сегодня. Да, ну, все было не так, как сегодня. Да, он говорит: мне с вами не о чем разговаривать, вы как в детском саду. Ну, мне не интересно с вами. Специально так сказал, да, пренебрежительно. И они подумали, что он такой сноб, и нет в нем ничего, и перестали просто относиться к нему. Ну, хороший человек, да. Он вставал утром, разогревал для них чай, вставал рано, и они оставили его. Он определил все, что вы в духовном, в своем, там, в политике, но это для меня детский сад. Ну, я не говорю, что нужно так. Нужно все-таки это делать с умом, чтобы не вызвать ненависть. Но, по крайней мере, внутри ты должен так вот определить для себя, и потом ты увидишь, что на самом деле не с кем разговаривать. Все погружены в простые и пустые вещи.
1: Поделимся впечатлением от урока и что мы берем к реализации в десятке. Пожалуйста, 6 минут на семинар.
0: Да, было много важного. Рав говорил о том, что человек дает падение, пробуждение в этом процессе. Он сказал: оставили тебя свыше, а сейчас теперь проси.
1: Да, речь шла о том, что все, что нужно, это свет, возвращающий к источнику. С его помощью можно почувствовать потребности, ощущение получающих келим. И тогда единственное, что остается делать, это пробуждение снизу или работа. Что это за пробуждение снизу, молитва? А что молитва дает? Дает святую душу. Без молитвы продвижения нет, человек остается в том же месте.
0: Каким образом у нас есть молитва? Рав сказал, что желание разделилось на множество частей, и чтобы мы смогли, когда нас заставляют работать, мы должны присоединить другие желания. И Рав сказал, что это обратная пирамида. Но насколько мы присоединяем желание, у нас есть большой кли, и свет может войти в это кли. И в этом вся наша работа — найти доброе окружение, чтобы мы смогли соединить правильные желания относительно цели.
1: И хорошее окружение является результатом, даже не результатом, нашим спасением. Шалом сказал, что дает воодушевление, тогда приходит помощь, а иначе никаких сил нет. Так нас направляют на окружение, которое дает силы, мы можем получить воодушевление друг от друга. А если бы этого не было, то не смогли бы мы продвигаться. Просто бы были мертвыми.
0: Рав несколько раз повторил, что ты должен построить группу, чтобы группа пробуждала тебя. И тут действительно трудность, потому что каждый готов вкладывать в группу, но получить пробуждение от группы, здесь уже начинается проблема. С одной стороны, с другой стороны, написано, что постепенно все-таки группа влияет, пробуждает тебя и так далее.
1: Как подытожить эту статью? Как человек переходит от природы ради получения к природе ради отдачи? Как вообще он может распознать происходящее? Процесс. Все, что описывается в этой статье, это процесс. И решение, которое мы слышим от Рава, что нужно войти в группу, которая тоже хочет быть частью того процесса, и за счет того, что каждый вкладывается в группу и требует от товарищей, чтобы предоставили важность и величие Творца, так, собственно, он может участвовать в этом процессе и почувствовать Творца, потому что прошел весь этот процесс, но не один, а вместе с группой, которая давала ему воодушевление. Он договорился с группой, он в них вкладывался и получил от них величие Творца.
0: Этот ежедневный выбор окружения, построить окружение, так же, как он привел пример с Рабашем, оставьте меня в покое, только, как сказал Рабаш, чтобы он мог заниматься приближением к Творцу. И мы видим, что выбор, он происходит ежесекундно в течение дня, построение окружения. Дай Бог, чтобы мы удостоились этого и находились в этом намерении в течение всего дня.
1: Добавить в продолжение товарищам, мы, насколько мы правильно выбираем хорошее окружение, настолько это правильный выбор. Мы должны все время улучшать это. И все время нужно добавлять в десятки еще и еще хорошего окружения, выполнять упражнения, которые дадут сил в любви к ближнему. Это то, с чем то, что мы начинаем каждый раз заново, все время добавляем.
0: Нужно выбрать группу и нужно требовать от группы, чтобы они давали величие и важность цели. Если я вкладываю в группу, то это я ожидаю получить от них обратно. То есть, а если нет, то ложись спать, что тебе делать. То есть нужно требовать от группы, и также он привел пример с курятником. Я раньше работал в курятнике, когда был молодым. Ты заходишь, и там эти куры действительно устраивают так много шума. Это прекрасный пример. Ты должен входить, неважно куда, но ты сам для себя решаешь, что это на меня не влияет. Ты сам относительно себя знаешь, что для тебя на самом деле важно в жизни.
1: Да, описываются такие состояния сложные, когда группа на тебя влияет и дает тебе силы и воодушевление.
0: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר
1: статья из книги труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на Kapsio.al, и также там можно сканировать QR-код, который вы видите на экране.
2: Шалом хаверим, אנחנו
1: Здравствуйте, друзья! Учеба вместе с товарищами. Мы изучаем статью дарования Торы, так же, как и каждое воскресенье. Замечательная статья Бааль Сулама. И сейчас на уроке мы слышали от Рава. Напоминание разных приятных, таких важных вещей, которые мы слышали, как Рабаш объяснял очень подробно нам, что такое свет, возвращающий к источнику, и Рав добавил, что все развитие человека с помощью света, который светит на нас, это называется окружающий свет, свет, возвращающий к источнику, нет никакой другой возможности у нас развиваться. И еще он сказал, что если я хочу выйти из этого и подняться совершенно на другой путь развития высшего управления, я должен добавить свое желание сам, чтобы свет пришел больше. Если я начинаю учиться, вначале мое желание было бы очень большим, я учился, и я хотел достичь чего-то, а затем я вижу, что это исчезает, что мне делать. Именно когда вот это желание получает, желание к развитию исчезает, я могу определить, что я хочу, и тогда я вызываю свет. Мы хотим сейчас пригласить свет, вызвать свет во время учебы. Мы сделаем это с помощью чтения статьи дарования Торы. Статья находится, те, кто читает, в книге на иврите. Мы будем читать пункты 5 и 6. Каждую неделю мы читаем по два пункта, и так постепенно продвигаемся вместе с Равом. И на первом этапе мы прочитаем 5 и 6 пункты, затем послушаем вопрос Рава по этим пунктам, потом их снова прочитаем, и потом проведем семинары. И будут вопросы-ответы. Это формат нашей учебы. Мы учимся вместе с товарищами и Равом. Давайте начнем вместе в десятках. Чтение 5 и 6 пунктов прочитаем один раз. Если успеем, можно и два раза прочитать. Итак, выделим 6 минут. Статья «Дарование Торы». Есть это все в учебных материалах, есть это в наших книгах «Труды Бааль Сулама». 5 и 6 пункты читаем в десятках.
3: 5 пункт. Нам следует понять прежде всего, почему Тора была дана именно народу Израиля, а не была дана всем живущим в мире вместе, в одинаковой мере? Неужели же тут, чего доброго, есть нечто националистическое? Нет сомнения, что только сумасшедший может подумать такое. На самом деле, наши мудрецы уже останавливались на этом вопросе. Ведь это то, что они имели в виду, сказав, что Творец обошел с ней все народы и племена, но не приняли они ее, как известно.
4: אם כן, למה נקראו עם הנבחר?
1: Однако то, что непонятно в их словах, в таком случае, почему же мы названы избранным народом? Как сказано, тебя избрал Творец. Если не было никого из других народов, кто захотел бы ее? И кроме этого, слова эти неясны изначально. Разве возможно, чтобы Творец являлся с Торой своей в руке и вел переговоры с этими дикими невежественными людьми? Или он делал это через своих пророков? Ведь такого мы никогда не слышали, это совершенно неприемлемо нашим сердцем. Однако, когда мы хорошо поймем суть Торы и заповеди, которые нам даны, и то, чего желают от их исполнения свыше, в мере, которую нам указали наши мудрецы, и которая является целью всего великого творения, предстающего перед нашим взором, мы поймем все. Ведь первый вывод, что нет действующего без цели, и нет исключения из этого правила, кроме неполноценных вроде человеческом или младенцев. В таком случае нет никакого сомнения относительно Творца в величии Его неизмеримом, что Он станет, не дай Бог, делать нечто малое или большое без цели.
3: И указали нам мудрецы на то, что мир был сотворен для исполнения Торы и заповедей. Это означает, что, как объясняют нам первые, что намерением Творца в творении с момента творения создания является сообщить свою божественность другим. Ибо сообщение божественности Его приходит к творению в мире Его наслаждающегося блага, которое постоянно растет вплоть до желаемой меры. И таким образом поднимаются низкие в истинном сознании, становясь опорой Творца и сливаясь с Ним, пока не достигнут своего окончательного совершенства. Глаз не видел Всесильного, кроме Тебя. И из-за грандиозности, величие и великолепие совершенства, даже Тора и пророчества остерегались сказать хоть одно слово об этой колоссальности, как указали нам на это наши мудрецы. Предсказания всех пророков относятся только ко временам Машеха. Однако в грядущем будущем глаз не видел Всесильного, кроме Тебя. Как известно, нашедшим знание, и нечего здесь добавить.
1: И выражается это совершенство в словах Торы, пророчествах и словах наших мудрецов только простым словом — слияние. Но из-за долгого обращения этого слова в устах людей оно практически потеряло всякое содержание. Однако, если ты задержишь свою мысль на этом слове на малое мгновение, останешься стоять пораженным его удивительным величием. Ведь ты представишь себе эту божественную вещь, а также ценность низкого творения, тогда ты сможешь оценить отношение слияния одного с другим. И тогда ты поймешь, почему мы ставим это слово в качестве цели всего огромного творения. И из наших слов следует, что цель всего этого творения состоит в том, чтобы низкие создания смогли посредством исполнения Торы и заповедей подниматься все выше и выше, все более развиваясь, пока не удостоится слияния со своим Создателем.
5: Да,
3: стоит прочесть несколько раз, это с первого раза сложно воспринять. Но мы видим, что дана нам Тора для того, чтобы мы могли ее выполнять и слиться с ним. Он пишет о слиянии, то, что это очень непросто, и как же это можно сделать. Затем он пишет про слияние по свойствам и изменение природы, тогда можно с ним слиться.
1: Да, эти два пункта приводят к слову «слияние», как мы учим. Это вызывает огромное воодушевление, вот это слово «слияние». И скоро мы начнем понимать, что это такое, и это главное, именно прийти к слиянию с чем.
3: Да, он говорит про слияние по свойствам, и пока непонятно, что такое свойство.
1: Мы прочитали один раз пятый и шестой пункты. Статья Баля Сулама требует большего погружения. Давайте еще раз прочитаем вместе, чтобы проникнуться словами Баля Сулама и чтобы вызвать свет, как мы слышали от Рава. Это наша основная работа. Начнем с пятого пункта и потом посмотрим клип с Равом с объяснением пятого пункта.
2: גם כחומר לימוד, גם כקטעים נבחרים, כל אחד יכול לפתוח.
1: пятый пункт из учебных материалов. И нам следует понять, прежде всего, почему Тора была дана именно народу Израиля и не была дана всем живущим в мире вместе, в одинаковой мере. Неужели же тут, не дай Бог, есть что-то националистическое? И, несомненно, только сумасшедший может подумать такое. И на самом деле наши мудрецы уже остановились на этом вопросе, ведь это то, что они имели в виду, сказав, что Творец обошел с ней все народы и племена, но они не приняли ее, как известно. Однако то, что непонятно в их словах, в таком случае, почему же мы названы избранным народом, как сказано, тебя избрал Творец. Если не было никого из других народов, кто захотел бы ее? И кроме этого, слова эти неясны изначально. Разве возможно, чтобы Творец являлся с Торой в своей руке и вел переговоры с этими дикими, невежественными людьми, или он делал это через своих пророков? Ведь такого мы никогда не слышали, это совершенно неприемлемо нашим сердцем. Это то, что написал Баля Сулам. Давайте послушаем клип Рава.
3: Должны прежде всего понять, почему Тора дана прежде всего народу Израиля и не была дана всем живущим в мире вместе в одинаковой мере. Неужели тут, чего доброго, есть нечто националистическое?
1: Ну, националистическое мы знаем, что нет. Сама Тора нам объясняет, как Авраам был там жрецом в Вавилоне, и как он занимался идолопоклонством, и все другие вместе с ним. То есть вообще был далек от осознания реальности, познания Творца, и насколько он раскрыл это, и якобы случайно. Хотя внутреннее развитие было, да, нам понятно, что начиная с Адама, Ноах, и все поколения с Адама до Ноха 10 поколений, от Ноха до Авраама еще 10 поколений. Это внутреннее развитие тех точек в сердце. Адам, он первый в этой точке. И так вот эти точки развивались. То есть Авраам, он уже находился в развитии этой части. Скажем, если мы говорим о человечестве, то она развивалась от Адама, такие круги, и здесь 20-й круг в желании получать — это был Авраам. То есть это уже развитие. У него было какое-то уже что-то предваряло, какое-то была внутренняя подготовка от Адама до него, 20 поколений. И поэтому на очень высокой ступени, то есть если Адам раскрывал Творца в маленьком желании получать, Авраам раскрыл его уже над эгоистическим желанием получать, большим, которое было в Вавилоне. И с одной стороны, у него была подготовка для этого, а с другой стороны, отягощение сердца. Как всегда обычно, одно относительно другого. И тогда он мог над этим понять методику и развить ее. Потому что у Адама Ришона из-за того, что было маленькое кли, маленький свет, еще не были развиты. Он не мог развить методику, раскрыть ее, объяснить, внести ее. Как мы изучаем Хабад, Хагатный, 2000 лет, как объясняет нам Баля Сулам, то, как мир развивается, хотя килим тонкие и близкие к свету, утонченные, и как начинается вся эта цепочка от Адама Ришона и дальше, но раскрытие методики нуждается в больших келим и таких жестких, темных, таких и света относительно этого, чтобы были большие для выяснения келим и раскроют всякие необходимые вот эти состояния. Понятно, чтобы раскрыть правильную методику, нужно нужны большие келим, большой эгоизм относительно этого, большой свет, чтобы раскрывался, и тогда мы можем лучше понимать эти вещи. И глубже. Поэтому до Авраама мы не видим, что эта методика была написана каким-то образом. Авраам первый, он основал методику исправления, потому что до него можно сказать, что было что исправлять. Да? Вот это состояние Вавилона, оно является состоянием, основой для исправления, когда уже раскрылась точка в сердце в Аврааме и в несколько тысячах учеников, как пишет Рамбам, что он вышел оттуда, и много тысяч последовали за ним из Вавилона в землю Кнаан. То есть это желание, которое предназначено для исправления, называется «Земля Кнаан». Это еще не земля Израиля. Израиль и Шаркель прямо к Творцу, да, но Израиль — это уже желание, которое предназначено для исправления. То есть Вавилон — это неисправное желание. Там раскрывается часть, которую можно исправить. Эта часть, его начинают так обрабатывать, исправлять. Это земля Кнаан, Хананейская, вот эта земля. И там раскрываются все эти эгоистические желания. Это Египет, потом пустыня, потом земля Израиля. И то, что мы видим, так мы должны учиться и внутренне, материально, там, физически, чтобы у нас, может быть, будет путаница, с одной стороны, но с другой стороны, мы понимаем, что происходит. И, конечно, Тора раскрылась, когда вот это раскрылась реальность Вавилона, и там находились эти желания, они раскрылись, те, которые относятся к исправлению, те, которые не относятся к исправлению, что делать с ними. И отсюда и далее вот эта методика существует в человечестве. Но почему часть человечества только ее воспринимает, а часть нет? И, конечно, там, в Вавилоне, принял ее тот, кто соответствовал согласно подобию свойств, почувствовал, что это его, а другие нет. И вопрос в сущности больше даже не о народе, но почему не всем раскрываются эти вещи, почему они не во всех раскрываются, вот эти желания, вот эти намерения к исправлению. И если так, то мы должны уже пойти на разбиение келим, увидеть 10 сферот, и почему они разбиваются таким образом. Мохин де Хая и Мохин де Нешама. И есть у нас келим, которые буквально желание получать, а есть келим, которые больше относятся к желаниям отдавать, и как эти и те келим находятся в таком смешении, и есть множество келим, большая часть келим, согласно общему, очень большому авиюту, скажем, 99% всех келим, они не могут устремиться и привести себя к исправлению сами. Но они требуют, чтобы эта точка, которая называется Ишаркель, чтобы она притянула их, чтобы она была бы связующей между ними и светом, возвращающим к источнику. внутри этих людей, скажем, или вот этих желаний, где есть точка в сердце, они тоже нуждаются в связующем. Это группа, книги, которые притягивают свет, продолжают свет из книги. Книга — это раскрытие. Группе. И это желание, которое должно соединить его и там раскрыть. Там тоже есть связующий, есть учитель, группа, книги. Это тем людям, у кого есть подготовка. Люди, в которых нет подготовки, нет задатков вот этих, они только страдают, и им нужна связь с теми, у кого есть подготовка. И почему есть вот такие формы связи? Это мы изучаем из разбиения килим. Получающие килим сами не способны исправить себя, но только если отдающий килим, свет бины, связывается с ними, с малхут, и только вот в таком взаимном виде между килим бины и малхут они могут подниматься. Есть килим отдающий из разбиения килим, который относится к ацилуту, гальгаль
2: Тайнаем.
1: Вот это мир Ацилут, есть у нас килим мира Ацилут, они все Гальгальта Вейнаем, и килим миров Брия и Цира Асия, это Ахав. С помощью разбиения Гальгальта Инаем упали в Ахав, и с помощью исправлений поднимают их обратно. Обратно поднимает Гальгаль Тейнаем, и насколько Ахаб прилепляется к ним, он тоже поднимается. Если поднимают пока что Гальгаль Тейнаем, и это называется, что Исраэль должны исправить сначала себя, но они, исправляя себя, исправляют также и Ахаб. Так происходит исправление. В общем, изначально исправление должно быть только в Ахапе. Его и нужно исправить. Он является целью. Ахап. Да, но вопрос все-таки остается. И следует нам понять, прежде всего, почему Тора была дана именно народу Израиля и не была дана всем живущим в мире вместе, в одинаковой мере, неужели же тут, чего доброго, есть нечто националистическое? Да, Творец ходил по всем и спрашивал. Вот эта методика, эта сила отдачи, которая светит всем, и тогда пробуждаются только те, кто относится относительно него. Это называется, что он обращался всем. Свет светит всем, и тем, кто может отреагировать на него. Лишь те, у кого есть вот эта внутренняя подготовка. Поэтому вопрос все-таки то, что он обращается ко всем, да, но почему не все реагируют? Это мы изучаем из разбиения килим, что только килим, гальгаль тейнаем, не исправленные, и они, в общем-то, могут и отреагировать на высший свет, на вот это свечение, которое приглашает к исправлению.
3: Тут несколько моментов итоговых. Первое. Тора была дана Исраэлю не по каким-то националистическим причинам. Все является развитием точки в сердце. Есть этапы развития. Второе, что Авраам обосновал методику исправления еще в Вавилоне. Третье, высший свет светит всем, всему человечеству, светит одинаково. И лишь те, у кого есть подготовка, точка в сердце, могут отреагировать. И те люди, которые могут отреагировать, и называются Исраэли. Поэтому у них есть особая роль соединить и связать все килим. связать килим, который называется «Народы мира». И подразделение на роли в последнем отрывке исходит из разбиения килим. По сути, вынуждают исправление прежде всего отдающих килим Исраэль, а затем уже и получающих килим или народов мира. Потому что килим Ахаб в одиночку исправиться не могут. Это основные пять моментов, которые он упоминает в этом пятом пункте. Перейдем к шестому пункту.
1: Шестой пункт. Однако, когда мы хорошенько поймем суть Торы и заповедей, которые нам даны, и то, чего желают от их исполнения свыше в мире, которую нам указали наши мудрецы, которая является целью всего великого творения, предстающего перед нашим взором, мы поймем все. Ведь первый вывод, что нет действующего без цели. И нет исключений из этого правила, кроме неполноценных, вроде человеческом, или младенцев. И в таком случае нет никакого сомнения относительно Творца, величие Его неизмеримым, что Он станет, страшно сказать, делать нечто малое или большое без всякой цели. И указали нам мудрецы на то, что мир был сотворен для исполнения Торы и заповедей. Это означает, как объясняют нам первые мудрецы, что намерением Творца в творении с момента Его сотворения является сообщить свою божественность другим, ибо сообщение божественности Творца приходит в творение в мире и наслаждение и Его наслаждающего блага, которое постоянно растет вплоть до желаемой меры. Таким образом, поднимаются низкие в истинном осознании, становясь опорой Творца и сливаясь с Ним, пока не достигнут своего окончательного совершенства, как сказано, «Глаз не видел Всесильного, кроме Тебя». И из-за грандиозности, величия, великолепия этого совершенства даже Тора и пророчества остерегались сказать хоть одно слово об этой колоссальности, как указали нам на это наши мудрецы. Предсказания всех пророков относятся только ко временам Машиаха. Однако в грядущем будущем сказано «Глаз не видел Всесильного, кроме Тебя», как это известно, нашедшим знания, и нечего здесь добавить. И выражается это совершенство в словах Торы и пророчеств, и в словах наших мудрецов только простым словом — слияние. Но из-за долгого обращения этого слова в устах людей оно практически потеряло всякое содержание. Однако если ты задержишь свою мысль на этом слове на малое мгновение, то останешься стоять пораженный его удивительным величием, ведь ты представишь себе эту божественную вещь, а также ценность низкого творения, и тогда ты сможешь оценить отношение слияния одного с другим. И тогда ты поймешь, почему мы ставим это слово в качестве цели всего этого огромного творения. Из наших слов следует, что цель всего этого творения состоит в том, чтобы низкие создания смогли посредством исполнения Торы и заповеди подниматься все выше и выше, все более развиваясь, пока не удостоится слияния со своим Создателем. Это шестой пункт Бааля Сулама, статья «Дарование Торы». Давайте посмотрим клип номер 12, объяснение шестого пункта.
3: Все, что происходит, происходит под воздействием высшей силы, в программе, в процессе, который определен Творцом, и все это как непреложный существующий закон. Это прежде всего. Почему? Мы изучаем это через подход, который называется индуктивный. Что это значит? Я вижу в неживой природе определенные законы, в растительном мире законы, в животном мире то же самое, непреложные законы. Может быть, я недостаточно их понимаю, но даже в неживом мире я не совсем понимаю все эти абсолютные законы. Это не просто почему. Вся эта физика квантовая и все остальное, это же не живая природа, и мне уже там тяжело. Я и там не знаю, какие законы существуют, а в неживом, а в растительном, в животном настолько больше, это так далеко от моего восприятия, но все, что я воспринимаю, я везде вижу, что существуют абсолютные законы. Есть абсолютные законы, все основано, ну, скажем, на плюсе и минусе. В конечном итоге, кроме этого, ничего другого нет. Все существует в идеальном виде. Где я вижу, что это не так, так это я. То есть я вижу, что я ошибся, я не понял, я не могу воспринять, недостает килим, недостает инструментов, недостает разума, недостает чувств. То есть все творение находится под абсолютными законами. И как эти законы работают абсолютно на все, начиная с неживой природы, физика, квантовая физика, затем неживая, растительная, животная природа и так далее. Просто что-то мы знаем, что-то не знаем. Мы всего лишь каких-то 50 лет назад начали лучше разбираться, что существует в неживой природе. В живой природе. А психология так вообще. Кто такой человек? Где разум? Где конкретно в голове все это находится? Где его чувства? Как бы во всем теле или где? Говорят, может быть, это нервная система или какая-то другая. А где душа? Там измеряют, весят будто 20 грамм или еще что-то. Что мы вообще в этом понимаем? Сказано, через действия твои познаю тебя. Из того, что мы видим, что существуют законы. Если я что-то знаю, тогда я раскрываю закон. И поэтому обо всем я должен сказать, что это закон, но пока я его не понимаю, не знаком с ним. Как маленький ребенок, он, если он не знает, он путается, ошибается и так далее. Поэтому он говорит просто о том, что чтобы не подействовало что-то большое или маленькое, без какой-то цели. Разумеется, цель есть абсолютно во всем. Далее.
5: И указали нам мудрецы на то, что мир был сотворен для исполнения Торы и заповедей.
3: Что это значит, о чем они сказали? Мы раскрыли, как говорят себе физики. То же самое говорят мудрецы. Они говорят, друзья, мы раскрыли закон. И мы, если мы исправим наше восприятие, мы познаем всю ту реальность, в которой существуем, мы сможем изменить ее, насколько нам надо ее изменить, мы будем жить в другом, новом мире, поскольку все мироздание зависит от нас, мы воспринимаем реальность, и вся эта реальность внутри нас, она отражается в нас. Каждый воспринимает через собственные недостатки то, что называется. Мы воспринимаем реальность. Давайте это изменим. Посмотри, как они пишут. Посмотри, что они тебе говорят. Что значит просто выполнять Тору и заповеди? Исправь свое восприятие, исправь свои свойства, свои желания, и ты увидишь новый мир. Ты будешь жить в вечном совершенном мире, не в том, в котором ты живешь сейчас. Тебе говорят ученые, тебе говорят, что делать, как действовать. Хочешь — действуй, не хочешь — не надо. Но существует закон, есть законы корней, ветвей, есть, как здесь говорится, Тора и заповеди. Это наука.
6: Перуша давар, квише беару алану харишоним зал.
5: Это означает, как объясняют нам это первые мудрецы, что намерением Творца в творении с момента Его сотворения, создания, является сообщить свою божественность другим.
3: То есть цель творения, цель в том, чтобы раскрыть высшую силу для творения. Есть Творец, есть творение, и Он хочет раскрыться им. Им имеется в виду раскрыться в них.
5: Да? Ибо сообщение божественности Творца приходит к творению в мире Его наслаждающего блага, которое постоянно растет вплоть до желаемой меры.
3: То есть Творец создал нас таким образом, что Его раскрытие в нас, оно приятное. мы чувствующие элементы, и раскрытие Творца в нас дает нам приятные ощущения.
6: И
5: таким образом поднимаются низкие в истинном осознании, становясь опорой Творца и сливаясь с Ним, пока не достигнут своего окончательного совершенства. Сказано, глаз не видел Всесильного, кроме Тебя. И из-за грандиозности и величия, и великолепия этого совершенства даже Тора и пророчества остерегались сказать хоть одно слово об этой колоссальности, как указали нам на это наши мудрецы. Предсказания всех пророков относятся только ко временам Машиаха, однако в грядущем будущем глаз не видел Всесильного, кроме Тебя. Как это известно, нашедшим знания, и нечего здесь добавить.
3: То есть существует цель, и мы должны ее достичь. И когда мы к ней приходим, мы меняемся, так что мы понимаем, что такое добро, что такое истина, и это не так, как сегодня. И тогда мы раскрываем Творца, и ощущение раскрытия Творца и называется на самом деле добром. То есть нужно поменять, заменить наши свойства, наши вкусы, смыслы. То, что сейчас мне кажется вкусным, может быть, не настолько вкусно. То, что мне кажется сейчас невкусным, покажется мне очень вкусным. То есть я должен поменять себя. Это называется исправление, которое я должен сделать. С помощью чего? С помощью света, возвращающего к источнику, исправить себя, исправить свои вкусы. И тогда Творец в соответствии с тем, что во мне будет раскрываться, будет приятным, вкусным. Это будет наслаждение. И Он хочет, чтобы это произошло. То есть нам предстоит процесс, и перед нами есть цель. И мы должны все это реализовать, хотим того или нет. И Он объясняет нам законы природы, где мы существуем. Чем больше мы не хотим быть частью этого, тем больше мы теряем. Некуда здесь убегать. Как ученые описывают существующие законы.
5: И выражается это совершенство в словах Торы и пророчеств, и в словах наших мудрецов только простым словом — слияние. Но из-за долгого обращения этого слова в устах людей оно практически потеряло всякое содержание. Однако если ты задержишь свою мысль на этом слове на малое мгновение, останешься стоять пораженный его удивительным величием, ведь ты представишь себе эту божественную вещь, а также ценность низкого творения, и тогда ты сможешь оценить отношения слияния одного с другим. И тогда ты поймешь, почему мы ставим это слово в качестве цели всего этого огромного творения. Из наших слов следует, что цель всего этого творения состоит в том, чтобы низкие создания смогли посредством исполнения Торы и заповеди подниматься все выше и выше, все более развиваясь, пока не удостоится слияния со своим Создателем.
3: То есть мы за счет исправления наших желаний, 613 желаний, сделаем исправление свое, и это и называется, что мы будем выполнять 613 заповедей. Когда каждый из цветов называется 613 цветами, цветами Торы, каждый исправит соответствующее ему желание ради получения в использовании, на ради отдачи. И так мы придем к отождествлению с Творцом. И что значит отождествление? Так же, как в высшей силе, все, что есть там, все будет в нашем распоряжении. То есть мы это почувствуем, мы это поймем, мы и в разуме, и в чувствах. Так что это постижение в совершенстве называется слиянием. И произойдет это с помощью действий. В этом цель. И так есть очень четко и просто. Ты сотворен в разбитом виде. Ты должен исправить себя с помощью Торы и заповедей. С помощью Торы выполнять заповеди, то есть исправление желания получать своего. И тогда ты придешь к правильной жизни, духовной, вечной, совершенной. И в общем, относительно Творца, это будет называться слияние с Ним. Несколько моментов итогов. У каждого действия есть цель. Следующий момент. Тора и заповеди — это методика, которая предназначена для восприятия нашего восприятия реальности. Следующий момент, что цель творения — это раскрытие Творца творением, и это чувствуется в нас как наслаждение. Следующий момент, работа по исправлению вынуждает к исправлению вкусов, получения на отдачу ближнему. И последний момент, слияние, по сути, постижение окончательной цели, через что мы и приходим к вечной жизни. Давайте сейчас проведем семинар, короткий, в 4 минуты, вопрос на обсуждение. Отметьте что-то одно конкретное, что нужно исправить в своем восприятии, для того, чтобы видеть десятку в совершенстве.

0: насколько ты правильно направлен, насколько ты близок к свойству Творца. Если человек удерживает эту точку, то он усиливает любовь к товарищам, и это средство связи Творца с ним. И все, что с ним происходит, он связывает с помощью этой методики, связывает с Творцом. Ему не нужно ничего большего. Ему нужно только окружение, которое бы все время напоминало ему, что все, все, что происходит, за этим стоит только Творец.
1: Добавлю Леру, что товарищи, это возможность для объединения с Творцом. Это очень практически, то есть семинары, которые мы делаем, можем прислушаться к товарищу и взять 1% из его точки в сердце и на него объединиться. Можно взять 5%, можно и на
2: 80%.
1: Все в зависимости от того, насколько у меня есть к этому потребности, насколько я вкладываюсь в десятку.
0: Да, есть много чего исправить, но если мы можем сосредоточиться только на двух вещах. Первое — это видеть не лица, а части души. В товарищах Рав говорил об этом на прошлой части урока. Посмотри, кейс есть, физиономии. Нет, ну не наша десятка. Наша десятка совершенно, все красавцы. Но если посмотреть на товарища как на часть души, и во-вторых, не быть равнодушным к товарищам. Если товарищ что-то пишет, если товарищ что-то просит, не проявлять равнодушие к тому, что говорят или пишут товарищи в десятке.
1: Я не вижу вас в совершенстве, потому что я не люблю, и поэтому, если бы я вас любил, видел бы уже все в совершенном виде. Что значит любить вас? Что именно? Те свойства, которые я вижу, лица, что именно любить? Только точку в сердце. А ее, да, можно любить. То есть устремление, которое есть в каждом из вас. И если буду любить это, тогда все увижу в совершенстве.
0: Да, ты должен изменить всю свою жизнь. Мы желание получать. Мы должны получить главу свыше и быть главой снизу, отдавая всем. И когда мы соединяем одно и другое, так мы развиваемся, мы должны сделать это упражнение в десятке, мы продвинемся очень быстро, будем беспокоиться и с одной стороны, и с другой стороны, и отдавать, и получать, и тогда достигнем цели.
3: Мы
1: говорим об исправлении, получать на отдачу, изменении нашей природы. Я могу только захотеть поменяться, но сам поменяться не могу. И могу лишь просить Творца, чтобы Он исправил и дал другой взгляд в свете отдачи.
0: Да, я, конечно, не могу сказать, ты меня создал таким, так я такой. Да, конечно, нет. И то, что я должен требовать, это исправление. В соответствии с тем, когда я вижу товарищей несовершенными, мне нужно исправление. Что такое исправление? Это сила идти выше знания, выше того, как я их вижу. И связывать их свойства с самым высоким, что может быть, а себя самым низким. Я могу это сделать? Нет. Но я могу это потребовать. Чем больше я не хочу, то это еще лучше. Итак, друзья, после того, как мы слушали Рава, читали Балецлам, мы хотим перейти к вопросам и ответам, поэтому приглашаем вас поднимать вопросительные знаки в системе Рвут, и здесь в зале поднимайте руки, если есть вопросы, мы будем рады ответить на вопросы. Пока не появились вопросы, мы прочитаем что-то из первой части урока.

0: то, что очень как бы затронуло, ну, по крайней мере, мое сердце. Рав говорит так. Сила и света, который светит в кли, зависит все развитие кли. Все. То, что кли будет проходить и чувствовать, а какой темп, это зависит от света. То, что мы можем сделать, все участие и все наше вмешательство в процесс, это насколько мы сами сможем добавить и притянуть свет к нам, чтобы он светил быстрее, сильнее, чтобы произвел в нас более скорые изменения. Сейчас мы хотим привлечь свет, давайте поднимать вопросительные знаки и вместе выяснять вопросы, пожалуйста, и здесь, в зале, и в системе Арвуд, Исраэль.
1: В клипе было объяснение Рава относительно Килим, Гальгальта Инаем и Ахав. Можно ли как-то прояснить то, что Гальгальта и Инаем исправляются, и тогда, соответственно, Ахав поднимается. Происходит ли это автоматически, или Ахав должен принять какое-то активное участие в этом? Да, из того, что мы изучаем, порядок исправлений такой, что когда Гальгальта Инаем реализует свою функцию, то есть нашими словами, народ Израиля или те, у кого есть точка в сердце, делают исправление, то и да, Ахав присоединяется. Сказано даже, что единовременно, за один раз. Мы не знаем, что это такое, но прежде реализуем свою миссию, а потом увидим, что с Ахавом.
2: Во время материалов прозвучала такая мысль, что как бы Ахав, то есть те, у кого не открылись точки в сердце, у них существует запрос к духовному. Какими состояниями этот запрос выражается?

0: Шалом, хаверим, хаверот якарим.
1: Здравствуйте, друзья, подруги. Добро пожаловать на урок. Изучаем первоисточники, и сегодня мы продолжаем со статьей. Продолжаем изучать статью «Дарование Торы Бааль Сулам». После прошлой недели, когда мы изучали книгу Зор, как подойти к этой книге, как изучать ее, мы сегодня продолжаем углубляться в слова Бааль Сулама, соединимся с ним, введем его в наше сердце и продолжим с пункта номер 7 «Дарование Тор». Здравствуйте, Авиу, Михаэль, начнем наш урок. Да, здравствуйте всем. Мы рады видеть всех вас. И, разумеется, мы рады, что у нас есть возможность продолжить такую важную статью «Дарование Торы». Вообще, ты знаешь, я готовился к уроку и увидел, что мы просто не можем даже оценить, что это за книга Тора. Поэтому вот это там само историческое событие, которое якобы произошло там 3000 лет назад, несмотря на то, что Бааль Сулам говорит о том, что каждый, что постоянно есть дарование свыше. Но этому явлению нет другого примера такого, потому что все книги, которые вышли после этого, были выпущены, там десятки тысяч книг, сотни книг, как пишет Бааль Сулам, и Мишна, и Талмуд, и труды Ари, и Рабаш, все, абсолютно все цитируют, как и Рабаш, всегда начинают свои статьи с этих слов, с этих цитат, с этой информации, которая заложена в этой книге. И действительно, впервые в истории Бааль Сулам вообще пишет статьи широкой аудитории, массам, которые не имеют никакого духовного постижения. Он пишет для них, что такое дарование Торы. И мы удостоились такой статьи. Давайте хотя бы оценим эту саму статью, но не только само по себе, но к цели, которую она нас приведет.
2: Мы очень рады, что вы с нами, что вы выбрали уделить сегодня время такому важному делу, как сейчас Михаил объяснил, это исправление души. Не надо относиться, как само собой разумеется, ни к чему. Всегда учитель говорит, не верь в себя до дня смерти своей. Поэтому мы должны благодарить за каждую секунду, которую дал нам Творец, собраться вместе с товарищами, подумать о цели творения, подумать о нашей десятке, подумать о том, как мы вместе и с объединением между нами хотим доставить Творцу наслаждение, соединиться с трудами Бааль Сулама. Слышь, Линдон, какое большое дело. Я родился, да, и вдруг нашел себя открывающим книгу, вникающим во внутреннюю часть Торы. Дай Бог, чтобы все человечество так делало. Жалко, что только минимум это делает. Не знаю, почему меня выбрали, поэтому мы удостоились, что мы сейчас сидим, и мы озабочены этим, и нам понятно, и нам непонятно, и мы так вместе сомневаемся, понимаем и не понимаем, но мы занимаемся этим, и это самое главное. Мы заняты этим, и таким образом мы развиваемся, потому что мы заняты чем-то высоким, вечным. Давайте этого не забывать. И прежде всего поблагодарим Творца, потому что Он позаботился обо всем этом процессе. Почему я это говорю? Потому что это... Мы начнем читать с вами седьмой пункт, и в седьмом пункте есть обсуждение очень известного вопроса. Михаил и я, мы много преподаем, и самый распространенный вопрос, который задают ученики, что если Творец такой успешный, то почему Он, что?
1: Уже не сделал это?
2: Да, почему Он не сделал нас исправленными? Для чего вся эта путаница, опускаться, подниматься, разбиение, вход, выход, экран, отраженный свет, что-то сложная система. Почему заранее не сделал нас? Мы пришли готовы, нас бы поместили в микрогаль, да, нажали play, и все. И все хорошо. Ну, выясняется, что это не случайно. Не потому, что произошла какая-то поломка в творении, кто-то что-то упустил, и творение вышло из равновесия. Так тоже иногда думают. Но Баля Сулам не боится. Я думаю, что это самый смелый человек, которого я только знаю. И Рабаш, и Раф. Три самых смелых человека, которых я встречал в своей жизни. И они очень... Он очень прямо... пишет об этом, не опасаясь. Просто все выкладывает на стол и начинает выяснять. Поэтому мы начнем с этого. Мы напоминаем, что мы изучаем статью «Дарование Торы», если кто-то не помнит. Мы изучаем ее также и на утренних уроках. Четвертый, пятый пункт мы сегодня изучали. А сегодня мы будем с вами изучать 7, 8, 9 пункт. Итак, мы продвигаемся каждый раз, шаг за шагом, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Давайте помнить это, что великий Баля Сулам помогает нам заниматься Торой, это очень важно. Мы будем читать потихонечку, мы никуда не торопимся. Мы приглашаем вас задавать вопросы открыто, свободно, чтобы мы учились вместе, чтобы вместе выясняли. Можно спрашивать обо всем, на любую тему. Будем стараться придерживаться статьи, но чтобы статья вела нас, а не наш разум. Начнем?
1: Да, начнем.
2: Седьмой пункт. Итак, откройте все седьмой пункт и посмотрим, что говорит нам тут Баля Сулам, и вместе потихонечку будем продвигаться. Итак, в седьмом пункте Баля Сулам говорит нам следующее. Однако здесь остановились мудрецы Зоара, спрашивая, почему же Творец не создал нас изначально во всем том желанном величии, позволяющем слиться с Ним? Легитимный вопрос. И зачем Творцу нужно было проводить нас через всю эту тяжесть и тяготы творения и Торы, и заповедей? Это вопрос очень простой, вопрос центральный, значительный и совершенно непростой. Давайте посмотрим, что же он отвечает. И они отвечали: «Тот, кто ест принадлежащее ближнему, стыдится смотреть ему в лицо». Идет перевод. Другими словами, тот, кто ест результаты труда товарища и наслаждается ими, он боится смотреть на выражение его лица, так как это все время унижает его вплоть до того, что он теряет человеческий облик. И поскольку в исходящем от совершенства Творца не может присутствовать недостаток ни с какой стороны, Он предоставил нам место, чтобы мы сами могли заработать свое желаемое величие с помощью нашей собственной работы в Торе и заповедях. И подытоживает Баля Сулам: «И эти вещи, они глубже всякой глубины. Я уже прояснял их в достаточной мере в моей книге «По ним Масберот» на «Древо жизни» и в «Учении десяти сферот» во «Внутреннем созерцании». И тут я объясню их кратко, чтобы было понятно каждому. В чем же этот вопрос? Он еще не дал ответ, но мы уже видим направление вопроса.
1: Да, легитимный вопрос, можно его задать, разумеется, и каждый задает, и по отношению к нашему миру. Может, Ребекка может ответить, почему ребенок рождается, и нужно им заниматься до 20 лет, может, даже еще и больше.
2: Может быть, в будущем будут рождаться готовые дети, ты хочешь сказать, да?
1: Да, почему не там выходит 20-летним уже там со второй степенью академической, хотя бы уже, чтобы смог содержать свою семью и со всеми этими болезнями, и со всем этим балаганом?
2: Вообще, все эти детские игры, все эти трудности роста.
1: Да, почему невозможно было создать такое существо, что он уже готов? Он же, смотри, он же создал это, например, теленок однодневный.
2: Да, называется бычком.
1: Он там уже... Да, уже называется бычком, уже находит там траву, которую нужно ему есть. А человек там десятки лет школы.
2: Да, и не всегда еще получается. То он уходит, и есть проблемы, нужно работать с этим, и столько усилий.
1: Короче, здесь можно спросить, что он говорит. Я думаю, что это очень понятный ответ, что только из-за стыда, чтобы мы, когда раскроем Творца, не почувствовали себя на более нижней ступени по отношению к нему. Он должен был создать что-то совершенное. Ведь если он создал творение, которое ниже его на ступень, это он уже не совершенен, ведь он создал что-то несовершенное. Как из совершенного может выйти... Из совершенного может выйти что-то несовершенное. Как? Он может создать творение, которое якобы обратно ему, но в конечном итоге разовьется, то есть он должен внедрить в него некий механизм развития, чтобы в конечном итоге это само творение развилось, достигло его ступени и не меньше, не как будто, а на самом деле. Это с одной стороны. С другой стороны, это творение должно быть ему обратным, если бы оно не было ему обратным, то есть это было бы частью его. То есть и обратным ему, и иметь свою свободу воли, и еще развиться до его уровня. Какая задача?
2: Да, есть вопрос. И непонятно, как из совершенства, из Творца вышло что-то несовершенное. И... введение в книгу Зоар, если кто-то помнит, Бальслам уделяет этому вопросу много времени. Как из совершенства может возникнуть несовершенное? И говорит, что если ты родил что-то несовершенное, очевидно, ты сам тоже несовершенен. А если мы сделаем еще шаг, более того, каббалисты говорят, что Творец, он испортил весь процесс. Я помню, всегда Рав настойчиво говорил, что Творец создал только зло. Только зло. Что значит? Творец совершенный, высокий, великий, создал только зло. То есть что-то не складывается, не воспринимается просто и понятно. А здесь мы... Сейчас будем это выяснять. Кстати, будем рады вашим вопросам. В чем здесь дело? Потому что Бальслам говорит, что здесь это глубже любой глубины. Куда он ведет? Может быть, то, что мы видим, что-то несовершенное, это только наша проблема. А может быть, это вопрос то, что наши свойства противоположны Творцу, или для того, чтобы нам дать какую-то дистанцию и возможность развиваться, как Рав всегда приводит пример матери, которая учит ребенка ходить, и когда ребенок начинает ходить, она отступает назад, и ребенок качается и плачет. Еще шаг, он постепенно развивается, и так он растет. Если бы она все время держала его за руку и не отходила от него, он бы никогда не развился. Остался бы неразвитым. Может быть, действительно вопрос в стыде. Если бы он дал нам все это состояние, то мы бы навсегда испытывали этот стыд, как он говорит. Тот, кто ест принадлежащее ближнему, стыдится смотреть ему в лицо. То есть тот, кто наслаждается плодами труда товарища, товарищ здесь творец в данном случае, ведь не мы это делаем эту работу, он сделал за нас ту работу. И тогда мы останемся навсегда униженными. Если мы останемся униженными, мы никогда не сможем достичь его ступени. То есть тут есть много всего, это не так просто. Кажется, простой вопрос или даже наивный, но в нем скрываются очень много разных вещей. И вообще немало вопросов обо всем процессе творения, потому что откуда исходит этот вопрос? Из предыдущего пункта, из шестого пункта. Там Бальслам объясняет, что человек должен прийти к слиянию. Что значит? Он говорит, что есть цель творения. Человек должен прийти к подобию свойств, чтобы раскрыть Творца в слиянии. Как он достигнет подобия свойств? Благодаря тому, что он исправит себя в Торе и заповедях. Ведь здесь он должен приложить усилия, работать, вкладывать время, силы. И это может взять много лет, может быть, даже не одну жизнь, усилия. И все это для того, чтобы прийти к слиянию. И тогда он говорит в седьмом пункте, почему вся эта работа настолько тяжела. Об этом спрашивает Бали Сулам. Мы пока еще не даем ответы, мы идем вместе с Бали Суламом. У нас есть уже вопросы, Ребекка?
1: Нет, еще нет. Но вы приглашаетесь присылать нам вопросы.
2: Посылайте вопросы, Ребекка здесь. Она сидит тут на кране и ждет ваших вопросов. Продолжим. Сейчас он даст нам очень известную притчу, очень важную. Почему я это подчеркиваю? Когда Бали Сулам сам дает притчу, не когда мы пытаемся привести пример. Мы часто, когда объясняем, стараемся давать примеры. Но со всем уважением к нам, кто мы и что мы. Но когда Бали Сулам приводит притчу, это очень важно. Он берет духовное состояние и облачает его в пример из нашего мира. Прочитаем восьмой пункт. Восьмой пункт. Давайте прочитаем вместе, посмотрим, что он нам говорит. Итак, говорит нам Бали Сулам, это подобно притче об одном богаче, который позвал человека с базара и кормит его, и поет, и дарит ему и серебро, и золото, и всякие драгоценности день за днем. И каждый день подарки его больше, чем в предыдущий. И так он все прибавляет и прибавляет. И, наконец, богач спросил его: «Скажи мне, наполнились ли уже все твои желания?» И тот отвечал: «Человек с базара, нет, все еще не наполнились мои запросы, ведь как было бы хорошо и приятно, если бы все это имущество и все эти драгоценности появились бы у меня в результате моего собственного труда, так же, как они появились у тебя, чтобы не быть получающим дары из рук твоих и из милости твоей». Смотрите ответ, и сказал ему богач: «В таком случае не сотворен еще тот человек, который сможет наполнить твои желания». То есть притча как бы простая, богатый человек и человек с рынка, но мы уже убедились, что эти вещи очень глубоки. И дальше продолжает Бали Сулам, и это естественно, ведь хотя с одной стороны он ощущает большое наслаждение, все время растущее по мере умножения его подарков. Но вместе с тем, с другой стороны, из-за стыда ему тяжело выдержать рост этого блага, которое богач все время умножает. Потому что в мире есть естественный закон, состоящий в том, что получающий ощущает стыд и нетерпение в момент получения бескорыстного подарка дающего из-за милости и милосердия к нему со стороны дающего. И отсюда следует второй закон. Невозможно представить себе во всем мире того, кто мог бы наполнить желание своего товарища целиком и полностью, потому что в конце концов он не сможет передать ему характер и форму собственного обретения, с которой только и завершается все это умножение во всем желанном совершенстве. И это говорится только по отношению к творениям, но этого не может быть и совершенно не подобает в отношении возвышенного совершенства Творца. И это то, что приготовил для нас Творец с помощью усилий и трудов. Мы сами должны создать свое величие, занимаясь Торой и заповедями, ведь тогда все наслаждение и благо, поступающее к нам от Творца, то есть все, что заключено в слиянии с Ним, примет вид собственного обретения, доставшегося нам благодаря нашему собственному труду. И тогда мы почувствуем себя хозяевами этого, ибо, как выясняется, нет у нас вкуса совершенства в любом другом случае. Здесь он дает уже более глубокое объяснение. Может быть, прочитаем еще раз и объясним?
1: Пункт номер 8. Ведь это подобно притче о богаче, который позвал человека с базара и кормит его, и поет его, и дарит ему серебро и золото, и всякие драгоценности днем, день за днем. И каждый день подарки его больше, чем в предыдущие. И так он все прибавляет и прибавляет. И, наконец, богач спросил его: «Скажи мне, наполнились ли уже все твои желания?» И тогда он ему отвечает: «Все еще нет, не наполнились все мои запросы. Ведь как хорошо и приятно было бы мне, если бы все это имущество и все эти драгоценности появились у меня в результате моего собственного труда, как появились они у тебя, чтобы не быть получающим дары рук твоих из милости». Да, мы видим, что, в общем-то, Творец не может, даже Творец не может это сделать для нас, за нас, потому что это наша работа. И, то есть если мы не выполним эту работу, мы никогда не почувствуем Творца. То есть если Творец нам раскроется сейчас, мы бы даже и не наслаждались, и не могли бы там, да даже оставьте им наслаждаться, мы даже... Даже это, то есть поэтому он скрыт. Я помню, Рав привел мне такой пример в одной из бесед, что сказал: возьми, допустим, спортсмена, да, скоро Олимпиада, сколько он должен там тренироваться, 20 лет, до десятки лет для того, чтобы только принять участие. И представьте себе, если так взяли бы кого-то и дали бы ему медаль. Да просто так, вот дали бы ему золотую медаль. Он бы смог насладиться этим по сравнению с человеком, который десятки лет тренировался и был в соревнованиях там и победил всех. Вот так это. То есть есть вещи, которые даже Творец не может сделать. То есть если Он создал кого-то вне себя, это творение, то творение должно сделать это усилие. Это очень чувственно, потому как без наших усилий, как Он здесь говорит, без Торы и заповедей мы просто не сможем насладиться, как сказано, результатами своего труда.
2: Мы начнем отвечать на вопросы. Давайте послушаем объяснение Рава о том, что мы читали сейчас вот этот 7-й пункт и также на 8-й, и потом продолжим выяснять. Мы постараемся ответить, вы задавайте вопросы, но главное — приблизиться к мыслям и к духу Бали Сулама. Это то, что мы хотим. Бали Сулам пишет здесь такие важные вещи, а мы хотим быть, как он. Мы хотим быть озабочены теми же вопросами, о которых говорит Бали Сулам. Клип номер 2. Если Творец всемогущий, то почему Он не сделал нас изначально, сразу? Ну, потому что природа доброго творить добро, и природа любящего любить и давать, и от всего сердца. Как же может быть, что Он создал нас в таком ужасном состоянии тьмы, буквально только враг, ненавистник может дать такую форму существования, как у нас? Почему? Он сделал это обратно своей природе. Это непонятно. Потому что как мы существуем, мы не можем, конечно, оправдать его и сказать, что он добрый, товарищ добро, что он любящий. Может быть, страх меня удерживает, чтобы так говорить о нем. Но логически, кто из нас в нашем мире, да, мы существуем такие низкие, ущербные, да, все, что мы знаем о себе, кто из нас сделал бы кому-то, кого он любит, то это такую жизнь, которую мы получили от Творца любящего, великого и совершенного. Это непонятно. Это совершенно противоречит его свойствам и то, что рассказывают о нем.
1: И ответили: тот, кто ест принадлежащее ближнему, стыдится смотреть ему в лицо. Другими словами, тот, кто ест результаты труда товарища и наслаждается ими, боится смотреть на выражение его лица, так как это все время уничтожает его вплоть до того, что он теряет человеческий облик.
2: Очевидно, есть большая разница между тем, что Творец создал меня, скажем, в совершенном виде, в мире бесконечности, во всем совершенстве, между тем, что я достигаю этого сам. Когда я достигаю этого сам, исходя из своего труда, усилий на протяжении тысяч лет развития, тысячи ступеней, разные состояния, все то, что я прохожу, это становится для меня кли раскрытием того совершенства, которое достигается в слиянии, в подобии с Творцом. И я не могу сравнить с ним свойства, образ, если я не привожу себя постепенно к подобию каждый раз из тьмы к свету, из обратной формы к подобной форме.
1: Так мы начнем с вопросов после клипа Рава. Джон спрашивает так. Он спрашивает, вот стыд является вообще причиной того, что мы созданы несовершенными? И если Творец знает все и создает все, он создал также и стыд. И является ли стыд законом природы? Михаил, да, во-первых, это закон, потому что мы видим, что это проявляется также и в нашем мире, несмотря на то, что стыд в нашем мире, он эгоистический, это не тот же самый стыд. Скажем так, истинный стыд происходит из ощущения творения, из ощущения творение, которое ощущает разницу между своими мыслями и желаниями и высшим. И как результат у него возникает стыд. А в нашем мире, если меня там поймали, за что-то сделали, и тогда я стыжусь. Я не стыжусь самого действия, я стыжусь, что меня поймали. Если бы меня не поймали, никто бы не узнал, и не услышал, и не увидел, не знал моих мыслей, я бы не стыдился. А там этот стыд намного более мощный, это же внутренний стыд. Ты начинаешь чувствовать изнутри, что есть кто-то, кто постоянно тебя развивает, а ты постоянно, не знаю, у тебя мысли в противоположном направлении, чем мысли Творца. И вот как результат этой разницы, отличия, и это то, что мы знаем, что называется ощущением ада. То есть, если вы уже читали, что такое ад, так вот это и есть ощущение ада, когда человек ощущает себя обратным Творцу.
2: Да, вдобавок, две вещи о стыде. Вопрос очень хороший. Это очень критическое понятие в этом процессе. Стыд — это то, что ломает равенство и меняет весь процесс. Если ты, Джон, знаешь нисхождение сверху вниз, то в четырех стадиях прямого света вдруг ощущение разницы между четвертой стадией и между дающим — это запускает новый процесс. Четвертая стадия производит сокращение, освобождается от всего света, и постепенно хозяин продолжает упрашивать ее, и в итоге она строит новый килим. Но стыд — это как бы поворотная точка во всем процессе творения. Это не просто какой-то второстепенный процесс. Мы слышали от нашего учителя, который слышал от своего учителя, что творение — это стыд — это самостоятельное творение. И Рав всегда приводил пример. У животных нет стыда. И если они получают еду, им прекрасно, они становятся связанными с тем, кто кормит их. У кого есть животные, знают, там, собака или рыбки, да, они реагируют, получают еду, и у них нет проблем с быть самостоятельными. То есть он не чувствует потребность самому достигать этой, доставать еду. Он будет приходить в то место, где есть еда, и не будет оттуда двигаться. Такая у него жизнь, а у нас нет. У нас есть вопрос стыда, как Михаил сказал, да, наш стыд эгоистический, то есть я готов украсть, да, но не готов, чтобы меня ловили. Если меня никто не поймает, то это же другое дело. То есть моя проблема не с кражей, а с тем, что меня могут поймать. И те, что и другие узнают, что я это сделал, да? Я сам по себе, ну, если никто не знает, я готов делать много разных вещей. Каждый знает о себе, что и как. Но когда уже другие это обнаруживают, то это уже ущемляет мое самолюбие. И поэтому стыд — это другое дело в нашем мире. Но здесь есть центральный момент. Как сказал Михаил, даже Творец не может этого сделать вместо нас. Он нуждается в нас. Сказано, больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет его кормить. Это мать, которая оказывает огромную любовь своему ребенку, а ребенок не может получить от нее, она страдает, она хочет дать ему. Иногда он не может уже, да, не хочет. Но то, что есть младенец, это позволяет ей давать. То же самое и здесь. То, что есть творение, это позволяет Творцу реализовывать свою природу, которая является абсолютной отдачей. Поэтому потребность Творца давать нам — это огромное желание давать неограниченное. И тот, кто получит у него, то есть будет неисправность в творении.
1: Я хочу только добавить, что однажды привел такой пример о коте. Кот, как ты сейчас объяснил, кот, который не стесняется, не стыдит.

0: с Братиду, неважно, от кого, это была такая фронтальная лекция, и кто-то даже очень обиделся.
1: Мы говорим о природе.
0: Но она сказала, что нет, мой кот берет только у меня, ни у кого другого. Я с тех пор, вообще у меня травма, я не перевожу другие примеры.
1: Да, то есть есть кот, который скажет, не буду брать еду, только у своих хозяев.
0: Да, что я хочу сказать, что действительно там есть и животные собаки, например, я не думаю, что там из-за студа, когда он действительно принимает пищу только от своего хозяина, не от кого другого, что он уже так приучен, но кот, когда посмотрит на меня, он никогда не скажет: «Вау, я действительно завидую этому человеку, я не знаю, он сейчас там идет, работает, что-то развивает, читает книгу». У него нет ощущения вот этой разницы между собой и его хозяином. Вот это, и что имеет смысл, не это еда. Мы тоже еще не ощущаем разницу, но когда мы с Божьей помощью будем творениями, мы почувствуем эту разницу между нашими свойствами и свойствами Творца, и вот тогда начнем стыдиться по-настоящему. А кот, у него нет проблем. Он доволен тем, где он находится, таким его создал Творец. Ребекка, Линдон из English One спрашивает следующее. «Мне трудно смириться с идеей, что нет никого, кроме него, и тем фактом, что я все еще ощущаю себя существующим в этой реальности, которую невозможно отрицать. Поэтому мне трудно понять, каков результат слияния Двикута. Что на самом деле создается посредством усилия и стремления прилепиться к Творцу, слиться с Ним?» Михаэль, мы видим, что Творец, Он скрыт. И это скрытие, оно абсолютное, тотальное. Это не просто так мы изучаем в видении много каббала. Это не одна даже скрытие. Сегодня вот мы как раз преподавали днем на глобальном курсе, завершили там определенную часть, и мы там как раз изучали, сколько есть скрытий, сколько ступеней, сколько миров. И 125 ступеней, что не хватило одной. То есть очень много фильтров на пути, и это все состояние, которые мы должны войти чувственно в эти состояния. Почему это нужно? Для того, чтобы мы смогли приложить усилия и выяснить каждое из состояний, почувствовать его, исследовать его от обратного и попросить Творца подняться. То есть весь этот процесс, весь этот опыт Творец не может за нас выполнить. Точно так же, как я бы хотел, допустим, хотел бы сэкономить для моего ребенка многие состояния и ситуации, которые я прошел, но ничего не поделать, ему это придется сделать самому. И даже если мы смотрим на нашем мире, уж тем более, если быть в связи с Творцом, какое количество вещей нам нужно изучить, для того, чтобы эта связь была истинной. Ребекка, следующий вопрос от из системы Арвуд, женщины МАК-167.
2: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи. Такой вопрос. Возможно ли прийти к состоянию, где желание получать полностью наполнится через собственную духовную работу? И что именно в духовном называется этой работой?
3: Спасибо.
0: Чтобы желание получить наполнилось, смотрите, мы знаем, что есть закон. Первое сокращение — цимцум алиф. И то, что мы понимаем, что желание получать никогда не наполнится, потому что находится под этим сокращением, цимцум алиф. Он не наполнится с намерением ради получения. Нам необходимо создать новое кли. И в этом смысл всей этой отдачи, что Творцу прям нужна наша отдача. Мы же вообще даже не понимаем, о какой силе мы говорим. Это нам необходимо. Мы, когда научимся, как получить, научимся получать от него, и будет отдача ему. И поэтому это то, что нам нужно выучить, научиться. Тогда мы создаем новое кли на языке каббалы, мы это изучаем. Это называется «орхузер» — обратный свет. Есть два понятия, которые можно объяснить только на языке каббалы. Это кашию, твердость экрана, и авиют, толщина. И я надеюсь, что мы уже разговариваем с студентами, которые знают это. То есть кашиют — это кашиют экрана, насколько я могу оттолкнуть наслаждение, а вьют, насколько я могу притянуть это в исправленный клей. То есть, к примеру, идеальное состояние, когда у меня есть миллиард долларов, и у меня есть такой большой экран, чтобы я мог использовать этот миллиард долларов ради кого-то. И это намного более полезно, чем если у меня только тысяча долларов. То есть толщина, величина моего желания, а вьют, как сказано, то есть есть души, люди, с большим авиютом, есть люди с маленьким авиютом, которым, может быть, хватает несколько лет, чтобы раскрыть духовно, а есть, как Бальсулам пишет, есть люди с большим авиютом, и у них займет много времени. И мы видим, что этот авиют, эта толщина желания, она растет из поколения в поколение. Почему наши внуки не могут понять своих дедушек, бабушек? Почему? Потому что существует этот разрыв между поколениями, потому как желание получать, и происходит в нем скачок, и уже не понимают. Точно так же, как мы возьмем людей, которые жили тысячи, две тысячи, три тысячи лет назад, то желание авиют, желание было там на уровне шорош, алиф, то есть нулевой, первой, второй степени. И сейчас это уже большое желание. Если у нас будет масах, и у нас будет кашиют, то есть возможность оттолкнуть наслаждение. Что значит наслаждение? Это не наслаждение нашего мира, когда мы сможем использовать связь с Творцом не ради себя. То есть если я сейчас со всеми своими страданиями, со всем своим эгоистическим восприятием раскрыл бы его, я бы как корова бы его доил со всех сторон, потому что мне нужно и то, и другое, и третье. И что это? Разумеется, мне же все положено. Так вот, через это невозможно перескочить. Вот на это уже стоит сокращение, это не произойдет. Поэтому нам нужно научиться, как быть в связи с Творцом, а не доить его. Он, конечно же, нам не даст это.
2: Вы сказали, мы должны научиться, как получать от Творца. Что это значит?
1: Научиться, как получать у Творца, это научиться, как быть подобным Ему. То есть мы не хотим, чтобы отношения были между нами, как дающие и получающие. Мы хотим быть дающими, как и Он. У Него есть природа отдачи, а нас Он сделал противоположными. У нас наш материал — это получение. Единственный наш путь уподобиться Ему — это исправить наше намерение с ради получения на ради отдачи. И тогда мы достигаем подобия свойств. В этом весь смысл и процесс, о котором мы говорим. И здесь говорит Бальсулам именно в шестом пункте, что прийти к слиянию — это цель, подобие свойств и слияние, полное слияние с Творцом. Поэтому научиться быть получающими всю науку каббала, научиться, как быть получающему, каббала от слова ликабель, получать, но с намерением ради отдачи. Таким образом, мы обретаем свойство дающего. И, кстати, у нас нет особого выбора, потому что это заложено в нас. Если ты посмотришь на процесс четырех стадий прямого света, а в итоге Малхут хочет быть как дающий, с этого она начинает процесс. Начинается целый процесс, она проходит множество разных состояний, как вот Михаил говорил, пока она постепенно не обнаруживает разницу между собой и дающим, и сейчас все, что будет происходить дальше, цель — это исправить ощущение стыда. Потому что стыд не произошел случайно, это средство, которое подталкивает Малхут с двух полярностей. Одна из них, когда свет входит в кли и оставляет отпечаток, оставляет решимо, ощущение быть подобным свету. А с другой стороны, кли и его природа толкают его к получению. И вот эти два состояния подталкивают творение к развитию, пока в итоге он производит серию действий, которые приводят его к подобию Творцу. Но все это он не может сделать собственными силами, поэтому мы же говорим и о группе, и о окружении, и это тоже в итоге приведет его к ощущению огромного хисарона и огромного отчаяния, чтобы он обратился к Творцу и попросил помощи. Но чтобы все это произошло, он должен вложить все эти усилия, иначе ему нечем приходить к Творцу. Иначе это как вот какой-то маленький хисарон, как вот он, Михаил говорил про медаль. Но если я уже вложил много лет силы, труд, усилия, и тогда у меня возникает требование, хисарон, потребность. То есть все, что происходит с нами на протяжении всех лет, это, в общем-то, формирование потребности вот этого кли. Если у нас будет кли, то в него уже войдет свет. Хорошо?
0: Молодец. Летисия из десятки женской десятки Испании спрашивает так. Если величайшее страдание, творение — это чувствовать стыд, то как мы находимся, как это проявляется сегодня в обществе, где многие ищут признания, одобрения, там, любви без какого-либо усилия? Михаил, мы не говорим об этом стыде. Мы говорим о стыде, который проявляется в результате окружающего света, когда исправляющего света, когда мы читаем о том, что пишут каббалисты о потенциальных наших состояниях. Как правило, языком каббалы мы вызываем на себя окружающий свет. И этот свет показывает мне, выявляет во мне эту разницу между моими свойствами и его. И тогда я в естественной форме требую быть как он, быть подобным ему. Без этого действия, что человек сидит над книгой, напротив книги, и эта методика, и пытается своим желанием и усилием, стремлением понять, что там написано, без этого невозможно почувствовать никакой стыд, о котором мы говорим. Откуда еще взять желание и стремление от группы? Перед тем, как я прихожу на урок, до этого я должен встретиться со своей десяткой и постараться реализовать, выполнить то, что написано в книгах. Я попытался, мне не удалось, и тогда я прихожу на урок. Как в дом требования, где требуют. А если я не сделал этого до этого, так что же я буду требовать? Что от меня хотят? Может быть, я там что-то буду интересное для разума изучать, для своего интеллекта, но уже через несколько лет я уже изучил все для своего интеллекта. И ведь мой разум, он всего лишь обслуживает мое желание, и этот разум все уже услышал, начинает уже скучать.
1: Добавить что-то. Стыд — это не значит плохое состояние. Стыд — это не неисправность. Стыд — это совершенное творение, отдельное. Творец создал стыд специально. Что такое стыд? Мы говорим об ощущении разницы между дающим и получающим. Это уже начало связи. Хотя и разница, но есть начало связи. Более того, если бы это было для меня неважным, то мне бы это вообще не мешало. То есть стыд — это очень продвинутый этап, когда я очень хочу быть как дающий. И не просто хочу быть как дающим, я вижу, насколько я противоположен дающему. И это уже создает какие-то потребности, желание измениться. Поэтому стыд — это очень продвинутый этап. Это не что-то негативное. В нашем мире мы говорили об этом. Мы говорим о нашем мире, что это, в общем-то, какой-то ущерб эгоизму, самолюбию. Если мы говорим секс, деньги, слава, почести и так далее, когда ущемляют мое самолюбие, это воспринимается как стыд. Кто-то меня обидел, кто-то унизил и так далее, пренебрег мной. Ну, это обычное значение, да? Конечно, это может взбесить человека и вызвать раздражение. Он готов даже умереть, но это не совсем тот стыд,

0: я должен углубиться в книги. Мы не говорили бы об этом, если мы не читали бы сейчас вместе Бааль Сулам.
1: И вообще в нашем мире, и можно дать такой пример, что есть какой-то стандарт, и я вдруг не соответствую этому стандарту, и все раскрывают, насколько я не соответствую этому стандарту, например, каким-то правилам поведения, а я вообще нарушаю все эти стандарты, а все думают, что я такой культурный, такой воспитанный, а я какие-то ужасные вещи делаю. И что, я стесняюсь этого? Нет. Но чего я стесняюсь? Потому что раскрыли это, и где-то написано во всех средствах массовой информации. О, я вот этого стыжусь. Я не стыжусь своих свойств, я стыжусь, что они раскрыли. До того, как они раскрыли. Я, может, это годами делал, но никто не раскрывал. Скажем, пример. Есть очень много видов стыда. Разумеется, что Творец устраивает каждому свое. Но, скажем, есть экзамен. Все в моем классе были приняты. А я единственный, кто кого не приняли. Вау, я чувствую стыд, что все прошли, а я нет. Вы чувствуете? Я пытаюсь привести примеры таких вот эгоистических стыдов и таких бесчисленное множество, и каждый испытывал это. Это приходит как результат разницы между мной и обществом. Но здесь мы говорим между разницей между нами и Творцом, но Творец скрыт. Я не могу сказать, что я стыжусь Творца, потому что я еще не знаю. Я слышал, что он там любит, что он отдает, что он там соединяет миры, и все прекрасно. Но я этого не чувствую. Поэтому я даже не ощущаю себя, что я обратен ему, потому как я еще не пришел к осознанию зла. Все эти вещи, они могут произойти с человеком только когда он уже привлекает на себя окружающий свет. То есть в этом-то все дело. Нам нужен свет. Это такой, как порошок, как радиация. Да? Как говорят, да, как радиоактивное излучение. Это не ощущается, но мы же видим потом результаты. То есть, а как меня спрашивают, как я буду чувствовать, как я буду знать, что я привлекаю на себя свет. А вот будешь знать, ты почувствуешь этот стыд, что что-то там не то.
0: Посмотрим клип номер три, и потом продолжим выяснение.
1: И отвечал ему богач: если так, то еще не был создан человек, который сможет наполнить твои желания.
0: То есть, если цель творения была построить, создать какие-то тела, какие-то механизмы, неважно, биологические механизмы, которые наслаждались тем, что им чего-то не хватало, и наполнились. Не хватает, наполняются. И разница между потребностью и наполнением, вот это состояние называется наслаждением, удовольствием. Поэтому не нужно ни их наслаждение, ни работа это. Но хисарон, он должен быть совершенно с другого уровня. Вечным и совершенным, мы не знаем, что это такое. И чтобы нас привести к такой реальности, нас нужно сделать так, как это сделал Творец, вечными и совершенными. Что значит вечные и совершенные? Мы не живем здесь от недостатка и наполнения. Если нет недостатка, то нет наполнения, а в наполнении мы не чувствуем этого недостатка, и поэтому и наслаждения не чувствуем. И мы находимся либо в этом, либо в этом. Как нас сделать вечными, совершенными? И это одно противоречит другому, невозможно. Поэтому мы должны понять творение, что он сделал. Здесь говорится о том, чтобы создать человека полностью подобным Творцу, совершенно, но существующим вне его, чтобы тогда это и называется существующий, и чтобы он существовал таким образом, чтобы не наслаждался через потребность, недостаток.

0: так и не чувствовал, что он должен страдать, чтобы наслаждаться. Но его выяснение, ощущение его жизни было бы как вечное ощущение, но не из того, что вот эта вечность принимается и как вечный недостаток.
1: Дополнительный вопрос от Седы из женской десятки Турции 5, которая спрашивает, каков показатель нашего критерий нашего развития с точки зрения Творца? То есть как мы будем знать, что мы развились? Михаэль, я не знаю, что с точки зрения Творца, Творца же мы не ощущаем, но есть каббалисты, которые постигли эту ступень, которая называется Творец, и они написали нам, каков критерий нашего развития. Во-первых, это по оси подобие по форме, то есть насколько я ближе или дальше от Творца по подобию по форме. То есть нужно понять весь этот процесс, который мы проходим, даже если мы сейчас еще не постигли, но у нас есть возможность хотя бы раз в неделю, раз в день прийти на час, почитать что-то. Все, ты уже находишься в процессе приближение. То есть даже если ты еще не постиг, то почитай. Если у тебя есть еще десятка, и если ты там уже стараешься сблизиться с ними, это уже очень большой критерий развития. А если ты делаешь это каждый день, так вообще. А если ты приходишь к осознанию зла, когда ты начинаешь ощущать разницу между тобой и твоими товарищами, и ты начинаешь чувствовать свой эгоизм как нечто, что мешает, это уже показатель продвижения. То есть есть очень много показателей на пути. И да, можно почувствовать их и на каждом этапе. Даже начинающий ученик, самый начинающий, может почувствовать. Давайте скажем так, вот эти критерии, как осознание зла, величие Творца, мое отношение к товарищам в десятке, это внутри. Внешнее вы тоже можете увидеть, если я высвободил свое время и начинаю приходить вместо одного раза в день, два раза в день, это уже продвижение. Если я могу приходить каждый день, лучше приходить каждый день полчаса, чем один раз в неделю, три часа. То есть точно, чтобы было постоянно, как я вот каждый день, три раза в день принимаю пищу, точно так же, чтобы у меня была привычка. Но самое важное, самый главный показатель, об этом говорит Рабаш, это радость. Проверь, если ты рад от этого процесса, ты рад этому процессу. Если нет, то тогда нужно проверить, что там происходит.
0: Ребекка, ты радуешься?
1: Да, я рада. Ой, со всеми товарищами. Ой, много радости. И Джон из Кабью спрашивает, испытываем ли мы в конечном итоге духовный стыд в нашей работе в десятке? И как можно почувствовать духовный стыд, когда Творец скрыт на нас, от нас на все 100%?
2: אנחנו מחפשים קשר עם הבורא, אנחנו מחפשים שלמות, אנחנו מחפשים השתוות הצורה. אבל בדרך, אתה יודע, זה כמו שאנחנו נגיד יוצאים לאיזה מסע, ואנחנו רוצים להגיע לאיזה הר גבוה.
0: По пути мы не ищем стыда, мы ищем слияния, но по пути есть подъемы, падения, разные процессы, которые продвигают нас, верно? То, что мы преодолели какую-то гору, это приблизило нас к цели. То же самое и здесь. Запомним, мы никогда не стремимся к негативу в Каббале, не стремимся к осознанию зла, к противоположным свойствам, к тому, чтобы раскрыть, насколько мы ничтожны, низкие и так далее. Мы всегда стремимся к величию, важности, совершенству, слиянию, а по пути мы пройдем разные состояния. Это часть процесса, это часть развития. Все вот эти ощущения — это те процессы, в которых мы чувствуем разницу в свойствах наших и Творца. Но это продвигает нас, как ребенок, который плачет, и у него не получается там сложить какую-то игру, но это развивает его, потому что он напрягается. И теперь он будет искать решение, тогда он растет, и снова он соберет более сложную игру, и снова будет плакать, и снова развиваться. И так мы постепенно развиваемся. Творец хочет нас вырастить, сделать подобными ему. Поэтому стыд — это часть процесса, который мы проходим, но это не стыд относительно товарищей в десятке, хотя это тоже неплохо. Чувствовать себя ниже товарищей в десятке. Маор Ишемиш пишет, что товарищ должен чувствовать себя пяткой, знаешь, как бы самая низкая часть в теле. И он пишет, что человек должен чувствовать себя пяткой в десятке, а товарищи видеть великими. Желательно возвеличивать товарища, тогда, естественно, ты будешь себя чувствовать маленьким относительно них.
1: Я хотела обратить твое внимание на то, что есть тут много учеников из Кабью, и женщин, и мужчин.
0: Мы очень рады, что вы с нами, что задаете вопросы. И мы будем рады вашей активности.
1: Да, вопрос от Азербайджана.
3: Спасибо за вопрос. Если, чтобы задать вопрос, если Творец отделил и дал от себя, то есть отделил, чтобы творение преодолели этот стыд, почему, как можно каждый раз обращаясь к Творцу и одновременно не испытывать стыда?
1: Смотри, мы чувствуем стыд от этой разницы между нашими свойствами и его. А просить — это не стыд. Не стыдно. Что ты просишь? Ты просишь быть как он. Ты просишь, чтобы он тебя исправил. А в этом нет никаких проблем. Это как в этой притче. Что тот товарищ, которого есть товарищ богач, он не просит от него, дай мне еще там золото и серебра. Он говорит, я хочу быть таким, как ты. И тот богач говорит, я не могу тебе помочь в этом. Ты должен сам приложить свои усилия. Допустим, там, открыть какое-то дело, свой бизнес и вложиться, чтобы мы были равны. То же самое и Творец. Творец, он скрыт, он не мешает тебе. И то, что ты просишь от него быть таким, как он, это, конечно же, поможет.
0: Что он просит, вот этот человек с рынка? Он просит стать дающим. Он говорит ему, я хочу стать такой же, как ты, таким же дающим. Ты даешь, а я нет. Я хочу быть, как ты, дающий. Это прекрасная просьба. Попросите Творца, чтобы сделал нас подобными ему. Но здесь тоже нужно спросить, почему? И каббалисты говорят, чтобы мы смогли доставить ему наслаждение. Это ответ, который Бааль Сулам более-менее дает в этой статье. При каждой возможности, я думаю, что вот когда я начал следить за этим, я вижу это в каждом месте, чтобы доставить ему наслаждение. Чтобы доставить ему наслаждение, это история нашей жизни — попытаться достичь ощущения Бааля Сулама, чтобы доставить наслаждение Творцу. Так из этого развивается трепет и очень такие более продвинутые состояния.
1: Но это действительно уже продвинутая ступень, потому как, что мы говорим? Из лолишма приходит лишма. Сначала я хочу быть как Творец. Почему? Потому что это хорошо, потому что я слышал, что так мне рассказывали, что это такое высшие вещи. Я действительно представляю себе, что, может быть, я буду властвовать над другими, или даже нет. Просто хочу быть как он.
0: Да, полетать там в высших мирах.
1: Да, летать, там быть в связи с такой важной силой, это недостаточно, это все еще эгоистическое желание. Поэтому Бааль Сулам пишет, что это ради доставления наслаждения ему. О, а что это такое, где я здесь?
0: Что значит доставить наслаждение?
1: Да, есть тут много ступеней. Вопрос из Бразилии, пожалуйста.
4: O desejo de receber sente vergonha do orgulho em relação ao Criador, O que é a liberdade do desejo de receber?
0: Желание получать испытывает стыд перед Творцом. Что же такое свобода от желания получать?
1: Что такое свобода от желания получать?
0: Да, Марсело говорит о статье «Свобода выбора».
1: Свобода от желания получать — это то, что ты освобождаешься от этой программы, которая управляет тобой. Представь себе, ты просто становишься другим человеком. Посмотри на собаку, как он постоянно рыщет, нюхает, где еще что получить, где что-то там найти еду. Все вокруг еды или там место для сна. И мы точно так же. Ну, мы более, чуть-чуть более развиты, у нас там есть чуть-чуть больше опций, чем у собаки. И представь себе, что ты освобождаешься от этой программы. Вдруг ты поднимаешься над ней, ты можешь контролировать себя и свои мысли, и ты направляешься в совершенно другом направлении. И ты ищешь только, где я могу дать, где тот Творец, которому я могу доставить наслаждение. Где этот объект, на которые я так зациклена, только его ищу. Это уже иначе, это другая жизнь. То есть ты остаешься тем же Марсело, но что? Другая программа. Если ты понимаешь в компьютере, то это просто другая операционная, другая программа. И как сказано, что наши мысли и мысли Творца, они вообще не на том же уровне, не в той же плоскости, так стоит быть в его мыслях. Вопрос из системы Арвуд Френч, пожалуйста.
0: Большое спасибо. Стыд — это ощущение, которое может быть очень сильным. Даже в этом мире человек хочет убежать, спрятаться от всего мира, но относительно Творца я могу представить, что это очевидно что-то, видимо, еще более сильное, и чувствуется ощущение тяжести. Как, когда мы вот испытываем стыд, как не убежать от всего процесса и помнить, что в итоге мы идем к подобию свойств? Как не сбежать от процесса? Ну, благодаря чему ты думаешь? Благодаря тому, что я строю для себя окружение. Чем больше я строю для себя окружение, направленное цели, оно оказывает на меня давление, подталкивает меня, поддерживает меня, содействует мне, главным образом все время дает мне важность и величие целей. Все время важность и величие целей. Несколько дней назад был урок, где Рав сказал: «Я не хочу слышать негативные вещи, я хочу слышать только величие. Все время только величие». Буквально как гуся откармливают жирным, чтобы он был таким наполненным важностью к цели. Тогда я захочу продвигаться к этому, захочу стать подобным Творцу. Как я могу отдавать товарищам? Я все время захочу быть в этом. Но для этого мне нужны силы, энергия. Мы живем только на одной энергии — величие и важность цели. Возвышенность Творца, товарищи, десятки, книги, рав — это толкает меня вперед. Стыд, не стыд, как мы сказали прежде, товарищи, это на пути к цели. И постепенно путь становится уже самим вознаграждением. Когда цель достаточно велика, то и путь сам — это вознаграждение. Мне уже совершенно не важно, я достиг цели, не достиг цели. Какая цель? Кому нужна вообще цель? Уже занятие вот этим следование по этому пути — это уже вознаграждение, и это тоже зависит от важности.
1: Да, это очень важная вещь, это очень важная подумайте об этом, что сам процесс, он важнее цели. То есть мы, конечно же, говорим, что мы постоянно должны напоминать друг другу о важности цели и помогать друг другу прийти к цели, но сам процесс еще более важен. Я помню, как Раф сказал, когда мы его спросили, мы где-то там 2-3 года находились в группе, а он говорил, он тогда сказал, ну, еще там пару месяцев, и вы придете. Я пришел к нему, после этого сказал, ну, где оно? Ну, он сказал, еще немножко подожди. Ну, там, ну, хорошо, я подумал, ну, можно 4 месяца еще подождать. Есть время, были молодые. Но он, я помню, когда он сказал, когда ты перестанешь спрашивать, когда, тогда именно это и произойдет. Я сказал, как же это может быть? Ну, я же, с одной стороны, должен стремиться, я должен просыпаться утром и видеть там в глазах, что еще чуть-чуть я схвачу этого Творца. Это верно, с одной стороны. С другой стороны, ты должен наслаждаться самим процессом. Сколько тебе дали в этом мире? А что, у тебя есть другие опции даже вообще? Смотри, если у тебя есть что-то другое делать в этой жизни, как мы слышали от нашего учителя, иди и реализуй это до конца. А ты, если ты видишь, что есть опции, всегда есть опции, но эта опция, этот вариант более... стоящий, то вот это и есть процесс. И тут главное, чтобы только группа удерживала тебя, окружение.
0: Все зависит от величия и важности цели. И все. Весь наш путь зависит от этого. Как можно больше обеспечить товарищам и позаботься, чтобы они обеспечивали тебе важность и величие цели. Это даст тебе силы на все.
1: Женщины Испании, пожалуйста.
5: Hola, saludos.
6: Shalom.
5: Mi pregunta está relacionada, ¿cómo hago esa restricción del placer? Porque entiendo que no tiene que ver con nada físico. Entonces, ¿qué debo hacer?
1: Как понять? Сокращение наслаждения. Я понимаю, что речь идет не о физических наслаждениях. О чем идет речь? Михаил, сокращение не наслаждение. Сокращается намерение. Нет запрета получать наслаждение. А цимцум алиф, первое сокращение, говорит о том, что есть запрет получать наслаждение ради себя. Почему? Потому что это тебя ограничивает. Мы же изучали, что когда только наслаждение входит, оно сразу гасит хиссарон, желание. Смотри, это на еду, на прием пищи. Например, там, готовимся там, 3 дня к дню рождения, там все готовим. Часами готовим, а потом раз, два, три, за несколько часов все уже ничего не хотим. Почему? Потому что так устроен наш кли, потому как наслаждение входит и гасит наше желание. И я чувствую пустоту в 2 раза большую, так написано. Почему? Потому что я чувствую, что у меня нет хиссарона, потребности, потому что там это наслаждение перекрыло мне это. И наслаждения тоже уже нет. И я чувствую себя пустым в 2 раза больше. И поэтому Творец создал божественное изобретение. Что он сказал? Получайте. Только что с желанием, с намерением ради отдачи, якобы для того, чтобы доставить мне наслаждение. И потому как я бесконечен, то и вы в этом кли сможете получить бесконечное наслаждение. Вы только подумайте об этом. Это просто патент. И поэтому все зависит от меня. Чем больше Творец в моих глазах, тем больше я могу наслаждаться. Скажем, если я сейчас... доставляю какое-то, делаю доброе дело для мэра города. Я там наслаждаюсь на 10 килограмм, а если я дам для премьер-министра, там уже на 100 килограмм, а если для какого-то там человека самого известного во всем мире, так уже на 1000 килограмм. А с Творцом это уже важнее, чем все эти примеры, и тогда уже это просто бесконечное состояние. Что значит бесконечное? Что нет конца его важности. Поэтому нет конца нашему наслаждению, только что нужно научиться, как возвращать ему, как доставлять ему наслаждение. Что вот это? Вот это мы постоянно это изучаем. Что это такое, доставить ему наслаждение? Ребекка, женщины в Венгрии, пожалуйста.
6: Hallo. Meine Frage wäre, wenn jeder Schmerz aus der Formabweichung von der
1: Wurzel entsteht,
6: liegt dann die spirituelle Arbeit mehr in der Korrektur der Absicht oder darin, den Freunden zu Dvekut zu verhelfen?
1: Если все страдания, они от того, что мы отдаляемся от корня.
6: Danke.
1: То духовная работа заключается в том, что я помогаю товарищам прийти к слиянию.
0: Да, и то, и другое ты сказала правильно. Первая часть и вторая часть. Страдания не исходят из того, что мы отдаляемся от корня. Страдания исходят из ощущения противоположности между нами и корнем. Творец он добрый, творящий добро. Так пишут каббалисты. Но кто раскрыл его таким? Они. Те, кто уже изменили себя и уподобили форму, то есть свое намерение с ним, поэтому они видят его как доброго и творящего добро. То есть отдача Творца, она направлена к цели. Она хочет приблизить человека, чтобы человек стал подобным Творцу, не получить наслаждение в том месте, где человек находится. Творец хочет, чтобы мы доросли до его ступени, чтобы мы не оставались здесь недоразвитыми. И наша работа — это сделать все, что я могу в своей маленькой исследовательской группе, в своей десятке, с своими подругами венгерскими. Да? Меня не просили заботиться сейчас обо всем человечестве. Это следующий этап. А пока что есть у меня группа подруг, и я не знаю их больше, чем сейчас вот мое стремление к духовному. И вдруг мы оказались вместе, и теперь я должна взрастить желание подталкивать их к цели. Как я могу это сделать? Откуда вообще у меня появится такое желание? Величие и важность цели. Если у меня будет величие и важность цели, то и средство для приближения к цели станет важным. И мои подруги — это средство продвижения, как пишет Рабаш. У нас есть здание, два этажа. На первом этаже — любовь к товарищам, на втором этаже — любовь к Творцу. Только через любовь к товарищам, да, или к подругам можно прийти к любви к Творцу.
2: Туда.
7: Динара Мибуймен Мак 115 шуэлет.
1: Динара из женской группы спрашивает, Мак 15, каким образом можно дать Творцу что-то вообще? Что считается отдачей Творцу, если он ничего не получает? Михаил, хороший вопрос. Он действительно не нуждается в нас, это мы нуждаемся в нем. И поэтому, когда мы научимся получать от него, это будет называться отдачей. Это не то, что мы действительно отдаем ему что-то. То есть, когда мы будем получать от него, это будет отдачей. Это как пример с сыном и его матерью. Например, я сейчас через час поеду к своей матери, и она мне уже подготовила мне такую там еду. Я, ну что делать, я в своем возрасте уже после шести дней не кушаю, но я ради нее буду кушать. И кто ж тут получит? А кто из нас получит наслаждение? Конечно же, она. Потому что если я не буду у нее ужинать, то она не получит это наслаждение. Это кто ж тут наслаждается? То есть то, что я получаю эту еду, это меня превращает в дающего. Я даю ей, потому что я у нее кушаю, чтобы дать ей наслаждение. Это, в общем-то, самый близкий пример с тем, что происходит, к тому, что происходит у нас с нами и Творцом. Ребекка, Джон еще раз спрашивает, можете ли вы описать, как произвести хотя бы первое действие по отдаче в десятке?
0: Да, наш Джон, товарищ из Кабью, мы рады вопросам ребят из Кабью и вообще все наши рамки. Мы здесь для того, чтобы отвечать на вопросы. Скоро у нас состоится конгресс десяток, через две недели у нас будет конгресс, каждая десятка собирается вместе. Мы очень волнуемся. Верно, Билл из Флориды? Я уверен, что все ребята из Флориды очень взволнованы в преддверии этого конгресса. Они готовят контент, готовят еду, думают о том, как насладить товарищей. У меня в десятке мы должны подготовить 6 трапез. Вчера у нас было обсуждение вечером, да? Каждый предлагает, что он хочет приготовить. И вроде как просто еда, но мы все время едим, слава Богу. Но здесь приготовить еду товарищам — это уже особое дело. Думаешь, ну что моим товарищам доставит больше всего удовольствия, что их порадует, что им поможет больше объединиться? Ну, обычно вроде как действие, да? Приготовление еды, да, мы же не говорим сейчас построить дом, но отношение, поиск, желание доставить наслаждение товарища, забота о товарище. То же самое ты можешь делать со всем. Песню ты поешь, да? Я как-то говорил про Билла. Билл раньше писал песни и посылал нам. Билл, ты помнишь, ты писал песни, да? Посылал нам разные свои песни. И всякие там рифмы. Я не знаю, насколько он поэт, но я уверен, что он хотел дать величие и важные цели товарищам. Поэтому он вкладывал в это действие, и он думал, что это даст воодушевление товарищам. Это и есть процесс. Мы ищем, что поможет нашим товарищам продвинуться. Может быть, какие-то отрывки из первоисточников, радость, величие, песни. Каждый, кому что ближе, в чем он лучше. Это простые действия, не нужно усложнять. Я могу подняться. Даже более простому, думать о товарище, кто-то тебя останавливает. Можно делать какие-то движения руками и ногами, и можно думать о товарище, как дать ему силы, как дать ему важность. Можно послать какое-то сообщение, какой-то отрывок, там сердечко. Я знаю, каждый, что ему подходит больше. Это такие действия, которые мы можем производить. Конечно, давать личный пример, товарищ. Посмотрите, сколько всего мы можем делать. Не разные сложные вещи, не нужно усложнять. Вопрос в отношении, в желании и в намерении.
1: Смотрите, пока нам дают выполнять такие действия, когда у нас будет больше сил направить свои действия, намереваться, то дадут нам большие действия, как пишет Бальсулам в «Последнем поколении», что, может, уже будут даже какие-то системы внутри государства, где мы будем работать, и 8 часов на своей обычной работе ты тоже будешь в каком-то действии по отношению к людям. Это как младенец, когда он маленький, как же такие действия дает ему природа выполнять по отношению к детям. Максимум улыбнуться там. Но когда он растет, у него есть больше возможностей. Поэтому чем больше мы будем работать в десятке, тем больше Творец даст нам сил, и у нас будет больше возможностей. И не только вокруг еды, а вокруг тысячи других вещей. Пойди, знай, что там нам еще дадут выполнять.
7: Окей,
1: еще вопрос от Тами из Кабью 13. Спрашивает, нам сказали, что нам говорят, что 1000 войдут и один останется. Означает ли то, что мы становимся одним человеком с одним сердцем, и поэтому остается один?
0: Да, мы слышали много раз это объяснение. 1000 входит в комнату, один выходит к свету. Это взято из учения 10 сферот. И мы действительно становимся как один. Это не то, что 1000 учеников пришло, и только одному, у одного получилось. Вопрос, это не количество. Не будем сейчас объяснять, что такое 1000, что такое сотни. 1000 входит в комнату и имеется в виду один, соединенный, потому что нам удалось построить его как один. И к этому мы выходим к Творцу и к свету.
1: Есть вопрос из системы Арвуд, женская группа Френч.
8: Bonjour, vous m'entendez?
1: Okay. Здравствуйте, вы меня слышите?
8: Ma question est comment faire? C'est une question de la dizaine.
1: Большое спасибо за урок. Мой вопрос. Вопрос десятки.
8: Et que l'amour ne marche pas dans nos discussions, est-ce que vous pourriez nous aider à résoudre cette situation? Merci.
1: Нам не удается пробудить любовь между нами, и у нас есть критика. Вы можете ли нам дать какой-то совет, как решить эту проблему? Михаил, мне не удается прийти к любви? То есть что, каждый раз, когда вы собираетесь, есть споры? Это тяжелое состояние. Так, во-первых, мы рекомендуем читать статью. Мы изучаем ее по средам. Это порядок собрания группы. В этой статье написано, как товарищи должны встречаться, какую подготовку они должны сделать до встречи, что должны делать во время встречи. По всей видимости, вам нужно взять эти правила. Там есть просто правила. Я помню, что я просто вытащила оттуда 6 правил. Большинство из правил перед, для времени перед встречей, часть для во время встречи, и потом, когда вы выходите. Если вы будете встречаться по этим правилам, у вас не будет никаких конфликтов. И попросите своих инструкторов показать вам, приходите, мы изучаем это по средам, задавайте свои вопросы, но нужно это реализовывать, это не какая-то философия. Когда вы сможете реализовать это несколько раз, так как и у вас будут вопросы, мы с радостью ответим.
0: Да, здесь можно сказать, что по средам в 8 часов мы приглашаем всех на изучение статей Рабаша, это дополняет уроки по воскресеньям, это дает нам большую работу, учность работы в группе. Прекрасная возможность прийти и задать вопросы на эту тему. Ну, если ты уже говорил об этом. Сегодня, кстати, у нас есть собрание товарищей. Знаете, через час по израильскому времени у нас будет собрание товарищей, 18:30, мы будем изучать статью «Порядок собрания группы». Мы уже получили указания, нас попросили почитать первые абзацы, можно подготовиться. «Порядок собрания группы», посмотрите, сколько каббалисты вложили в то, чтобы упорядочить, привести в порядок объединение. Ты не нажал на кнопку и соединился. Тут есть процесс. Если такой каббалист, как Рабаш, который достиг огромных ступеней, мы вообще не понимаем, каких, он пишет нам порядок, порядок собрания товарищей, порядок собрания группы. Когда люди соединяются, есть определенный процесс, если они будут работать согласно этому, то они достигнут тех духовных процессов, о которых говорит Рабаш, и для этого он написал эти статьи, чтобы нас научить. Не для кого-то другого, написал это для нас. Мы это часто слышали от нашего Рава, что Рабаш писал это для нашего времени, для нашей группы. Хотя это было написано во время другой группы, но мы видим практически, насколько это живо в нас, и поэтому мы должны это реализовать.
1: Все, мне кажется, завершили.
0: Ну, значит, скажем еще раз. Через час у вас есть возможность поприсутствовать на собрании товарищей. Нельзя упускать такую возможность. Конечно, собрание товарищей будет происходить физически, здесь, в зале, те, кто могут. Но все наши дорогие и любимые товарищи в системе поручительства. Будет перевод, будут песни, будет раскрытие сердец. А у меня есть такая возможность получить такое духовное вознаграждение. Это нельзя упустить. Поэтому все мальчики и девочки, все приглашаются, мы вас ждем. Будет хорошо, тепло, и будет духовное вознаграждение.
1: И почувствуем много-много радости, как сказал Михаил. Это наш критерий. И на этом мы завершим наш урок песни и встретимся на следующей неделе.

0: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок с Равом от 4 октября 2002 года. Урок основан на статье «Какова причина, по которой Израилю удостоились унаследовать землю в духовной работе?» Книга «Труды Раваша», второй том, страница 1401. Прочитаем статью вместе в десятках. В нашем распоряжении 35 минут. Десятки, которые закончили раньше времени, приглашаются провести семинар по главным моментам статьи. Пожалуйста.
1: Какова причина, по которой Израилю удостоились унаследовать землю в духовной работе? Написано в Торе: «Не за праведность твою, не за прямоту сердца твоего идешь ты наследовать их землю, но за греховность народов этих творит всесильный твой, изгоняет их от тебя, и чтобы исполнить слово, которым поклялся Творец отцам твоим». И следует понять причину того, что Творец отдает землю в наследство народу Израиля. И это потому, что, как сказано, за греховность народов этих творит всесильный твой, изгоняет их от тебя. То есть, если бы не причина греховности народов, то не было бы и наследования земли. И еще следует понять, какова вторая причина? Сказано, что поклялся Творец отцам твоим. И если бы не эта клятва, то Творец не должен был бы отдать эту землю народу Израиля. Это трудно понять. Разве мудрецы не сказали, что мир создан только лишь для Израиля? Это значит, что все хорошие вещи, которые существуют в мире, они для Израиля. И отсюда получается, что по другим причинам дается народу Израиля эта земля, драгоценная, благая и просторная, истекающая молоком и медом. И Тор говорит о двух причинах. Первая — по причине греховности народов, вторая — из-за клятвы, которой он поклялся своим отцам.
0: Однако Писание хочет сказать нам, чтобы мы не заблуждались, полагая, что причина того, что Он дает нам наследование земли, состоит в том, что за праведность твою и за прямоту сердца твоего идешь ты наследовать их землю. И на это есть две вышеуказанные причины. Мой отец и учитель спросил о стихе и сказал он ему: «Чтобы дать тебе эту землю во владение». И сказал Авраам: «Как узнаю я, что унаследую ее?» И сказал он Аврааму: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране, и служить будут им, а те будут угнетать их 400 лет. А после выйдут они с большим достоянием». И он спросил: «В чем состоял ответ, который Творец дал на то, что Авраам спросил, как узнаю, что унаследую ее? Ведь Творец сказал: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране, а после выйдут они с большим достоянием». То есть ответ был на вопрос: «Как я узнаю?» То есть Авраам сказал, что он хочет быть уверенным в наследовании. И тогда Творец дал ему ответ, благодаря которому он уже был уверен в том, что он наследует землю. В таком случае следует понять ответ, в котором уже кроется обещание о наследовании.
1: И Бар-Силам сказал, что объяснение в том, что когда Творец сказал ему, что он даст ему эту землю в наследство, Авраам увидел величие и важность этой земли. То есть понятие наследования земли имеется в виду свойство Малхут, которое получает все света свыше и передает душам. Ведь Малхут называется собранием Израиля. Авраам увидел, согласно правилу, что нет света без Кли, то есть нет наполнения без Хисарона, что если Творец даст Израилю некоторое свечение пробуждения свыше, они удовлетворятся малым, и у них не будет никакого Хисарона к более высоким ступеням. В таком случае Авраам увидел, что нет никакой возможности, чтобы народ Израиля смог получить наследование земли, потому что у них нет потребности в этом. И это и был вопрос, как я узнаю. Не то, что страшно сказать, он не верил в то, что Творец сказал ему, а вопрос его был, что он сказал, что он не видел, что у них будет какая-либо потребность в этом. Подобно.
2: У нас осталось меньше, чем полчаса. Потом перерыв до 8:10. Час. Мы учим до 7, с 7 до 8 перерыв, потом приходят дети, и в 8:10 у нас будет трапеза. Хорошо. Тогда Зоар.
3: 154 пункт. И обонял запах одежд его. И обонял запах одежд его вначале, так как думал, что от них идет запах. И когда разобрался, сказал: «Гляди, запах сына моего», ибо знал, что от него зависит результат, и благодаря ему источается запах. А не от одежд.
2: Одеждами называются, вы помните, шорночный шамагуш, это гуф, это внутренние наши килим, кетер хохма бина, облачение, чертоги, это внешние наши килим, в которых мы ощущаем находящееся якобы вне нас, из-за того, что кли, это мое кли, это моя душа, которая всегда, когда-то была я. Затем поделилась на две половинки, шорочный шамагуф, то, в чем я ощущаю в этих желаниях, я ощущаю свое «я», а левуш, облачение, это будто что-то внешнее, а ихаль, чертоги, еще более внешнее. Итак, я воспринимаю мир, воспринимаю мироздание, делю его на «я» и «вне меня». Но все это из-за того, что это мое кли, оно так поделилось и дает мне такое впечатление. Если человек может работать со своими внутренними килим, это называется гальгаль тейнаем, шорошный шамагуф. Это один уровень. А другой уровень, когда он может работать уже и с внешними своими килим. Те, которые раньше не видел, что они его, он может приблизить к себе эти внешние желания. Левуш и Ихаль. Это называется, что он с любовью приближается к ближнему, то, что находится вне его, начинает работать с этими желаниями. Но это, по сути, его желание. Но ему кажется, что нет, что они вне его. И этим это называется, что он поднимает отраженный свет от Левуш и Ихаль. Это называется рех, запах. Отраженный свет, орхозер, называется рех, запах. Он приходит с уровня рох, от уровня роста, не живое, а уже растительный уровень.
3: Как запах поля, который благословил Творец.
2: То же самое, поле само по себе. Оно не живое, а запах от него, это уже как что-то, начавшее расти из него, с уровня неживого к растительному.
3: И откуда же знал Ицхак запах поля, которое благословил Творец?
2: Говорится о... что есть борьба между Яковом и Исавом. Исав относится к клипе левой линии, а Яков относится к средней линии. Так как человек переходит от отождествления с Кава Авраам правая, Ицхак левая, Исав клипа левой линии, как это помогает появлению средней линии? Именно в средней линии человек начинает находить Творца, там он находит свою независимость. Потому что в природе не существует средней линии. Свыше мы получаем право и лево, отдачу и получение, две силы. И за счет того, что проявляется Исав, сила, которая пользуется получением ради получения, с ее помощью можно узнать, как воспользоваться получением ради отдачи. И мы видим, что нет ничего лишнего в природе. У всего есть, существует правильное использование.
3: 155 пункт. Это две вещи, и все это одно целое. Сказано, и вышел Ицхак молиться в поле перед наступлением вечера, и он один с полем, которое благословил Творец. Разве не было у него дома или другого места для молитвы? Однако же это было то самое поле, которое купил Авраам возле пещеры Махпела. Как сказано, поле, которое купил Авраам у сынов Хета. И когда Ицхак пришел в поле, увидел он шхину на нем и вознес высшие святые благовония. И потому молился там и установил его местом молитвы. 156. Почему Авраам не молился там, в поле у пещеры Махпела, подобно Ицхаку? Потому что другое место было у него постоянным сначала, и другой объект воскурения усмотрел он на горе Мурия. И почему называется гора Мурия? По имени ароматной Мирры, Мор, которая была там. 157. И все было у Якова, ибо кроме запаха его и райский сад появился с ним. И потому благословил его Ицхак, и потому отнес он это не к одеждам, а к самому Якову, увидев, что от него зависит появление запаха, и он избранник, и его чистота заслуживает благословения. И появился с ним райский сад. Поэтому на возмущение Исава повторил Ицхак еще раз: «Да будет благословен».
2: Человек, который задействует себя на уровне Авраама, правой линии, Шорош, он только начинает, Хафец Хесед, свойства Хесед, затем Ицхак, это уровень Алиф, первый уровень, как мы изучаем в четырех стадиях первого прямого света, Хохма, Бина, Зерампин, Малхот, Авраам, Ицхак, Яков — это Хагат, затем от Есода происходит распространение света от Малхот к душам. Зависит от того, на каком уровне работает человек, на каком, с каким желанием получать он себя задействует. Но у каждого из уровней есть свой запах, то есть то, что поднимает человек из своих килим, отраженным светом. И когда мы первый раз встречаемся с рех, с запахом, это работа в поле у Ицхака, но он хочет сказать, что и до этого уже было, даже на уровне Авиюта Шорош, на предыдущем уровне, уровне Авраама.
3: Этот месяц вам, 158 пункт. Тора должна была начинаться не иначе, как со слов.
2: Мы думаем о свете, возвращающем к источнику. Книга связывает нас со светом, который может подействовать на нас, и он подействует на нас. Мы приводим в действие систему только с помощью желания. Насколько мы можем, это не важно.
3: Тора должна была начаться не иначе, как со слов «месяц этот для вас».
2: То есть мы говорим, вначале сотворил Творец, будто бы это было произошло в начале года, скажем, в сентябре. И действительно, когда должна была быть написана Тора? Не от Берешит в начале, а в этом месяце, то есть от Песаха, а не от начала года, Рош Шана. Почему? Вы помните, что Бааля Сулам приводит нам в этой статье о Иуда в споре между Равом и Шмуэлем, или начать все повествование от Авраама, или даже от Тераха, который был идолопоклонником, или от состояния Египта.

0: От Песаха, а не от начала года, не от Рошашана, не от Берешит. Поэтому она говорит, Тора не должна была начаться иначе, как со слов, то есть с чего начаться. Месяц — это для вас, то есть от выхода, да.
1: Поскольку он — начало власти Луны, и потому должно было начаться повествование в Торе отсюда. Ведь с Творцом это связано, ибо Луна — это Малхут, которая в совершенстве своем соединяется с Творцом. И потому должна была Тора начаться в начале полноты Луны. То есть со слов «месяц — это для вас начало месяцев». 159 пункт. И нет сложности в том, что не написано «зот», то есть «этот месяц», а «аходыш азот», потому что имя Луны — это «зот», так как «зе» и «зот» освещаются вместе, а в том месте, где есть «захар» и «накива» вместе, нет иного восхваления, так как восхваление «захар». И поэтому говорит месяц этот «зе», а не «зот». И поэтому говорит первый он для вас из месяцев года. Из месяцев года — это значит, что речь идет о Малхут, который называется год. Но восславление зависит от Захара. Сказано «для вас», «для вас» дважды. И из дважды произнесенного «для вас» отчетливее следует, что он месяц этот только для Израиля, а не для остальных народов. Как сказано, «Ибо удел Творца народ его». Связь установлена в этом месяце для вас, а не для остальных народов.
0: То есть только те. Этот месяц, он... начало месяцев, когда выходим из Египта, для Яшаркель, для Исраэль. Все остальные все еще находятся в начале года, при Берешит бара Элоким, в начале сотворил Творец. Потому что там говорится о желании получать, а здесь, с этого месяца, то есть от выхода из Египта, уже говорится о желании отдавать. Поэтому для народов, то есть для желания получать, начало года там, а для желания отдавать, называемое Исраэль, начало года на Песах. Разница в полгода. Одно против другого. Хорошо? Дальше.
1: Статья по ягненку и на отчий дом. 160-й пункт. Скажите всей общине, почему в 10-й день месяца, это время, когда 50-й год, Бина, светит Луне. Малхут, как сказано в юбилей 50-й год, в 10-й день этого 7-го месяца, день искупления. А день искупления — это свечение Бины. Таким образом, свечение Бины в Малхут в 10-й день месяца. 161 пункт. Пусть возьмут себе каждый по ягненку на отчий дом, потому что в то время должны привлечь его. Как мы знаем, когда был взят ягненок, разбился нижний кетер, за который держатся все остальные нижние кетеры клипы. Это и разъяснил Моше, сказав: «Выведите и возьмите себе мелкий скот». И это, как сказано, мелкий скот, рабы и рабыни. То есть нижний кетер и клипот. А мелкий скот включает всех их. А египтяне сделали их божеством. 162 пункт. Сказал Творец: «Вы совершите действие внизу, выведите и возьмите мелкий скот, а я разобью их силу наверху. Как сделаете вы, чтобы сжечь его в огне, о чем сказано, лишь жареным на огне, так и я наверху проведу его через огонь, через реку огненную». 163 пункт. Почему выводится в 10-й день месяца, а забивается в 14-й день? Что касается ягненка, являющегося египетским божеством, был скован Израиль под его иго 400 лет. סליחה, נקשרו ישראל תחת

0: עבודו 400 שנה.
1: И хотя не были порабощены ими 400 лет, все равно, поскольку были готовы оставаться прикованными к ним 400 лет, если бы не перенес Творец окончание срока, считается, словно были порабощены ими все 400 лет. И поэтому выдерживают ягненка 4 дня, связанным властью Израиля. А затем, как сказано, пусть зарежет его все общество Израиль в сумерки. 164. Почему его режут в сумерки? Поскольку это в тот час, когда нависает суд, в час, когда передается весть о египетском изгнании через Авраама, о чем сказано: «Был заход солнца, и крепкий сон напал на Авраама». И вот ужас, тьма большая нападает на него, ужас — один кетер клипы, тьма — другой кетер, большая, то есть она больше всех кетеров. И хотя мы разъяснили эти слова, они остаются и к остальным порабощениям Израиля. Ужас — это Вавилон, тьма — это Мадай, Мидия, большая — это Греция. И все они уже были, они указывают на три кетера клипы, а также на изгнание. Подобно тому, как было сказано о ягненке, когда сказал Творец: «Вы сделаете дело внизу, а я разобью их силу наверху». Так и тут, совершенно сотруя память об Амалеке, вы сделаете внизу, а я сделаю наверху. 165 пункт. Не вышли Израиль из Египта, пока не было сокрушено господство всех управителей их наверху, и вышли Израиль их из их владения и пришли к владению высшей святости в Творце, и привязались к нему, как сказано: «Ибо мне сыны Израиля рабы, мои рабы они». Что значит «мои рабы они»? Они — те, кого я вывел из земли египетской. Я вывел их из чужого владения и привел их в свое владение.
2: Нам придется объяснить это, и это непросто. Здесь слова простые, даже скучные. Это понятно, что это так, но это из-за того, что мы не воспринимаем внутренний смысл слов. Когда-нибудь мы это объясним. У нас осталось несколько минут на вопросы. Пожалуйста, кто хочет. Пожалуйста.
1: Можно спрашивать
2: обо всем.
1: Что символизирует нам то, что после Песаха мы возвращаемся и снова едим квасное?
2: Но это мы тоже учим. После того, как мы поднимаемся над нашим желанием получать, то, что символизирует выход Египта в отдачу ради отдачи, мы можем вновь с силой бина, которую мы приобрели на выходе, поднявшись, вернуться в желание получать и начать его исправлять. Потому что все продвижение после 7 дней, оно над желанием получать. Мы продвигаемся только внутри нашей природы. Наша природа — это желание получать, желание отдавать — это Творец. Мы берем у Него силы, силы света, для того, чтобы работать с желанием получать ради отдачи. Поэтому не может быть, чтобы была какая-то ступень, какое-то состояние, подъем, изменение вне желания получать. Поэтому начинаем вновь есть квасное. После 7 дней, после приобретения в полноте этой ступени, целиком, приобревши силу, начинаем работать.
3: ученики быстрее соприкасаются с основным материалом, в том числе с утренним уроком, с вечерним уроком Зор.
4: Значит, это...
3: Значит, что сократилось время входа человека в группу, подхода к основному материалу, к утреннему уроку?
2: Да, конечно. Они входят намного быстрее, новички, в учебу. Но нам, мы все равно должны позаботиться о них, чтобы у них был какой-то набор, чтобы они знали, получили какой-то комплект такой базовый, немножко птиха и статей, и писем, и всего понемножку, нужно это им подготовить. Мы это делаем с помощью кампусов. Я не думаю, что этого достаточно. Я считаю, что надо это делать и на телевидении, скажем, в Израиле, чтобы были уроки. И человек должен знать, что он, если он слушает Зор, этого недостаточно, вместе с этим параллельно он должен пройти какой-то минимум. Да.
3: Год, а сейчас они не выдерживают столько. Надо повысить интенсивность или, может быть, более-менее сложно давать
2: материал? Переведи. Сегодня нам нужно готовить их быстрее и давать им более укороченные варианты. И так вот переделанные, скомпрессированные. Они в состоянии это понять, и как можно скорее. Потому что, чтобы Зор не показался им, да и нам тоже, чтобы и нам он тоже не показался чем-то странным, чужим и скучным. Просто пережевывать одно и то же. Если ты не понимаешь, если ты не входишь внутрь, то тебе кажется, что все одно и то же. Тебе кажется, ну что он еще может сказать? Вновь Авраам Ицхак Яков, снова Исраэль, снова эти глупости. Сколько же можно? Это совершенно... Каждое мгновение, каждая секунда — это новое раскрытие. Поэтому насколько... Можно скорее подготавливать людей к этому. Еще? Да.
5: Какое намерение я должна держать себе, чтобы прийти к правильному намерению?
2: С каким намерением мне нужно, мне его нужно удерживать, чтобы не отчаиваться? Прежде всего, я не думаю, что отчаяние — это так уж плохо. И вообще, я не волнуюсь об этом. Я никогда не обращаю свое внимание на неприятные явления. Это неправильный подход. Только раскрыть группу, раскрывать Творца в группе за счет усилия в распространении и в моем вкладе в происходящее. Это то, что я должен. И все. Будет отчаяние, не будет отчаяния в пути, так я пройду его. Будет как... будет как немощенная дорога. Бывают разные ситуации. И отчаяние — это хорошо. Говорят об этом, что, по-видимому, недостает подъема, пробуждения, связи с духовным. Почему бы не нужно бояться этого? Это состояние, которое мне помогает выяснять, я завишу от своего настроения или нет. Подход неправильный. Нельзя нам относиться к настроению. Мне будет хорошо или мне будет плохо? Мне нужно относиться только к продвижению. И если продвижение через то, что я сейчас прохожу не очень приятный период, ну так что? А если с его помощью я достигаю чего-то правильного, так что делать? Цель вынуждает, обязывает. Я говорю по личному опыту. Это все проходит. Что значит проходит? Хорошие состояния, плохие состояния становятся такими затуманенными, затушеванными. Становится неважно, чуть лучше, чуть хуже. Человек начинает пересчитывать, считать себя по отношению, продвигает это или нет. Это важно. Да.
5: Мы учили, что народ Израиля, выходящий из Египта, это прошлая ступень. Это необходимое состояние, когда клей не готово к свету. Это называется страдание, согласно тому, что мы учим. Это необходимое состояние, которое должен пройти человек.
2: Все, что написано в Торе, необходимо для каждого. Не может быть, чтобы человек мог что-то пройти и проскочить, не проходить, проскакивать. Всем придется пройти все процессы, которые там описаны, и хорошенько их переживать. Да. И все зависит от того, как держаться за реальность, за группу. Если я знаю, что все духовное мироздание раскрывается через мою связь с другими, и в этой связи я должен стараться исправить ее, вернуть к изначальному состоянию, когда она была когда-то совершенной, до разбиения, и там я раскрою Творца, то нет проблем. Я продвигаюсь, и все. Но я не знаю. Надо только видеть себя, что я толкаю себя к группе. И в этом разница между мужчинами и женщинами, как, ну, одни больше соединяются с помощью сердца, а женщины с помощью действий. Ну так что? То же самое. Главным образом участвовать в распространении. Что такое распространение? Раскрытие связи между нами для следующих поколений. И только так постигается все. Затем не обращается внимания на всякие состояния лучше, хуже. Это приходит или влиянием высшего света на мое желание. Так какое мне дело? Каким образом я продвигаюсь? Форма продвижения не важна. Врач говорит мне сейчас произвести операцию. Потом я буду здоров. Значит, я иду на операцию. Все. Ясно? Мы должны закончить.

0: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок с Равом от 4 октября 2002 года. Урок основан на статье «Какова причина, по которой Израилю удостоились унаследовать землю в духовной работе?» Книга «Труды Раваша», второй том, страница 1401. Прочитаем статью вместе в десятках. В нашем распоряжении 35 минут. Десятки, которые закончили раньше времени, приглашаются провести семинар по главным моментам статьи. Пожалуйста.
1: Какова причина, по которой Израилю удостоились унаследовать землю в духовной работе? Написано в Торе: «Не за праведность твою, не за прямоту сердца твоего идешь ты наследовать их землю, но за греховность народов этих творит всесильный твой, изгоняет их от тебя, и чтобы исполнить слово, которым поклялся Творец отцам твоим». И следует понять причину того, что Творец отдает землю в наследство народу Израиля. И это потому, что, как сказано, за греховность народов этих творит всесильный твой, изгоняет их от тебя. То есть, если бы не причина греховности народов, то не было бы и наследования земли. И еще следует понять, какова вторая причина? Сказано, что поклялся Творец отцам твоим. И если бы не эта клятва, то Творец не должен был бы отдать эту землю народу Израиля. Это трудно понять. Разве мудрецы не сказали, что мир создан только лишь для Израиля? Это значит, что все хорошие вещи, которые существуют в мире, они для Израиля. И отсюда получается, что по другим причинам дается народу Израиля эта земля, драгоценная, благая и просторная, истекающая молоком и медом. И Тор говорит о двух причинах. Первая — по причине греховности народа, вторая — из-за клятвы, которой он поклялся своим отцам.
0: Однако Писание хочет сказать нам, чтобы мы не заблуждались, полагая, что причина того, что Он дает нам наследование земли, состоит в том, что за праведность твою и за прямоту сердца твоего идешь ты наследовать их землю. И на это есть две вышеуказанные причины. Мой отец и учитель спросил о стихе, и сказал он ему: «Чтобы дать тебе эту землю во владение». И сказал Авраам: «Как узнаю я, что унаследую ее?» И сказал он Аврааму: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране, и служить будут им, а те будут угнетать их 400 лет. А после выйдут они с большим достоянием». И он спросил: в чем состоял ответ, который Творец дал на то, что Авраам спросил: «Как узнаю, что унаследую ее?» Ведь Творец сказал: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране, а после выйдут они с большим достоянием». То есть ответ был на вопрос: «Как я узнаю?» То есть Авраам сказал, что он хочет быть уверенным в наследовании. И тогда Творец дал ему ответ, благодаря которому он уже был уверен в том, что он наследует землю. В таком случае следует понять ответ, в котором уже кроется обещание о наследовании.
1: Иварслан сказал, что объяснение в том, что когда Творец сказал ему, что он даст ему эту землю в наследство, Авраам увидел величие и важность этой земли. Ведь понятие наследования земли имеется в виду свойство Малхут, которое получает все света свыше и передает душам. Ведь Малхут называется собранием Израиля. Авраам увидел, согласно правилу, что нет света без Кли, то есть нет наполнения без Хисарона, что если Творец даст Израилю некоторое свечение пробуждения свыше, они удовлетворятся малым, и у них не будет никакого Хисарона к более высоким ступеням. В таком случае Авраам увидел, что нет никакой возможности, чтобы народ Израиля смог получить наследование земли, потому что у них нет потребности в этом. И это и был вопрос, как я узнаю. Не то, что страшно сказать, он не верил в то, что Творец сказал ему, а вопрос его был, что он сказал, что он не видел, что у них будет какая-либо потребность в этом. Подобно тому, как человеку дают нечто драгоценное, но если у него нет потребности в этом, человек не может наслаждаться от этого. Получается, что даже если им дадут наследование земли, если у них нет потребности, они не смогут насладиться этим. И хотя со стороны дающего все в порядке, но если у нижнего нет потребности, что же дающий может сделать? И это то, что спросил Авраам.
0: И на это был ответ: «Знай, что пришельцами будут потомки твои». То есть они будут пребывать в египетском изгнании, что называется «в чужой стране». И это означает, что народ Израиля, желающий

0: Дорогие друзья, мы в самом великом действии по объединению, объединении перед Конгрессом. Подумайте на секунду о всем, что вы прошли в десятке в последнее время. Все обсуждения, все подготовки, все выяснения. И это состояние происходит сейчас во всех десятках мирового кли. Мы все вместе начинаем стараться почувствовать, вообразить и нарисовать себе ощущение, что такое совершенное состояние Конгресса десятки. Не просто Конгресс десятки, а Конгресс мировой десятки, когда мы все вместе празднуем его по всему миру. И мы хотим посвятить это собрание товарищей двум крайностям. С одной стороны, есть огромная радость, огромная благодарность перед тем, что нам предстоит, а с другой стороны, полная самоотмена, которая ощущается в нас, и к чему мы должны добавлять все время добавлять к этому отмена в десятке, отмена перед рожь десятки, это новая вещь, которая есть, отмена перед группой, перед путем, перед уроками, перед решениями, которые принимаются, перед-то всем. Все, когда мы отставляем наше желание, наш разум в сторону и просто идем вместе со всеми. Так, для того, чтобы реализовать все эти замечательные вещи, которые сказал Авином, как это нам впитать в себя? Как вернуться к источнику источников, источников к одному из первых статей, которые написал Рабаш? То, что мы читаем всегда, когда мы собираемся. И мы до сих пор не понимаем, что мы получили в этих статьях. Более 20 лет я здесь, каждый раз мы обращаемся к этим статьям, и каждый раз находим что-то новое. И сейчас мы открыли эту статью перед Конгрессом, мы увидели, насколько она сейчас релевантна, как и всегда, как Авином сказал, что еще смотрим на величие товарищей. С одной стороны, с другой стороны, какая работа по самоотмене, по преклонению, что нам, которое у нас сейчас есть. Каждая статья, перечтением каждой статьи не забудем войти в единое состояние единого сердца, чтобы призвать свет, возвращающий к источнику, чтобы у нас раскрылись глаза, уши и сердце.
1: Рабаш,
0: первая статья, 50-я страница, порядок собрания группы. Вначале, когда собираются, должен быть порядок собрания. То есть, чтобы каждый, насколько он способен, говорил о важности группы. То есть, какую выгоду принесет ему группа. И насколько он надеется, что группа принесет ему нечто важное. То, чего сам он достичь не в состоянии. В этой мере он ценит группу. И это, как сказали наши мудрецы, Раби Симлай учил, всегда человек должен воздать хвалу Творцу, а потом молиться. Откуда мы это знаем? От Моше ведь сказано, и молился я Творцу в то время. И сказано, Творец Всесильный, ты начал. А потом сказано, дай мне перейти, и я увижу эту хорошую страну. И причина того, что сначала нужно воздать хвалу Творцу, в том, что в мире принято, что когда кто-то просит что-то у кого-то, существует два условия. Первое, что у него есть то, что я прошу у него. Например, богатство или возможности. И он известен своим богатством и величием. Второе, чтобы у него было доброе сердце, то есть, что у него есть желание давать другим. У такого человека можно просить о благодеянии. Поэтому сказано, всегда человек должен воздать хвалу Творцу, а потом молиться. То есть после того, как человек верит в величие Творца, что у него есть разнообразные наслаждения, которые он может дать творением, и желание его творить добро, тогда можно сказать, что он молится Творцу, и что, конечно же, он поможет ему. Ведь желание его творить добро, поэтому Творец в состоянии дать ему то, что желает его сердце. И тогда молитва может быть вознесена в уверенности, что Творец примет его молитву. Тоже относится и к любви между товарищами, то есть прежде всего, когда собираются, нужно воздать хвалу товарищам, превознести важность каждого из товарищей. И в той мере, в которой он оценивает величие группы, он может уважать ее. А потом он должен молиться. То есть каждый должен проверить себя, насколько он прилагает силы ради группы. И тогда, когда они видят, что у них нет сил сделать хоть что-либо ради группы, есть место для молитвы, чтобы Творец помог ему и дал ему силу и желание заниматься любовью к ближнему. А потом каждый должен поступать, как в трех последних благословениях молитвы Шмона Эсре, 18 благословений. То есть после того, как он передал все, что он просит Творцу, сказано в книге Зоар, что три последних благословения молитвы Шмона Эсре будут для него подобны тому, как будто Творец уже дал ему то, что он просит, и он ушел от него. Также следует вести себя в любви к товарищам. То есть после того, как он проверил себя и исполнил известный совет, то есть помолился, сейчас пусть думает, как будто его молитва была принята, и они будут сидеть в радости с товарищами, как будто все товарищи есть одно тело. И как тело желает, чтобы все его органы испытывали наслаждение, так же и он хочет, чтобы все товарищи сейчас наслаждались. Поэтому после всех расчетов приходит время радости от любви к товарищам. И тогда каждый должен чувствовать себя счастливым, как будто он совершил хорошую сделку, благодаря которой он заработает много денег. И в мире принято в таком случае дать товарищам выпить. Также и здесь каждый должен позаботиться, чтобы товарищ что-то выпил и закусил. Ведь сейчас он счастлив, и он желает, чтобы товарищи тоже чувствовали себя хорошо. Поэтому, когда собрание расходится, это должно происходить из ощущения радости и приподнятого настроения. Так же, как есть время Торы и время молитвы. Ведь время Торы есть состояние совершенства, в котором нет недостатка. И это называется правой линией. Как сказано, от правой руки его пламя законы. Тогда как время молитвы называется левой линией. Ведь вместо недостатка есть место, нуждающееся в исправлении. Это называется исправлением кели. Тогда как в состоянии Торы, называемом правой линией, нет места для исправления. Поэтому Тора называется подарком. И принято давать подарки тому, кого ты любишь. И в мире принято, что не любят того, у кого есть недостаток. Поэтому во время Торы нет места думать об исправлениях. И когда уходят с собрания, должно быть, как в трех последних благословениях молитвы Шмона Эсре, как сказано выше. И благодаря этому все ощутят совершенство. В начале, когда мы собираемся, нужно определить величие товарищей. Мы взяли это как задачу, мы находились сегодня все время в усилии установить себе величие товарищей. И так, по пути к собранию товарищей еще больше, разумеется, сейчас, когда мы сидим, когда мы собрались здесь за этим виртуальным столом в поле благословенным Творцом, и мы проверяли себя, сколько сил мы даем группе. И давайте сейчас восполним этот этап. Несколько минут тишины, ничего не будем делать, почувствуем важность величия товарищей, и будем в этом, и потом продолжим.

0: וגם עשינו ביקורת על עצמנו, כמה כוחות אנחנו נותנים לכם.
1: Проверили себя, сколько сил мы даем группе, и выйдем из этого состояния сейчас к активному семинару между нами, тот, кто в зале, вот пятерки, шестерки, фокус-группа H10, и просто передадим силу товарищам, поднимем величие, войдем в новый этап молитвы, в величие. 6 минут, пожалуйста.
2: Величие товарищей. Это самое важное сегодня. То, что мы должны искать внутри себя, каждый в своем сердце отдавать десятки, потому что мы знаем то, что мы, как мы сможем возвеличивать товарищей, так мы возвеличим Творца.
1: Да. Возвеличивать товарища — это то, что мы должны все время делать. И чтобы это сделать, я должен вкладывать силы и думать, и возвеличивать, и любить. И пусть мне даже это не нравится и неприятно, но я должен прикладывать все усилия. Возвеличивать товарищей. И так мы выстроим это клей.
2: Да, наше святое собрание, святая группа, мы собрались здесь все ради одной цели, пришли из одного места, и думать только о величии товарищей.
3: Кен.
1: Да, таков путь, который мы получили от каббалистов именно в нашем поколении, работать через десятку, через товарищей к конечной цели. И да, мы вместе приближаемся к реализации того, что Творец думал в молитве творения.
2: Приложить усилия поделиться с открытым сердцем, искрами в сердце. И в этом единстве каждый получит силы, желания и близость, и также духовный разум, который приведет к Творцу.
4: Серхио?
1: Да, может быть, добавим. Нужно участвовать во всех встречах, вкладывать сердце во все наши встречи, стараться чувствовать любовь товарищей, которая находится всегда, когда мы встречаемся. Стараемся доставить наслаждение Творцу. И работать выше знания. Выше всего нашего злого начала. Просто почувствовать намерение ради отдачи.
3: האמת שזה לספר לחברים כמה כוח הם נותנים לי בתמיכה, בדאגה.
2: Да, я могу рассказать товарищам, какие силы они дают мне, сколько любви, поддержки, желания приблизить к Творцу, уподобиться Творцу. Так, я делюсь с ними теми силами, которые они дают мне. Я тоже стараюсь давать им силы.
1: Спасибо. Действительно, самая большая сила, которую мы получили, это от нашей учебы, от того, что нет никого, кроме Него, и мы Его части. Мы как единое целое. Это самое сильное. Невозможно ничего сравнить с этой силой. И благодаря этой силе, которая от нас объединяет еще сильнее, поскольку сердце каждого из товарищей открыто, в соответствии с этой силой мы добьемся успеха во всем пути. И нам не помешает ничто никогда в жизни. Настолько. Лехаим, друзья, нет подобных вам во всем мире. Знайте это. Лехаим.
4: Лехаим, кен. Видалзе ахашивот шеле...
2: Да, и благодаря этому важность товарищей, важность десятки. Поэтому у нас есть ответственность у каждого. Поднимать десятку, поднимать товарищей и все время напоминать.

0: говорит, они ло царих шум давар хоцми.
1: То есть я не нуждаюсь ни в чем, кроме в конечном счете отмены себя полностью над всеми этими силами, условиями, мыслями, желаниями, свойствами, которые я получаю от Творца, разумеется, или справа, или слева, или от силы получения, которая формируется во мне, или от силы отдачи, которую я прошу у Него. Но по отношению ко всем этим вещам, право и лево, если я отменяю себя, то я нахожусь в средней линии, где я раскрываю Его, который является источником и правого, и левого, и в моей отмене. Перед тем, что пробуждают ко мне как справа, так и слева, если я отменяю себя, то я нахожусь в слиянии и в объединении с этой высшей силой, с Творцом. Поэтому самоотдача — это средство, и также и цель. После чего уже ничего нет, за этим ничего не стоит. Это кли, в котором я раскрываю, что нет никого, кроме Него.
2: טוב, חברים, יש לי זכות להשיג את החברים מהכלי עולמי, חלק מהלב שלנו.
1: Да, друзья, мне выпала заслуга представить товарищей из мирового кли, которые нам расскажут о самоотмене, о раскрытии величия Творца, о величии Конгресса. И есть 5 товарищей, 5 десятых, которые должны говорить в одной комнате. И да, и прежде всего, пожалуйста, Олег из Англии. Пожалуйста, Олег.
3: Hello, Havarim. It's a great privilege to speak in this special and amazing gathering. I can only speak from the from.
1: Здравствуйте. Мне выпала заслуга говорить на этом собрании, товарищи. Я могу говорить только от своей десятки, она как единое целое.
3: Ten is going to be gathering in the south of England.
1: Наша десятка собирается на западе Англии. Нам предстоит 2 часа ехать в каждой своей точке, чтобы встретиться в этом месте. И примеры самоотмены, которые показывают товарищи, то, что им приходится жертвовать, чтобы принять это решение и прибыть на это место, это следует из решения, которое мы приняли, что мы все хотим быть там, в этом едином месте, быть полностью включенными в Конгресс. И я могу сказать, что мои товарищи просто велики. Все товарищи из моей десятки, без исключения. И они попросили меня говорить от их имени. Я чувствую ответственность. Я чувствую, что я очень маленький среди этих великих, тех великих духом, которые дали мне и поддержку, и воодушевление. И мы можем только поблагодарить Творца за то, что Он дал нам точку в сердце, через которую мы можем ценить товарищей. Эта точка
3: это
1: просто маленькая точка. Я могу только представить, что через нее я вижу величие товарищей. Я могу только представить, что будет, когда я

0: соединюсь с ними, насколько мы сможем действительно ценить, насколько они велики, насколько огромны. Они отвечают за мое духовное будущее. И мы можем только почувствовать ответственность за наше будущее в нашей группе. И мой товарищ продолжит и поговорит о величии важности группы.
1: Спасибо, Олег. Здравствуйте, друзья. Я говорю на турецком. Дорогие друзья, великие товарищи, мы снова вместе. Это не случайная встреча. Это то, что приводит человека. В намерение, и намерение дает Рав. Он дает нам все. И мы пытаемся сделать то, чему он нас учит. И мы делаем все ради товарищей. И молимся только Творцу.
2: Ona en büyük hediyeyi bile versen kıymetini bilmez.
1: Мы с великими товарищами.
2: Bizim ihtiyacımız dahiliyet. En çok
1: благодаря им мы можем сделать все.
2: Ben dostumu.
1: И самый большой подарок для нас.
2: Ve kalbimi de dostuma girmesi için açıyorum. Ve bu bizim maneviyatımız oluyor.
1: Gerçekten. Любви и величия товарищей, то нет ничего. Я хочу открыть свое сердце товарищам. Это наш духовный мир. И после многих лет человек понимает, что нет ничего, кроме товарищей. И люди, которые помогают друг другу, испытывают радость, радуются за великий Бней Барух.
3: Hi, Wilkley. I'm speaking for the whole Wilkley, but also for my 10W4, we're a virtual 10, and it's not always easy to be virtual.
0: Мы виртуальная десятка, не всегда легко быть виртуальными. Люди, которые находятся виртуально, они понимают, насколько это тяжело и какие преодоления нужно проделывать. Но это признак того, что наши товарищи великие. И я также слышал, первое, что я должен просить товарищей, чтобы они были со мной. Я хочу говорить от имени десятки. Эта группа, она совершенно... Есть только одно место, где можно приучить себя к словам каббалистов. Есть настолько великий Рав, который все объясняет. С другой стороны, ничего не объясняет и оставляет нам все раскрыть самим. Чтобы мы это сделали вместе с товарищами через самоотмену в десятке. Нам нужно только подумать, искать это, и тогда мы сможем это раскрыть. Насколько эта группа потрясающая. Я хочу только добавить, что мы, КБ4, тоже встретимся вместе. Мы не особо встречаемся, но все-таки мы встретимся как цельная десятка. И это замечательная возможность нам сблизиться. Поэтому благодарим за то, что мы здесь вместе с товарищами всего мирового Лилахаим.
4: Да,
0: я передаю Казахстан.
4: Всем привет, товарищи. Вы сейчас у нас за столом сидят 5 мужчин, и это представители 5 десяток. МАК-30, МАК-45, МАК-9, Алматы-1 и десятка Казахстана, Киргизстана. И вот чтобы попасть сюда на собрание товарищей. Мы преодолели какой-то невероятный дождь. Товарищ вот слева сидящий от меня, Лёша, всех нас сюда привез, собрал, чтобы мы были вместе. Вот, это вот пример величия товарища. И вот по правую руку Артур от меня сидит, товарищ, который утром сегодня был на уроке в центре московском, а сегодня здесь, в Казахстане, в Алмате, вечером уже. Вот. Такие великие товарищи нас окружают. И про себя хотел рассказать, про свою десятку, что я здесь нахожусь в Алмате год, и каждый день вот присутствую с товарищами на уроках, на встречах. Вот, и прямо перед конгрессом, мы улетели в другую страну, и вот на таком отдалении, да, когда ты привык к товарищам, думаешь, что все такие великие всегда, все, а ты отдаляешься и чувствуешь, насколько ты слабый, насколько ты немощный, насколько у тебя нет сил, когда нету рядом товарищей. Вот, а когда товарищи рядом, тогда все хорошо, идет подъем, и Творец стучится к нам в дверь. И лихаем, товарищи, и передаю яркому товарищу Брайту, пожалуйста, товарищи.
5: Thank you, friends. Lachaim, Bnei Baruch. It's such a pleasure to be connected here right now.
1: Спасибо, друзья. Лахаим, Бней Барух. Такое удовольствие быть вместе с товарищами и Творцом. Для нас сейчас это чудо, потому что мы думали, мы пытались делать все, и мы видим, как Творец расширяет нам кли, потому что мы просили об этом на основе какие-то препятствия образуются вокруг нас, и мы видим, мы не относимся ко всему, как само собой разумеется. И у Барай Сулама не было таких возможностей, как есть у нас. У них не было руководства и всякие другие отделы. Поэтому очень важно, чтобы наша группа... Я очень горд, что я принадлежу к ней, к ученикам Рава. Самое главное — использовать то, что у нас есть сейчас, сделать то, что мы можем, чтобы продолжать расширять клей, чтобы включить в него весь мир. Для нас это было очень непросто. Один из товарищей живет в южной части континента, другой — северные, есть такие, кто живут в Москве, поэтому для нас это, конечно, серьезная задача, но это нас не задержит. Мы решили встретиться виртуально. Мы будем виртуальной десяткой на конгрессе. Мы встретимся. Ну, что делать? Мы используем те инструменты, которые у нас есть, и все, что строится и дается нам с этой великой группой, все материалы, которые есть в нашем распоряжении, мы будем их использовать, чтобы воплотить этот особенный, уникальный конгресс и поднять величие группы, потому что это то, что подталкивает нас каждый день к этому нашему развитию. Мы должны помнить, что весь процесс был бы невозможен без каждого, кто есть в этой группе, и поэтому это очень важно. Давайте вместе поднимем желание и попросим Творца. Мы хотим оставаться вместе все время, мы хотим, чтобы он рос, распространялся. Давайте делать это вместе. Давайте поднимемся как один. Лехаим Небарух.

Друзья, на самом деле у нас мы должны признаться. Мы не просто так приняли проведение этого собрания, но просто что-то раскрылось в нашей десятке. И вы знаете, как это происходит? Постепенно ты даже не обращаешь внимания, есть какое-то такое чудовище внутри, которое растет. И вдруг ты обращаешь внимание на то, что оно с тобой в кругу. Говорит от твоего имени. И в конечном счете мы раскрыли, что вот этот авиют просто овладел нами. И поэтому было очень важно нам остановиться и произвести какое-то внутреннее исправление. Потому что мы поняли одну критическую вещь, что в конце дня наше отношение к группе — это наше будущее духовное. Мы выросли в этой группе. Мы росли в том, что мы часть Бней Барух, часть всех десяток, и вся ответственность, которую мы берем на себя в течение всех лет, то, что мы впитали от товарищей, мы обязаны почувствовать себя самыми маленькими. Иначе мы, собственно, мы просто отрезаем веревку, за которую мы держимся. И действительно нужно подумать, что еще, какие еще есть, где еще можно, где мы еще встречаемся с этим чудовищем, которое не дает нам выйти из привычек. Когда я принимаю состояние, неважно, в рамках, на уроке, подготовке, в действиях, в распространении, в отношении к товарищам, в силах группы, ты вдруг понимаешь, что ты не в состоянии двигаться. Ты не просто сдвинуться не в состоянии, ты не веришь, что Творец может помочь и вытащить тебя. Что может быть такая сила, которая проходит через эту группу и может поднять тебя на следующую ступень. И это грех, что ты не обращаешься к этой силе через группу, через величие этой группы. Так давайте возьмем минуту. Каждый здесь подумает, сделает такой саморасчет. Где я сейчас остановился? Я десятка. Где мне нужна эта сила самоотмены, чтобы получить силы от группы и подняться над моим текущим состоянием? Может быть, я даже не верю, что я могу подняться, но именно там. Давайте сделаем истинный расчет. Минута.

0: עכשיו בוא נעשה סדנה בינינו ככה מהלב.
1: И сейчас давайте проведем семинар такой от сердца. Каждый скажет, что поможет мне сохранять правую линию в совершенстве, в благодарности в течение периода подготовки и параллельно этому развивать хиссарон еще более горячий, что мне поможет сохранять правую линию в течение всей подготовки и в то же время развивать горячий хиссарон. Пожалуйста, такой маленький вопрос.
2: Моя зорли лишмор алькав ямин.
3: Что поможет мне сохранять правую линию? Совершенство, благодарность. И в течение всего этого долгого периода и параллельно развивать более горящий хиссарон.
1: Да, что поможет? Да, действительно, на самом деле. Мы говорим, что в конце концов Творец помогает, но мне кажется, что если товарищи не раскрывают дверь, не помогают мне раскрыть дверь, то это занимает очень много времени. В конечном счете, товарищи в их сердце раскрывают дверь Творцу. Что была открытая линия.
3: Только товарищи, только ваши силы помогут мне. Только ваши молитвы и мое включение в ваш хиссарон. И я буду просить за вас, чтобы это намерение просить за десятку жило во мне.
1: Да, действительно, то, что поможет мне, это взаимовключение между товарищами, самоотмена перед ними. Это вещи, которые мы изучаем. Насколько я в состоянии раскрыть сердце, чтобы все товарищи вошли. От этого зависит.
3: Участие во всех мероприятиях, намерение на раскрытые сердца позволяет товарищам вкладывать силы.
1: Да, я думаю, что мне поможет сохранять, просто войти в правую линию. Это келим, который называется арвут, когда отменяются все мысли о себе. И ты просто входишь в объединение с товарищами в полной самоотмене, которая охраняет меня, оберегает меня.
3: Да, я прихожу к состоянию, когда я просто не могу заботиться о себе в духовном смысле. И это просто нужно находиться в правой линии и сохранять единство десятки, важность кли. И все время держать правую линию. Развивать хисарон все время.
1: Да, я думаю, что то, что дает нам, мне, нам, обладать большим хисароном и быть в большем горении между нами, это то, что сейчас Рав возложил на нас, выбрать Рош десятки. Это новая вещь, нам нужно будет это поднять, обсудить, вместе решить. Это непростое решение. Чтобы мы все согласились. Без этого мы не сможем это сделать. И затем, как все отменяют себя перед товарищем, просто отменяют себя. В этом все упражнение. Я думаю, что, по крайней мере, мне, я когда прочитал этот материал, я подумал, как H10 сможет справиться с этой целью. Просто непростой, по крайней мере, мне будет очень непросто справиться с этим.
3: Твоя просьба должна быть особой, определенной, чтобы ты просил именно в той форме, в том количестве, в том качестве, в том же обращении. И к тому же месту его, там, где он хочет дать. То есть тебя учат, как сделать эту связь, connection между тобой и им, правильным образом. Это начало молитвы. Когда ты выстраиваешь с ним связь, ты выстраиваешь с ним такую коммуникацию, потом ты говоришь о том, что тебе не хватает. Мне не хватает это и это. Почему мне не хватает это и это? Потому что я хочу прийти к цели творения. Я хочу соединиться со своими товарищами. Для чего? Почему? Когда мы это делаем и хотим, это не для себя, а для тебя. Мы хотим этим доставить тебе наслаждение. То есть здесь вы развиваете эту всю свою просьбу. И после того, как вы попросили все, что вы думаете, что вам нужно, вы... И все это для того, чтобы создать связь с Творцом, чтобы доставить ему этим наслаждение, вы должны оставить просьбу. Но когда вы оставляете ее, вы должны достичь состояния, что что бы там ни происходило, мы чувствуем, что мы попросили, и попросили правильно. И мы получили все. Потому что в духовном, если ты просишь, ты получаешь. И тогда мы выходим из молитвы с полной уверенностью, что мы уже получили это, и это есть у нас, и это раскроется. И тогда говорим большое спасибо и оставляем.
1: Здравствуйте, друзья. Когда мы начали подготовку к этому конгрессу, в самом начале, вы помните, мы проводили семинары на нескольких уроках. Я помню, что у меня было такое ощущение, что в то время, когда моя десятка проделала этот ретрит, как товарищи делают на конгрессе, но мы это делали в одиночку десяткой, мы почувствовали такое совершенство. И я думаю, что это было такое ощущение между товарищами здесь. И я подумал, вау, как это можно.

0: можно прийти к такому. Я даже не понял, как можно прийти к большему, чем это. И вообще не понял, как можно прийти к большему совершенству, чем то, к которому мы пришли. Но постепенно мы проходим уроки, состояние, и ответ постепенно приходит, что мы делаем это вместе, как мировое кли, как весьный барух, который делает это все вместе, не только наша десятка. И формат он новый, мы никогда такого не делали. И нужно просто выйти с каждой десяткой вместе, но вместе одновременно. И думать, что есть еще много товарищей во всем мировом кли. Я никогда не думал, что является грехом молиться за еще группы, еще десятки, а как раз наоборот, это дает только большую силу, большую силу. Я это чувствую на каждом уроке. Каждый раз, когда есть примеры, я хотел подчеркнуть, когда Том из Бельгии говорил, что он был слишком скромным. Я попросил, чтобы Кабью Арба говорили, а Кабью Арба 4 говорили. Потому что значит встретиться для них? Есть Том из Бельгии, Константинус из Греции, Лука из Монтенегро, Ян из Италии, Том из Испании и еще товарищи. И они встречаются в Монтенегро, в Черногории. Они все едут, чтобы встретиться всей десяткой в Монтенегро. Это великая вещь. Каждый делает усилия прийти куда-то, встретиться. И я думаю, что это совершенство этого конгресса. Конгресс уже привел к успеху. Тем, что десятка провела такие выяснения и приняла такое решение. И это только пример одной десятки, которая сделала какое-то усилие. И мы все делаем усилия. И нужно открыть себя и в том, что мы сосредоточены в десятках, прилагаем там усилия. Нужно только немножко открыть уши и глаза, и тогда мы получаем еще больше силы, еще больше, еще от одной десятки, которая это делает. Поэтому замечательная вещь, которая происходит здесь сейчас. Лехай в Дейбарух. И сейчас давайте продолжим это и войдем в это состояние совершенства. Представим себе вместе. Сейчас активный семинар. Снова активный семинар. Представим вместе состояние совершенства нашего, как в Дейбарух, на конгрессе. H10 — это фокус-группа.
1: Да, начинаем. Дорогие друзья, как понять наше следующее состояние после конгресса? Это думать, какой ступени объединения мы можем достичь вместе, как мы можем продвинуться и стать буквально как один, как Рабаш говорит нам, и Балясулам, и наш великий Рав, только об этом говорить, соединение сердец, и это будет наше новое состояние. Даниэль, пожалуйста.
0: Представить себе состояние до конгресса, а после конгресса я стараюсь представить себе сам конгресс, как мы все там отменяем себя в центре десятки, как мы соглашаемся, отменяемся перед рожь десятки, как мы берем на себя эту ответственность за любовь к товарищам, за объединение между нами, за подъем на новую ступень. И после конгресса мы будем готовиться к следующему конгрессу.
1: Я представляю десятку на следующей ступени. И мы начинаем работать на следующей ступени, потому что мы все время готовимся к ней. Я настолько рад вам. И в воскресенье после Конгресса мы начинаем со следующей ступени. И все время у нас будет помощь Творца и помощь Рава, и мы достигнем этого.
0: Да, представим. Не знаю. Может быть, над нами смеются, так проверяют нас. Но на самом деле каббалисты не воображают себе то, что происходит в состоянии, которое есть сейчас. И именно состояние от Творца, который сейчас нам заповедовал почувствовать это состояние. И если придет еще что-то, то должны будем снова исправить.
1: Когда я вас слышу, я чувствую, что через объединение между нами согласно величине кабеля есть величина тока, то есть можно чувствовать тысячи частей и объединение становится очень мощным. И оно выведет нас на следующую ступень, как вы и говорите, с помощью Творца, дорогие друзья.
0: Да, ну продолжим и представим себе с великими товарищами, как всегда. Так ты стараешься прийти к ним, прийти к слиянию с ними. И после Конгресса действительно мы почувствуем себя такими маленькими, и что все, что остается мне, это только держаться за товарищей.
1: Я не думаю, что стоит представлять в подробностях, но в общем на этом Конгрессе состояние будет как один человек с одним сердцем.
0: Лехаим.

0: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок с Равом от 4 октября 2002 года. Урок основан на статье «Какова причина, по которой Израилю удостоились унаследовать землю в духовной работе?» Книга «Труды Раваша», второй том, страница 1401. Прочитаем статью вместе в десятках. В нашем распоряжении 35 минут. Десятки, которые закончили раньше времени, приглашаются провести семинар по главным моментам статьи. Пожалуйста.
1: Какова причина, по которой Израилю удостоились унаследовать землю в духовной работе? Написано в Торе: «Не за праведность твою, не за прямоту сердца твоего идешь ты наследовать их землю, но за греховность народов этих творит всесильный твой, изгоняет их от тебя, и чтобы исполнить слово, которым поклялся Творец отцам твоим». И следует понять причину того, что Творец отдает землю в наследство народу Израиля. И это потому, что, как сказано, за греховность народов этих творит всесильный твой, изгоняет их от тебя. То есть, если бы не причина греховности народов, то не было бы и наследования земли. И еще следует понять, какова вторая причина? Сказано, что поклялся Творец отцам твоим. И если бы не эта клятва, то Творец не должен был бы отдать эту землю народу Израиля. Это трудно понять. Разве мудрецы не сказали, что мир создан только лишь для Израиля? Это значит, что все хорошие вещи, которые существуют в мире, они для Израиля. И отсюда получается, что по другим причинам дается народу Израиля эта земля, драгоценная, благая и просторная, истекающая молоком и медом. И Тор говорит о двух причинах. Первая — по причине греховности народа, вторая — из-за клятвы, которой он поклялся своим отцам.
0: Однако Писание хочет сказать нам, чтобы мы не заблуждались, полагая, что причина того, что Он дает нам наследование земли, состоит в том, что за праведность Твою и за прямоту сердца Твоего идешь ты наследовать их землю. И на это есть две вышеуказанные причины. Мой отец и учитель спросил о стихе, и сказал он ему: «Чтобы дать тебе эту землю во владение». И сказал Авраам: «Как узнаю я, что унаследую ее?» И сказал он Аврааму: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране, и служить будут им, а те будут угнетать их 400 лет. А после выйдут они с большим достоянием». И он спросил, в чем состоял ответ, который Творец дал на то, что Авраам спросил: «Как узнаю, что унаследую ее?» Ведь Творец сказал: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране, а после выйдут они с большим достоянием». То есть ответ был на вопрос: «Как я узнаю?» То есть Авраам сказал, что он хочет быть уверенным в наследовании. И тогда Творец дал ему ответ, благодаря которому он уже был уверен в том, что он наследует землю. В таком случае следует понять ответ, в котором уже кроется обещание о наследовании.
1: И Барслан сказал, что объяснение в том, что когда Творец сказал ему, что он даст ему эту землю в наследство, Авраам увидел величие и важность этой земли. Ведь понятие наследования земли имеется в виду свойство Малхут, которое получает все света свыше и передает душам. Ведь Малхут называется собранием Израиля. Авраам увидел, согласно правилу, что нет света без кли, то есть нет наполнения без хисарона, что если Творец даст Израилю некоторое свечение пробуждения свыше, они удовлетворятся малым, и у них не будет никакого хисарона к более высоким ступеням. В таком случае Авраам увидел, что нет никакой возможности, чтобы народ Израиля смог получить наследование земли, потому что у них нет потребности в этом. И это и был вопрос, как я узнаю. Не то, что, страшно сказать, он не верил в то, что Творец сказал ему, а вопрос его был, что он сказал, что он не видел, что у них будет какая-либо потребность в этом. Подобно тому, как человеку дают нечто драгоценное, но если у него нет потребности в этом, человек не может наслаждаться от этого. Получается, что даже если им дадут наследование земли, если у них нет потребности, они не смогут насладиться этим. И хотя со стороны дающего все в порядке, но если у нижнего нет потребности, что же дающий может сделать? И это тоже спросил Авраам.
0: И на это был ответ: «Знай, что пришельцами будут потомки твои». То есть они будут пребывать в египетском изгнании, что называется «в чужой стране». И это означает, что народ Израиля, желающий работать ради Творца, будет находиться во власти египтян. И каждый раз народ Израиля пожелает выйти из изгнания, как сказано, «И возопили сыны Израиля от работы, и поднялся вопль их к Творцу от этой работы». В целом эта работа называется народами мира, то есть желанием получать ради себя. Однако в желании получать есть множество желаний, и каждое из них само по себе относится к особому народу. Поэтому в целом они называются 70 народами мира в соответствии с 70 свойствами желания. Это кроется в сказанном «одно против другого». То есть против семи сферот святости, которые являются Хагат Нагим, и каждая из которых включает в себя 10 сферот. И вместе они составляют 70 народов. Но существует еще свойство «Исраэль» от слова «Яшар-эль» прямо к Творцу, которое противоположно желанию получать ради себя. Оно состоит из свойства желания отдавать Творцу, то есть желает насладить Творца. Поэтому, так как были они во власти египтян, то должны были выполнять свою работу ради них, а не ради Творца. И об этом сказано: «И возопили сыны Израиля от работы». Что означает, что хотели бы они работать на Творца, но были во власти египтян, и потому возопили. То есть увидели они, что мало того, что не продвигаются, но еще и отходят назад. И об этом сказано: «Поднялся вопль их к Творцу от этой работы».
1: И тогда, когда они видят, что они не могут собственными силами выйти из изгнания, поэтому они попросили Творца, как сказано: «Поднялся вопль их к Творцу», что означает, что Творец помог им выйти из египетского изгнания. И это, как сказано в книге Зоар, о том, что сказали: «Пришедшего очиститься помогают». И Зоар спрашивает: «Чем?» и отвечает святой душой. Получается, что именно когда они находятся под властью зла, тогда видно всякий раз больше власти зла. И тогда человек приходит к ощущению Духа вещей. Первое, что желание получать, которое является египетской властью, настолько плохо, что отдаляет его от Творца. То есть до того, как он начал работу ради отдачи, он еще не знал, сколько зла причиняет ему желание получать. И это по известной причине, что человеку не показывают всю силу зла за один раз, а показывают ему это понемногу, потому что иначе он сейчас же убежит от работы и скажет, что это не для него. И сказано, следует объяснить слова Рамбама, который говорит, что лишма не раскрывает человеку в начале работы, а пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью, им приоткрывают тайну эту очень постепенно. И следует понять, что означает «им открывают тайну эту очень постепенно». И следует понять, как может быть вот это постепенное, ведь когда человеку говорят, что он должен делать все ради отдачи, у него уже все открыто. Что же еще можно раскрыть?

0: И нужно пояснить сказанное. Им приоткрывают. Кто им раскрывает эту тайну? Лишма. А также нужно понять сказанное, пока не поумнеют и не наберутся достаточно мудрости. Кто знает, что уже удостоился свойства, пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью? И это можно понять согласно тому, как Зоар дает простое толкование на стих, когда узнает он о грехе своем. И Зоар спрашивает, кто сообщает ему об этом? И отвечает, Творец. Необходимо понять, что означает, что Творец сообщил ему о том, что он согрешил. Как он сообщил ему? И следует объяснить это так, как написано в комментарии Сулам. Если человек будет заниматься Торой и заповедями даже ради собственного наслаждения, все же благодаря свету, заключенному в ней, он почувствует ужасную ущербность и порочность, заложенные в природе получения ради себя. И тогда направит он сердце свое на то, чтобы отделить себя от этой природы получения и полностью посвятить себя доставлению наслаждения своему Создателю. И раскроет тогда Творец глаза его, и увидит он перед собой мир, полный абсолютного совершенства, в котором нет ни малейшего недостатка. И поймем из сказанного, как Творец оповещает его о том, что согрешил. Разъясняется это тем, что даже если человек учится лолишма, свет, заключенный в Торе, извещает его о том, что желание получать является причиной всего зла. Оно мешает ему стать способным получить добро и наслаждение, которые заложены в желании Творца отдавать творениям. И свет, заключенный в Торе, означает, что Творец оповещает человека, что тот согрешил.
1: И этим также следует объяснить, почему Рамбам говорит, что надо начинать приучать человека к работе в лолишма, а не в лишма. И это из-за того, что лишма раскрывает человеку через то, что он получает свет Тора. Получается, что автоматически, если он не занимается Торой, даже лолишма, откуда он возьмет свет Торы? Поэтому Рамбам говорит, что следует начинать с лолишма. И отсюда поймем то, что мы спросили. Кто знает, что они уже преисполнились большей мудрости, и уже можно раскрывать им, что такое лишма? Ответ — свет в Торе знает, насколько они впечатляются от света Тора. В этой мере есть возможность раскрывать им, что такое лишма. И отсюда поймем то, что говорит Рамбам, что им приоткрывают очень постепенно. То есть объяснение этого, что ради небес, означает не ради собственной выгоды. Но человек должен почувствовать, что такое не ради собственной выгоды. И это раскрывает ему свет Торы. Поэтому всякий раз свет раскрывает ему величину зла, которое есть желание получать. И благодаря свету, который человек получает от Торы, он каждый раз видит некоторое зло, которое есть в его желании получать. И об этом он говорит, приоткрывают очень постепенно.
0: И суть зла можно объяснить двумя способами. Первый — в чем заключается польза в раскрытии зла, то есть сколько человек теряет, когда получает ради собственной выгоды. Второе — насколько тело сопротивляется работе на отдачу. И оба этих выяснения человек постепенно получает от света, который в Торе. И об этом сказано, ему приоткрывают эту тайну постепенно. И именно с помощью света, который он получает при изучении Торы в Лолишма, он приходит к открытию этих двух свойств, то есть меры зла.

0: что именно из-за греховности этих народов они удостоились наследия земли. И причина, как сказано выше, как и обещал Творец Аврааму, Израиль будут страдать в египетском изгнании. То есть, что все народы со всеми их пороками захотят властвовать над народом Израиля. А народ Израиля желает как раз делать все на благо Творца, а не для пользы 70 народов. И тогда в них ощущается необходимость хисарон. И они увидят, что не в их силах преодолеть их.
1: И тогда будет, как сказано, «И возопили сыны Израиля от работы, и поднялся вопль к Творцу от этой работы. Тогда Творец пошлет им необходимую для этого помощь». Это, как сказано выше, что всякий раз они будут удостаиваться святой души. И это будет причиной того, что сыны Израиля должны будут получить наследие земли, из-за того, что они получат это из необходимости, то есть чтобы спасти себя от власти народов мира. И это, как сказано, за греховность народов этих Творец Всесильный Твой изгоняет их от Тебя. Иными словами, именно благодаря греховности народов мира существует возможность, чтобы Творец мог дать им наследство землю Израиля, как сказано выше. Ведь очищение зла происходит, когда раскрывают, что это то зло, которое мешает им прийти к близости Творца. Ведь и только этого не хватает нам. Ведь понятие близости и отдаленности в духовном определяется подобием по форме. Когда есть подобие по форме между светом и кли, тогда свет облачается в кли. Поэтому ощущение зла, которое называется греховность народов, вызывает необходимость избавиться от зла, и тогда человек начинает очищать себя от получения для себя. И тогда он видит, что это не в его силах. И тогда он начинает молиться Творцу, чтобы он помог ему. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Как сказано выше в книге Зоар, что ему дают святую душу. Другими словами, каждый раз, когда он получает помощь свыше, это происходит благодаря тому, что ему дают святую душу. Выходит, что подъемы и падения — это и есть причина, приводящая к необходимости и желанию получить наследие земли.
0: А то, что говорится, что причина в том, что поклялся Творец отцам твоим, не означает, что именно из-за этой клятвы отцам он отдает им эту землю. Ведь наши мудрецы сказали о словах «в начале Берешит» нет другого начала, кроме Израиля. Следовательно, все было ради Израиля, а не из-за клятвы, которой он поклялся праотцам. Однако нужно объяснить, когда сыны Израиля будут готовы принять в наследство землю, то есть у них будет потребность в ее наследии, по вышеуказанной причине, за греховность народов этих Творец Всесильный Твой изгоняет их от Тебя, тогда в силу этого сыны Израиля унаследуют эту землю. Известно, что земля Эрец на иврите называется землей называется свойством Малхут, а Малхут зовется Кнессет Исраэль, собрание Исраэль, поскольку она собирает в себя все, что есть в Зейранпине, который называется Исраэль. И это означает единение Творца с его шхиной. Благодаря этому единению посылается все изобилие души. Все это изначально исходит из замысла творения. Как объяснили наши мудрецы, нет другого начала, кроме Израиля. То есть замысел творения в желании Творца насладить свои создания.

0: И здесь подразумеваются сыны Израиля. Вот только каким образом они получат благо и наслаждение? Об этом нам говорится, что главной причиной, из-за которой они будут готовы получить, это свойство греховности народов, как и говорилось выше. А также, дабы исполнить слово, которым поклялся Творец, Отцам Твоим. Понятие «наследие земли» подобно ответу Аврааму, когда он спросил, «Как я узнаю, что унаследую ее?» И ответ Творца был, что сыны Израиля будут в изгнании, где имеется в виду в греховности других народов, как сказано выше.
1: Из сказанного следует, человек не может возвыситься по ступеням святости, если он не чувствует недостатка в том состоянии, в котором он находится. Иными словами, хисароны и страдания, которые человек ощущает, дают человеку необходимость найти советы, чтобы наполнить свои хисароны. Тогда как, если он не чувствует в себе хисарон, то есть даже если, возможно, он знает, что в нем есть недостатки в работе, но у него нет страданий от этого, тогда этот хисарон не способен получить наполнение, поскольку он не ищет советов для этого. А без пробуждения снизу, то есть без того, чтобы человек просил Творца от всего сердца, нет возможности для подъема, для ответа на молитву. Так как если у него нет страдания от этого хисарона, он уже не может просить от всего сердца. И это, как сказано в Мидраше Шухертов, «Ибо Творец Всесильный твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, даже если ты сидишь, ничего не делая, как следует из Писания, во всяком деле рук твоих. Если сделал, благословляется, а если нет, не благословляется». И вот мы видим, что без пробуждения снизу, то есть без действия со стороны нижнего, благословение прийти не может. И возникает вопрос, почему? И ответ, то, что человек начинает делать, от этой работы человек получает хисарон к этому. Иными словами, есть разница в потребности к этому. То есть нужно понять, насколько человеку необходимо то, чего он желает достичь. Ведь работа и советы, которые человек вкладывает, чтобы достичь желаемого, расширяет хисарон к этому. И само собой, когда он достигнет желаемого, он сможет насладиться им.
0: Поэтому, когда речь идет о духовной работе, хотя у человека и есть потребность возвышаться в своей работе, но эта потребность еще не действует в нем настолько, чтобы у него была в этом необходимость. А если дают ему что-то свыше, и он пока не может дорожить тем, что ему дали, то это пропадет в ситра ахра. А все потому, что человек не столь мудр, чтобы что-то оценить в духовном. Об этом сказали мудрецы. Кто называется глупцом? Тот, кто теряет то, что ему дают. То есть, поскольку человек не может оценить то, что дают ему свыше, немного приблизиться, то это тотчас у него пропадает, и он получает падение. И это из-за того, что он не знает, как ему сохранить это сближение. Ведь по обычаю нашего мира, если кому-то дано хоть немного войти в царский дворец, тогда он беспокоится и ищет способы, чтобы войти во дворец царя, и не довольствуется тем, что он находится в царском саду. Поэтому, если человека немного приблизили, и он удовлетворен этим сближением, и не беспокоится о том, чтобы искать советы для дальнейшего продвижения, тогда его отбрасывают наружу. И когда человек получает падение, это можно назвать дорожной травмой. То есть, другими словами, он попадает в аварию на пути сближения с Творцом.
1: То есть, другая машина врезается в его машину. Иными словами, машина материального мира врезается в машину желания отдавать. И тогда вся жизнь, которая была у него со стороны желания отдавать, уходит от него, и он остается без сознания. То есть сейчас он чувствует, что у него уже нет духовной жизни. А пока он не приходит в себя, постепенно он начинает ощущать, что вся его жизнь, которую он живет сейчас, исходит только из желания получать для себя. И тогда он снова начинает думать и искать советы, как снова войти в работу по отдаче. Получается, что для того, чтобы у него был хисарон, чтобы у него была потребность подниматься по ступеням работы на отдачу, ему свыше дают падение, чтобы у него была необходимость продвигаться, как сказано выше. Потому что без настоящей потребности человек не способен принять то, что он должен, то, что он должен достичь. И поэтому, если человек хочет оберегать себя, чтобы у него не было аварии, он должен оберегать себя от столкновения с машиной желания получать. И тогда он будет уверен в том, что он не потеряет то, что ему дают. Другими словами, подъем, который он получил. И сказано, следует объяснить то, что написано: «И помни, что рабом был ты в земле египетской, и вывел тебя Творец Всесильный твой оттуда». И следует объяснить это в плане работы, что человек должен помнить, что у него было падение до того, как он пришел к подъему. То есть Творец дал ему почувствовать зло, заключенное в нем. Другими словами, человек должен верить, что это ощущение, что он раб у египтян, то есть что у него нет власти сделать что-либо ради Творца, а все, что он делает, только лишь для пользы египтян в человеке. Это приходит к нему от Творца.
0: А затем он должен помнить, что теперь, когда он находится в состоянии подъема и ощущает, что немного приближен к святости, он обязан помнить, что должен идти вперед. Поэтому сейчас ему нужно вспомнить, как прежде был рабом, то есть в состоянии падения. Поэтому и сейчас ему нужно найти в себе место недостатка, найти потребность, чтобы у него была потребность продвигаться дальше, а иначе его вынуждают свыше к падению, потому что без потребности человек не может продвигаться, и он должен будет оставаться в том состоянии, в котором он находится. И поэтому для того, чтобы не было потребности давать ему падение, во время подъема он должен найти в себе место хисарона. И, как сказано, «И помни, что рабом был ты в земле египетской, и вывел тебя Творец Всесильный твой оттуда». И из сказанного следует, что человеку нужно начать работу в качестве клаль, как все, то есть в плане выполнения практических действий, и направлять намерение, чтобы оно было ради Творца. Это значит, что человек выполняет Тору и заповеди, потому что Творец дал нам Тору жизни. И с помощью исполнения того, что Творец заповедал нам выполнять, мы получаем вознаграждение. Как сказали мудрецы, и надежен работодатель твой, что оплатит тебе труды твои. Благодаря этому нам будет хорошо в этом мире и хорошо в мире будущем. И нам надо верить, что даже если и приходят к человеку мысли и мнения, не позволяющие ему верить, что он должен просить у Творца, чтобы дал ему силу веры. А потом есть еще более высокая ступень, то есть не ради получения вознаграждения, а он удостаивается почувствовать, что выполнение Торы и заповедей для него находится в свойстве служения великому царю. И из этого достигают состояния наследования земли.
1: Сколько здесь работы мы видим, и как мы видим подъемы и падения. Падение — это на самом деле возможность. Так мы строим хессарон к следующему подъему. И так и скажет сын, который приходит, мы должны взять его в десятки, как настоящую возможность для следующего подъема.
0: И на каждой ступени раскрывает человеку в точности то, что ему нужно, чтобы справиться с этой ступенью, то есть чтобы подняться на следующую ступень. Тут есть известная фраза, что раскрывает ему каждый раз немножко зла, которое содержится в желании получать, и это значит, что раскрывает ему постепенно. И теперь, друзья, мы перейдем к уроку от 4 октября 2002 года.
1: Статья из 3-го тома Шлавы Сулам, глава Дворим Экев, глава причины, за которой Исраэлю достоилось наследование земли в работе. Причина наследования земли в том, что человек входит в Египет. Отец Авраам, первый исследователь природы, как рассказывает Мидраш, что от того, что он начал думать о звездах, луне, земле, солнце, земном шаре, природа, природа человека на земном шаре, в чем на самом деле наша жизнь, зачем я живу. Если логика во всем, четкие ясные законы, которые мы раскрываем в природе, может ли быть, что вся эта закономерность и природа, которая настолько все действует хорошо в каждое мгновение, все причины и следствия, все. Может ли быть, что весь этот общий механизм действует без цели, без какой-то необходимости, если мы раскрываем во всех его частях причины и следствия, цель и причина для цели. Как может быть, что вдруг, что все это существует без причины и пользы? Это то, что протец Авраам начал спрашивать. И как написано, раскрылась ему высшая сила. И сказал, да, есть причина. Сказал, то есть Авраам почувствовал, раскрыл, что есть причина того, что существует вся Вселенная, и ты, все человечество. И причина — это прийти к тому, чтобы стать как сама высшая сила, вернуться ко мне, то есть дойти до его уровня. Это цель человека. Как это сделать? — спросил Авраам. И тогда ему раскрылся путь. Путь к этому может быть только, если человек проходит этапы развития. Из того, что он не понимает, зачем он живет, То есть у него начинается вопрос, зачем я живу, в чем смысл нашей жизни, как пишет Бхагавад-гита в предисловии к ТЭС. С этого начинает, как Авраам начал. И развитие в том, что человек, прежде всего, должен познать свою природу. Из чего он состоит, как он думает, как решает, как действует его тело. Тело имеется в виду не животное тело, а внутреннее тело, желание «я в нем». И вместе с этим, в этом развитии, которое, как он изучает свое тело, он также научится о природе, противостоящей этому. Есть еще параллельно, еще другая природа. И эта другая природа действительно противоположная. Все свойства противоположны, мысли, желания противоположны. То есть если в природе, в которой рождаются и весь мир существует, эта природа в намерении наполнить себя, обратный мир называется, высший мир, там природа существует, чтобы наполнять другим, вне его собственного кли, собственных желаний. Что это дает? Действительно, вещь очень странная, непонятная, как это существует, но если существует в противоположной этому природе, в этой природе, тогда раскрываются для восприятия жизни, сознания, вообще другого мира. И вся цель этого мира и человека в нем — это перейти к другой природе. И почему этот мир тоже? Зачем этот мир тоже? Как пишет Бхагавад-гита в начале стихии, что нет никакого расчета с неживым растительным животным в этом мире, весь расчет будет с человеком, и если человек поднимается, то все остальные части творения в этом мире тоже поднимаются с ним вместе. То есть природа изменяется просто так, что ее закономерность на уровнях более высоких, чем человек, как бы это ни было странно, но это тоже меняется. И это мы еще удостоимся увидеть. И здесь Рэбе описывает, Рабаш описывает нам весь путь от начала, когда человек начинает спрашивать, и вплоть до того, что он приходит к раскрытию взора, то есть ему раскрывается вторая природа. Путь этот через Египет. Что значит Египет? Человек начинает раскрывать в своей природе, что она является злом, то есть ему это во зло оставаться в этой природе. И эта природа называется Лолишма, то есть расчет, который происходит в его теле, в его мыслях, в его желаниях, это расчет только с самим собой, и это ограничивает его, это не дает ему, как раз именно это не дает ему жить в вечном совершенном виде. И обрести вторую природу можно только с помощью того, что называется осознание зла. Это благодаря тому, что раскрывается вместе с исследованием собственной природы вторая природа параллельно. Тогда мы видим, насколько одно против другого, добро и зло, до такой степени, что решают, что у меня нет никакой выгоды оставаться в этой природе, и стоит, и хорошо, и необходимо просто обязательно перейти в вторую природу. Когда человек производит это решение, он может только произвести решение. Силы действительно перейти ко второй природе у него нет. И тогда он просит свыше, то есть со стороны второй природы, чтобы эта высшая сила, вторая природа, более высокая, чем природа этого мира, помогла бы ему. То есть это он обращается к высшей силе, к Творцу, что называется. И тогда удостаивается, чтобы постепенно начали его свойства улучшаться. Что значит постепенно? Все свойства сразу. Все. Но все постепенно. То есть насколько у человека есть свойства, мысли, желания, все, что есть в нем внутри, сразу все изменяются на процент, на два, на три. Пока он не удостаивается того, что обретает полностью всю вторую природу, это называется, что пришел к окончательному исправлению его свойств, его души, и тогда он приходит к цели, то есть он совершенно обрел вечность, совершенно совершенство и находится на уровне высшей силы. И это называется обретение земли Израиля. И невозможно прийти к этому, не пройдя весь процесс, который прошел Авраам со всеми сыновьями, внуками, все, что вышло из него, весь народ Израиля, результат одного человека, который начал исследование высшей силы, как прийти к ней. Невозможно перейти иначе, кроме как через Египет, через путаницу, неудачи, казни фараона и так далее. Это то, что мы стараемся сделать над собой. Статья как раз... Тот, кто проходит, видит, что он проходит правильно. Это как бы итог такой. Есть вопросы? Первые гости, потом старички подождут.
0: Согласно статье, можно понять, что для продвижения, когда человек уже находится в духовном, он приходит к падениям, в которых он как бы теряет свое постижение. И мы знаем, что на самом деле, когда человек проходит махсон, и на ступени, на которой он находится, он постигает совершенство и все вещи, о которых вы говорите, как можно это понять? Как можно пережить нечто настолько тотальное и по-настоящему потерять это?
1: Нет, вопрос такой. Как человек теряет духовные ступени, когда между ступенями он падает в состояние, когда у него совершенно пропадает все? Прежде всего, то, что он теряет от своего ощущения в этот момент, как у тебя, допустим, сейчас, тебе дают какое-то знание, скажем, очень хорошее. Может быть, не дай бог, наоборот. Знание очень хорошее, о чем-то ты забываешь то, о чем ты думал за секунду. Ты забываешь в этот момент. Вся наша история, все, что мы прошли в предыдущих кругооборотах, ничего не исчезает. Все это накапливается, и на этом мы сидим сегодня, еще больше поднимают святости и не опускают святости, таков закон. Теперь, когда человек проходит все эти события внутренние, происходят вещи, когда он действительно абсолютно теряет все, что он достиг, и разум вдруг исчезает, и он находится в состояниях, когда просто... состояние тупика, перекрыто без надежды и так далее. Эти вещи, если ты чувствуешь вместе с разумом, они не будут представляться такими плохими, они будут представляться абсолютными. Я сейчас должен пройти какой-то плохой период, но у меня есть цель. Ты входишь в университет, знаешь, жизнь непростая, тебе нужно еще и работать тоже тяжело, но потом ты будешь кем-то, что тебе стоит. То есть у тебя есть... расчет, что стоит, у тебя есть цель перед глазами, и все это подслащает усилия и страдания, которые у тебя есть, когда ты тяжело работаешь. Это не называется осознание зла. Ты все-таки не можешь почувствовать в этом, если ты подслащаешь свое состояние от будущего хорошего, ты не можешь почувствовать как настоящее зло. Потому что зло ты можешь ощутить только когда у тебя стирают будущее. И в этом трудность у нас. Человек находится здесь, начинает учиться. Такой парень, как ты, как бы уверенный, все, и решает, у него есть сила, разум. Вдруг через несколько месяцев он чувствует такие внутренние удары, что у него нет ничего, нет надежды, темно в глазах, нет ничего, все исчезает, все пропало, становится слабым, запутался. Жизнь это ничего не стоит, духовность вообще ее нет. Если ты чувствуешь только это состояние, то действительно ты можешь определить, что это зло, что ты просто потрясен, находишься только в этом, и нет кроме этого ничего. Если у тебя вместе с этим было осознание, что это я прохожу, понимаешь, я и прохожу. Две вещи, как бы. Я контролирую себя. Ну, тогда со стороны разума. Это неплохо, не зло. Я обязан это пройти, я сильный, я прохожу, а потом я удостоюсь. Наша проблема, что мы проходим плохие состояния, хорошие состояния тоже. Мы для того, чтобы почувствовать состояние, ощутить, должны потерять разум и остаться только в ощущении. И это человеку тяжело, потому что мы как бы обладаем каким-то, у нас есть мышление, мысль, о чем у нас есть о чем решить, я должен контролировать себя, удерживать себя, руководить миром, у нас есть какое-то как бы ощущение своего «я», и когда мы входим в ощущение, только в ощущение, без разума, «я» исчезает, есть только чувствующий, только желание получать, без разума, без ума, только желание получать, желание наслаждаться, которое чувствует сейчас страдание, это очень тяжело. И тогда действительно человек как бы находится только во власти высшей силы, и все. И тогда он чувствует действительно себя, что у него нет никакой возможности изменить что-то, участвовать в своем состоянии в чем-то. И если кто-то все-таки выходит из этого и переходит дальше, еще входит, еще переходит дальше, он приходит в состояние в Запире сына Израиля отработать. Человек уже видит, что у него нет возможности определить что-то относительно своего состояния. Это приходит только, когда накапливаются такие состояния, и тогда он удостаивается действительно выйти из этого, осознать, что его природа — это зло, и тогда выходит. То есть в этом разница между теми, кто остается и переходит в землю Израиля, и тем, кто находится в Египте, и так еще кругооборот, и пока наступит день, когда им надоест. Еще 200-300 лет, не знаю сколько. Так это приходит, да.
0: Вы говорите, что если я проходил тяжелые страдания в жизни...
1: Если ты проходил тяжелые страдания в жизни, но без цели, то есть ты не знал, зачем и почему, и не связывал их со своим духовным развитием, то это все еще животные страдания. И не то, что в них нет пользы, во всем есть польза и во всем есть цель, но эти страдания, они пока еще были до входа в Египет, до 7 голодных лет, которые были в Египте. То есть в развитии человека есть 7 сытых лет, 7 голодных лет, потом фараон и так далее. Так, конечно, каждый из нас в предыдущих кругооборотах страдал очень много. И вообще все человечество страдает. Наша жизнь, в общем, это как-то бегство от страданий. каждый, насколько ему удается убежать. Но это не называется страдание. Это тоже входит в страдание, но все еще страдания животные или человеческие страдания. Но не страдания духовные, над которыми человек уже просто приходит к осознанию зла и выходит из замахсон. Да.
0: И весь этот процесс осознания зла у человека в сущности не делается с его стороны. Есть какая-то сила, и тогда он начинает сам, и приходит свет, заключенный в Торе. Что происходит, когда у человека постепенно заканчивается стремление к свету Торы? Откуда он берет силу, чтобы хотеть?
1: Все развитие человека приходит благодаря свету, который светит нам, потому что это окружающий свет, свет, возвращающий к источнику. Нет никакой другой возможности у нас развиваться. И вообще, как мы учим в Птихе, в учении 10 сферот, есть кли, свет. И в силе света, который светит, от силы света, который светит кли, зависит от развития кли. Все, что кли пройдет, почувствует, в каком темпе, все зависит от света. То есть то, что мы можем сделать, все наше вмешательство в этот процесс, это насколько мы сами сможем добавить, привлечь к нам свет, чтобы он светил быстрее, светил сильнее, сделал у нас более экстремальные изменения. Мы можем только темп добавить к темпу, а не к самому процессу. Сам процесс обязан быть... как он определен. Он зависит от нашего конечного состояния, для каждого и начального состояния, а путь определяется согласно двум этим концам. То есть я не могу делать другие изменения. Я устроен, у меня есть определенная структура, и с этой всей структурой свойства, желания, мысли, все мое, я обязан пройти постепенное исправление. И этапы исправления я не могу изменить. Только темп. Когда я изменяю темп, я изменяю также мое ощущение от плохого к хорошему, даже во время исправления. Но, тем не менее, когда мы проходим состояние, которое нужно прочувствовать, состояние природы, в которой я нахожусь, и всякий раз я обязан почувствовать это. И, конечно, когда мы проходим махсом, мы чувствуем плохие состояния. Только ты можешь сократить их вместо 100 лет, ты можешь сократить их на несколько месяцев.
2: Теперь
1: ты спрашиваешь, есть ли у нас еще какой-то вопрос в каком-то виде, можем ли мы повлиять на свет, чтобы он светил? Это вопрос воздействия света, зависит от стремления. Когда я пришел свыше, я получил это свыше, постепенно я вижу, что это уходит.
0: Да, свет, интенсивность, сила света, которая влияет на меня, она постоянная, как для всех приходящих в этот мир, всех, кто находится в этом мире. У каждого есть постоянное свечение свыше, которое продвигает его, и так продвигает все человечество, и человечество развивается. И с технологической точки зрения, и со стороны внутренней, мысленной, со стороны желаний, культуры, все это развивается, потому что желание получать все время растет. Потому что свет светит больше, так желание получать растет больше. Это общее управление для всего мира. Если я хочу выйти из этого и подняться на совершенно другой уровень развития общего управления, тогда я должен добавлять от своего желания сам, чтобы свет приходил больше. Ведь если я начинаю учиться, и вначале мое желание было очень большое, я учился, я хотел уже к чему-то прийти, а потом я вижу, что это исчезает. Что я должен делать? Именно когда желание развития исчезает, тогда я могу определить, что я хочу, что я приглашаю свет, я вызываю свет. Вначале, когда тебе дали пробуждение свыше, не зависящее от тебя, ты пробудился вдруг. Это не ты, это свет был прежде, он посветил тебе, и тогда ты потянулся к нему. Это не за твой счет, это не называется, что ты продвигаешь себя. это тебя продвигали свыше. Свыше выбрали тебя, чтобы продвинуть, дали тебе пробуждение. И все еще это не за твой счет вообще. Ты продвигаешься больше всего мира, но все еще за счет высшего. Свыше дают пробуждение. Дали тебе пробуждение один раз, дадут тебе, может быть, еще раз другой, а потом оставят. Есть определенное число пробуждений свыше, которые дают человеку, и если он на самом деле не добавляет и не идет и не делает, что нужно, оставляют его. Тогда нужно продвинуть его еще раз вместе со всеми по общему продвижению. А потом снова дадут тебе пробуждение, может быть, после одного или двух круга оборотов, кто знает сколько. И снова ты будешь нуждаться в том же самом. То есть установление твоего желания, что ты хочешь продвижение. Оно именно в состоянии, когда ты не хочешь. Что ты не хочешь, это знак, что тебя оставили свыше. Теперь сам, ну, проси.
1: Так вот, для этого нет никакой силы.
0: Нет никакой силы. Это называется, его запили сыны Израиля от работы. Нет никакой силы, верно. Так что можно сделать? Откуда я могу достать силы? Тогда достать силы, это называется... Как это называется? Желание достать, да? Достать желание притягивать, просить, интересоваться, чтобы этот цвет пришел и исправил меня. Нет у меня желания. Что мне делать? Я не творец, чтобы я мог сотворить желание. Я не свет, чтобы я мог через какое-то побочное свечение пробудить в себе желание, да? Нет у меня такого лекарства, которое я могу пробудить, как аппетит, ты знаешь? Можно через соленое, горькое, что-то такое, можно пробудить аппетит. Нет у меня такого. Если свет не светит, готово. Я зависим от него на 100%. Тогда нет никакого выхода из этого. Я прямо нахожусь в безысходном положении. Так есть только один свободный выбор, из-за которого был особый процесс в строении всех душ, что высшая душа, строение общего кли, творение, которое Творец сотворил, разделилось на тысячи частей. И одна часть, которая ты, не способна подняться вверх. И эта общая душа тоже не способна была подняться вверх. Но если мы сейчас, отделившись друг от друга, получим пробуждение друг от друга, то у нас будет сила подняться. Поэтому есть вокруг тебя целый мир. Есть множество людей. Есть такие, которые тоже пробуждаются к той же цели. Ты должен искать этих людей и устроить себя так, чтобы быть рядом с ними, организовать из них группу, чтобы они в твоих таких тяжелых состояниях воздействовали на тебя, оказывая, давая тебе пробуждение. Нет у тебя другой возможности получить аппетит к продвижению, кроме как только от такого окружения. Это сейчас должно быть понятно, что если не сила окружения, которая должна прийти к тебе, дали тебе пробуждение, оставят тебя потом, и кончено. То есть ты должен сейчас, быстро, пока еще есть у тебя какая-то возможность, скажем так, в развитии, пока тебя не оставили свыше, быстро сейчас искать такую группу, которая пробудит тебя к продвижению. Есть целая наука, как эта группа должна влиять на тебя, и как ты должен вкладывать в эту группу, чтобы получить от нее, и на самом деле, чтобы это было пробуждение к духовному, а не пробуждение к чему-то там, не знаю к чему, и так далее. То есть после всех этих премудростей, о которых мы говорили, выходит, что вещь очень, очень материальная, простая, примитивная, и я бы сказал, прямо такая, которой мы пренебрегаем. Найти товарищей, которые дадут мне пример, которые дадут мне пробуждение. Как будто это так далеко от духовного и от всего, но это то, что на самом деле есть. И в этом есть нечто очень высокое, на самом деле духовное, потому что когда ты требуешь, помощь от самого себя, только от остальных частей твоей души, которые тебе представляются отделенными от тебя. То есть этим ты, тем, что ты объединяешься с другими и требуешь от них возвышения, ты, по сути, собираешь части своей души. И это работа, которую ты сейчас не видишь, не понимаешь, как это, и она тебе не представляется тебе. И в этом тоже есть очень много трудностей, помех. Приходят всякие помехи в связи между тобой и такой группой. Но в сущности это духовная работа, потому что каждый из них — это часть твоей души. Что если ты строишь это общее кли, тогда это и есть продвижение. Не может быть у тебя, в самом тебе, в твоей части, от всей этой общей души, не может у тебя быть больше аппетита, больше желания к духовному, чем то, что сейчас пробудилось. Все остальные дополнительные желания, возвышение к цели, могут прийти только от группы. Ты себя, скажем, сейчас уже реализовал, закончил, все. А теперь присоедини к себе еще части, которые твои части. Они находятся в каждом. От этого получишь дополнительный аппетит, дополнительное желание, и тогда снова пожелаешь свет, и снова, и снова, и снова. И тогда выходит у нас так, что насколько мы... Что значит подниматься по ступеням? Ты присоединяешь еще душу, достаиваешься еще света, чтобы получить нее. Да, присоединяешь к себе еще душу, еще свет. И так, когда ты поднимаешься, это как бы перевернутая пирамида, что когда ты поднимаешься, у тебя есть еще души, которые ты присоединил к себе, и есть у тебя весь свет, который входит во все эти души. Только в такой форме ты можешь расти, когда ты присоединяешь к себе еще части. В конечном счете ты должен быть как Адам Ришон, во всем объеме его кли, со всем светом, который входит в эти кли. И так каждый.
1: Если каждый из группы — это часть моей души, то есть моя душа ограничена согласно количеству людей.
0: Если бы мы не видели тела, а видели, если бы мы могли одеть такие очки, надеть такие очки, знаешь, духовные, тогда мы бы не видели тел, мы бы видели... Видели души. И что души не отделены друг от друга. То есть это сейчас в наших очках мы видим их как бы разделенными.
1: Если каждая из группы — это часть моей души, то есть моя душа ограничена по количеству людей, это верно?
0: Ты спрашиваешь так, есть всего 7 миллиардов людей. Есть, мы учили 600 тысяч частей в душе Адам Ришон, еще разделились там потом на множество. Так в моей группе у нас есть там 5 или 10 или 20, 100 человек. Ну, в конечном счете, ограниченное число. Какова связь между тем и этим? Пишут каббалисты. И Ребе Рав тоже пишет, что пирамида, что весь мир построен так, она в сущности выстроена так, что каждая высшая часть включает в себя все нижние. Это как мы учили в Парцуфим, каждый высший Парцуф включает в себя все нижние. Все нижние как бы часть его. Только для исправления он отделяет себя еще, еще, еще части, и потом исправляет их постепенно, и все накапливается там свыше. Поэтому, если ты видишь здесь группу, в которой, скажем, 100 человек, то ты должен понять, что за ними стоят все 7 миллиардов. И нет никакой проблемы, что каждый из твоих товарищей соответствует там всем этим китайцам, скажем, а второй всем индусам. Какая разница? На самом деле, в духовной силе это так.
1: Как можно прийти к окончательному исправлению, если есть шанс, что я встречу еще кого-то нового?
0: Я не понимаю. Пишет Бааль Сулам о свободе выбора в статье «Свобода». Что выходит у тебя, что нет тебе больше, что делать в этом мире, кроме одного. Каждый раз искать более лучшую группу, более лучшее окружение. Если у меня есть только одна свобода выбора, то есть только одна вещь, в которой я могу что-то определить. Обо всем остальном мне нечего думать. Если так, что это за единственная вещь? Искать каждый раз группу получше. Искать, то есть строить себе. Группа — это не просто, что я нахожу ее по какой-то рекламе в газете или там вижу, езжу, разъезжаю по всему миру, ищу, где здесь группа, там где-то. Группа — это то, что я строю. Купи себе товарища — это вопрос работы. Но только в этом. В конце концов, все сводится только к этому. Как построить такую вещь в этом мире, чтобы она снабжала меня желаниями к духовному? Ты понимаешь? Ведь здесь уже... Здесь есть вещь, которая очень-очень тонкая. Я должен искать вне себя поставщика этого своего духовного. Ты уже начинаешь изначально работать ради отдачи, не понимая, что это.
1: То есть то, что вы говорите, что если я выберу хорошую группу, я покрываю все возможности.
2: Если ты нашел хорошую группу, ты нашел все. И кроме этого, тебе нечего искать больше. И в этом ты должен все время совершенствоваться. Там находятся части твоей души, что поделать. Насколько это не выглядит, посмотри на эти физиономии. Ну, без физиономии внутри. Это так? Смотри, насколько это устроено так особенно, что ты должен изначально работать своим отношением к ближнему. То есть здесь видно, что духовное начинается в тот момент, когда ты начинаешь работать с группой. В тот момент это уже духовная работа против желания, против эго. Или ты можешь объединиться с кем-то, кроме тебя, или нет. Здесь уже есть ради отдачи. То есть ты начинаешь сталкиваться уже со второй природой, с духовной природой, и это как бы находится... На земном шаре, то есть духовное находится здесь. Работа в этом.
3: Если я хочу исполнять возлюбить ближнего как самого себя.
2: Только эта работа, я все-таки хочу добавить здесь еще одно предложение. Она должна быть связана с целью. А цель — это Творец. Ну, это уже внутри.
3: Я хочу исполнять возлюбить ближнего как самого себя. Как я могу исполнить это с плохим человеком, с человеком, которого я не хочу?
2: Ты выполняешь заповедь. Я не знаю, что значит выполнить заповедь и возлюбить ближнего как самого себя. Зачем тебе такие слова, в которых ты путаешься? Ты знаешь, что такое заповедь, что такое возлюбить ближнего. Ты обязан объединиться с людьми, у которых есть та же цель в голове, и не важны мне их животные свойства. Эти животные свойства, которые сейчас ради получения, в ради отдачи, они будут самыми лучшими. И у меня то же самое. Сейчас я животное, со всеми своими изъянами, которые есть. В ради отдачи они изменятся и будут выглядеть как добро. Поэтому я должен видеть товарищей только по их цели. Есть у них эта хорошая цель, та же цель и моя, и мы должны соединить это вместе, преодолевая разные другие помехи, и характер, и его привычки, и его лицо и так далее. Это и есть работа. То есть выбирать только согласно цели. Я думаю, что если бы ты сейчас попал в группу Ари или Рамхаля, тоже бы видел там таких людей с их свойствами, с их физиономиями, с их привычками. Ты бы не соединился с ними, ты бы выбрал для себя какую-нибудь там группу, не знаю, каких-то там элитарных, может быть, какие-то там топ-модели и прочее, ну, таких людей красивых, то, что называется в обществе, да.
3: Раматавив.
2: Да, Раматавив Гимл, такой район в Тель-Авиве. Снобы. Понимаешь, да? То есть товарищем называется то, что ты объединен с ним. В этом главное для тебя.
3: Раваш пишет, что когда человек приходит к состоянию, что поднимается вопль его к Творцу, он говорит, что тот, кто приходит, очищается, помогает ему святой душой. Что такое святая душа?
2: Тот, кто приходит, помогает ему святой душой. Святой душой называется, что тот, кто приходит, он приносит свое кли, что он получил хисарон от товарища, от группы, помогает ему святой душой, то есть наполняет ему это кли светом. Это называется душа. Святая душа — свет, который наполняет кли.
4: Ну?
3: Что делают в случае, когда ты сам сделал зло кому-то? Ты что-то сделал против кого-то и чувствуешь, что он не хочет с тобой объединяться?
2: Работа в группе содержит весь комплекс отношений между людьми. И снова, Баля Сулам пишет, что если объединение на фоне деловом, дружественном, устроить какую-нибудь попойку, тоже все хорошо. Я не говорю, что плохо. Нет. Но это не духовное. То есть должно быть до всякого действия, объединения между людьми, должна быть ясная цель. И каждому в каждый момент, когда он делает какое-то действие по отношению к группе, и всей группы вместе, и это должно определять характер действия и образ его выполнения. Если я сделал что-то плохое кому-то, и он чувствует это, понимает, ему сейчас тяжело с этим, ну, так снова цель должна быть здесь. Все-таки превыше всего. И именно в этом, если мы сможем преодолеть, как говорится, все преступления покрывают любовь, то тогда мы выигрываем. Это простые вещи. Но снова это должно быть только, чтобы цель была изначально. Как он пишет там на 64-й странице, «Творец, я и мое действие должны быть вместе». И мое единственное действие в сущности — работа в объединении в группе, чтобы получить от них подъем. То есть я должен влиять на группу таким образом и требовать от группы таким образом, чтобы они в итоге дали мне подъем. Это должно быть очень четкое отношение, очень здравое. Я вкладываю в вас, а вы должны обеспечить мне подъем к Творцу. Это должно быть ясно всем, и не скрывать эти вещи. И так каждый, и все вместе, как нам построить такую группу. Если нет, пошли домой. Жаль времени. Человек обманывает себя, если он этим не занимается. Все остальное — это за счет высшей силы. Так лежи в кровати. Я так говорю, но это не совсем, да, потому что все-таки люди постепенно умнеют все-таки, но это берет время.
3: Но по сути в группе каждый занимается тем, что получает воодушевление от другого. Таким образом поднимаются. А если я нахожусь в группе, где, скажем, меня не просто не поднимают, а наоборот думают обо мне плохо. Или пытаются, не помогают мне, наоборот, пытаются меня отпустить. Могу ли я защититься?
2: Я нахожусь здесь, скажем, 3 часа в сутки, в лучшем случае. Надеемся, что ты и так же будешь. А остальные часы, ну, все-таки я тоже нахожусь в разных местах, включая жену в доме, которая тоже продвигает меня, да, но другим образом. И вопрос, как я все-таки 20 часов, ну, тут сон, тут и там, скажем, 15 часов, когда я нахожусь во всяких разных других обществах, я не подвержен их влиянию, или как я могу уберечь себя от них, как я вообще к ним отношусь. Рабаш говорит, это все равно, что ты заходишь в курятник с курами, и ты, все они начинают так кудахтать, каждый такой герой, если ты на их ступени, тогда ты на них сердишься, как-то они со мной себя так ведут. А если ты немножко выше них, ну,

0: начальница. Ну, так я смиряюсь с тем в том, что мне нужно на уровне этой жизни давать им на материальном уровне то, что им нужно. Это наша жизнь. Мы как-нибудь поговорим, почему наша жизнь устроена таким образом, почему свыше так устроено, что все наши исправления происходят таким образом. Мария, чем мы должны заниматься, как проводим свою жизнь? Может быть, год из 100 лет мы на самом деле можем заниматься чем-то хорошим. Но если я отношусь к этим вещам так относительно цели, для чего, почему я занимаюсь именно в таком виде, то это чистое исправление, это я действую, это воздействует на меня, так же, как я сижу и учусь, это тоже работа каждое мгновение, и ты увидишь, что этот начальник, это прямо как фараон, а жена — это как помощь против него, так же написано, точно, вот и все. И через них можно почувствовать духовное не меньше, чем через товарищей вообще. И как ты сам. Но только не надо представлять всякие образы, что вдруг в начальнике есть там какой-то ангел свыше, знаешь. Человек начинает тогда представлять все всякие вещи. Но отношение должно быть таким, что действительно, на самом деле это так, только не надо воображать. Почему? Потому что мы пока не можем правильно понять высшее управление, если человек воображает себе всякие там вещи, которые с ним происходят, что это так, а это из-за этого, а это поэтому и так далее. Это ложь, он не видит высшее управление, он не понимает высшую силу, он все еще не находится в этом своими чувствами. Если воображает себе, то это не дает ему правильно ощущать, это в итоге путает его. И может сойти с ума. Но действительно, относительно цели, видеть, как я отношусь к ним, что это буквально помощь против него. Поэтому не бояться находиться в другом обществе, на работе, там, или в каком-то месте, или дома, что они путают меня. В духовном я нахожусь от них в тысячи километров. Как Рэби говорил, он работал, прокладывал дорогу Иерусалим-Хеврон, знаешь, все времена все работали, не то что сегодня. И тогда были всякие там новые репатрианты, знаешь, там профессора из Германии или из Италии там приезжали. Была большая репатриация, и все они после работы заканчивали работу, там, скажем, в 5-6 вечера. Тогда работали, когда есть свет. Нет света, не работают, знаешь, не просто там по 8 часов. И тогда, он говорит, после этого они разжигали костер, сидели, болтали там до ночи. И так весь вечер. А он шел спать, чтобы вставать в полночь и начинать учиться до 6 утра, когда все встают. Так они сказали ему, даже накричали на него, как-то ты пренебрегаешь нашим обществом. Это профессор философии, это адвокат из Франции, знаешь, там была такая репатриация, не так, как сегодня. Да, ну, все было не так, как сегодня. Да, он говорит, мне с вами не о чем разговаривать, вы как в детском саду. Ну, мне не интересно с вами. Специально так сказал, да, пренебрежительно. И они подумали, что он такой сноб, и нет в нем ничего, и перестали просто относиться к нему. Ну, хороший человек, да. Он вставал утром, разогревал для них чай, вставал рано, и они оставили его. Он определил себе, что вы в духовном, в своем, там, в политике, но это для меня детский сад. Ну, я не говорю, что нужно так. Нужно все-таки это делать с умом, чтобы не вызвать ненависть. Но, по крайней мере, внутри ты должен так вот определить для себя, и потом ты увидишь, что на самом деле не с кем разговаривать. Все погружены в простые и пустые вещи.
1: Говорим, поделимся впечатлением от урока и что мы берем к реализации в десятке. Пожалуйста, 6 минут на семинар.

0: כן, ככה היו הרבה דברים מאוד מאוד חשובים.
1: Да, было много важного.
0: Рав дибер аль зе ше нотним ла адам.
1: Рав говорил о том, что человеку дают падение, пробуждение в этом процессе. Он сказал, оставили тебя свыше, а сейчас теперь проси.
2: Да, речь шла о том, что все, что нужно, это свет, возвращающий к источнику. С его помощью можно почувствовать потребности, ощущения, получающих келим. И тогда единственное, что остается делать, это пробуждение снизу или работа. Что это за пробуждение снизу, молитва? А что молитва дает? Дает святую душу. Без молитвы продвижения нет, человек остается в том же месте.
1: Каким образом у нас есть молитва? Рав сказал, что желание разделилось на множество частей, и чтобы мы смогли, когда нас заставляют работать, мы должны присоединить другие желания. И Рав сказал, что это обратная пирамида. Но насколько мы присоединяем желания, у нас есть большой кли, и свет может войти в это кли. И в этом вся наша работа — найти доброе окружение, чтобы мы смогли соединить правильные желания относительно цели.
2: И хорошее окружение является результатом, даже не результатом, нашим спасением. Шалом сказал, что дает воодушевление, тогда приходит помощь, а иначе никаких сил нет. Так нас направляют на окружение, которое дает силы, мы можем получить воодушевление друг от друга. А если бы этого не было, то не смогли бы мы продвигаться. Просто бы были мертвыми.
1: Рав несколько раз повторил, что ты должен построить группу, чтобы группа пробуждала тебя. И тут действительно трудность, потому что каждый готов вкладывать в группу, но получить пробуждение от группы, здесь уже начинается проблема. С одной стороны, с другой стороны, написано, что постепенно все-таки группа влияет, пробуждает тебя и так далее.
2: Как подытожить эту статью? Как человек переходит от природы ради получения к природе ради отдачи? Как вообще он может распознать происходящее? Процесс. Все, что описывается в этой статье, это процесс. И решение, которое мы слышим от Рава, что нужно войти в группу, которая тоже хочет быть частью того процесса, и за счет того, что каждый вкладывается в группу и требует от товарищей, чтобы предоставили важность и величие Творца, так, собственно, он может участвовать в этом процессе и почувствовать Творца. Почувствовать, потому что прошел весь этот процесс, но не один, а вместе с группой, которая давала ему воодушевление. Он договорился с группой. Он в них вкладывался и получил от них величие Творца.
1: Этот ежедневный выбор окружения, построить окружение. Так же, как он привел пример с Рабашем. Оставьте меня в покое, только, как сказал Рабаш, чтобы он мог заниматься приближением к Творцу. И мы видим, что выбор, он происходит ежесекундно в течение дня, построение окружения. Дай Бог, чтобы мы удостоились этого и находились в этом намерении в течение всего дня.
0: Добавить в продолжение товарищам, мы, насколько мы правильно выбираем хорошее окружение, настолько это правильный выбор. Мы должны все время улучшать это. И все время нужно добавлять в десятки еще и еще хорошего окружения, выполнять упражнения, которые дадут сил в любви к ближнему. Это то, с чем то, что мы начинаем каждый раз заново, все время добавляем.
1: Нужно выбрать группу и нужно требовать от группы, чтобы они давали величие и важность цели. Если я вкладываю в группу, то это я ожидаю получить от них обратно. То есть, а если нет, то ложись спать, что тебе делать. То есть нужно требовать от группы, и также он привел пример с курятником. Я когда раньше работал в курятнике, когда был молодым, ты заходишь, и там эти куры действительно устраивают так много шума. Это прекрасный пример. Ты должен входить, неважно куда, но ты сам для себя решаешь, что это на меня не влияет. Ты сам относительно себя знаешь, что для тебя на самом деле важно в жизни.
0: Да, описываются такие состояния сложные, когда группа на тебя влияет и дает тебе силы и воодушевление.
1: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר.
1: Статья из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на Kapsio.al, и также там можно сканировать QR-код, который вы видите на экране.
2: Шалом хаверим, אנחנו
1: Здравствуйте, друзья! Учеба вместе с товарищами. Мы изучаем статью дарования Торы, так же, как и каждое воскресенье. Замечательная статья Бааль Сулама. И сейчас на уроке мы слышали от Рава. Напоминание разных приятных, таких важных вещей, которые мы слышали, как Рабаш объяснял очень подробно нам, что такое свет, возвращающий к источнику, и Рав добавил, что все развитие человека с помощью света, который светит на нас, это называется окружающий свет, свет, возвращающий к источнику, нет никакой другой возможности у нас развиваться. И еще он сказал, что если я хочу выйти из этого и подняться совершенно на другой путь развития высшего управления, я должен добавить свое желание сам, чтобы свет пришел больше. Если я начинаю учиться, вначале мое желание было бы очень большим, я учился, и я хотел достичь чего-то, а затем я вижу, что это исчезает, что мне делать. Именно когда вот это желание получать, желание к развитию исчезает, я могу определить, что я хочу, и тогда я вызываю свет. Мы хотим сейчас пригласить свет, вызвать свет во время учебы. Мы сделаем это с помощью чтения статьи Дарования Торы. Статья находится, те, кто читает, в книге на иврите. Мы будем читать пункты 5 и 6. Каждую неделю мы читаем по два пункта, и так постепенно продвигаемся вместе с Равом. И на первом этапе мы прочитаем 5 и 6 пункты, затем послушаем вопрос Рава по этим пунктам, потом их снова прочитаем, и потом проведем семинары. И будут вопросы-ответы. Это формат нашей учебы. Мы учимся вместе с товарищами и Равом. Давайте начнем вместе в десятках. Чтение 5 и 6 пунктов прочитаем один раз. Если успеем, можно и два раза прочитать. Итак, выделим 6 минут. Статья «Дарование Торы». Есть это все в учебных материалах, есть это в наших книгах «Труды Бааль Сулама». 5 и 6 пункты читаем в десятках.
3: 5 пункт. Нам следует понять прежде всего, почему Тора была дана именно народу Израиля, а не была дана всем живущим в мире вместе, в одинаковой мере? Неужели же тут, чего доброго, есть нечто националистическое? Нет сомнения, что только сумасшедший может подумать такое. На самом деле, наши мудрецы уже останавливались на этом вопросе. Ведь это то, что они имели в виду, сказав, что Творец обошел с ней все народы и племена, но не приняли они ее, как известно.
4: אם כן, למה נקראו עם הנבחר?
1: Однако то, что непонятно в их словах, в таком случае, почему же мы названы избранным народом? Как сказано, тебя избрал Творец. Если не было никого из других народов, кто захотел бы ее? И кроме этого, слова эти неясны изначально. Разве возможно, чтобы Творец являлся с Торой своей в руке и вел переговоры с этими дикими невежественными людьми? Или он делал это через своих пророков? Ведь такого мы никогда не слышали, это совершенно неприемлемо нашим сердцем. Однако, когда мы хорошо поймем суть Торы и заповеди, которые нам даны, и то, чего желают от их исполнения свыше, в мере, которую нам указали наши мудрецы, и которая является целью всего великого творения, предстающего перед нашим взором, мы поймем все. Ведь первый вывод, что нет действующего без цели, и нет исключения из этого правила, кроме неполноценных вроде человеческом или младенцем. В таком случае нет никакого сомнения относительно Творца в величии Его неизмеримом, что Он станет, не дай Бог, делать нечто малое или большое без цели.
3: И указали нам мудрецы на то, что мир был сотворен для исполнения Торы и заповеди. Это означает, что, как объясняют нам первые, что намерением Творца в творении с момента творения создания является сообщить свою божественность другим. Ибо сообщение божественности Его приходит к творению в мире Его наслаждающегося блага, которое постоянно растет вплоть до желаемой меры. И таким образом поднимаются низкие в истинном сознании, становясь опорой Творца и сливаясь с Ним, пока не достигнут своего окончательного совершенства. Глаз не видел Всесильного, кроме Тебя. И из-за грандиозности, величие и великолепие совершенства, даже Тора и пророчества остерегались сказать хоть одно слово об этой колоссальности, как указали нам на это наши мудрецы. Предсказания всех пророков относятся только ко временам Машеха. Однако в грядущем будущем глаз не видел Всесильного, кроме Тебя. Как известно, нашедшим знание, и нечего здесь добавить.
1: И выражается это совершенство в словах Торы, пророчествах и словах наших мудрецов только простым словом — слияние. Но из-за долгого обращения этого слова в устах людей оно практически потеряло всякое содержание. Однако, если ты задержишь свою мысль на этом слове на малое мгновение, останешься стоять пораженным его удивительным величием, ведь ты представишь себе эту божественную вещь, а также ценность низкого творения, тогда ты сможешь оценить отношения слияние одного с другим. И тогда ты поймешь, почему мы ставим это слово в качестве цели всего огромного творения. И из наших слов следует, что цель всего этого творения состоит в том, чтобы низкие создания смогли посредством исполнения Торы и заповедей подниматься все выше и выше, все более развиваясь, пока не удостоится слияния со своим Создателем.
5: Да,
3: стоит прочесть несколько раз, это с первого раза сложно воспринять. Но мы видим, что дана нам Тора для того, чтобы мы могли ее выполнить и слиться с ним. Он пишет о слиянии, то, что это очень непросто, и как же это можно сделать. Затем он пишет про слияние по свойствам и изменение природы, тогда можно с ним слиться.
1: Да, эти два пункта приводят к слову «слияние», как мы учим. Это вызывает огромное воодушевление, вот это слово «слияние». И скоро мы начнем понимать, что это такое, и это главное, именно прийти к слиянию с чем.
3: Да, он говорит про слияние по свойствам, и пока непонятно, что такое свойство.
1: Мы прочитали один раз пятый и шестой пункты. Статья Баля Сулама требует большего погружения. Давайте еще раз прочитаем вместе, чтобы проникнуться словами Баля Сулама и чтобы вызвать свет, как мы слышали от Рава. Это наша основная работа. Начнем с пятого пункта и потом посмотрим клип с Равом с объяснением пятого пункта.
2: גם כחומר לימוד, גם כקטעים נבחרים, כל אחד יכול לפתוח.
1: Пятый пункт из учебных материалов. И нам следует понять, прежде всего, почему Тора была дана именно народу Израиля и не была дана всем живущим в мире вместе, в одинаковой мере. Неужели же тут, не дай Бог, есть что-то националистическое? И, несомненно, только сумасшедший может подумать такое. И на самом деле наши мудрецы уже остановились на этом вопросе, ведь это то, что они имели в виду, сказав, что Творец обошел с ней все народы и племена, но они не приняли ее, как известно. Однако то, что непонятно в их словах, в таком случае, почему же мы названы избранным народом, как сказано, «Тебя избрал Творец». Если не было никого из других народов, кто захотел бы ее? И кроме этого, слова эти неясны изначально. Разве возможно, чтобы Творец являлся с Торой в своей руке и вел переговоры с этими дикими, невежественными людьми, или он делал это через своих пророков? Ведь такого мы никогда не слышали, это совершенно неприемлемо нашим сердцем. Это то, что написал Баля Сулам. Давайте послушаем клип Рава.
3: Должны прежде всего понять, почему Тора дана прежде всего народу Израиля и не была дана всем живущим в мире вместе в одинаковой мере. Неужели тут чего доброго есть нечто националистическое?
1: Ну, националистическое мы знаем, что нет. Сама Тора нам объясняет, как Авраам был там жрецом в Вавилоне, и как он занимался идолопоклонством, и все другие вместе с ним. То есть вообще был далек от осознания реальности, познания Творца, и насколько он раскрыл это, и якобы случайно. Хотя внутреннее развитие было, да, нам понятно, что начиная с Адама, Ноах, и все поколения с Адама до Ноха 10 поколений, от Ноха до Авраама еще 10 поколений. Это внутреннее развитие тех точек в сердце. Адам, он первый в этой точке. И так вот эти точки развивались. То есть Авраам, он уже находился в развитии этой части. Скажем, если мы говорим о человечестве, то она развивалась от Адама, такие круги, и здесь 20-й круг в желании получать — это был Авраам. То есть это уже развитие. У него было какое-то уже что-то предваряло, какое-то была внутренняя подготовка от Адама до него, 20 поколений. И поэтому на очень высокой ступени, то есть если Адам раскрывал Творца в маленьком желании получать, Авраам раскрыл его уже над эгоистическим желанием получать, большим, которое было в Вавилоне. И с одной стороны, у него была подготовка для этого, а с другой стороны, отягощение сердца. Как всегда обычно, одно относительно другого. И тогда он мог над этим понять методику и развить ее. Потому что у Адама Ришона из-за того, что было маленькое кли, маленький свет, еще не были развиты. Он не мог развить методику, раскрыть ее, объяснить, внести ее. Как мы изучаем Хабад, Хагатный, 2000 лет, как объясняет нам Баля Сулам, то, как мир развивается, хотя килим тонкие и близкие к свету, утонченные, и как начинается вся эта цепочка от Адама Ришона и дальше, но раскрытие методики нуждается в больших келим и таких жестких, темных, таких и света относительно этого, чтобы были большие для выяснения келим и раскроют всякие необходимые вот эти состояния. Понятно, чтобы раскрыть правильную методику, нужно нужны большие келим, большой эгоизм относительно этого, большой свет, чтобы раскрывался, и тогда мы можем лучше понимать эти вещи. И глубже. Поэтому до Авраама мы не видим, что эта методика была написана каким-то образом. Авраам первый, он основал методику исправления, потому что до него можно сказать, что было что исправлять, да? Вот это состояние Вавилона, оно является состоянием, основой для исправления, когда уже раскрылась точка в сердце в Аврааме и в несколько тысячах учеников, как пишет Рамбам, и что он вышел оттуда, и много тысяч последовали за ним из Вавилона в землю Кнаан. То есть это желание, которое предназначено для исправления, называется «Земля Кнаан». Это еще не земля Израиля. Израиль и Шаркель прямо к Творцу, да, но Израиль — это уже желание, которое предназначено для исправления. То есть Вавилон — это неисправное желание. Там раскрывается часть, которую можно исправить, эта часть. Его начинают так обрабатывать, исправлять. Это земля Кнаан, Хананейская, вот эта земля. И там раскрываются все эти эгоистические желания. Это Египет, потом пустыня, потом земля Израиля. И то, что мы видим, так мы должны учиться и внутренне, материально, там, физически, чтобы у нас, может быть, будет путаница, с одной стороны, но с другой стороны, мы понимаем, что происходит. И, конечно, Тора раскрылась, когда вот это раскрылась реальность Вавилона. И там находились эти желания, они раскрылись, те, которые относятся к исправлению, те, которые не относятся к исправлению, что делать с ними. И отсюда и далее вот эта методика существует в человечестве. Но почему часть человечества только ее воспринимает, а часть нет? И, конечно, там, в Вавилоне, принял ее тот, кто соответствовал согласно подобию свойств, почувствовал, что это его, а другие нет. И вопрос в сущности больше даже не о народе, но почему не всем раскрываются эти вещи, почему они не во всех раскрываются, вот эти желания, вот эти намерения к исправлению. И если так, то мы должны уже пойти на разбиение келим, увидеть 10 сферот, и почему они разбиваются таким образом. Мохин де Хая и Мохин де Нешама. И есть у нас келим, которые буквально желание получать, а есть келим, которые больше относятся к желаниям отдавать, и как эти и те келим находятся в таком смешении, и есть множество келим, большая часть келим, согласно общему, очень большому авиюту, скажем, 99% всех келим, они не могут устремиться и привести себя к исправлению сами. Но они требуют, чтобы эта точка, которая называется Ишаркель, чтобы она притянула их, чтобы она была бы связующей между ними и светом, возвращающим к источнику. внутри этих людей, скажем, или вот этих желаний, где есть точка в сердце, они тоже нуждаются в связующем. Это группа, книги, которые притягивают свет, продолжают свет из книги. Книга — это раскрытие. Группе. И это желание, которое должно соединить его и там раскрыть. Там тоже есть связующий, есть учитель, группа, книги. Это тем людям, у кого есть подготовка. Люди, в которых нет подготовки, нет задатков вот этих, они только страдают, и им нужна связь с теми, у кого есть подготовка. И почему есть вот такие формы связи? Это мы изучаем из разбиения килим. Получающие килим сами не способны исправить себя, но только если отдающие килим, свет бины, связываются с ними, с малхут, и только вот в таком взаимном виде между килим бины и малхут они могут подниматься. Есть килим отдающие из разбиения килим, который относится к ацилуту, гальгаль тайнаем. Вот это мир ацилут, есть у нас килим мира ацилут, они все гальгаль тайнаем, и килим миров брия и цира сия, это ахав. С помощью разбиения гальгальта инаем упали в ахаб, и с помощью исправлений поднимают их обратно, обратно поднимают гальгальта инаем, и насколько ахаб прилепляется к ним, он тоже поднимается. Если поднимают пока что гальгальта инаем, и это называется, что Исраэль должны исправить сначала себя, но они, исправляя себя, исправляют также и ахаб. Так происходит исправление. В общем, изначально исправление должно быть только в Ахапе. Его и нужно исправить. Он является целью. Ахап. Да, но вопрос все-таки остается. И следует нам понять, прежде всего, почему Тора была дана именно народу Израиля и не была дана всем живущим в мире вместе, в одинаковой мере. Неужели же тут, чего доброго, есть нечто националистическое? Да, Творец ходил по всем и спрашивал. Вот эта методика, эта сила отдачи, которая светит всем, и тогда пробуждаются только те, кто относится относительно него. Это называется, что он обращался всем. Свет светит всем, и тем, кто может отреагировать на него. Лишь те, у кого есть вот эта внутренняя подготовка. Поэтому вопрос все-таки то, что он обращается ко всем, да, но почему не все реагируют? Это мы изучаем из разбиения килим, что только килим, гальгальта и наим не исправленные, и они, в общем-то, могут и отреагировать на высший свет, на вот это свечение, которое приглашает к исправлению.
3: Тут несколько моментов итоговых. Первое. Тора была дана Исраэлю не по каким-то националистическим причинам. Все является развитием точки в сердце. Есть этапы развития. Второе, что Авраам обосновал методику исправления еще в Вавилоне. Третье, высший свет светит всем, всему человечеству светит одинаково. И лишь те, у кого есть подготовка, точка в сердце, могут отреагировать. И те люди, которые могут отреагировать, и называются Исраэли. Поэтому у них есть особая роль соединить и связать все килим. связать килим, который называется «Народы мира». И подразделение на роли в последнем отрывке исходит из развеяния килим. По сути, вынуждают исправление прежде всего отдающих килим Исраэль, а затем уже и получающих килим или народов мира. Потому что килим Ахав в одиночку исправиться не могут. Это основные пять моментов, которые он упоминает в этом пятом пункте. Перейдем к шестому пункту.
1: 6-й пункт. Однако, когда мы хорошенько поймем суть Торы и заповедей, которые нам даны, и то, чего желают от их исполнения свыше в мире, которую нам указали наши мудрецы, которая является целью всего великого творения, предстающего перед нашим взором, мы поймем все. Ведь первый вывод, что нет действующего без цели. И нет исключений из этого правила, кроме неполноценных, вроде человеческом, или младенцев. И в таком случае нет никакого сомнения относительно Творца, величия Его неизмеримым, что Он станет, страшно сказать, делать нечто малое или большое без всякой цели. И указали нам мудрецы на то, что мир был сотворен для исполнения Торы и заповедей. Это означает, как объясняют нам первые мудрецы, что намерением Творца в творении с момента Его сотворения является сообщить свою божественность другим, ибо сообщение божественности Творца приходит в творение в мире и наслаждение и Его наслаждающего блага, которое постоянно растет вплоть до желаемой меры. Таким образом, поднимаются низкие в истинном осознании, становясь опорой Творца и сливаясь с Ним, пока не достигнут своего окончательного совершенства. Как сказано, «Глаз не видел всесильного, кроме Тебя». И из-за грандиозности, величия и великолепия этого совершенства даже Тора и пророчества остерегались сказать хоть одно слово об этой колоссальности, как указали нам на это наши мудрецы. Предсказания всех пророков относятся только ко временам Машиаха. Однако в грядущем будущем сказано «глаз не видел всесильного, кроме Тебя», как это известно, нашедшим знания, и нечего здесь добавить. И выражается это совершенство в словах Торы и пророчеств, и в словах наших мудрецов только простым словом — слияние. Но из-за долгого обращения этого слова в устах людей оно практически потеряло всякое содержание. Однако если ты задержишь свою мысль на этом слове на малое мгновение, то останешься стоять пораженный его удивительным величием, ведь ты представишь себе эту божественную вещь, а также ценность низкого творения, и тогда ты сможешь оценить отношение слияния одного с другим. И тогда ты поймешь, почему мы ставим это слово в качестве цели всего этого огромного творения. Из наших слов следует, что цель всего этого творения состоит в том, чтобы низкие создания смогли посредством исполнения Торы и заповеди подниматься все выше и выше, все более развиваясь, пока не удостоится слияния со своим Создателем. Это 6-й пункт Бааля Сулама, статья «Дарование Торы». Давайте посмотрим клип номер 12, объяснение 6-го пункта.
3: Все, что происходит, происходит под воздействием высшей силы, в программе, в процессе, который определен Творцом, и все это как непреложный существующий закон. Это прежде всего. Почему? Мы изучаем это через подход, который называется индуктивный. Что это значит? Я вижу в неживой природе определенные законы, в растительном мире законы, в животном мире то же самое, непреложные законы. Может быть, я недостаточно их понимаю, но даже в неживом мире я не совсем понимаю все эти абсолютные законы. Это не просто почему. Вся эта физика квантовая и все остальное, это же не живая природа, и мне уже там тяжело. Я и там не знаю, какие законы существуют, а в неживом, а в растительном, в животном настолько больше, это так далеко от моего восприятия, но все, что я воспринимаю, я везде вижу, что существуют абсолютные законы. Есть абсолютные законы, все основано, ну, скажем, на плюсе и минусе. В конечном итоге, кроме этого, ничего другого нет. Все существует в идеальном виде. Где я вижу, что это не так, так это я. То есть я вижу, что я ошибся, я не понял, я не могу воспринять, недостает килим, недостает инструментов, недостает разума, недостает чувств. То есть все творение находится под абсолютными законами. И как эти законы работают абсолютно на все, начиная с неживой природы, физика, квантовая физика, затем неживая, растительная, животная природа и так далее. Просто что-то мы знаем, что-то не знаем. Мы всего лишь каких-то 50 лет назад начали лучше разбираться, что существует в неживой природе. В живой природе. А психология так вообще. Кто такой человек? Где разум? Где конкретно в голове все это находится? Где его чувства? Как бы во всем теле или где? Говорят, может быть, это нервная система или какая-то другая. А где душа? Измеряют, весят будто 20 грамм или еще что-то. Что мы вообще в этом понимаем? Сказано, через действия твои познаю тебя. Из того, что мы видим, что существуют законы. Если я что-то знаю, тогда я раскрываю закон. И поэтому обо всем я должен сказать, что это закон, но пока я его не понимаю, не знаком с ним. Как маленький ребенок, он, если он не знает, он путается, ошибается и так далее. Поэтому он говорит просто о том, что чтобы не подействовало что-то большое или маленькое, без какой-то цели. Разумеется, цель есть абсолютно во всем. Далее.
5: И указали нам мудрецы на то, что мир был сотворен для исполнения Торы и заповедей.
3: Что это значит, о чем они сказали? Мы раскрыли, как говорят себе физики. То же самое говорят мудрецы. Они говорят, друзья, мы раскрыли закон. И мы, если мы исправим наше восприятие, мы познаем всю ту реальность, в которой существуем, мы сможем изменить ее, насколько нам надо ее изменить, мы будем жить в другом, новом мире, поскольку все мироздание зависит от нас, мы воспринимаем реальность, и вся эта реальность внутри нас, она отражается в нас. Каждый воспринимает через собственные недостатки то, что называется. Мы воспринимаем реальность. Давайте это изменим. Посмотри, как они пишут. Посмотри, что они тебе говорят. Что значит просто выполнять Тору и заповеди? Исправь свое восприятие, исправь свои свойства, свои желания, и ты увидишь новый мир. Ты будешь жить в вечном совершенном мире, не в том, в котором ты живешь сейчас. Тебе говорят ученые, тебе говорят, что делать, как действовать. Хочешь — действуй, не хочешь — не надо. Но существует закон, есть законы корней, ветвей, есть, как здесь говорится, Тора и заповеди. Это наука.
6: Перуша давар, квише беару алану харишоним зал.
5: Это означает, как объясняют нам это первые мудрецы, что намерением Творца в творении с момента Его сотворения, создания, является сообщить свою божественность другим.
3: То есть цель творения, цель в том, чтобы раскрыть высшую силу для творения. Есть Творец, есть творение, и Он хочет раскрыться им. Им имеется в виду раскрыться в них.
5: Да? Ибо сообщение божественности Творца приходит к творению в мире Его наслаждающего блага, которое постоянно растет вплоть до желаемой меры.
3: То есть Творец создал нас таким образом, что Его раскрытие в нас, оно приятное. мы чувствующие элементы, и раскрытие Творца в нас дает нам приятные ощущения.
5: И таким образом поднимаются низкие в истинном осознании, становясь опорой Творца и сливаясь с Ним, пока не достигнут своего окончательного совершенства. Сказано, глаз не видел Всесильного, кроме Тебя. И из-за грандиозности и величия, и великолепия этого совершенства даже Тора и пророчества остерегались сказать хоть одно слово об этой колоссальности, как указали нам на это наши мудрецы, предсказания всех пророков относятся только ко временам Машиаха, однако в грядущем будущем глаз не видел Всесильного, кроме Тебя. Как это известно, нашедшим знания, и нечего здесь добавить.
3: То есть существуют цели, мы должны ее достичь. И когда мы к ней приходим, мы меняемся, так что мы понимаем, что такое добро, что такое истина, и это не так, как сегодня. И тогда мы раскрываем Творца, и ощущение раскрытия Творца и называется на самом деле добром. То есть нужно поменять, заменить наши свойства, наши вкусы, смыслы. То, что сейчас мне кажется вкусным, может быть, не настолько вкусно. То, что мне кажется сейчас невкусным, покажется мне очень вкусным. То есть я должен поменять себя. Это называется исправление, которое я должен сделать. С помощью чего? С помощью света, возвращающего к источнику, исправить себя, исправить свои вкусы. И тогда Творец в соответствии с тем, что во мне будет раскрываться, будет приятным, вкусным. Это будет наслаждение. И Он хочет, чтобы это произошло. То есть нам предстоит процесс, и перед нами есть цель. И мы должны все это реализовать, хотим того или нет. И Он объясняет нам законы природы, где мы существуем. Чем больше мы не хотим быть частью этого, тем больше мы теряем. Некуда здесь убегать. Как ученые описывают существующие законы.
5: И выражается это совершенство в словах Торы и пророчеств, и в словах наших мудрецов только простым словом — слияние. Но из-за долгого обращения этого слова в устах людей оно практически потеряло всякое содержание. Однако если ты задержишь свою мысль на этом слове на малое мгновение, останешься стоять пораженный его удивительным величием, ведь ты представишь себе эту божественную вещь, а также ценность низкого творения, и тогда ты сможешь оценить отношения слияния одного с другим. И тогда ты поймешь, почему мы ставим это слово в качестве цели всего этого огромного творения. Из наших слов следует, что цель всего этого творения состоит в том, чтобы низкие создания смогли посредством исполнения Торы и заповеди подниматься все выше и выше, все более развиваясь, пока не удостоится слияния со своим Создателем.
3: То есть мы за счет исправления наших желаний, 613 желаний, сделаем исправление свое, и это и называется, что мы будем выполнять 613 заповедей. Когда каждый из цветов называется 613 цветами, цветами Торы, каждый исправит соответствующее ему желание ради получения, в использовании, на ради отдачи. И так мы придем к отождествлению с Творцом. И что значит отождествление? Так же, как в высшей силе, все, что есть там, все будет в нашем распоряжении. То есть мы это почувствуем, мы это поймем, мы и в разуме, и в чувствах. Так что это постижение в совершенстве называется слиянием. И произойдет это с помощью действий. В этом цель. И так есть очень четко и просто. Ты сотворен в разбитом виде. Ты должен исправить себя с помощью Торы и заповедей. С помощью Торы выполнять заповеди. То есть исправление желания получать своего. И тогда ты придешь к правильной жизни, духовной, вечной, совершенной. И в общем, относительно Творца, это будет называться слияние с Ним. Несколько моментов итогов. У каждого действия есть цель. Следующий момент. Тора и заповеди — это методика, которая предназначена для восприятия нашего восприятия реальности. Следующий момент, что цель творения — это раскрытие Творца творением, и это чувствуется в нас как наслаждение. Следующий момент, работа по исправлению вынуждает к исправлению вкусов, получения на отдачу ближнему. И последний момент, слияние, по сути, постижение окончательной цели, через что мы и приходим к вечной жизни. Давайте сейчас проведем семинар, короткий, в 4 минуты, вопрос на обсуждение. Отметьте что-то одно конкретное, что нужно исправить в своем восприятии для того, чтобы видеть десятку в совершенстве. Отметьте что-то одно конкретное, что нужно исправить в своем восприятии для того, чтобы видеть свою десятку совершенной. Семинар.
5: Указать хотя бы одну конкретную вещь, которую тебе нужно изменить в своем восприятии, чтобы увидеть десятку совершенной. Что все это решимо, это Творец посылает тебе, чтобы ты смог с помощью окружения увидеть, насколько ты правильно направлен, насколько ты близок к свойству Творца. Если человек удерживает эту точку, то он усиливает любовь к товарищам, и это средство связи Творца с ним. И все, что с ним происходит, он связывает с помощью этой методики, связывает с Творцом. Ему не нужно ничего большего. Ему нужно только окружение, которое бы все время напоминало ему, что все, все, что происходит, за этим стоит только Творец.
3: Добавлю Леру, что товарищи, это возможность для объединения с Творцом. Это очень практически, то есть семинары, которые мы делаем, можем прислушаться к товарищу и взять 1% из его точки в сердце и на него объединиться. Можно взять 5%, а можно и на 80%. Все в зависимости от того, насколько у меня есть к этому потребность и насколько я вкладываюсь в десятку.
5: Да, есть много чего исправить, но если мы можем сосредоточиться только на двух вещах. Первое — это видеть не лица, а части души. В товарищах Рав говорил об этом на прошлой части урока. Посмотри, кейс здесь, физиономии. Нет, ну не наша десятка. Наша десятка совершенно, все красавцы. Но если посмотреть на товарища как на часть души, и во-вторых, не быть равнодушным к товарищам. Если товарищ что-то пишет, если товарищ что-то просит, не проявлять равнодушие к тому, что говорят или пишут товарищи в десятке.
3: Я не вижу вас в совершенстве, потому что я не люблю, и поэтому, если бы я вас любил, видел бы уже все в совершенном виде. Что значит любить вас? Что именно? Те свойства, которые я вижу, лица, что именно любить? Только точку в сердце. А ее, да, можно любить. То есть устремление, которое есть в каждом из вас. И если буду любить это, тогда все увижу в совершенстве.
5: Да, ты должен изменить всю свою жизнь. Мы желание получать, мы должны получить главу свыше и быть главой снизу, отдавая всем. И когда мы соединяем одно и другое, так мы развиваемся, мы должны сделать это упражнение в десятке, мы продвинемся очень быстро, будем беспокоиться и с одной стороны, и с другой стороны, и отдавать, и получать. И тогда достигнем цели.
7: Мы
3: говорим об исправлении, получать на отдачу, изменении нашей природы.

0: выше знания, выше того, как я их вижу, и связывать их свойства с самым высоким, что может быть, а себя самым низким. Я могу это сделать? Нет. Но я могу это потребовать. Чем больше я не хочу, то это еще лучше. Итак, друзья, после того, как мы слушали Рава, читали Бали-Сулам, мы хотим перейти к вопросам и ответам, поэтому приглашаем вас поднимать вопросительные знаки в системе Рвут, и здесь в зале поднимайте руки, если есть вопросы, мы будем рады ответить на вопросы. Пока не появились вопросы, мы прочитаем что-то из первой части урока. То, что очень как бы затронуло, ну, по крайней мере, мое сердце. Рав говорит так. Силой света, который светит в кли, зависит все развитие кли. Все. То, что кли будет проходить и чувствовать. А какой темп — это зависит от света. То, что мы можем сделать, все участие, все наше вмешательство в процесс, это насколько мы сами сможем добавить и притянуть свет к нам, чтобы он светил быстрее, сильнее, чтобы произвел в нас более скорые изменения. Сейчас мы хотим привлечь свет, давайте поднимать вопросительные знаки и вместе выяснять вопросы, пожалуйста, и здесь, в зале, и в системе Арвуд, Исраэль.
1: В клипе было объяснение Рава относительно Келим, Гальгальта Инаем и Ахав. Можно ли как-то прояснить то, что Гальгальта и Инаем исправляются, и тогда, соответственно, Ахав поднимается? Происходит ли это автоматически? Или Ахав должен принять какое-то активное участие в этом? Да, из того, что мы изучаем порядок исправлений такой, что когда Гальгальта Инаем реализует свою функцию, то есть нашими словами, народ Израиля или те, у кого есть точка в сердце, делают исправление, то и да, Ахав присоединяется. Сказано даже, что единовременно, за один раз. Мы не знаем, что это такое, но прежде реализуем свою миссию, а потом увидим, что с Ахавом.
2: Во время материалов прозвучала такая мысль, что как бы Ахав, то есть те, у кого не открылись точки в сердце, у них существует запрос к духовному. Какими состояниями этот запрос выражается?
1: Это можно повторить вопрос.
0: И спрашивают о людях, у которых нет точки в сердце, и если он чувствует, что у него есть требования к Творцу, как это выражается у людей, у которых нет точки в сердце?
1: Может быть, в разных проявлениях. Есть много путей к Творцу, то, что называется, и много проявлений поиска Творца, как это может выразиться. Мы говорим о том, что человек начинает устремляться и понимать, какова цель его жизни. Через это он начинает учиться и понимает, что существуют средства. И только через изменение отношения к ближнему можно постичь Творца. Понимаю, множество людей ищут смысл с жизни и находят его, может быть, в разных других подходах. Может быть, нельзя сказать, что этого не может быть. Мы следуем за Бальсулямом, за его определениями. И как проверить, на самом ли деле есть у человека устремление к Творцу, к понятию Творца, как мы его понимаем. Понятие Творца абстрактно, пока не облачается в человека. Мы понимаем его как свойство отдачи любви, которое облачается в человека. в отношении к ближнему. И если человек это реализует или показывает,

0: крайней мере, понимает и старается реализовать это в десятке, тогда можно сказать, что его точка в сердце уже созрела для исправления. Все то время, пока он еще не доходит до начала реализации в десятке, то все это то, что Каббала не объясняет. Весь этот процесс называется процессом подготовки.
1: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. У нас вопрос по шестому пункту. Что значит понять суть Торы и заповедей? Это понимание разумом или раскрытие через изменение нашей природы? Спасибо.
2: Да, здесь
3: есть очень подробное объяснение, то, что мы читали Бали Сулама, шестой пункт, потом мы слышали объяснение Рава. Бали Сулам говорил о цели. Он сказал, что в конце всего этого процесса у нас есть цель, и цель — прийти к слиянию. А средство, чтобы это сделать, это использование Торы и заповеди. Когда Рав объяснил вот этот термин Торы и заповеди, в итоге он подытожил это так красиво, и он сказал так об этом, что это постижение совершенства называется слияние. Это происходит с помощью действий относительно цели. Рав говорит, у нас есть очень конкретная вещь. Ты создан в разбиении. Ты должен исправить себя с помощью Торы и заповедей, и с помощью Торы производить заповеди, то есть исправление своего желания получать. И тогда ты достигаешь правильной, вечной, совершенной жизни, и в итоге достигаешь той цели, которая называется слияние с Творцом. То есть здесь есть процесс. Бальслав объясняет нам целый процесс. И в пятом, и в шестом пунктах он берет такую тему, которая была очень спорный, почему Творец вроде бы обратился только к народу Израиля. Что такое народ Израиля? Это действительно народ Израиля, или те, кто родились евреями и так далее. Бали Сулам разбирает здесь очень нестандартно. Рав объяснил это на трех уровнях. Первое — это работа внутри человека, потом он говорил про Авраама и весь процесс из Вавилона и так далее, как это отражалось в нашем мире. И в итоге он связал это с языком Каббалы и говорил про Гальгальта и Наим и Ахаб. И как Исраиль спрашивал прежде, он говорил о связующем звене, об очень особом процессе, о тех, которые нуждаются в данный момент в исправлении. Это Килим, Гальгальта и Наим разбиты. И чтобы они смогли соединить Ахаб, они должны произвести исправление, которое называется Тора и заповеди, исправление своего намерения ради получения. И тогда они исправляют и связывают все мироздание со светом. Это прекрасный процесс, описан в даровании Торы. Латин 1, пожалуйста.
4: Hola, queridos amigos. Un amigo decía que necesitaba ver a toda la decena con lentes de amor bajo ese filtro. ¿Cómo influenciar entonces la luz superior para que eso esté sobre nosotros a cada momento, a pesar de incluso sentir lo contrario, sentir odio, lo opuesto, pero yo quiero estar en esos lentes de amor? ¿Cómo puedo lograr, cómo podemos lograr influenciar la luz superior para que eso siempre esté sobre nosotros?
0: Товарищ говорит, что хочет видеть товарищей всегда через очки любви. Как мы можем и что сделать так, чтобы высший свет на нас подействовал, чтобы мы смогли это сделать, чтобы быть в слиянии с ним? Ну, смотри, это процесс. Это не происходит за одну секунду, это требует времени. И главным образом происходит через просьбы. Ты должен делать много попыток. Есть такой подход: все, что в твоих силах делать, делай. В результате ты придешь к требованию. И уже с помощью требований, если будешь знать, как правильно попросить, собственно, в этом вся учеба. Мы изучаем, как правильно просить Творца, а Он уже изменит наше восприятие.
5: Спасибо, дорогие учителя. В пятом пункте есть такая фраза, что шестом, извините, что намерение Творца является сообщить свою божественность другим. И совершенно не говорится об изменении творения, просто говорится о сообщении своей божественности, и все. Что это значит?
3: Снова мы не можем взять что-то одно и вывести из общего контекста, но он говорит здесь о процессе, в итоге которого человек должен прийти к слиянию, известить своей божественности, это раскрыть ее с помощью подобия свойств, как прийти к подобию свойств, через возлюби ближнего как самого себя. Вся эта статья говорит о возлюби ближнего как себя. Баалесулам ставит это в начале, как какую-то вершину, которую нужно достичь. И он объясняет, что возлюби ближнего как самого себя — это не просто какая-то абстрактная идея, и как там красивое или, может быть, моральное. Нет, это чтобы прийти к слиянию. Здесь есть цель. И Рав, объясняя шестой пункт, очень четко сделал акцент, что здесь есть законы абсолютные, их невозможно изменить, неважно, согласен ты с ними, и любишь ты их или нет. Ты должен изменить себя с помощью возлюби ближнего как себя, Торы и заповеди, то, что он пишет там, чтобы в итоге прийти к подобию свойств и дальше прийти к слиянию с Творцом. Это является целью. Поэтому известить творение о божественности Творца, это символизирует процесс. Мы закончим предложением словами Рава. Рав сказал так на сегодня, на первой части урока. Мы можем только темп добавить, а не сам процесс. Сам процесс, он должен быть таким, каким он определен. Он зависит от конечного нашего состояния каждого и его начального состояния. И путь определяется только темпом. И чтобы добавить темп, сейчас мы прослушаем доклад 5.5.
0: Дорогие товарищи, мы пятая десятка из Петахтыквы, очень волнуемся и хотим объявить о том, что сегодня у нас собрание товарищей, которое мы удостоились проводить, и, как сказал один из товарищей, мы будем говорить на этом собрании товарищей, будут говорить десятки, мы вчера готовились. И мы хотим говорить о конгрессе, который приближается. Мы хотим попросить всех товарищей, все десятки, почитать статью «Порядок собрания группы», на котором мы опираемся, будем опираться на собрание товарищей, чтобы

0: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок с Равом от 4 октября 2002 года. Урок основан на статье «Какова причина, по которой Израилю удостоились унаследовать землю в духовной работе?» Книга «Труды Раваша», второй том, страница 1401. Прочитаем статью вместе в десятках. В нашем распоряжении 35 минут. Десятки, которые закончили раньше времени, приглашаются провести семинар по главным моментам статьи. Пожалуйста.
1: Какова причина, по которой Израилю удостоились унаследовать землю в духовной работе? Написано в Торе: «Не за праведность твою, не за прямоту сердца твоего идешь ты наследовать их землю, но за греховность народов этих творит всесильный твой, изгоняет их от тебя, и чтобы исполнить слово, которым поклялся Творец отцам твоим». И следует понять причину того, что Творец отдает землю в наследство народу Израиля. И это потому, что, как сказано, за греховность народов этих творит всесильный твой, изгоняет их от тебя. То есть, если бы не причина греховности народов, то не было бы и наследования земли. И еще следует понять, какова вторая причина? Сказано, что поклялся Творец отцам твоим. И если бы не эта клятва, то Творец не должен был бы отдать эту землю народу Израиля. Это трудно понять. Разве мудрецы не сказали, что мир создан только лишь для Израиля? Это значит, что все хорошие вещи, которые существуют в мире, они для Израиля. И отсюда получается, что по другим причинам дается народу Израиля эта земля, драгоценная, благая и просторная, истекающая молоком и медом. И Тор говорит о двух причинах. Первая — по причине греховности народа, вторая — из-за клятвы, которую он поклялся своим отцам.
0: Однако, Писание хочет сказать нам, чтобы мы не заблуждались, полагая, что причина того, что Он дает нам наследование земли, состоит в том, что за праведность твою и за прямоту сердца твоего идешь ты наследовать их землю. И на это есть две вышеуказанные причины. Мой отец и учитель спросил о стихе, и сказал он ему: «Чтобы дать тебе эту землю во владение». И сказал Авраам: «Как узнаю я, что унаследую ее?» И сказал он Аврааму: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране, и служить будут им, а те будут угнетать их 400 лет. А после выйдут они с большим достоянием». И он спросил, в чем состоял ответ, который Творец дал на то, что Авраам спросил: «Как узнаю, что унаследую ее?» Ведь Творец сказал: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране, а после выйдут они с большим достоянием». То есть ответ был на вопрос: «Как я узнаю?» То есть Авраам сказал, что он хочет быть уверенным в наследовании. И тогда Творец дал ему ответ, благодаря которому он уже был уверен в том, что он наследует землю. В таком случае следует понять ответ, в котором уже кроется обещание о наследовании.
1: И Барсалам сказал, что объяснение в том, что когда Творец сказал ему, что он даст ему эту землю в наследство, Авраам увидел величие и важность этой земли. Ведь понятие наследования земли имеется в виду свойство Малхут, которое получает все света свыше и передает душам. Ведь Малхут называется собранием Израиля. Авраам увидел, согласно правилу, что нет света без Кли, то есть нет наполнения без Хисарона, что если Творец даст Израилю некоторое свечение пробуждения свыше, они удовлетворятся малым, и у них не будет никакого Хисарона к более высоким ступеням. В таком случае Авраам увидел, что нет никакой возможности, чтобы народ Израиля смог получить наследование земли, потому что у них нет потребности в этом. И это и был вопрос, как я узнаю. Не то, что страшно сказать, он не верил в то, что Творец сказал ему, а вопрос его был, что он сказал, что он не видел, что у них будет какая-либо потребность в этом. Подобно тому, как человеку дают нечто драгоценное, но если у него нет потребности в этом, человек не может наслаждаться от этого. Получается, что даже если им дадут наследование земли, если у них нет потребности, они не смогут насладиться этим. И хотя со стороны дающего все в порядке, но если у нижнего нет потребности, что же дающий может сделать? И это то, что спросил Авраам.
0: И на это был ответ: «Знай, что пришельцами будут потомки твои». То есть они будут пребывать в египетском изгнании, что называется «в чужой стране». И это означает, что народ Израиля, желающий работать ради Творца, будет находиться во власти египтян. И каждый раз народ Израиля пожелает выйти из изгнания, как сказано: «И возопили сыны Израиля от работы, и поднялся вопль их к Творцу от этой работы». В целом эта работа называется народами мира, то есть желанием получать ради себя. Однако в желании получать есть множество желаний, и каждое из них само по себе относится к особому народу. Поэтому в целом они называются 70 народами мира в соответствии с 70 свойствами желания. Это кроется в сказанном: «Одно против другого». То есть против семи сферот святости, которые являются Хагат Нагим, и каждая из которых включает в себя 10 сферот. И вместе они составляют 70 народов. Но существует еще свойство Исраэль, от слова Яшар Эль, прямо к Творцу, которое противоположно желанию получать ради себя. Оно состоит из свойства желания отдавать Творцу, то есть желает насладить Творца. Поэтому, так как были они во власти египтян, то должны были выполнять свою работу ради них, а не ради Творца. И об этом сказано: «И возопили сыны Израиля от работы». Что означает, что хотели бы они работать на Творца, но были во власти египтян, и потому возопили. То есть увидели они, что мало того, что не продвигаются, но еще и отходят назад. И об этом сказано: «Поднялся вопль их к Творцу от этой работы».
1: И тогда, когда они видят, что они не могут собственными силами выйти из изгнания, поэтому они попросили Творца, как сказано: «Поднялся вопль их к Творцу», что означает, что Творец помог им выйти из египетского изгнания. И это, как сказано в книге Зоар, о том, что сказали: «Пришедшему очиститься помогают». И Зоар спрашивает: «Чем?» И отвечает: «Святой душой». Получается, что именно когда они находятся под властью зла, тогда видно всякий раз больше власти зла. И тогда человек приходит к ощущению двух вещей. Первое, что желание получать, которое является египетской властью, настолько плохо, что отдаляет его от Творца. То есть до того, как он начал работу ради отдачи, он еще не знал, сколько зла причиняет ему желание получать. И это по известной причине, что человеку не показывают всю силу зла за один раз, а показывают ему это понемногу, потому что иначе он сейчас же убежит от работы и скажет, что это не для него. И сказанного следует объяснить слова Рамбама, который говорит, что лишма не раскрывает человеку в начале работы, а пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью, им приоткрывают тайну эту очень постепенно. И следует понять, что означает «им открывают тайну эту очень постепенно». И следует понять, как может быть вот это постепенное, ведь когда человеку говорят, что он должен делать все ради отдачи, у него уже все открыто. Что же еще можно раскрыть?
0: И нужно пояснить сказанное. Им приоткрывают. Кто им раскрывает эту тайну, лишма? А также нужно понять сказанное, пока не поумнеют и не наберутся достаточно мудрости. Кто знает, что уже удостоился свойства, пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью? И это можно понять согласно тому, как Зоар дает простое толкование на стих, когда узнает он о грехе своем. И Зоар спрашивает, кто сообщает ему об этом? И отвечает, Творец. Необходимо понять, что означает, что Творец сообщил ему о том, что он согрешил. Как он сообщил ему? И следует объяснить это так, как написано в комментарии Сулам. Если Творец, если человек будет заниматься Торой и заповедями даже ради собственного наслаждения, все же благодаря свету, заключенному в ней, он почувствует ужасную ущербность и порочность, заложенные в природе получения ради себя. И тогда направит он сердце свое на то, чтобы отделить себя от этой природы получения и полностью посвятить себя доставлению наслаждения своему Создателю. И раскроет тогда Творец глаза его, и увидит он перед собой мир, полный абсолютного совершенства, в котором нет ни малейшего недостатка. И поймем из сказанного, как Творец оповещает его о том, что согрешил. Разъясняется это тем, что даже если человек учится лолишма, свет, заключенный в Торе, извещает его о том, что желание получать является причиной всего зла. Оно мешает ему стать способным получить добро и наслаждение, которые заложены в желании Творца отдавать творениям. И свет, заключенный в Торе, означает, что Творец оповещает человека, что тот согрешил.
1: И этим также следует объяснить, почему Рамбам говорит, что надо начинать приучать человека к работе в лолишма, а не в лишма. И это из-за того, что лишма раскрывают человеку через то, что он получает свет Торы. Получается, что автоматически, если он не занимается Торой, даже лолишма, откуда он возьмет свет Торы? Поэтому Рамбам говорит, что следует начинать с лолишма. И отсюда поймем то, что мы спросили. Кто знает, что они уже преисполнились большей мудрости, и уже можно раскрывать им, что такое лишма? Ответ — свет в Торе знает, насколько они впечатляются от света Тора. В этой мере есть возможность раскрывать им, что такое лишма. И отсюда поймем то, что говорит Рамбам, что им приоткрывают очень постепенно. То есть объяснение этого, что ради небес, означает не ради собственной выгоды. Но человек должен почувствовать, что такое не ради собственной выгоды. И это раскрывает ему свет Торы. Поэтому всякий раз свет раскрывает ему величину зла, которую есть желание получать. И благодаря свету, который человек получает от Торы, он каждый раз видит некоторое зло, которое есть в его желании получать. И об этом он говорит, приоткрывает очень постепенно.
0: И суть зла можно объяснить двумя способами. Первый — в чем заключается польза в раскрытии зла, то есть сколько человек теряет, когда получает ради собственной выгоды. Второе — насколько тело сопротивляется работе на отдачу. И оба этих выяснения человек постепенно получает от света, который в Торе. И об этом сказано, ему приоткрывают эту тайну постепенно. И именно с помощью света, который он получает при изучении Торы в Лолишма, он приходит к открытию этих двух свойств, то есть меры зла, находящегося в желании получать, и меры сопротивления тела, с каждым разом все больше. И человек видит, что может это преодолевать. Поэтому и сказано постепенно, иными словами, каждый раз свет раскрывает ему, что невозможно раскрыть все за один раз, как сказано выше. И из сказанного поймем то, что мы спросили, почему Писание говорит, что именно из-за греховности этих народов они удостоились наследия земли. И причина, как сказано выше, как и обещал Творец Аврааму, Израиль будут страдать в египетском изгнании. То есть, что все народы со всеми их пороками захотят властвовать над народом Израиля. А народ Израиля желает как раз делать все на благо Творца, а не для пользы 70 народов. И тогда в них ощущается необходимость хиссарон. И они увидят, что не в их силах преодолеть их.
1: И тогда будет, как сказано, «И возопили сыны Израиля от работы, и поднялся вопль к Творцу от этой работы. Тогда Творец пошлет им необходимую для этого помощь». И это, как сказано выше, что всякий раз они будут удостаиваться святой души. И это будет причиной того, что сыны Израиля должны будут получить наследие земли, из-за того, что они получат это из необходимости, то есть чтобы спасти себя от власти народов мира. И это, как сказано, за греховность народов этих Творец Всесильный Твой изгоняет их от Тебя. Иными словами, именно благодаря греховности народов мира существует возможность, чтобы Творец мог дать им наследство землю Израиля, как сказано выше. Ведь ощущение зла происходит, когда раскрывают, что это то зло, которое мешает им прийти к близости Творца. Ведь и только этого не хватает нам. Ведь понятие близости и отдаленности в духовном определяется подобием по форме. Когда есть подобие по форме между светом и кли, тогда свет облачается в кли. Поэтому ощущение зла, которое называется греховность народов, вызывает необходимость избавиться от зла, и тогда человек начинает очищать себя от получения для себя. И тогда он видит, что это не в его силах. И тогда он начинает молиться Творцу, чтобы он помог ему. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Как сказано выше в книге Зоар, что ему дают святую душу. Другими словами, каждый раз, когда он получает помощь свыше, это происходит благодаря тому, что ему дают святую душу. Выходит, что подъемы и падения — это и есть причина, приводящая к необходимости и желанию получить наследие Земли.
0: А то, что говорится, что причина в том, что поклялся Творец отцам твоим, не означает, что именно из-за этой клятвы отцам он отдает им эту землю. Ведь наши мудрецы сказали о словах «в начале Берешит» нет другого начала, кроме Израиля. Следовательно, все было ради Израиля, а не из-за клятвы, которой он поклялся праотцам. Однако нужно объяснить, когда сыны Израиля будут готовы принять в наследство землю, то есть у них будет потребность в ее наследии, по вышеуказанной причине, за греховность народов этих Творец Всесильный Твой изгоняет их от Тебя. Тогда, в силу этого, сыны Израиля унаследуют эту землю. Известно, что земля Эрец на иврите называется землей называется свойством Малхут, а Малхут зовется Кнессет Исраэль, собрание Исраэль, поскольку она собирает в себя все, что есть в Зейранпине, который называется Исраэль. И это означает единение Творца с его Шхиной. Благодаря этому единению посылается все изобилие души. Все это изначально исходит из замысла творения. Как объяснили наши мудрецы, нет другого начала, кроме Израиля. То есть замысел творения в желании Творца насладить свои создания. И здесь подразумеваются сыны Израиля. Вот только каким образом они получат благо и наслаждение? Об этом нам говорится, что главной причиной, из-за которой они будут готовы получить, это свойство греховность народов, как и говорилось выше. А также, дабы исполнить слово, которым поклялся Творец отцам твоим. Понятие «наследие земли» подобно ответу Аврааму, когда он спросил, «Как я узнаю, что унаследую ее?» И ответ Творца был, что сыны Израиля будут в изгнании, где имеется в виду в греховности других народов, как сказано выше.
1: Из сказанного следует, человек не может возвыситься по ступеням святости, если он не чувствует недостатка в том состоянии, в котором он находится. Иными словами, хисароны и страдания, которые человек ощущает, дают человеку необходимость найти советы, чтобы наполнить свои хисароны. Тогда как, если он не чувствует в себе хисарон, то есть даже если, возможно, он и знает, что в нем есть недостатки в работе, но у него нет страданий от этого, тогда этот хисарон не способен получить наполнение, поскольку он не ищет советов для этого. А без пробуждения снизу, то есть без того, чтобы человек просил Творца от всего сердца, нет возможности для подъема, для ответа на молитву. Так как если у него нет страданий от этого хисарона, он уже не может просить от всего сердца. И это, как сказано в Мидраше Шухертов, «Ибо Творец Всесильный Твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, даже если ты сидишь, ничего не делая, как следует из Писания, во всяком деле рук твоих. Если сделал, благословляется, а если нет, не благословляется». И вот мы видим, что без пробуждения снизу, то есть без действия со стороны нижнего, благословение прийти не может. И возникает вопрос, почему? И ответ, то, что человек начинает делать, от этой работы человек получает хисарон к этому. Иными словами, есть разница в потребности к этому. То есть нужно понять, насколько человеку необходимо то, чего он желает достичь. Эти работы и советы, которые человек вкладывает, чтобы достичь желаемого, расширяют хисарон к этому. И, само собой, когда он достигнет желаемого, он сможет насладиться им.
0: Поэтому, когда речь идет о духовной работе, хотя у человека и есть потребность возвышаться в своей работе, но эта потребность еще не действует в нем настолько, чтобы у него была в этом необходимость. А если дают ему что-то свыше, и он пока не может дорожить тем, что ему дали, то это пропадет в ситра ахра. А все потому, что человек не столь мудр, чтобы что-то оценить в духовном. Об этом сказали мудрецы. Кто называется глупцом? Тот, кто теряет то, что ему дают. То есть, поскольку человек не может оценить то, что дают ему свыше, немного приблизиться, то это тотчас у него пропадает, и он получает падение. И это из-за того, что он не знает, как ему сохранить это сближение. Ведь по обычаю нашего мира, если кому-то дано хоть немного войти в царский дворец, тогда он беспокоится и ищет способы, чтобы войти во дворец царя, и не довольствуется тем, что он находится в царском саду. Поэтому, если человека немного приблизили, и он удовлетворен этим сближением, и не беспокоится о том, чтобы искать советы для дальнейшего продвижения, тогда его отбрасывают наружу. И когда человек получает падение, это можно назвать дорожной травмой. То есть, другими словами, он попадает в аварию на пути сближения с Творцом.
1: То есть другая машина врезается в его машину. Иными словами, машина материального мира врезается в машину желания отдавать. И тогда вся жизнь, которая была у него со стороны желания отдавать, уходит от него. И он остается без сознания. То есть сейчас он чувствует, что у него уже нет духовной жизни. А пока он не приходит в себя постепенно, и он начинает ощущать, что вся его жизнь, которую он живет сейчас, исходит только из желания получать для себя. И тогда он снова начинает думать и искать советы, как снова войти в работу по отдаче. Получается, что для того, чтобы у него был хисарон, чтобы у него была потребность подниматься по ступеням работы на отдачу, ему свыше дают падение, чтобы у него была необходимость продвигаться, как сказано выше. Потому что без настоящей потребности человек не способен принять то, что он должен, то, чего он должен достичь. И поэтому, если человек хочет оберегать себя, чтобы у него не было аварии, он должен оберегать себя от столкновения с машиной желания получать. И тогда он будет уверен в том, что он не потеряет то, что ему дают. Другими словами, подъем, который он получил. И сказано, следует объяснить то, что написано: «И помни, что рабом был ты в земле египетской, и вывел тебя Творец Всесильный твой отсюда. И следует объяснить это в плане работы, что человек должен помнить, что у него было падение до того, как он пришел к подъему. То есть Творец дал ему почувствовать зло, заключенное в нем. Другими словами, человек должен верить, что это ощущение, что он раб у египтян, то есть что у него нет власти сделать что-либо ради Творца, а все, что он делает, только лишь для пользы египтян в человеке. Это приходит к нему от Творца.
0: А затем он должен помнить, что теперь, когда он находится в состоянии подъема и ощущает, что немного приближен к святости, он обязан помнить, что должен идти вперед. Поэтому сейчас ему нужно вспомнить, как прежде был рабом, то есть в состоянии падения. Поэтому и сейчас ему нужно найти в себе место недостатка, найти потребность, чтобы у него была потребность продвигаться дальше, а иначе его вынуждают свыше к падению, потому что без потребности человек не может продвигаться, и он должен будет оставаться в том состоянии, в котором он находится. И поэтому для того, чтобы не было потребности давать ему падение, во время подъема он должен найти в себе место хиссарона. И, как сказано, «И помни, что рабом был ты в земле египетской, и вывел тебя Творец Всесильный твой оттуда». И из сказанного следует, что человеку нужно начать работу в качестве клаль, как все, то есть в плане выполнения практических действий, и направлять намерение, чтобы оно было ради Творца. Это значит, что человек выполняет Тору и заповеди, потому что Творец дал нам Тору жизни. И с помощью исполнения того, что Творец заповедал нам выполнять, мы получаем вознаграждение. Как сказали мудрецы, «И надежен работодатель твой, что оплатит тебе труды твои». Благодаря этому нам будет хорошо в этом мире и хорошо в мире будущем. И нам надо верить, что даже если и приходят к человеку мысли и мнения, не позволяющие ему верить, что он должен просить у Творца, чтобы дал ему силу веры. А потом есть еще более высокая ступень, то есть не ради получения вознаграждения, а он удостаивается почувствовать, что выполнение Торы и заповедей для него находится в свойстве служения великому царю. И из этого достигают состояния наследования земли.
1: Сколько здесь работы мы видим, и как мы видим подъемы и падения. Падение — это на самом деле возможность. Так мы строим хиссарон к следующему подъему. И так и скажет сын, который приходит, мы должны взять его в десятки, как настоящую возможность для следующего подъема.
0: И на каждой ступени раскрывает человеку в точности то, что ему нужно, чтобы справиться с этой ступенью, то есть чтобы подняться на следующую ступень. Тут есть известная фраза, что раскрывает ему каждый раз немножко зла, которое содержится в желании получать, и это значит, что раскрывает ему постепенно. И теперь, друзья, мы перейдем к уроку от 4 октября 2002 года.
1: Статья из 3-го тома Шлавы Сулам, глава Дворим Экев, глава причины, за которой Исраэль удостоился наследования земли в работе. Причина наследования земли в том, что человек входит в Египет. Отец Авраам, первый исследователь природы, как рассказывает Мидраш, что от того, что он начал думать о звездах, луне, земле, солнце, земном шаре, природа, природа человека на земном шаре, в чем на самом деле наша жизнь, зачем я живу. Если логика во всем, четкие ясные законы, которые мы раскрываем в природе, может ли быть, что вся эта закономерность и природа, которая настолько все действует хорошо в каждое мгновение, все причины и следствия, все. Может ли быть, что весь этот общий механизм действует без цели, без какой-то необходимости, если мы раскрываем во всех его частях причины и следствия, цель и причина для цели. Как может быть, что вдруг, что все это существует без причины и пользы? Это то, что протец Авраам начал спрашивать. И как написано, раскрылась ему высшая сила. И сказал, да, есть причина. Сказал, то есть Авраам почувствовал, раскрыл, что есть причина того, что существует вся Вселенная, и ты, все человечество. И причина — это прийти к тому, чтобы стать как сама высшая сила, вернуться ко мне, то есть дойти до его уровня. Это цель человека. Как это сделать? — спросил Авраам. И тогда ему раскрылся путь. Путь к этому может быть только, если человек проходит этапы развития. Из того, что он не понимает, зачем он живет. То есть у него начинается вопрос, зачем я живу, в чем смысл нашей жизни, как пишет Бхагаван в предисловии к ТЭС. С этого начинает, как Авраам начал. И развитие в том, что человек, прежде всего, должен познать свою природу. Из чего он состоит, как он думает, как решает, как действует его тело. Тело имеется в виду не животное тело, а внутреннее тело, желание, я в нем. И вместе с этим, в этом развитии, которое, как он изучает свое тело, он также научится о природе, противостоящей этому. Есть еще параллельно еще другая природа. И эта другая природа действительно противоположная. Все свойства противоположны, мысли, желания противоположны. То есть если в природе, в которой рождаются и весь мир существует, эта природа в намерении наполнить себя, обратный мир называется высший мир, там природа существует, чтобы наполнять другим, вне его собственного или собственных желаний. Что это дает? Действительно, вещь очень странная, непонятная, как это существует, но если существует в противоположной этому природе, в этой природе, тогда раскрываются для восприятия жизни, сознания, вообще другого мира. И вся цель этого мира и человека в нем — это перейти к другой природе. Почему этот мир тоже? Зачем этот мир тоже? Как пишет Бараслам в начале психии, что нет никакого расчета с неживым растительным животным в этом мире. Весь расчет будет с человеком, и если человек поднимается, то все остальные части творения в этом мире тоже поднимаются с ним вместе. То есть природа изменяется просто так, что ее закономерность на уровнях более высоких, чем человек, как бы это ни было странно, но это тоже меняется. И это мы еще удостоимся увидеть. И здесь Ребе описывает, Рабаш описывает нам весь путь от начала, когда человек начинает спрашивать, и вплоть до того, что он приходит к раскрытию взора, то есть ему раскрывается вторая природа. Путь этот через Египет. Что значит Египет? Человек начинает раскрывать в своей природе, что она является злом, то есть ему это во зло оставаться в этой природе. И эта природа называется Лолишма, то есть расчет, который происходит в его теле, в его мыслях, в его желаниях, это расчет только с самим собой, и это ограничивает его, это не дает ему, как раз именно это не дает ему жить в вечном совершенном виде. И обрести вторую природу можно только с помощью того, что называется осознание зла. Это благодаря тому, что раскрывается вместе с исследованием собственной природы вторая природа параллельно, тогда мы видим, насколько одно против другого, добро и зло, до такой степени, что решают, что у меня нет никакой выгоды оставаться в этой природе, и стоит, и хорошо, и необходимо просто обязательно перейти в вторую природу. Когда человек производит это решение, он может только произвести решение. Силы действительно перейти ко второй природе у него нет. И тогда он просит свыше, то есть со стороны второй природы, чтобы эта высшая сила, вторая природа, более высокая, чем природа этого мира, помогла бы ему. То есть это он обращается к высшей силе, к Творцу, что называется. И тогда удостаивается, чтобы постепенно начали его свойства улучшаться. Что значит постепенно? Все свойства сразу. Все. Но все постепенно. То есть насколько у человека есть свойства, мысли, желания, все, что есть в нем внутри, сразу все. Изменяются. На процент, на два, на три. Пока он не удостаивается того, что обретает полностью всю вторую природу, это значит, что пришел к окончательному исправлению его свойств, его души. И тогда он приходит к цели. То есть он совершенно обрел вечность, совершенно, совершенство, и находится на уровне высшей силы. И это называется обретение земли Израиля. И невозможно прийти к этому, не пройдя весь процесс, который прошел Авраам со всеми сыновьями, внуками, все, что вышло из него, весь народ Израиля, результат одного человека, который начал исследование высшей силы и как прийти к ней. Невозможно перейти иначе, кроме как через Египет, через путаницу, неудачи, казни фараона и так далее. Это то, что мы стараемся сделать над собой. Статья как раз... Тот, кто проходит, видит, что он проходит правильно. Это как бы итог такой. Есть вопросы? Теперь гости, потом старички подождут.
0: Согласно статье, можно понять, что для продвижения, когда человек уже находится в духовном, он приходит к падениям, в которых он как бы теряет свое постижение. И мы знаем, что на самом деле когда человек проходит махсон, и на ступени, на которой он находится, он постигает совершенство и все вещи, о которых вы говорите, как можно это понять? Как можно пережить нечто настолько тотальное и по-настоящему потерять это?
1: Нет, вопрос такой. Как человек теряет духовные ступени, когда между ступенями он падает в состояние, когда у него совершенно пропадает все? Прежде всего, то, что он теряет от своего ощущения в этот момент, как у тебя, допустим, сейчас, тебе дают какое-то знание, скажем, очень хорошее. Может быть, не дай бог, наоборот. Знание очень хорошее, о чем-то ты забываешь, то, о чем ты думал за секунду. Ты забываешь в этот момент. Вся наша история, все, что мы прошли в предыдущих кругооборотах, ничего не исчезает. Все это накапливается. И на этом мы сидим сегодня, еще больше поднимают святости и не опускают святости, таков закон. Теперь, когда человек проходит все эти события внутренние, происходят вещи, когда он действительно абсолютно теряет все, что он достиг, и разум вдруг исчезает, и он находится в состоянии, когда просто... Состояние тупика, перекрыто без надежды и так далее. Эти вещи, если ты чувствуешь вместе с разумом, они не будут представляться такими плохими, они будут представляться абсолютными. Я сейчас должен пройти какой-то плохой период, но у меня есть цель. Ты входишь в университет, знаешь, жизнь непростая, тебе

0: стирают будущее. И в этом трудность у нас. Человек находится здесь, начинает учиться. Такой парень, как ты, как бы уверенный, все, и решает, у него есть сила, разум. Вдруг через несколько месяцев он чувствует такие внутренние удары, что у него нет ничего, нет надежды. Темно в глазах, нет ничего, все исчезает, все пропало, становится слабым, запутался. Жизнь это ничего не стоит, духовность вообще ее нет. Если ты чувствуешь только это состояние, то действительно ты можешь определить, что это зло, что ты просто потрясен, находишься только в этом, и нет кроме этого ничего. Если у тебя вместе с этим было осознание, что это я прохожу, понимаешь, я и прохожу. Две вещи, как бы. Я контролирую себя. Ну, тогда со стороны разума. Это неплохо, не зло. Я обязан это пройти, я сильный, я прохожу, а потом я удостоюсь. Наша проблема, что мы проходим плохие состояния, хорошие состояния тоже. Мы для того, чтобы почувствовать состояние, ощутить, должны потерять разум и остаться только в ощущении. И это человеку тяжело, потому что мы как бы обладаем каким-то, у нас есть мышление, мысль, у нас есть о чем решить, я должен контролировать себя, удерживать себя, руководить миром. У нас есть какое-то как бы ощущение своего «я», и когда мы входим в ощущение, только в ощущение, без разума, «я» исчезает, есть только чувствующий, только желание получать, без разума, без ума, только желание получать, желание наслаждаться, которое чувствует сейчас страдание, это очень тяжело. И тогда действительно человек как бы находится только во власти высшей силы, и все. И тогда он чувствует действительно себя, что у него нет никакой возможности изменить что-то, участвовать в своем состоянии в чем-то. И если кто-то все-таки выходит из этого и переходит дальше, еще входит, еще переходит дальше, он приходит в состояние в изобилии сына Израиля отработать. Человек уже видит, что у него нет возможности определить что-то относительно своего состояния. Это приходит только, когда накапливаются такие состояния, и тогда он удостаивается действительно выйти из этого, осознать, что его природа — это зло, и тогда выходит. То есть в этом разница между теми, кто остается и переходит в землю Израиля, и тем, кто находится в Египте, и так еще кругооборот, и пока наступит день, когда им надоест. Еще 200-300 лет, не знаю сколько. Так это приходит, да.
1: Вы говорите, что если я проходил тяжелые страдания в жизни...
0: Если ты проходил тяжелые страдания в жизни, но без цели, то есть ты не знал, зачем и почему, и не связывал их со своим духовным развитием, то это все еще животные страдания. И не то, что в них нет пользы, во всем есть польза, и во всем есть цель. Но эти страдания, они пока еще были до входа в Египет, до 7 голодных лет, которые были в Египте. То есть в развитии человека есть 7 сытых лет, 7 голодных лет, потом фараон и так далее. Так, конечно, каждый из нас в предыдущих кругооборотах страдал очень много. Вообще все человечество страдает. Наша жизнь, в общем, это как-то бегство от страданий. Каждый, насколько ему удается убежать. Но это не называется страдание. Это тоже входит в страдание, но все еще страдания животные или человеческие страдания. Но не страдания духовные, над которыми человек уже просто приходит к осознанию зла и выходит из за махсом. Да.
1: И весь этот процесс осознания зла у человека, сущности не делается с его стороны, есть какая-то

0: сила, и тогда он начинает сам, и приходит свет, заключенный в Торе. Что происходит, когда у человека постепенно заканчивается стремление к свету Торы? Откуда он берет силу, чтобы хотеть?
1: Все развитие человека приходит благодаря свету, который светит нам, потому что это окружающий свет, свет, возвращающий к источнику. Нет никакой другой возможности у нас развиваться. И вообще, как мы учим в Птихе, в учении 10 сферот, есть кли, свет. И в силе света, который светит, от силы света, который светит кли, зависит все развитие кли, все, что кли пройдет, почувствует, в каком темпе, все зависит от света. То есть то, что мы можем сделать, все наше вмешательство в этот процесс, это насколько мы сами сможем добавить, привлечь к нам свет, чтобы он светил быстрее, светил сильнее, сделал у нас более экстремальные изменения. Мы можем только темп добавить к темпу, а не к самому процессу. Сам процесс обязан быть... как он определен. Он зависит от нашего конечного состояния, для каждого начального состояния, а путь определяется согласно двум этим концам. То есть я не могу делать другие изменения. Я устроен, у меня есть определенная структура, и с этой всей структурой свойства, желания, мысли, все мое, я обязан пройти постепенное исправление. И, этапы исправления я не могу изменить. Только темп. Когда я изменяю темп, я изменяю также мое ощущение от плохого к хорошему, даже во время исправления. Но, тем не менее, когда мы проходим состояние, которое нужно прочувствовать, состояние природы, в которой я нахожусь, и всякий раз я обязан почувствовать это. И, конечно, когда мы проходим махсом, мы чувствуем плохие состояния. Только ты можешь сократить их вместо 100 лет, ты можешь сократить их на несколько месяцев. Ты спрашиваешь, есть ли у нас еще какой-то вопрос в каком-то виде, можем ли мы повлиять на свет, чтобы он светил? Это вопрос воздействия света, зависит от стремления. Когда я пришел свыше, я получил это свыше, постепенно я вижу, что это уходит.
0: Да, свет, интенсивность, сила света, которая влияет на меня, она постоянная, как для всех приходящих в этот мир, всех, кто находится в этом мире. У каждого есть постоянное свечение свыше, которое продвигает его, и так продвигает все человечество, и человечество развивается. И с технологической точки зрения, и со стороны внутренней, мысленной, со стороны желаний, культуры, все это развивается, потому что желание получать все время растет. Потому что свет светит больше, так желание получать растет больше. Это общее управление для всего мира. Если я хочу выйти из этого и подняться на совершенно другой уровень развития общего управления, тогда я должен добавлять от своего желания сам, чтобы свет приходил больше. Ведь если я начинаю учиться, и вначале мое желание было очень большое, я учился, я хотел уже к чему-то прийти, а потом я вижу, что это исчезает. Что я должен делать? Именно когда желание развития исчезает, тогда я могу определить, что я хочу, что я приглашаю свет, я вызываю свет. Вначале, когда тебе дали пробуждение свыше, не зависящее от тебя, ты пробудился вдруг. Это не ты, это свет был прежде. Он посвятил тебе, и тогда ты потянулся к нему. Это не за твой счет. Это не называется, что ты продвигаешь себя. Это тебя продвигали свыше. Свыше выбрали тебя, чтобы продвинуть, дали тебе пробуждение. И все еще это не за твой счет вообще. Ты продвигаешься больше всего мира, но все еще за счет высшего. Свыше дают пробуждение. Дали тебе пробуждение один раз, дадут тебе, может быть, еще раз другой, а потом оставят. Есть определенное число пробуждений свыше, которые дают человеку. И если он на самом деле не добавляет и не идет, и не делает, что нужно, оставляют его. Тогда нужно продвинуть его еще раз вместе со всеми по общему продвижению. А потом снова дадут тебе пробуждение, может быть, после одного или двух кругооборотов, кто знает сколько. И снова ты будешь нуждаться в том же самом. То есть установление твоего желания, что ты хочешь продвижение. Оно именно в состоянии, когда ты не хочешь. Что ты не хочешь, это знак, что тебя оставили свыше. Теперь сам, ну, проси.
1: Так вот, для этого нет никакой силы.
0: Нет никакой силы. Это называется «Его запили сын Израиля от работы». Нет никакой силы, верно. Так что можно сделать? Откуда я могу достать силы? Тогда достать силы, это называется... Как это называется? Желание достать, да? Достать желание притягивать, просить, интересоваться, чтобы этот цвет пришел и исправил меня. Нет у меня желания. Что мне делать? Я не творец, чтобы я мог сотворить желание. Я не свет, чтобы я мог через какое-то побочное свечение пробудить в себе желание, да? Нет у меня такого лекарства, которое я могу пробудить, как аппетит, ты знаешь? Можно через соленое, горькое, что-то такое, можно пробудить аппетит. Нет у меня такого. Если свет не светит, готово. Я зависим от него на 100%. Тогда нет никакого выхода из этого. Я прямо нахожусь в безысходном положении. Так есть только один свободный выбор, из-за которого был особый процесс в строении всех душ, что высшая душа, строение общего кли, творение, которое Творец сотворил, разделилось на тысячи частей. И одна часть, которая ты, не способна подняться вверх. И эта общая душа тоже не способна была подняться вверх. Но если мы сейчас, отделившись друг от друга, получим пробуждение друг от друга, то у нас будет сила подняться. Поэтому есть вокруг тебя целый мир. Есть множество людей. Есть такие, которые тоже пробуждаются к той же цели. Ты должен искать этих людей и устроить себя так, чтобы быть рядом с ними, организовать из них группу, чтобы они в твоих таких тяжелых состояниях воздействовали на тебя, оказывая, давая тебе пробуждение. Нет у тебя другой возможности получить аппетит к продвижению, кроме как только от такого окружения. Это сейчас должно быть понятно, что если не сила окружения, которая должна прийти к тебе, дали тебе пробуждение, оставят тебя потом, и кончено. То есть ты должен сейчас, быстро, пока еще есть у тебя какая-то возможность, скажем так, в развитии, пока тебя не оставили свыше, быстро сейчас искать такую группу, которая пробудит тебя к продвижению. Есть целая наука, как эта группа должна влиять на тебя, и как ты должен вкладывать в эту группу, чтобы получить от нее, и на самом деле, чтобы это было пробуждение к духовному, а не пробуждение к чему-то там, не знаю к чему, и так далее. То есть после всех этих премудростей, о которых мы говорили, выходит, что вещь очень материальная, простая, примитивная, и я бы сказал, прямо такая, которой мы пренебрегаем. Найти товарищей, которые дадут мне пример, которые дадут мне пробуждение. Как будто так далеко от духовного и от всего, но это то, что на самом деле есть. И в этом есть нечто очень высокое, на самом деле духовное. Потому что когда ты требуешь, помощь от самого себя, только от остальных частей твоей души, которые тебе представляются отделенными от тебя. То есть этим ты, тем, что ты объединяешься с другими и требуешь от них возвышения, ты, по сути, собираешь части своей души. И это работа, которую ты сейчас не видишь, не понимаешь, как это, и она тебе не представляется тебе. И в этом тоже есть очень много трудностей, помех. Приходят всякие помехи в связи между тобой и такой группой. Но в сущности это духовная работа, потому что каждый из них — это часть твоей души. Что если ты строишь это общее кли, тогда это и есть продвижение. Не может быть у тебя, в самом тебе, в твоей части, от всей этой общей души, не может у тебя быть больше аппетита, больше желания к духовному, чем то, что сейчас пробудилось. Все остальные дополнительные желания, возвышение к цели, могут прийти только от группы. Ты себя, скажем, сейчас уже реализовал, закончил, все. А теперь присоедини к себе еще части, которые твои части. Они находятся в каждом. От этого получишь дополнительный аппетит, дополнительное желание, и тогда снова пожелаешь свет, и снова, и снова, и снова. И тогда выходит у нас так, что насколько мы... Что значит подниматься по ступеням? Ты присоединяешь еще душу, удостаиваешься еще света, чтобы получить от нее. Да? Присоединяешь к себе еще душу, еще свет. И так, когда ты поднимаешься, это как бы перевернутая пирамида, что когда ты поднимаешься, у тебя есть еще души, которые ты присоединил к себе, и есть у тебя весь свет, который входит во все эти души. Только в такой форме ты можешь расти, когда ты присоединяешь к себе еще части. В конечном счете ты должен быть как Адам решен во всем объеме его кли, со всем светом, который входит в эти кли. И так каждый.
1: Если каждый из группы — это часть моей души, то есть моя душа ограничена согласно количеству людей.
0: Если бы мы не видели тела, а видели, если бы мы могли одеть такие очки, ты знаешь, духовные, тогда мы бы не видели тел, мы бы видели души. И что души не отделены друг от друга. То есть это сейчас, в наших очках мы видим их как бы разделенными.
1: Если каждая из группы — это часть моей души, то есть моя душа ограничена по количеству людей, это верно?
0: Ты спрашиваешь так, есть... Всего 7 миллиардов людей. Есть. Мы учили 600 тысяч частей в душе Адама Ришона, еще разделились там потом на множество. Так в моей группе у нас есть там 5 или 10 или 20, 100 человек. Ну, в конечном счете, ограниченное число. Какова связь между тем и этим? Пишут каббалисты, и Ребе Рав тоже пишет, что пирамида, что весь мир построен так, она в сущности выстроена так, что каждая высшая часть включает в себя все нижние. Это как мы учили в Парцуфим, каждый высший Парцуф включает в себя все нижние. Все нижние как бы часть его. Только для исправления он отделяет себя еще, еще, еще части, и потом исправляет их постепенно, и все накапливается там свыше. Поэтому, если ты видишь здесь группу, в которой, скажем, 100 человек, то ты должен понять, что за ними стоят все 7 миллиардов. И нет никакой проблемы, что каждый из твоих товарищей соответствует там всем этим китайцам, скажем. А второй всем индусам. Какая разница? На самом деле, в духовной силе это так.
1: Как можно прийти к окончательному исправлению, если есть шанс, что я встречу еще кого-то нового?
0: Я не понимаю. Пишет Бааль Сулам о свободе выбора в статье «Свобода». что выходит у тебя, что нет тебе больше, что делать в этом мире, кроме одного. Каждый раз искать более лучшую группу, более лучшее окружение. Если у меня есть только одна свобода выбора, то есть только одна вещь, в которой я могу что-то определить. Обо всем остальном мне нечего думать. Если так, что это за единственная вещь? Искать каждый раз группу получше. Искать, то есть строить себе. Группа — это не просто, что я нахожу ее по какой-то рекламе в газете или там вижу, езжу, по всему разъезжаю, по всему миру, ищу, где здесь группа, там где-то. Группа — это то, что я строю. Купи себе товарища — это вопрос работы. Но только в этом. В конце концов, все сводится только к этому. Как построить такую вещь в этом мире, чтобы она снабжала меня желаниями к духовному? Ты понимаешь? Ведь здесь уже... Здесь есть вещь, которая очень-очень тонкая. Я должен искать вне себя поставщика этого своего духовного. Ты уже начинаешь изначально работать ради отдачи, не понимая, что это.
1: То есть то, что вы говорите, что если я выберу хорошую группу, я покрываю все возможности.
2: Если ты нашел хорошую группу, ты нашел все. И кроме этого тебе нечего искать больше. И в этом ты должен все время совершенствоваться. Там находятся части твоей души, что поделать. Насколько это не выглядит, посмотри на эти физиономии. Ну, без физиономии внутри. Это так? Смотри, насколько это устроено так особенно, что ты должен изначально работать своим отношением к ближнему. То есть здесь видно, что духовное начинается в тот момент, когда ты начинаешь работать с группой. В тот момент это уже духовная работа против желания, против эго. Или ты можешь объединиться с кем-то, кроме тебя, или нет. Здесь уже есть ради отдачи. То есть ты начинаешь сталкиваться уже со второй природой, с духовной природой, и это как бы находится... На земном шаре, то есть духовное находится здесь. Работа в этом.
3: Если я хочу исполнять возлюбить ближнего как самого себя.
2: Только эта работа, я все-таки хочу добавить здесь еще одно предложение. Она должна быть связана с целью. А цель — это Творец. Ну, это уже внутри.
3: Я хочу исполнять возлюбить ближнего как самого себя. Как я могу исполнить это с плохим человеком, с человеком, которого я не хочу?
2: Ты выполняешь заповедь. Я не знаю, что значит выполнить заповедь, возлюби ближнего как самого себя. Зачем тебе такие слова, в которых ты путаешься? Ты знаешь, что такое заповедь, что такое возлюби ближнего. Ты обязан объединиться с людьми, у которых... Есть та же цель в голове, и не важны мне их животные свойства. Эти животные свойства, которые сейчас ради получения, в ради отдачи, они будут самыми лучшими. И у меня то же самое. Сейчас я животное, со всеми своими изъянами, которые есть. В ради отдачи они изменятся и будут выглядеть как добро. Поэтому я должен видеть товарищей только по их цели. Есть у них вот эта хорошая цель, та же цель и моя, и мы должны соединить это вместе, преодолевая разные другие помехи, и характер, и его привычки, и его лицо и так далее. Это и есть работа. То есть выбирать только согласно цели. Я думаю, что если бы ты сейчас попал в группу Ари или Рамхаля, тоже бы видел там таких людей с их свойствами, с их физиономиями, с их привычками. ты бы не соединился с ними, ты бы выбрал для себя какую-нибудь там группу, не знаю, каких-то там элитарных, может быть, какие-то там топ-модели и прочее, ну, таких людей красивых, то, что называется в обществе, да.
3: Раматавив.
2: Да, Раматавив Гимл, такой район в Тель-Авиве. Снобы. Понимаешь, да? То есть товарищем называется то, что ты объединен с ним. В этом главное для тебя.
3: Раваш пишет, что когда человек приходит к состоянию, что поднимается вопль его к Творцу, он говорит, что тот, кто приходит, очищается, помогает ему святой душой. Что такое святая душа?
2: Тот, кто приходит, помогает ему святой душой. Святой душой называется, что тот, кто приходит, он приносит свое кли, что он получил хисарон от товарищей, от группы, помогает ему святой душой, то есть наполняет ему это кли светом. Это называется душа. Святая душа — свет, который наполняет кли.
3: Что делают в случае, когда ты сам сделал зло кому-то? Ты что-то сделал против кого-то и чувствуешь, что он не хочет с тобой объединяться?
2: Работа в группе содержит весь комплекс отношений между людьми. И снова, Баля Сулам пишет, что если объединение на фоне деловом, дружественном, устроить какую-нибудь попойку, тоже все хорошо. Я не говорю, что плохо, нет. Но это не духовное. То есть должно быть до всякого действия, объединения между людьми, должна быть ясная цель. И каждому в каждый момент, когда он делает какое-то действие по отношению к группе, всей группы вместе, и это должно определять характер действия и образ его выполнения. Если я сделал что-то плохое кому-то, и он чувствует это, понимает, ему сейчас тяжело с этим, ну, так снова цель должна быть здесь. Все-таки превыше всего. И именно в этом, если мы сможем преодолеть, как говорится, все преступления покрывают любовь, то тогда мы выигрываем. Это простые вещи. Но снова это должно быть только, чтобы цель была изначально, как он пишет там на 64-й странице, «Творец, я и мое действие должны быть вместе». И мое единственное действие в сущности — работа в объединении в группе, чтобы получить от них подъем. То есть я должен влиять на группу таким образом и требовать от группы таким образом, чтобы они в итоге дали мне подъем. Это должно быть очень четкое отношение, очень здравое. Я вкладываю в вас, а вы должны обеспечить мне подъем к Творцу. Это должно быть ясно всем, и не скрывать эти вещи. И так каждый, и все вместе, как нам построить такую группу. Если нет, пошли домой. Жаль времени. Человек обманывает себя, если он этим не занимается. Все остальное — это за счет высшей силы. Так лежи в кровати. Я так говорю, но это не совсем, да, потому что все-таки люди постепенно умнеют все-таки, но это берет время.
3: Но по сути в группе каждый занимается тем, что получает воодушевление от другого. Таким образом поднимаются. А если я нахожусь в группе, где, скажем, меня не просто не поднимают, а наоборот думают обо мне плохо, или пытаются, не помогают мне, наоборот пытаются меня отпустить, могу ли я защититься?
2: Я нахожусь здесь, скажем, 3 часа в сутки, в лучшем случае. Надеемся, что и ты так же будешь. А остальные часы, ну, все-таки я тоже нахожусь в разных местах, включая жену в доме, которая тоже продвигает меня, да, но другим образом. И вопрос, как я все-таки 20 часов, ну тут сон, тут и там, скажем, 15 часов, когда я нахожусь во всяких разных других обществах, я не подвержен их влиянию, или как я могу уберечь себя от них? Как я вообще к ним отношусь? Рабаш говорит, это все равно, что ты заходишь в курятник с курами, и ты, все они начинают так кудахтать, каждый такой герой. Если ты на их ступени, тогда ты на них сердишься, как-то они со мной себя так ведут. А если ты немножко выше них, ну, конечно, ты чувствуешь разницу, да? Ты хочешь зарезать эту курицу, которая с тобой так поступила? Или если я нахожусь немного выше этого уровня, то ты чувствуешь, что это их природа? Нет, я не говорю, что нужно пренебрегать тем обществом, в котором ты находишься, но с духовной точки зрения чувствовать себя настолько высоко, что они просто не могут достать тебя. Я прихожу на работу, есть там начальник, есть там всякие люди, я прихожу домой, там тоже есть хозяйка, начальница. Ну, так я смиряюсь с тем, в том, что мне нужно на уровне этой жизни давать им на материальном уровне то, что им нужно. Это наша жизнь. Мы как-нибудь поговорим, почему наша жизнь устроена таким образом, почему свыше так устроено, что все наше исправление происходит таким образом. Смотри, чем мы должны заниматься, как проводим свою жизнь. Может быть, год из 100 лет мы на самом деле можем заниматься чем-то хорошим. Но если я отношусь к этим вещам так относительно цели, для чего, почему я занимаюсь именно в таком виде, то это чистое исправление, это я действую, это воздействует на меня, так же, как я сижу и учусь. Это тоже работа каждое мгновение. И ты увидишь, что этот начальник, это прямо как фараон, а жена, это как помощь против него, так же написано, точно. Вот и все. И через них можно почувствовать духовное не меньше, чем через товарищей вообще. И как ты сам. Но только не надо представлять всякие образы, что вдруг в начальнике есть там какой-то ангел свыше, знаешь. Человек начинает тогда представлять себе всякие вещи. Но отношение должно быть таким, что действительно, на самом деле это так, только не надо воображать. Почему? Потому что мы пока не можем правильно понять высшее управление, если человек воображает себе всякие там вещи, которые с ним происходят, что это так, а это из-за этого, а это поэтому и так далее. Это ложь, он не видит высшее управление, он не понимает высшую силу, он все еще не находится в этом своими чувствами. Если воображает себе, то это не дает ему правильно ощущать, это в итоге путает его. И может сойти с ума. Но действительно, относительно цели, видеть, как я отношусь к ним, что это буквально помощь против него. Поэтому не бояться находиться в другом обществе, на работе, там, или в каком-то месте, или дома, что они путают меня. В духовном я нахожусь от них в тысячи километров. Как Рэби говорил, он работал, прокладывал дорогу Иерусалим-Хеврон, знаешь? Все времена все работали, не то что сегодня. И тогда были всякие там новые репатрианты, знаешь, там профессора из Германии или из Италии там приезжали. Была большая репатриация, и все они после работы заканчивали работу, там, скажем, в 5-6 вечера. Тогда работали, когда есть свет. Нет света, не работают, знаешь, не просто там по 8 часов. И тогда, он говорит, после этого они разжигали костер, сидели, болтали там до ночи. Итак, весь вечер он шел спать, чтобы вставать в полночь и начинать учиться до 6 утра, когда все... Так они сказали ему, даже накричали на него, как-то ты пренебрегаешь нашим обществом. Это профессор философии, это адвокат из Франции, знаешь, там была такая репатриация, не так, как сегодня. Да, ну, все было не так, как сегодня. Да, он говорит, мне с вами не о чем разговаривать, вы как в детском саду. Ну, мне не интересно с вами. Специально так сказал, да, пренебрежительно. И они подумали, что он такой сноб, и нет в нем ничего, и перестали просто относиться к нему. Ну, хороший человек, да. Он вставал утром, разогревал для них чай, вставал рано, и они оставили его. Он определил себе, что вы в духовном своем, там, в политике, но это для меня детский сад. Ну, я не говорю, что нужно так. Нужно все-таки это делать с умом, чтобы не вызвать ненависть. Но, по крайней мере, внутри ты должен так вот определить для себя, и потом ты увидишь, что на самом деле не с кем разговаривать. Все погружены в простые и пустые вещи.
4: Говорим, поделимся впечатлением от урока и что мы берем к реализации в десятке. Пожалуйста, 6 минут на семинар.
2: Да, было много важного. Рав говорил о том, что человек дает падение, пробуждение в этом процессе. Он сказал, оставили тебя свыше, а сейчас теперь проси.
4: Да, речь шла о том, что все, что нужно, это свет, возвращающий к источнику. С его помощью можно почувствовать потребности, ощущение получающих келим. И тогда единственное, что остается делать, это пробуждение снизу или работа. Что это за пробуждение снизу, молитва? А что молитва дает? Дает святую душу. Без молитвы продвижения нет, человек остается в том же месте.
2: Каким образом у нас есть молитва? Рав сказал, что желание разделилось на множество частей, и чтобы мы смогли, когда нас заставляют работать, мы должны присоединить другие желания. И Рав сказал, что это обратная пирамида. Но насколько мы присоединяем желание, у нас есть большой кли, и свет может войти в это кли. И в этом вся наша работа — найти доброе окружение, чтобы мы смогли соединить правильные желания относительно цели.
4: И хорошее окружение является результатом, даже не результатом, а нашим спасением. Шалом сказал, что дает воодушевление, тогда приходит помощь, а иначе никаких сил нет. Так нас направляют на окружение, которое дает силы, мы можем получить воодушевление друг от друга. А если бы этого не было, то не смогли бы мы продвигаться. Просто бы были мертвыми.
2: Рав несколько раз повторил, что ты должен построить группу, чтобы группа пробуждала тебя. И тут действительно трудность, потому что каждый готов вкладывать в группу, но получить пробуждение от группы, здесь уже начинается проблема. С одной стороны, с другой стороны, написано, что постепенно все-таки группа влияет, пробуждает тебя и так далее.
4: Как подытожить эту статью? Как человек переходит от природы ради получения к природе ради отдачи? Как вообще он может распознать?
3: происходящее. Процесс. Все, что описывается в этой статье, это процесс. И решение, которое мы слышим от Рава, что нужно войти в группу, которая тоже хочет быть частью того процесса, и за счет того, что каждый вкладывается в группу и требует от товарищей, чтобы предоставили важность величия Творца, так, собственно, он может участвовать в этом процессе и почувствовать Творца, почувствовать, потому что прошел весь этот процесс, но не один, а вместе с группой, которая давала ему воодушевление. Он договорился с группой, он в них вкладывался и получил от них величие Творца.
5: Этот ежедневный выбор окружения, построить окружение, так же, как он привел пример с Рабашем, оставьте меня в покое, только, как сказал Рабаш, чтобы он мог заниматься приближением к Творцу. И мы видим, что выбор, он происходит ежесекундно в течение дня. Построение окружения. Дай Бог, чтобы мы удостоились этого и находились в этом намерении в течение всего дня.
3: Добавить в продолжение товарищам, насколько мы правильно выбираем хорошее окружение, настолько это правильный выбор. Мы должны все время улучшать это. И все время нужно добавлять в десятки еще и еще хорошего окружения, выполнять упражнения, которые дадут сил в любви к ближнему. Это то, с чем то, что мы начинаем каждый раз заново, все время добавляем.
5: Нужно выбрать группу и нужно требовать от группы, чтобы они давали величие и важность цели. Если я вкладываю в группу, то это я ожидаю получить от них обратно. То есть, а если нет, то ложись спать, что тебе делать. То есть нужно требовать от группы, и также он привел пример с курятником. Я раньше работал в курятнике, когда был молодым. Ты заходишь, и там эти куры действительно устраивают так много шума. Это прекрасный пример. Ты должен входить, неважно куда, но ты сам для себя решаешь, что это на меня не влияет. Ты сам относительно себя знаешь, что для тебя на самом деле важно в жизни.
3: Да, описываются такие состояния сложные, когда группа на тебя влияет и дает тебе силы и воодушевление.
5: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר
1: статья из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на KAP.COL, и также там можно сканировать QR-код, который вы видите на экране. Здравствуйте, друзья! Учеба вместе с товарищами. Мы изучаем статью дарования Торы, так же, как и каждое воскресенье. Замечательная статья Бааль Сулама. И сейчас на уроке мы слышали от Рава. Напоминание разных приятных, таких важных вещей, которые мы слышали, как Рабаш объяснял очень подробно нам, что такое свет, возвращающий к источнику, и Рав добавил, что все развитие человека с помощью света, который светит на нас, это называется окружающий свет, свет, возвращающий к источнику, нет никакой другой возможности у нас развиваться. И еще он сказал, что если я хочу выйти из этого и подняться совершенно на другой путь развития высшего управления, я должен добавить свое желание сам, чтобы свет пришел больше. Если я начинаю учиться, вначале мое желание было бы очень большим, я учился, и я хотел достичь чего-то, а затем я вижу, что это исчезает, что мне делать. Именно когда вот это желание получает, желание к развитию исчезает, я могу определить, что я хочу, и тогда я вызываю свет. Мы хотим сейчас пригласить свет, вызвать свет во время учебы. Мы сделаем это с помощью чтения статьи Дарования Торы. Статья находится, те, кто читает, в книге на иврите. Мы будем читать пункты 5 и 6. Каждую неделю мы читаем по 2 пункта, и так постепенно продвигаемся вместе с Равом. И на первом этапе мы прочитаем 5 и 6 пункты, затем послушаем вопрос Рава по этим пунктам, потом их снова прочитаем, и потом проведем семинары. И будут вопросы-ответы. Это формат нашей учебы. Мы учимся вместе с товарищами и Равом. Давайте начнем вместе в десятках. Чтение 5 и 6 пунктов прочитаем 1 раз. Если успеем, можно и 2 раза прочитать. Итак, выделим 6 минут. Статья «Дарование Торы». Есть это все в учебных материалах, есть это в наших книгах «Труды Бааль Сулама». 5 и 6 пункты читаем в десятках.
2: 5-й пункт. Нам следует понять прежде всего, почему Тора была дана именно народу Израиля, а не была дана всем живущим в мире вместе, в одинаковой мере? Неужели же тут, чего доброго, есть нечто националистическое? Нет сомнения, что только сумасшедший может подумать такое. На самом деле, наши мудрецы уже останавливались на этом вопросе. Ведь это то, что они имели в виду, сказав, что Творец обошел с ней все народы и племена, но не приняли они ее, как известно.
3: אם כן, למה נקראו עם הנבחר?
1: Однако то, что непонятно в их словах, в таком случае, почему же мы названы избранным народом? Как сказано, тебя избрал Творец. Если не было никого из других народов, кто захотел бы ее? И кроме этого, слова эти неясны изначально. Разве возможно, чтобы Творец являлся с Торой своей в руке и вел переговоры с этими дикими невежественными людьми? Или он делал это через своих пророков? Ведь такого мы никогда не слышали, это совершенно неприемлемо нашим сердцам. Однако, когда мы хорошо поймем суть Торы и заповеди, которые нам даны, и то, чего желают от их исполнения свыше, в мере, которую нам указали наши мудрецы, и которая является целью всего великого творения, предстающего перед нашим взором, мы поймем все. Ведь первый вывод, что нет действующего без цели, и нет исключения из этого правила, кроме неполноценных вроде человеческом или младенцем. В таком случае нет никакого сомнения относительно Творца в величии Его неизмеримом, что Он станет, не дай Бог, делать нечто малое или большое без цели.
2: И указали нам мудрецы на то, что мир был сотворен для исполнения Торы и заповедей. Это означает, что, как объясняют нам первые, что намерением Творца в творении с момента творения создания является сообщить свою божественность другим. Ибо сообщение божественности Его приходит к творению в мире Его наслаждающегося блага, которое постоянно растет вплоть до желаемой меры. И таким образом поднимаются низкие в истинном осознании, становясь опорой Творца и сливаясь с Ним, пока не достигнут своего окончательного совершенства. «Глаз не видел Всесильного, кроме Тебя, и из-за грандиозности величие и великолепие совершенства. Даже Тора и пророчества остерегались сказать хоть одно слово об этой колоссальности, как указали нам на это наши мудрецы. Предсказания всех пророков относятся только ко временам Машеха. Однако в грядущем будущем глаз не видел Всесильного, кроме Тебя. Как известно, нашедшим знание, и нечего здесь добавить.
1: И выражается это совершенство в словах Торы и пророчествах, и словах наших мудрецов только простым словом — слияние. Но из-за долгого обращения этого слова в устах людей оно практически потеряло всякое содержание. Однако, если ты задержишь свою мысль на этом слове на малое мгновение, останешься стоять пораженным его удивительным величием, ведь ты представишь себе эту божественную вещь, а также ценность низкого творения, и тогда ты сможешь оценить отношения слияния одного с другим. И тогда ты поймешь, почему мы ставим это слово в качестве цели всего огромного творения. И из наших слов следует, что цель всего этого творения состоит в том, чтобы низкие создания смогли посредством исполнения Торы и заповедей подниматься все выше и выше, все более развиваясь, пока не удостоится слияния со своим Создателем.
4: Да,
2: стоит прочесть несколько раз, это с первого раза сложно воспринять. Но мы видим, что дана нам Тора для того, чтобы мы могли ее выполнять и слиться с ним. Он пишет о слиянии, то, что это очень непросто, и как же это можно сделать. Затем он пишет про слияние по свойствам и изменение природы, тогда можно с ним слиться.
1: Да, эти два пункта приводят к слову «слияние», как мы учим. Это вызывает огромное воодушевление, вот это слово «слияние». И скоро мы начнем понимать, что это такое, это главное, именно прийти к слиянию с чем.
2: Да, он говорит про слияние по свойствам, и пока непонятно, что такое свойство.
1: Мы прочитали один раз пятый и шестой пункты. Статья Баля Сулама требует большего погружения. Давайте еще раз прочитаем вместе, чтобы вы проникнуться словами Баля Сулама и чтобы вызвать свет, как мы слышали от Рава. Это наша основная работа. Начнем с пятого пункта и потом посмотрим клип с Равом с объяснением пятого пункта.
5: גם כחומר לימוד, גם כקטעים נבחרים, כל אחד יכול לפתוח. אות ה.
1: Пятый пункт из учебных материалов. И нам следует понять, прежде всего, почему Тора была дана именно народу Израиля и не была дана всем живущим в мире вместе, в одинаковой мере. Неужели же тут, не дай Бог, есть что-то националистическое? И, несомненно, только сумасшедший может подумать такое. И на самом деле наши мудрецы уже остановились на этом вопросе, ведь это то, что они имели в виду, сказав, что Творец обошел с ней все народы и племена, но они не приняли ее, как известно. Однако то, что непонятно в их словах, в таком случае, почему же мы названы избранным народом, как сказано, «Тебя избрал Творец». Если не было никого из других народов, кто захотел бы ее? И кроме этого, слова эти неясны изначально. Разве возможно, чтобы Творец являлся с Торой в своей руке и вел переговоры с этими дикими, невежественными людьми, или он делал это через своих пророков? Ведь такого мы никогда не слышали, это совершенно неприемлемо нашим сердцем. Это то, что написал Баал Сулам. Давайте послушаем клип Рава.
2: Должны прежде всего понять, почему Тора дана прежде всего народу Израиля и не была дана всем живущим в мире вместе в одинаковой мере. Неужели тут чего доброго есть нечто националистическое?
1: Ну, в националистическом мы знаем, что нет. Сама Тора нам объясняет, как Авраам был там жрецом в Вавилоне, и как он занимался идолопоклонством, и все другие вместе с ним. То есть вообще был далек от осознания реальности, познания Творца, и насколько он раскрыл это, и якобы случайно. Хотя внутреннее развитие было, да, нам понятно, что начиная с Адама, Ноах, и все поколения с Адама до Ноха 10 поколений, от Ноха до Авраама еще 10 поколений. Это внутреннее развитие тех точек в сердце. Адам, он первый в этой точке. И так вот эти точки развивались. То есть Авраам, он уже находился в развитии вот этой части. Скажем, если мы говорим о человечестве, то развивалось от Адама такие круги, и здесь 20-й круг в желании получать — это был Авраам. То есть это уже развитие. У него было какое-то уже что-то предваряло, какое-то была внутренняя подготовка от Адама до него, 20 поколений. И поэтому на очень высокой ступени, то есть если Адам раскрывал Творца в маленьком желании получать, Авраам раскрыл его уже над эгоистическим желанием получать, большим, которое было в Вавилоне. И с одной стороны, у него была подготовка для этого, а с другой стороны, отягощение сердца. Как всегда обычно, одно относительно другого. И тогда он мог над этим понять методику и развить ее. Потому что у Адама Ришона из-за того, что было маленькое кли, маленький свет, еще не были развиты. Он не мог развить методику, раскрыть ее, объяснить, внести ее. Как мы изучаем Хабад, Хагатный, 2000 лет, как объясняет нам Баал Сулам, то, как мир развивается, хотя килим тонкий и близкий к свету, утонченный, и как

нужны большие килим, большой эгоизм относительно этого, большой свет, чтобы раскрывался. И тогда мы можем лучше понимать эти вещи. И глубже. Поэтому до Авраама мы не видим, что эта методика была написана каким-то образом. Авраам первый, он основал методику исправления, потому что до него можно сказать, что было что исправлять. Да? Вот это состояние Вавилона, оно является состоянием, основой для исправления, когда уже раскрылась точка в сердце в Аврааме и в несколько тысячах учеников, как пишет Рамбам, и что он вышел оттуда, и много тысяч последовали за ним из Вавилона в землю Кнаан. То есть это желание, которое предназначено для исправления, называется земля Кнаан. Это еще не земля Израиля. Израиль и Шаркель прямо к Творцу, да, но Израиль — это уже желание, которое предназначено для исправления. То есть Вавилон — это неисправное желание. Там раскрывается часть, которую можно исправить. Эта часть, его начинают так обрабатывать, исправлять. Это земля Кнаан, Хананейская, вот эта земля. И там раскрываются все эти эгоистические желания. Это Египет, потом пустыня, потом земля Израиля. И то, что мы видим, так мы должны учиться и внутренне, материально, там, физически, чтобы у нас, может быть, будет путаница, с одной стороны, но с другой стороны, мы понимаем, что происходит. И, конечно, Тора раскрылась, когда вот это раскрылась реальность Вавилона. И там находились эти желания, они раскрылись, те, которые относятся к исправлению, те, которые не относятся к исправлению, что делать с ними. И отсюда и далее вот эта методика существует в человечестве. Но почему часть человечества только ее воспринимает, а часть нет? И, конечно, там, в Вавилоне, принял ее тот, кто соответствовал согласно подобию свойств, почувствовал, что это его, а другие нет. И вопрос в сущности больше даже не о народе, но почему не всем раскрываются эти вещи, почему они не во всех раскрываются, вот эти желания, вот эти намерения к исправлению. И если так, то мы должны уже пойти на разбиение килим, увидеть 10 сферот, и почему они разбиваются таким образом. Мохин де Хая и Мохин де Нешама. И есть у нас килим, которые буквально желание получать, а есть килим, которые больше относятся к желаниям отдавать, и как эти и те килим находятся в таком смешении, и есть множество килим, большая часть килим, согласно общему, очень большому авиюту, скажем, 99% всех килим, они не могут устремиться и привести себя к исправлению сами. Но они требуют, чтобы эта точка, которая называется Ишаркель, чтобы она притянула их, чтобы она была бы связующей между ними и светом, возвращающим к источнику. Внутри этих людей, скажем, или вот этих желаний, где есть точка в сердце, они тоже нуждаются в связующем. Это группа, книги, которые притягивают свет, продолжают свет из книги. Книга — это раскрытие.

0: Ле
1: гвуца, шизе рацион.
0: Группе. И это желание, которое должно соединить его и там раскрыть. Там тоже есть связующий, есть учитель, группа, книги. Это тем людям, у кого есть подготовка. Люди, в которых нет подготовки, нет задатков вот этих, они только страдают, и им нужна связь с теми, у кого есть подготовка. И почему есть вот такие формы связи? Это мы изучаем из разбиения килим. Получающие килим сами не способны исправить себя, но только если отдающий килим, свет бины, связывается с ними, с малхут, и только вот в таком взаимном виде между килим бины и малхут они могут подниматься. Есть килим отдающий из разбиения килим, который относится к ацилуту, гальгаль тайнаем. Вот это мир ацилут, есть у нас килим мира ацилут, они все гальгаль тайнаем, и килим миров брия и цира асия, это ахав. С помощью разбиения гальгаль тайнаем упали в ахав, и с помощью исправлений поднимают их обратно. Обратно поднимает гальгаль тайнаем, и насколько ахаб прилепляется к ним, он тоже поднимается. Если поднимают пока что гальгаль тайнаем, и это называется, что Исраэль должны исправить сначала себя, но они, исправляя себя, исправляют также и ахаб. Так происходит исправление. В общем, изначально исправление должно быть только в Ахапе. Его и нужно исправить. Он является целью. Ахап. Да, но вопрос все-таки остается. И следует нам понять, прежде всего, почему Тора была дана именно народу Израиля и не была дана всем живущим в мире вместе, в одинаковой мере, неужели же тут, чего доброго, есть нечто националистическое? Да, Творец ходил по всем и спрашивал. Вот эта методика, эта сила отдачи, которая светит всем, и тогда пробуждаются только те, кто относится относительно него. Это называется, что он обращался всем. Свет светит всем и тем, кто может отреагировать на него. Лишь те, у кого есть вот эта внутренняя подготовка. Поэтому вопрос все-таки то, что он обращается ко всем, да, но почему не все реагируют? Это мы изучаем из разбиения килим, что только килим, гальгаль тайнаем, не исправленные, и они, в общем-то, могут и отреагировать на высший свет, на вот это свечение, которое приглашает к исправлению.
2: Тут несколько моментов итоговых. Первое. Тора была дана Исраэлю не по каким-то националистическим причинам. Все является развитием точки в сердце. Есть этапы развития. Второе, что Авраам обосновал методику исправления еще в Вавилоне. Третье, высший свет светит всем, всему человечеству, светит одинаково. И лишь те, у кого есть подготовка, точка в сердце, могут отреагировать. И те люди, которые могут отреагировать, и называются Исраэли. Поэтому у них есть особая роль соединить и связать все килим. Связать килим, который называется «Народы мира». И подразделение на роли в последнем отрывке исходит из разбиения килим. По сути, вынуждают исправление прежде всего отдающих килим Исраэль, а затем уже и получающих килим или народов мира. Потому что килим Ахаб в одиночку исправиться не могут. Это основные пять моментов, которые он упоминает в этом пятом пункте. Перейдем к шестому пункту.
0: 6-й пункт. Однако, когда мы хорошенько поймем суть Торы и заповедей, которые нам даны, и то, чего желают от их исполнения свыше в мере, которую нам указали наши мудрецы, которая является целью всего великого творения, предстающего перед нашим взором, мы поймем все. Ведь первый вывод, что нет действующего без цели. И нет исключений из этого правила, кроме неполноценных, вроде человеческом, или младенцев. И в таком случае нет никакого сомнения относительно Творца, величие Его неизмеримым, что Он станет, страшно сказать, делать нечто малое или большое без всякой цели. И указали нам мудрецы на то, что мир был сотворен для исполнения Торы и заповедей. Это означает, как объясняют нам первые мудрецы, что намерением Творца в творении с момента Его сотворения является сообщить свою божественность другим, ибо сообщение божественности Творца приходит в творение в мере и наслаждения, и Его наслаждающего блага, которое постоянно растет вплоть до желаемой меры. Таким образом, поднимаются низкие в истинном осознании, становясь опорой Творца и сливаясь с Ним, пока не достигнут своего окончательного совершенства, как сказано, «Глаз не видел Всесильного, кроме Тебя». И из-за грандиозности, величия и великолепия этого совершенства даже Тора и пророчества остерегались сказать хоть одно слово об этой колоссальности, как указали нам на это наши мудрецы. Предсказания всех пророков относятся только ко временам Машиаха. Однако в грядущем будущем сказано «Глаз не видел Всесильного, кроме Тебя», как это известно, нашедшим знания, и нечего здесь добавить. И выражается это совершенство в словах Торы и пророчеств, и в словах наших мудрецов только простым словом — слияние. Но из-за долгого обращения этого слова в устах людей оно практически потеряло всякое содержание. Однако если ты задержишь свою мысль на этом слове на малое мгновение, то останешься стоять пораженный его удивительным величием, ведь ты представишь себе эту божественную вещь, а также ценность низкого творения, и тогда ты сможешь оценить отношение слияния одного с другим. И тогда ты поймешь, почему мы ставим это слово в качестве цели всего этого огромного творения. Из наших слов следует, что цель всего этого творения состоит в том, чтобы низкие создания смогли посредством исполнения Торы и заповеди подниматься все выше и выше, все более развиваясь, пока не удостоится слияния со своим Создателем. Это 6-й пункт Бааля Сулама, статья «Дарование Торы». Давайте посмотрим клип номер 12, объяснение 6-го пункта.
2: Все, что происходит, происходит под воздействием высшей силы, в программе, в процессе, который определен Творцом, и все это как непреложный существующий закон. Это прежде всего. Почему? Мы изучаем это через подход, который называется индуктивный. Что это значит? Я вижу в неживой природе определенные законы, в растительном мире законы, в животном мире то же самое, непреложные законы. Может быть, я недостаточно их понимаю, но даже в неживом мире я не совсем понимаю все эти абсолютные законы. Это не просто. Почему? Вся эта физика квантовая и все остальное — это же неживая природа, и мне уже там тяжело. Я и там не знаю, какие законы существуют, а в неживом, а в растительном, в животном настолько больше, это так далеко от моего восприятия, но все, что я воспринимаю, я везде вижу, что существуют абсолютные законы. Есть абсолютные законы, все основано, ну, скажем, на плюсе и минусе. в конечном итоге, кроме этого, ничего другого нет. Все существует в идеальном виде. Где я вижу, что это не так, так это я. То есть я вижу, что я ошибся, я не понял, я не могу воспринять, недостает килим, недостает инструментов, недостает разума, недостает чувств. То есть все творение находится под абсолютными законами. И как эти законы работают абсолютно на все, начиная с неживой природы, физика, квантовая физика, затем неживая, растительная, животная природа и так далее. Просто что-то мы знаем, что-то не знаем. Мы всего лишь каких-то 50 лет назад начали лучше разбираться, что существует в неживой природе. В живой природе. А психология так вообще. Кто такой человек? Где разум? Где конкретно в голове все это находится? Где его чувства? Как бы во всем теле или где? Говорят, может быть, это нервная система или какая-то другая. А где душа? Измеряют, весят будто 20 грамм или еще что-то. Что мы вообще в этом понимаем? Сказано, через действия твои познаю тебя. Из того, что мы видим, что существуют законы. Если я что-то знаю, тогда я раскрываю закон. И поэтому обо всем я должен сказать, что это закон, но пока я его не понимаю, не знаком с ним. Как маленький ребенок, он, если он не знает, он путается, ошибается и так далее. Поэтому он говорит просто о том, что чтобы не подействовало что-то большое или маленькое, без какой-то цели. Разумеется, цель есть абсолютно во всем. Далее.
0: И указали нам мудрецы на то, что мир был сотворен для исполнения Торы и заповедей.
2: Что это значит, о чем они сказали? Мы раскрыли, как говорят себе физики. То же самое говорят мудрецы. Они говорят, друзья, мы раскрыли закон. И мы, если мы исправим наше восприятие, мы познаем всю ту реальность, в которой существуем, мы сможем изменить ее, насколько нам надо ее изменить, мы будем жить в другом, новом мире, поскольку все мироздание зависит от нас, мы воспринимаем реальность, и вся эта реальность внутри нас, она отражается в нас. Каждый воспринимает через собственные недостатки то, что называется. Мы воспринимаем реальность. Давайте это изменим. Посмотри, как они пишут. Посмотри, что они тебе говорят. Что значит просто выполнять Тору и заповеди? Исправь свое восприятие, исправь свои свойства, свои желания, и ты увидишь новый мир. Ты будешь жить в вечном совершенном мире, не в том, в котором ты живешь сейчас. Тебе говорят ученые, тебе говорят, что делать, как действовать. Хочешь — действуй, не хочешь — не надо. Но существует закон, есть законы корней, ветвей, есть, как здесь говорится, Тора и заповеди. Это наука.
3: Перуша давар, квише беару алану харишоним зал.
0: Это означает, как объясняют нам это первые мудрецы, что намерением Творца в творении с момента Его сотворения, создания, является сообщить свою божественность другим.
2: То есть цель творения, цель в том, чтобы раскрыть высшую силу для творения. Есть Творец, есть творение, и Он хочет раскрыться им. Им имеется в виду раскрыться в них.
0: Да? Ибо сообщение божественности Творца приходит к творению в мире Его наслаждающего блага, которое постоянно растет вплоть до желаемой меры.
2: То есть Творец создал нас таким образом, что Его раскрытие в нас, оно приятное. Мы чувствующие элементы, и раскрытие Творца в нас дает нам приятные ощущения.
0: И таким образом поднимаются низкие в истинном осознании, становясь опорой Творца и сливаясь с Ним, пока не достигнут своего окончательного совершенства. Сказано, «Глаз не видел всесильного, кроме Тебя». Из-за грандиозности и величия, великолепия этого совершенства, даже Тора, и пророчества остерегались сказать хоть одно слово об этой колоссальности, как указали нам на это наши мудрецы, предсказания всех пророков относятся только к временам Машиаха, однако в грядущем будущем глаз не видел Всесильного, кроме Тебя. Как это известно, нашедшим знания, и нечего здесь добавить.
2: То есть существует цель, и мы должны ее достичь. И когда мы к ней приходим, мы меняемся, так что мы понимаем, что такое добро, что такое истина, и это не так, как сегодня. И тогда мы раскрываем Творца, и ощущение раскрытия Творца и называется на самом деле добром. То есть нужно поменять, заменить наши свойства, наши вкусы, смыслы. То, что сейчас мне кажется вкусным, может быть, не настолько вкусно. То, что мне кажется сейчас невкусным, покажется мне очень вкусным. То есть я должен поменять себя. Это называется исправление, которое я должен сделать. С помощью чего? С помощью света, возвращающего к источнику, исправить себя, исправить свои вкусы. И тогда Творец, в соответствии с тем, что во мне будет раскрываться, будет приятным, вкусным. Это будет наслаждение. И Он хочет, чтобы это произошло. То есть нам предстоит процесс, и перед нами есть цель. И мы должны все это реализовать, хотим того или нет. И Он объясняет нам законы природы, где мы существуем. Чем больше мы не хотим быть частью этого, тем больше мы теряем. Некуда здесь убегать. Как ученые описывают существующие законы.
0: И выражается это совершенство в словах Торы и пророчеств, и в словах наших мудрецов только простым словом — слияние. Но из-за долгого обращения этого слова в устах людей оно практически потеряло всякое содержание. Однако если ты задержишь свою мысль на этом слове на малое мгновение, останешься стоять пораженный его удивительным величием, ведь ты представишь себе эту божественную вещь, а также ценность низкого творения, и тогда ты сможешь оценить отношения слияния одного с другим. И тогда ты поймешь, почему мы ставим это слово в качестве цели всего этого огромного творения. Из наших слов следует, что цель всего этого творения состоит в том, чтобы низкие создания смогли посредством исполнения Торы и заповеди подниматься все выше и выше, все более развиваясь, пока не удостоится слияния со своим Создателем.
2: То есть мы за счет исправления наших желаний, 613 желаний, сделаем исправление свое, и это и называется, что мы будем выполнять 613 заповедей. Когда каждый из цветов называется 613 святами, святами Торы, каждый исправит соответствующее ему желание ради получения в использовании, на ради отдачи. И так мы придем к отождествлению с Творцом. И что значит отождествление? Так же, как в высшей силе, все, что есть там, все будет в нашем распоряжении. То есть мы это почувствуем, мы это поймем, мы и в разуме, и в чувствах. Так что это постижение в совершенстве называется слиянием. И произойдет это с помощью действий. В этом цель. И так есть очень четко и просто. Ты сотворен в разбитом виде. Ты должен исправить себя с помощью Торы и заповедей. С помощью Торы выполнять заповеди, то есть исправление желания получать своего. И тогда ты придешь к правильной жизни, духовной, вечной, совершенной. И, в общем, относительно Творца это будет называться слияние с Ним. Несколько моментов итогов. У каждого действия есть цель. Следующий момент. Тора и заповеди — это методика, которая предназначена для восприятия нашего восприятия реальности. Следующий момент, что цель творения — это раскрытие Творца творением, и это чувствуется в нас как наслаждение. Следующий момент, работа по исправлению вынуждает к исправлению вкусов, получения на отдачу ближнему. И последний момент, слияние, по сути, постижение окончательной цели, через что мы и приходим к вечной жизни. Давайте сейчас проведем семинар, короткий, 4 минуты, вопрос на обсуждение. Отметьте что-то одно конкретное, что нужно исправить в своем восприятии для того, чтобы видеть десятку в совершенстве. Отметьте что-то одно конкретное, что нужно исправить в своем восприятии для того, чтобы видеть свою десятку в совершенной. Семинар.
0: Указать хотя бы одну конкретную вещь, которую тебе нужно изменить в своем восприятии, чтобы увидеть десятку совершенной. Что все это решимо, это Творец посылает тебе, чтобы ты смог с помощью окружения увидеть, насколько ты правильно направлен, насколько ты близок к свойству Творца. Если человек удерживает эту точку, то он усиливает любовь к товарищам, и это средство связи Творца с ним. И все, что с ним происходит, он связывает с помощью этой методики, связывает с Творцом. Ему не нужно ничего большего. Ему нужно только окружение, которое бы все время напоминало ему, что все, все, что происходит, за этим стоит только Творец.
2: Добавлю Леру, что товарищи, это возможность для объединения с Творцом. Это очень практически, то есть семинары, которые мы делаем, можем прислушаться к товарищу и взять 1% из его точки в сердце и на него объединиться. Можно взять 5%, а можно и на 80%. Все в зависимости от того, насколько у меня есть к этому потребность и насколько я вкладываюсь в десятку.
0: Да, есть много чего исправить, но если мы можем сосредоточиться только на двух вещах. Первое — это видеть не лица, а части души. В товарищах Рав говорил об этом на прошлой части урока. Посмотри, кейс здесь, физиономии. Нет, ну не наша десятка. Наша десятка совершенно, все красавцы. Но если посмотреть на товарища как на часть души, и во-вторых, не быть равнодушным к товарищам. Если товарищ что-то пишет, если товарищ что-то просит, не проявлять равнодушие к тому, что говорят или пишут товарищи в десятке.
2: Я не вижу вас в совершенстве, потому что я не люблю, и поэтому, если бы я вас любил, видел бы уже все в совершенном виде. Что значит любить вас? Что именно? Те свойства, которые я вижу, лица, что именно любить? Только точку в сердце. А ее, да, можно любить. То есть устремление, которое есть в каждом из вас. И если буду любить это, тогда все увижу в совершенстве.
0: Да, ты должен изменить всю свою жизнь. Мы желание получать, мы должны получить главу свыше и быть главой снизу, отдавая всем. И когда мы соединяем одно и другое, так мы развиваемся, мы должны сделать это упражнение в десятке, мы продвинемся очень быстро, будем беспокоиться и с одной стороны, и с другой стороны, и отдавать, и получать. И тогда достигнем цели.
2: Мы говорим об исправлении, получать на отдачу, изменение нашей природы. Я могу только захотеть поменяться, но сам поменяться не могу. И могу лишь просить Творца, чтобы Он исправил и дал другой взгляд. В свете отдачи.
0: Да, я, конечно, не могу сказать, ты меня создал таким, так я такой. Да, конечно, нет. И то, что я должен требовать, это исправление. В соответствии с тем, когда я вижу товарищей несовершенными, мне нужно исправление. Что такое исправление? Это сила идти выше знания, выше того, как я их вижу. И связывать их свойства с самым высоким, что может быть, а себя самым низким. Я могу это сделать? Нет. Но я могу это потребовать. Чем больше я не хочу, то это еще лучше. Итак, друзья, после того, как мы слушали Рава, читали Балецла, мы хотим перейти к вопросам и ответам, поэтому приглашаем вас поднимать вопросительные знаки в системе Рвут, и здесь, в зале, поднимайте руки, если есть вопросы, мы будем рады ответить на вопросы. Пока не появились вопросы, мы прочитаем что-то из первой части урока. То, что очень как бы затронуло, ну, по крайней мере, мое сердце. Рав говорит так. Силой света, который светит в кли, зависит все развитие кли. Все. То, что кли будет проходить и чувствовать, а какой темп, это зависит от света. То, что мы можем сделать, все участие и все наше вмешательство в процесс, это насколько мы сами сможем добавить и притянуть свет к нам, чтобы он светил быстрее, сильнее, чтобы произвел в нас более скорые изменения. Сейчас мы хотим привлечь свет, давайте поднимать вопросительные знаки и вместе выяснять вопросы, пожалуйста, и здесь, в зале, и в системе Арвуд, Исраэль.
4: В клипе было объяснение Рава относительно Килим, Гальгальта Инаем Ахав. Можно ли как-то прояснить то, что Гальгальта и Инаем исправляются, и тогда, соответственно, Ахав поднимается. Происходит ли это автоматически, или Ахав должен принять какое-то активное участие в этом? Да, из того, что мы изучаем порядок исправлений такой, что когда Гальгальта Инаем реализует свою функцию, то есть нашими словами, народ Израиля или те, у кого есть точка в сердце, делают исправление, то и да, Ахав присоединяется. Сказано даже, что единовременно, за один раз. Мы не знаем, что это такое, но прежде реализуем свою миссию, а потом увидим, что с Ахавом.
5: Во время материалов прозвучала такая мысль, что как бы Ахав, то есть те, у кого не открылись точки в сердце, у них существует запрос к духовному. Какими состояниями этот запрос выражается?
2: Это можно повторить вопрос.
0: И спрашивают о людях, у которых нет точки в сердце, и если он чувствует, что у него есть требования к Творцу, как это выражается у людей, у которых нет точки в сердце?
4: Может быть, в разных проявлениях. Есть много путей к Творцу, то, что называется, и много проявлений поиска Творца, как это может выразиться. Мы говорим о том, что человек начинает устремляться и понимать, какова цель его жизни. Через это он начинает учиться и понимает, что существуют средства. И только через изменение отношения к ближнему можно постичь Творца. Понимаю, множество людей ищут смысл с жизни и находят его, может быть, в разных других подходах. Может быть, нельзя сказать, что этого не может быть. Мы следуем за Бааль Сулямом, за его определениями. И как проверить, на самом ли деле есть у человека устремление к Творцу, к понятию Творца, как мы его понимаем. Понятие Творца абстрактно, пока не облачается в человека. Мы понимаем его как свойство отдачи любви, которое облачается в человека, в отношении к ближнему. И если человек это реализует, или, по крайней мере, понимает и старается реализовать это в десятке, тогда можно сказать, что его точка в сердце уже созрела для исправления. Все то время, пока он еще не доходит до начала реализации в десятке, то все это то, что Каббала не объясняет. Весь этот процесс называется процессом подготовки.
6: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. У нас вопрос по шестому пункту. Что значит понять суть Торы и заповедей? Это понимание разумом или раскрытие через изменение нашей природы? Спасибо.
0: Да, здесь есть очень подробное объяснение, то, что мы читали Бааль Сулама, шестой пункт, потом мы слышали объяснение Рава. Бааль Сулам говорил о цели. Он сказал, что в конце всего этого процесса у нас есть цель, и цель — прийти к слиянию. А средство, чтобы это сделать, это использование Торы и заповедей. Когда Рав объяснил вот этот термин Торы и заповеди, в итоге он подытожил это так красиво, и он сказал так об этом, что это постижение совершенства называется слияние. Это происходит с помощью действий относительно цели. Рав говорит, у нас есть очень конкретная вещь. Ты создан в разбиении. Ты должен исправить себя с помощью Торы и заповедей, с помощью Торы производить заповеди, то есть исправление своего желания получать. И тогда ты достигаешь правильной, вечной, совершенной жизни, и в итоге достигаешь той цели, которая называется слияние с Творцом. То есть здесь есть процесс. Бааль Сулам объясняет нам целый процесс. И в пятом, и в шестом пунктах он берет такую тему, которая была очень спорный, почему Творец вроде бы обратился только к народу Израиля. Что такое народ Израиля? Это действительно народ Израиля, или те, кто родились евреями и так далее. Бааль Сулам разбирает здесь очень нестандартно. Рав объяснил это на трех уровнях. Первое — это работа внутри человека, потом он говорил про Авраам и весь процесс из Вавилона и так далее, как это отражалось в нашем мире. И в итоге он связал это с языком Каббалы и говорил про Гальгаль Тейнаем и Ахаб. И как Исраиль спрашивал прежде, он говорил о связующем звене, об очень особом процессе, о тех, которые нуждаются в данный момент в исправлении. Это Килим Гальгаль Тейнаем разбиты. И чтобы они смогли соединить Ахаб, они должны произвести исправление, которое называется Тора и заповеди, исправление своего намерения ради получения. И тогда они исправляют и связывают все мироздание со светом. Это прекрасный процесс, описан в даровании Торы. Латин 1, пожалуйста.
7: Hola, queridos amigos. Un amigo decía que necesitaba ver a toda la decena con lentes de amor, bajo ese filtro. ¿Cómo influenciar entonces la luz superior para que eso esté sobre nosotros a cada momento, a pesar de incluso sentir lo contrario, sentir odio, lo opuesto? Pero yo quiero estar en esos lentes de amor. ¿Cómo puedo lograr, cómo podemos lograr influenciar la luz superior para que eso siempre esté sobre nosotros?
4: Товарищ говорит, что хочет видеть товарищей всегда через очки любви. Как мы можем и что сделать так, чтобы высший свет на нас подействовал, чтобы мы смогли это сделать, чтобы быть в слиянии с ним? Ну, смотри, это процесс. Это не происходит за одну секунду, это требует времени. И главным образом происходит через просьбы. Ты должен делать много попыток. Есть такой подход: все, что в твоих силах делать, делай. В результате ты придешь к требованию. И уже с помощью требования, если будешь знать, как правильно попросить, собственно, в этом вся учеба. Мы изучаем, как правильно просить Творца, а Он уже изменит наше восприятие.
8: Спасибо, дорогие учителя. В пятом пункте есть такая фраза, что в шестом, извините, что намерение Творца является сообщить свою божественность другим. И совершенно не говорится об изменении творения, просто говорится о сообщении своей божественности, и все. Что это значит?
0: Снова мы не можем взять что-то одно и вывести из общего контекста, но он говорит здесь о процессе, в итоге которого человек должен прийти к слиянию, известить своей божественности, это раскрыть ее с помощью подобия свойств, как прийти к подобию свойств, через возлюби ближнего как самого себя. Вся эта статья говорит о возлюби ближнего как себя, Баалесулам ставит это в начале, как какую-то вершину, которую нужно достичь, и он объясняет, что возлюби ближнего как самого себя — это не просто какая-то абстрактная идея, и там красивая или, может быть, моральная. Нет, это чтобы прийти к слиянию. Здесь есть цель. И Рав объясняет шестой пункт, очень четко сделал акцент, что здесь есть законы абсолютные, их невозможно изменить, неважно, согласен ты с ними, и любишь ты их или нет. Ты должен изменить себя с помощью возлюби ближнего как себя, Торы и заповеди, то, что он пишет там, чтобы в итоге прийти к подобию свойств и дальше прийти к слиянию с Творцом. Это является целью. Поэтому известить творение о божественности Творца, это символизирует процесс. Мы закончим предложением словами Рава. Рав сказал так на сегодня, на первой части урока. Мы можем только темп добавить, а не сам процесс. Сам процесс, он должен быть таким, каким он определен. Он зависит от конечного нашего состояния каждого и его начального состояния. И путь определяется только темпом. И чтобы добавить темп, сейчас мы прослушаем доклад 5.5.
4: Дорогие товарищи, мы пятая десятка из Петах Тыквы, очень волнуемся и хотим объявить о том, что сегодня у нас собрание товарищей, которое мы удостоились проводить, и, как сказал один из товарищей, мы будем говорить на этом собрании товарищей, будут говорить десятки, мы вчера готовились. И мы хотим говорить о конгрессе, который приближается. Мы хотим попросить всех товарищей, все десятки, почитать статью «Порядок собрания группы», на котором мы опираемся, будем опираться на собрание товарищей, чтобы

0: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок с Равом от 4 октября 2002 года. Урок основан на статье «Какова причина, по которой Израилю удостоились унаследовать землю в духовной работе?» Книга «Труды Рабаша», второй том, страница 1401. Прочитаем статью вместе в десятках. В нашем распоряжении 35 минут. Десятки, которые закончили раньше времени, приглашаются провести семинар по главным моментам статьи. Пожалуйста.
1: Какова причина, по которой Израилю удостоились унаследовать землю в духовной работе? Написано в Торе: «Не за праведность твою, не за прямоту сердца твоего идешь ты наследовать их землю, но за греховность народов этих творит всесильный твой, изгоняет их от тебя, и чтобы исполнить слово, которым поклялся Творец отцам твоим». И следует понять причину того, что Творец отдает землю в наследство народу Израиля. И это потому, что, как сказано, за греховность народов этих творит всесильный твой, изгоняет их от тебя. То есть, если бы не причина греховности народов, то не было бы и наследования земли. И еще следует понять, какова вторая причина? Сказано, что поклялся Творец отцам твоим. И если бы не эта клятва, то Творец не должен был бы отдать эту землю народу Израиля. Это трудно понять. Разве мудрецы не сказали, что мир создан только лишь для Израиля? Это значит, что все хорошие вещи, которые существуют в мире, они для Израиля. И отсюда получается, что по другим причинам дается народу Израиля эта земля, драгоценная, благая и просторная, истекающая молоком и медом. И Тора говорит о двух причинах. Первая — по причине греховности народа, вторая — из-за клятвы, которой он поклялся своим отцам.
0: Однако, Писание хочет сказать нам, чтобы мы не заблуждались, полагая, что причина того, что Он дает нам наследование земли, состоит в том, что за праведность Твою и за прямоту сердца Твоего идешь ты наследовать их землю. И на это есть две вышеуказанные причины. Мой отец и учитель спросил о стихе, и сказал он ему: «Чтобы дать тебе эту землю во владение». И сказал Авраам: «Как узнаю я, что унаследую ее?» И сказал он Аврааму: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране, и служить будут им, а те будут угнетать их 400 лет. А после выйдут они с большим достоянием». И он спросил: в чем состоял ответ, который Творец дал на то, что Авраам спросил: «Как узнаю, что унаследую ее?» Ведь Творец сказал: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране, а после выйдут они с большим достоянием». То есть ответ был на вопрос: «Как я узнаю?» То есть Авраам сказал, что он хочет быть уверенным в наследовании. И тогда Творец дал ему ответ, благодаря которому он уже был уверен в том, что он наследует землю. В таком случае следует понять ответ, в котором уже кроется обещание о наследовании.
1: И Бар-Силан сказал, что объяснение в том, что когда Творец сказал ему, что он даст ему эту землю в наследство, Авраам увидел величие и важность этой земли. То есть понятие наследования земли имеется в виду свойство Малхут, которое получает все света свыше и передает душам. Ведь Малхут называется собранием Израиля. Авраам увидел, согласно правилу, что нет света без Кли, то есть нет наполнения без Хисарона, что если Творец даст Израилю некоторое свечение пробуждения свыше, они удовлетворятся малым, и у них не будет никакого Хисарона к более высоким ступеням. В таком случае Авраам увидел, что нет никакой возможности, чтобы народ Израиля смог получить наследование земли, потому что у них нет потребности в этом. И это и был вопрос, как я узнаю. Не то, что страшно сказать, он не верил в то, что Творец сказал ему, а вопрос его был, что он сказал, что он не видел, что у них будет какая-либо потребность в этом. Подобно тому, как человеку дают нечто драгоценное, но если у него нет потребности в этом, человек не может наслаждаться от этого. Получается, что даже если им дадут наследование земли, если у них нет потребности, они не смогут насладиться этим. И хотя со стороны дающего все в порядке, но если у нижнего нет потребности, что же дающий может сделать? И это тоже спросил Авраам.
0: И на это был ответ: «Знай, что пришельцами будут потомки твои». То есть они будут пребывать в египетском изгнании, что называется «в чужой стране». И это означает, что народ Израиля, желающий работать ради Творца, будет находиться во власти египтян. И каждый раз народ Израиля пожелает выйти из изгнания, как сказано, «И возопили сыны Израиля от работы, и поднялся вопль их к Творцу от этой работы». В целом эта работа называется народами мира, то есть желанием получать ради себя. Однако в желании получать есть множество желаний, и каждое из них само по себе относится к особому народу. Поэтому в целом они называются 70 народами мира в соответствии с 70 свойствами желания. Это кроется в сказанном «одно против другого». То есть против семи сферот святости, которые являются Хагат Нагим, и каждая из которых включает в себя 10 сферот. И вместе они составляют 70 народов. Но существует еще свойство Исраэль, от слова Яшар-эль, прямо к Творцу, которое противоположно желанию получать ради себя. Оно состоит из свойства желания отдавать Творцу, то есть желает насладить Творца. Поэтому, так как были они во власти египтян, то должны были выполнять свою работу ради них, а не ради Творца. И об этом сказано: «И возопили сыны Израиля от работы». Что означает, что хотели бы они работать на Творца, но были во власти египтян, и потому возопили. То есть увидели они, что мало того, что не продвигаются, но еще и отходят назад. И об этом сказано: поднялся вопль их к Творцу от этой работы.
1: И тогда, когда они видят, что они не могут собственными силами выйти из изгнания, поэтому они попросили Творца, как сказано, поднялся вопль их к Творцу, что означает, что Творец помог им выйти из египетского изгнания. И это, как сказано в книге Зоар, о том, что сказали пришедшему очиститься, помогают. И Зоар спрашивает, чем? И отвечает, святой душой. Получается, что именно когда они находятся под властью зла, тогда видно всякий раз больше власти зла. И тогда человек приходит к ощущению двух вещей. Первое, что желание получать, которое является египетской властью, настолько плохо, что отдаляет его от Творца. То есть до того, как он начал работу ради отдачи, он еще не знал, сколько зла причиняет ему желание получать. И это по известной причине, что человеку не показывают всю силу зла за один раз, а показывают ему это понемногу, потому что иначе он сейчас же убежит от работы и скажет, что это не для него. И сказанного следует объяснить слова Рамбама, который говорит, что лишма не раскрывает человеку в начале работы, а пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью, им приоткрывают тайну эту очень постепенно. И следует понять, что означает «им открывают тайну эту очень постепенно». И следует понять, как может быть вот это постепенно, ведь когда человеку говорят, что он должен делать все ради отдачи, у него уже все открыто. Что же еще можно раскрыть?
0: И нужно пояснить сказанное. Им приоткрывают. Кто им раскрывает эту тайну? Лишма. А также нужно понять сказанное, пока не поумнеют и не наберутся достаточно мудрости. Кто знает, что уже удостоился свойства, пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью? И это можно понять, согласно тому, как Зоар дает простое толкование на стих, когда узнает он о грехе своем. И Зоар спрашивает, кто сообщает ему об этом? И отвечает, Творец. Необходимо понять, что означает, что Творец сообщил ему о том, что он согрешил. Как он сообщил ему? И следует объяснить это так, как написано в комментарии Сулам. Если Творец, если человек будет заниматься Торой и заповедями даже ради собственного наслаждения, все же благодаря свету, заключенному в ней, он почувствует ужасную ущербность и порочность, заложенные в природе получения ради себя. И тогда направит он сердце свое на то, чтобы отделить себя от этой природы получения и полностью посвятить себя доставлению наслаждения своему Создателю. И раскроет тогда Творец глаза его, и увидит он перед собой мир, полный абсолютного совершенства, в котором нет ни малейшего недостатка. И поймем из сказанного, как Творец оповещает его о том, что согрешил. Разъясняется это тем, что даже если человек учится лолишма, свет, заключенный в Торе, извещает его о том, что желание получать является причиной всего зла. Оно мешает ему стать способным получить добро и наслаждение, которые заложены в желании Творца отдавать творениям. И свет, заключенный в Торе, означает, что Творец оповещает человека, что тот согрешил.
1: И этим также следует объяснить, почему Рамбам говорит, что надо начинать приучать человека к работе в лолишма, а не в лишма. И это из-за того, что лишма раскрывают человеку через то, что он получает свет Торы. Получается, что автоматически, если он не занимается Торой, даже лолишма, откуда он возьмет свет Торы? Поэтому Рамбам говорит, что следует начинать с лолишма. И отсюда поймем то, что мы спросили. Кто знает, что они уже преисполнились большей мудрости, и уже можно раскрывать им, что такое лишма? Ответ — свет в Торе знает, насколько они впечатляются от света Торы. В этой мере есть возможность раскрывать им, что такое лишма. И отсюда поймем то, что говорит Рамбам, что им приоткрывают очень постепенно. То есть объяснение этого, что ради небес, означает не ради собственной выгоды. Но человек должен почувствовать, что такое не ради собственной выгоды. И это раскрывает ему свет Торы. Поэтому всякий раз свет раскрывает ему величину зла, которую есть желание получать. И благодаря

0: человек постепенно получает от света, который в Торе. И об этом сказано, ему приоткрывают эту тайну постепенно. И именно с помощью света, который он получает при изучении Торы в Лолишма, он приходит к открытию этих двух свойств. То есть меры зла, находящегося в желании получать. И меры сопротивления тела с каждым разом все больше. И человек видит, что может это преодолевать. Поэтому и сказано постепенно, иными словами, каждый раз свет раскрывает ему, что невозможно раскрыть все за один раз, как сказано выше. И из сказанного поймем то, что мы спросили. Почему Писание говорит, что именно из-за греховности этих народов они удостоились наследия земли? И причина, как сказано выше, как и обещал Творец Аврааму, Израиль будут страдать в египетском изгнании. То есть, что все народы со всеми их пороками захотят властвовать над народом Израиля. А народ Израиля желает как раз делать все на благо Творца, а не для пользы 70 народов. И тогда в них ощущается необходимость хиссарон. И они увидят, что не в их силах преодолеть их.
1: И тогда будет, как сказано, «И возопили сыны Израиля от работы, и поднялся вопль к Творцу от этой работы. Тогда Творец пошлет им необходимую для этого помощь». Это, как сказано, выше, что всякий раз они будут удостаиваться святой души. И это будет причиной того, что сыны Израиля должны будут получить наследие земли, из-за того, что они получат это из необходимости, то есть чтобы спасти себя от власти народов мира. И это, как сказано, за греховность народов этих Творец Всесильный Твой изгоняет их от Тебя. Иными словами, именно благодаря греховности народов мира существует возможность, чтобы Творец мог дать им наследство землю Израиля, как сказано выше. Ведь ощущение зла происходит, когда раскрывают, что это то зло, которое мешает им прийти к близости Творца. Ведь и только этого не хватает нам. Ведь понятие близости и отдаленности в духовном определяется подобием по форме. Когда есть подобие по форме между светом и кли, тогда свет облачается в кли. Поэтому ощущение зла, которое называется греховность народов, вызывает необходимость избавиться от зла, и тогда человек начинает очищать себя от получения для себя. И тогда он видит, что это не в его силах. И тогда он начинает молиться Творцу, чтобы он помог ему. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Как сказано выше в книге Зоар, что ему дают святую душу. Другими словами, каждый раз, когда он получает помощь свыше, это происходит благодаря тому, что ему дают святую душу. Выходит, что подъемы и падения — это и есть причина, приводящая к необходимости и желанию получить наследие земли.
0: А то, что говорится, что причина в том, что поклялся Творец отцам твоим, не означает, что именно из-за этой клятвы отцам он отдает им эту землю. Ведь наши мудрецы сказали о словах «в начале Берешит» нет другого начала, кроме Израиля. Следовательно, все было ради Израиля, а не из-за клятвы, которой он поклялся праотцам. Однако нужно объяснить, когда сыны Израиля будут готовы

0: принять в наследство землю. То есть у них будет потребность в ее наследии. По вышеуказанной причине, за греховность народов этих Творец Всесильный Твой изгоняет их от Тебя. Тогда, в силу этого, сыны Израиля унаследуют эту землю. Известно, что земля, Эрец Невити, называется землей называется свойством Малхут, а Малхут зовется Кнессет Исраэль, собрание Исраэль, поскольку она собирает в себя все, что есть в Зайранпине, который называется Исраэль. И это означает единение Творца с Его Шхиной. Благодаря этому единению посылается все изобилие души. Все это изначально исходит из замысла творения. Как объяснили наши мудрецы, нет другого начала, кроме Израиля. То есть замысел творения в желании Творца насладить свои создания. И здесь подразумеваются сыны Израиля. Вот только каким образом они получат благо и наслаждение? Об этом нам говорится, что главной причиной, из-за которой они будут готовы получить, это свойство греховность народов, как и говорилось выше. А также, дабы исполнить слово, которым поклялся Творец, Отцам Твоим. Понятие «наследие земли» подобно ответу Аврааму, когда он спросил, «Как я узнаю, что унаследую ее?» И ответ Творца был, что сыны Израиля будут в изгнании, где имеется в виду в греховности других народов, как сказано выше.
1: И сказано следует, человек не может возвыситься по ступеням святости, если он не чувствует недостатка в том состоянии, в котором он находится. Иными словами, хисароны и страдания, которые человек ощущает, дают человеку необходимость найти советы, чтобы наполнить свои хисароны. Тогда как, если он не чувствует в себе хисарон, то есть даже если, возможно, он и знает, что в нем есть недостатки в работе, но у него нет страдания от этого, тогда этот хисарон не способен получить наполнение, поскольку он не ищет советов для этого. А без пробуждения снизу, то есть без того, чтобы человек просил Творца от всего сердца, нет возможности для подъема, для ответа на молитву. Так как если у него нет страдания от этого хисарона, он уже не может просить от всего сердца. И это, как сказано в Мидраше Шухертов. «Ибо Творец Всесильный Твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, даже если ты сидишь, ничего не делая, как следует из Писания, во всяком деле рук твоих. Если сделал, благословляется, а если нет, не благословляется». И вот мы видим, что без пробуждения снизу, то есть без действия со стороны нижнего, благословение прийти не может. И возникает вопрос, почему? И ответ, то, что человек начинает делать, от этой работы человек получает хисарон к этому. Иными словами, есть разница в потребности к этому. То есть нужно понять, насколько человеку необходимо то, чего он желает достичь. Эти работы и советы, которые человек вкладывает, чтобы достичь желаемого, расширяют хисарон к этому. И, само собой, когда он достигнет желаемого, он сможет насладиться им.
0: Поэтому, когда речь идет о духовной работе, хотя у человека и есть потребность возвышаться в своей работе, но эта потребность еще не действует в нем настолько, чтобы у него была в этом необходимость. А если дают ему что-то свыше, и он пока не может дорожить тем, что ему дали, то это пропадет в ситра ахра. А все потому, что человек не столь мудр, чтобы что-то оценить в духовном. Об этом сказали мудрецы. Кто называется глупцом? Тот, кто теряет то, что ему дают. То есть, поскольку человек не может оценить то, что дают ему свыше, немного приблизиться, то это тотчас у него пропадает, и он получает падение. И это из-за того, что он не знает, как ему сохранить это сближение. Ведь по обычаю нашего мира, если кому-то дано хоть немного войти в царский дворец, тогда он беспокоится и ищет способы, чтобы войти во дворец царя, и не довольствуется тем, что он находится в царском саду. Поэтому, если человека немного приблизили, и он удовлетворен этим сближением, и не беспокоится о том, чтобы искать советы для дальнейшего продвижения, тогда его отбрасывают наружу. И когда человек получает падение, это можно назвать дорожной травмой. То есть, другими словами, он попадает в аварию на пути сближения с Творцом.
1: То есть другая машина врезается в его машину. Иными словами, машина материального мира врезается в машину желания отдавать. И тогда вся жизнь, которая была у него со стороны желания отдавать, уходит от него, и он остается без сознания. То есть сейчас он чувствует, что у него уже нет духовной жизни. А пока он не приходит в себя, постепенно он начинает ощущать, что вся его жизнь, которую он живет сейчас, исходит только из желания получать для себя. И тогда он снова начинает думать и искать советы, как снова войти в работу по отдаче. Получается, что для того, чтобы у него был хисарон, чтобы у него была потребность подниматься по ступеням работы на отдачу, ему свыше дают падение, чтобы у него была необходимость продвигаться, как сказано выше. Потому что без настоящей потребности человек не способен принять то, что он должен, то, чего он должен достичь. И поэтому, если человек хочет оберегать себя, чтобы у него не было аварии, он должен оберегать себя от столкновения с машиной желания получать. И тогда он будет уверен в том, что он не потеряет то, что ему дают. Другими словами, подъем, который он получил. И сказано, следует объяснить то, что написано: «И помни, что рабом был ты в земле египетской, и вывел тебя Творец Всесильный твой оттуда». И следует объяснить это в плане работы, что человек должен помнить, что у него было падение до того, как он пришел к подъему. То есть Творец дал ему почувствовать зло, заключенное в нем. Другими словами, человек должен верить, что это ощущение, что он раб у египтян, то есть что у него нет власти сделать что-либо ради Творца, а все, что он делает, только лишь для пользы египтян в человеке. Это приходит к нему от Творца.
0: А затем он должен помнить, что теперь, когда он находится в состоянии подъема и ощущает, что немного приближен к святости, он обязан помнить, что должен идти вперед. Поэтому сейчас ему нужно вспомнить, как прежде был рабом, то есть в состоянии падения. Поэтому и сейчас ему нужно найти в себе место недостатка, найти потребность, чтобы у него была потребность продвигаться дальше, а иначе его вынуждают свыше к падению, потому что без потребности человек не может продвигаться, и он должен будет оставаться в том состоянии, в котором он находится. И поэтому для того, чтобы не было потребности давать ему падение, во время подъема он должен найти в себе место хиссарона. И, как сказано, «И помни, что рабом был ты в земле египетской, и вывел тебя Творец Всесильный твой оттуда». И из сказанного следует, что человеку нужно начать работу в качестве клаль, как все, то есть в плане выполнения практических действий, и направлять намерение, чтобы оно было ради Творца. Это значит, что человек выполняет Тору и заповеди, потому что Творец дал нам Тору жизни. И с помощью исполнения того, что Творец заповедал нам выполнять, мы получаем вознаграждение, как сказали мудрецы, и надежен работодатель твой, что оплатит тебе труды твои. Благодаря этому нам будет хорошо в этом мире и хорошо в мире будущем. И нам надо верить, что даже если и приходят к человеку мысли и мнения, не позволяющие ему верить, что он должен просить у Творца, чтобы дал ему силу веры. А потом есть еще более высокая ступень, то есть не ради получения вознаграждения. А он удостаивается почувствовать, что выполнение Торы и заповедей для него находится в свойстве служения великому царю. И из этого достигают состояние наследования земли.
1: Сколько здесь работы мы видим, и как мы видим подъемы и падения. Падение — это, на самом деле, возможность. Так мы строим хиссарон к следующему подъему. И так есть каждый сценарий, который приходит, мы должны взять его в десятки, как настоящую возможность для следующего подъема.
0: И на каждой ступени раскрывает человеку в точности то, что ему нужно, чтобы справиться с этой ступенью, то есть чтобы подняться на следующую ступень. Тут есть известная фраза, что раскрывает ему каждый раз немножко зла, которое содержится в желании получать, и это значит, что раскрывает ему постепенно. И теперь, друзья, мы перейдем к уроку от 4 октября 2002 года.
1: Статья из третьего тома Шлава Исулам, глава Дворим Экев, глава причины, за которой Исраилю достоится наследование земли в работе. Причина наследования земли в том, что человек входит в Египет. Отец Авраам, первый исследователь природы, как рассказывает Мидраш, что от того, что он начал думать о звездах, луне, земле, солнце, земном шаре, природа, природа человека на земном шаре, в чем на самом деле наша жизнь, зачем я живу. Если логика во всем, четкие и ясные законы, которые мы раскрываем в природе, может ли быть, что вся эта закономерность и природа, которая настолько все действует хорошо в каждое мгновение, все причины и следствия, все. Может ли быть, что весь этот общий механизм действует без цели, без какой-то необходимости, если мы раскрываем во всех его частях причины и следствия, цель и причина для цели. Как может быть, что вдруг, что все это существует без причины и пользы? Это то, что праотец Авраам начал спрашивать. И как написано, раскрылась ему высшая сила.
2: Ешь себя.
1: И сказала, да, есть причина. Сказала, то есть Авраам почувствовал, раскрыл, что есть причина того, что существует вся Вселенная, и ты, все человечество. И причина — это прийти к тому, чтобы стать как сама высшая сила, вернуться ко мне, то есть дойти до его уровня. Это цель человека. Как это сделать? Спросил Авраам. И тогда ему раскрылся путь. Путь к этому может быть только, если человек проходит этапы развития. Из того, что он не понимает, зачем он живет. То есть у него начинается вопрос, зачем я живу, в чем смысл нашей жизни, как пишет Бхагаван в предисловии к ТЭС. С этого начинает, как Авраам начал. И развитие в том, что человек, прежде всего, должен познать свою природу. Из чего он состоит, как он думает, как решает, как действует его тело. Тело имеется в виду не животное тело, а внутреннее тело, желание, я в нем. И вместе с этим, в этом развитии, которое, как он изучает свое тело, он также научится о природе, противостоящей этому. Есть еще параллельно, еще другая природа. И эта другая природа действительно противоположная. Все свойства противоположны, мысли, желания противоположны. То есть если в природе, в которой рождаются и весь мир существует, эта природа в намерении наполнить себя, обратный мир называется высший мир, там природа существует, чтобы наполнять другим вне его собственного или собственных желаний. Что это дает? Действительно, вещь очень странная, непонятная, как это существует, но если существует в противоположной этому природе, в этой природе, тогда раскрываются для восприятия жизни, сознания, вообще другого мира. И вся цель этого мира и человека в нем — это перейти к другой природе. Но почему этот мир тоже? Зачем этот мир тоже? Как пишет Бхагаватам в начале психии, что нет никакого расчета с неживым растительным животным в этом мире, весь расчет будет с человеком, и если человек поднимается, то все остальные части творения в этом мире тоже поднимаются с ним вместе. То есть природа изменяется просто так, что ее закономерность на уровнях более высоких, чем человек, как бы это ни было странно, но это тоже меняется. И это мы еще удостоимся увидеть. И здесь Ребе описывает, Рабаш описывает нам весь путь от начала, когда человек начинает спрашивать, и вплоть до того, что он приходит к раскрытию взора, то есть ему раскрывается вторая природа. Путь этот через Египет. Что значит Египет? Человек начинает раскрывать в своей природе, что она является злом, то есть ему это во зло оставаться в этой природе. И эта природа называется Лолишма, то есть расчет, который происходит в его теле, в его мыслях, в его желаниях, это расчет только с самим собой. И это ограничивает его, это не дает ему, как раз именно это не дает ему жить в вечном совершенном виде. И обрести вторую природу можно только с помощью того, что называется осознание зла. И благодаря тому, что раскрывается вместе с исследованием собственной природы, вторая природа параллельно, тогда мы видим, насколько одно против другого, добро и зло, до такой степени, что решают, что у меня нет никакой выгоды оставаться в этой природе, и стоит, и хорошо, и необходимо просто обязательно перейти в вторую природу. Когда человек производит это решение, он может только произвести решение. Силы действительно перейти ко второй природе у него нет. И тогда он просит свыше, то есть со стороны второй природы, чтобы эта высшая сила, вторая природа, более высокая, чем природа этого мира, помогла бы ему. То есть это он обращается к высшей силе, к Творцу, что называется. И тогда удостаивается, чтобы постепенно начали его свойства улучшаться. Что значит постепенно? Все свойства сразу. Все. Но все постепенно. То есть насколько у человека есть свойства, мысли, желания, все, что есть в нем внутри, сразу все изменяются. На процент, на два, на три. Пока он не удостаивается того, что обретает полностью всю вторую природу, это значит, что пришел к окончательному исправлению его свойств, его души. И тогда он приходит к цели. То есть он совершенно обрел вечность, совершенно совершенство и находится на уровне высшей силы. И это называется обретение земли Израиля. И невозможно прийти к этому, не пройдя весь процесс, который прошел Авраам со всеми сыновьями, внуками, все, что вышло из него, весь народ Израиля, результат одного человека, который начал исследование высшей силы, как прийти к ней. Невозможно перейти иначе, кроме как через Египет, через путаницу, неудачи, казни фараона и так далее. Это то, что мы стараемся сделать над собой. Статья как раз... Тот, кто проходит, видит, что он проходит правильно. Это как бы итог такой. Есть вопросы? Первые гости, потом старички подождут.
0: Согласно статье, можно понять, что для продвижения, когда человек уже находится в духовном, он приходит к падениям, в которых он как бы теряет свое постижение. И мы знаем, что на самом деле, когда человек проходит махсон, и на ступени, на которой он находится, он постигает совершенство и все вещи, о которых вы говорите, как можно это понять? Как можно пережить нечто настолько тотальное и по-настоящему потерять это?
1: Нет, вопрос такой. Как человек теряет духовные ступени, когда между ступенями он падает в состояние, когда у него совершенно пропадает все? Прежде всего... То, что он теряет от своего ощущения в этот момент, как у тебя, допустим, сейчас, тебе дают какое-то знание, скажем, очень хорошее. Может быть, не дай бог, наоборот. Знание очень хорошее о чем-то, ты забываешь то, о чем ты думал за секунду. Ты забываешь в этот момент. Вся наша история, все, что мы прошли в предыдущих кругооборотах, ничего не исчезает. Все это накапливается, и На этом мы сидим сегодня, еще больше поднимают святости и не опускают святости, таков закон. Теперь, когда человек проходит все эти события внутренние, происходят вещи, когда он действительно абсолютно теряет все, что он достиг, и разум вдруг исчезает, и он находится в состояниях, когда просто... Состояние тупика, перекрыто без надежды и так далее. Эти вещи, если ты чувствуешь вместе с разумом, они не будут представляться такими плохими, они будут представляться абсолютными. Я сейчас должен пройти какой-то плохой период, но у меня есть цель. Ты входишь в университет, знаешь, жизнь непростая, тебе нужно еще и работать тоже тяжело, но потом ты будешь кем-то, что тебе стоит. То есть у тебя есть... расчет, что стоит, у тебя есть цель перед глазами, и все это подслащает усилия и страдания, которые у тебя есть, когда ты тяжело работаешь. Это не называется осознание зла. Ты все-таки не можешь почувствовать в этом, если ты подслащаешь свое состояние от будущего хорошего, ты не можешь почувствовать как настоящее зло. Потому что зло ты можешь ощутить только когда у тебя стирают будущее. И в этом трудность у нас. Человек находится здесь, начинает учиться такой парень, как ты, как бы уверенный, все, и решает, у него есть сила, разум. Вдруг через несколько месяцев он чувствует такие внутренние удары, что у него нет ничего, нет надежды, темно в глазах, нет ничего, все исчезает, все пропало, становится слабым, запутался. Жизнь это ничего не стоит, духовность вообще ее нет. Если ты чувствуешь только это состояние, то действительно ты можешь определить, что это зло, что ты просто потрясен, находишься только в этом, и нет кроме этого ничего. Если у тебя вместе с этим было осознание, что это я прохожу, понимаешь, я и прохожу. Две вещи как бы. Я контролирую себя тогда со стороны разума. Это неплохо, не зло, я обязан это пройти, я сильный, я прохожу, а потом я удостоюсь. Наша проблема, что мы проходим плохие состояния, хорошие состояния тоже. Мы для того, чтобы почувствовать состояние, ощутить, должны потерять разум и остаться только в ощущении. И это человеку тяжело. Потому что мы как бы обладаем каким-то... У нас есть мышление, мысль, о чем у нас есть о чем решить, я должен контролировать себя, удерживать себя, руководить миром. У нас есть какое-то как бы ощущение своего «я», и когда мы входим в ощущение, только в ощущение, без разума, «я» исчезает, есть только чувствующий, только желание получать, без разума. Без ума только желание получать, желание наслаждаться, которое чувствует сейчас страдание, это очень тяжело. И тогда действительно человек как бы находится только во власти высшей силы, и все. И тогда он чувствует действительно себя, что у него нет никакой возможности изменить что-то, участвовать в своем состоянии в чем-то. И если кто-то все-таки выходит из этого и переходит дальше, еще входит, еще переходит дальше, он приходит в состояние, в изобилии сына Израиля отработает. Человек уже видит, что у него нет возможности определить что-то относительно своего состояния. Это приходит только, когда накапливаются такие состояния, и тогда он удостаивается действительно выйти из этого, осознать, что его природа — это зло, и тогда выходит. То есть в этом разница между теми, кто остается и переходит в землю Израиля, и тем, кто находится в Египте, и так еще кругообороты, пока наступит день, когда им надоест. Еще 200-300 лет, не знаю сколько.
2: Как
1: Так это приходит, да.
0: Вы говорите, что если я проходил тяжелые страдания в жизни...
1: Если ты проходил тяжелые страдания в жизни, но без цели, то есть ты не знал, зачем и почему, и не связывал их со своим духовным развитием, то это все еще животные страдания. И не то, что в них нет пользы, во всем есть польза и во всем есть цель. Но эти страдания, они пока еще были до входа в Египет. До 7 голодных лет, которые были в Египте. То есть в развитии человека есть 7 сытых лет, 7 голодных лет, потом фараон и так далее. Так, конечно, каждый из нас в предыдущих кругооборотах страдал очень много. Вообще все человечество страдает. Наша жизнь, в общем, это как-то бегство от страданий. Каждый, насколько ему удается убежать. Но это не называется страдание. Это тоже входит в страдание, но все еще страдания животные или человеческие страдания. Но не страдания духовные, над которыми человек уже просто приходит к осознанию зла и выходит из за махсом. Да.
0: И весь этот процесс осознания зла у человека в сущности не делается с его стороны, есть какая-то сила, и тогда он начинает сам, и приходит свет, заключенный в Торе. Что происходит, когда у человека постепенно заканчивается стремление к свету Торы? Откуда он берет силу, чтобы хотеть?
1: Все развитие человека приходит благодаря свету, который светит нам, потому что это окружающий свет, свет, возвращающий к источнику, нет никакой другой возможности у нас развиваться. И вообще, как мы учим в Птихе, в учении 10 сферот, есть кли, свет. И в силе света, который светит, от силы света, который светит кли, зависит все развитие кли. Все, что кли пройдет, почувствует, в каком темпе, все зависит от света. То есть то, что мы можем сделать, все наше вмешательство в этот процесс, это насколько мы сами сможем добавить, привлечь к нам свет, чтобы он светил быстрее, светил сильнее, сделал у нас более экстремальные изменения. Мы можем только темп добавить к темпу, а не к самому процессу. Сам процесс обязан быть... Как он определен? Он зависит от нашего конечного состояния, для каждого и начального состояния, а путь определяется согласно двум этим концам. То есть я не могу делать другие изменения. Я устроен, у меня есть определенная структура, и с этой всей структурой, свойства, желания, мысли, все мое, я обязан пройти постепенное исправление. И, а этапы исправления я не могу изменить. Только темп. Когда я изменяю темп, я изменяю также мое ощущение от плохого к хорошему, даже во время исправления. Но, тем не менее, когда мы проходим состояние, которое нужно прочувствовать, состояние природы, в которой я нахожусь, и всякий раз я обязан почувствовать это. И, конечно, когда мы проходим махсом, мы чувствуем плохие состояния. Только ты можешь сократить их вместо 100 лет, ты можешь сократить их на несколько месяцев. Ты спрашиваешь, есть ли у нас еще какой-то как будто вопрос в каком-то виде, можем ли мы повлиять на свет, чтобы он светил? Это вопрос воздействия света, зависит от стремления. Когда я пришел свыше, я получил это свыше, постепенно я вижу, что это уходит.
0: Да, свет, интенсивность, сила света, которая влияет на меня, она постоянная, как для всех приходящих в этот мир, всех, кто находится в этом мире. У каждого есть постоянное свечение свыше, которое продвигает его, и так продвигает все человечество, и человечество развивается. И с технологической точки зрения, и со стороны внутренней, мысленной, со стороны желаний, культуры, все это развивается, потому что желание получать все время растет. Потому что свет светит больше, так желание получать растет больше. Это общее управление для всего мира. Если я хочу выйти из этого и подняться на совершенно другой уровень развития общего управления, тогда я должен добавлять от своего желания сам, чтобы свет приходил больше. Ведь если я начинаю учиться, и вначале мое желание было очень большое, я учился, я хотел уже к чему-то прийти, а потом я вижу, что это исчезает. Что я должен делать? Именно когда желание развития исчезает, тогда я могу определить, что я хочу, что я приглашаю свет, я вызываю свет. Вначале, когда тебе дали пробуждение свыше, не зависящее от тебя, ты пробудился вдруг. Это не ты, это свет был прежде. Он посвятил тебе, и тогда ты потянулся к нему. Это не за твой счет. Это не называется, что ты продвигаешь себя. Это тебя продвигали свыше. Свыше выбрали тебя, чтобы продвинуть, дали тебе пробуждение. И все еще это не за твой счет вообще. Ты продвигаешься больше всего мира, но все еще за счет высшего. Свыше дают пробуждение. Дали тебе пробуждение один раз, дадут тебе, может быть, еще раз другой, а потом оставят. Есть определенное число пробуждений свыше, которые дают человеку. И если он на самом деле не добавляет и не идет, и не делает, что нужно, оставляют его. Тогда нужно продвинуть его еще раз вместе со всеми по общему продвижению. А потом снова дадут тебе пробуждение, может быть, после одного или двух кругооборотов, кто знает сколько. И снова ты будешь нуждаться в том же самом. То есть установление твоего желания, что ты хочешь продвижение. Оно именно в состоянии, когда ты не хочешь. Что ты не хочешь, это знак, что тебя оставили свыше. Теперь сам, ну, проси.
1: Так вот, для этого нет никакой силы.
0: Нет никакой силы. Это называется, его запили сыны Израиля от работы. Нет никакой силы, верно. Так что можно сделать? Откуда я могу достать силы? Тогда достать силы, это называется... Как это называется? Желание достать, да? Достать желание притягивать, просить, интересоваться, чтобы этот свет пришел и исправил меня. Нет у меня желания. Что мне делать? Я не творец, чтобы я мог сотворить желание. Я не свет, чтобы я мог через какое-то побочное свечение пробудить в себе желание, да? Нет у меня такого лекарства, которое я могу пробудить, как аппетит, ты знаешь? Можно через соленое, горькое, что-то такое, можно пробудить аппетит. Нет у меня такого. Если свет не светит, готово. Я зависим от него на 100%. Тогда нет никакого выхода из этого. Я прямо нахожусь в безысходном положении. Так есть только один свободный выбор, из-за которого был особый процесс в строении всех душ, что высшая душа, строение общего кли, творение, которое Творец сотворил, разделилось на тысячи частей. И одна часть, которая ты, не способна подняться вверх. И эта общая душа тоже не способна была подняться вверх. Но если мы сейчас, отделившись друг от друга, получим пробуждение друг от друга, то у нас будет сила подняться. Поэтому есть вокруг тебя целый мир. Есть множество людей. Есть такие, которые тоже пробуждаются к той же цели. Ты должен искать этих людей и устроить себя так, чтобы быть рядом с ними, организовать из них группу, чтобы они в твоих таких тяжелых состояниях воздействовали на тебя, оказывая, давая тебе пробуждение. Нет у тебя другой возможности получить аппетит к продвижению, кроме как только от такого окружения. Это сейчас должно быть понятно, что если не сила окружения, которая должна прийти к тебе, дали тебе пробуждение, оставят тебя потом. И кончено. То есть ты должен сейчас, быстро, пока еще есть у тебя какая-то возможность, скажем так, в развитии, пока тебя не оставили свыше, быстро сейчас искать такую группу, которая пробудит тебя к продвижению. И есть целая наука, как эта группа должна влиять на тебя, и как ты должен вкладывать в эту группу, чтобы получить от нее, и на самом деле, чтобы это было пробуждение к духовному, а не пробуждение к чему-то там, не знаю к чему, и так далее. То есть после всех этих премудростей, о которых мы говорили, выходит, что вещь очень, очень материальная, простая, примитивная, и я бы сказал, прямо такая, которой мы пренебрегаем. Найти товарищей, которые дадут мне пример, которые дадут мне пробуждение. Как будто это так далеко от духовного и от всего, но это то, что на самом деле есть. И в этом есть нечто очень высокое, на самом деле духовное, потому что когда ты требуешь, помощь от самого себя, только от остальных частей твоей души, которые тебе представляются отделенными от тебя. То есть этим ты, тем, что ты объединяешься с другими и требуешь от них возвышения, ты по сути собираешь части своей души. И это работа, которую ты сейчас не видишь, не понимаешь, как это, и она тебе не представляется тебе. И в этом тоже есть очень много трудностей, помех. Приходят всякие помехи в связи между тобой и такой группой. Но в сущности это духовная работа, потому что каждый из них — это часть твоей души. Что если ты строишь это общее кли, тогда это и есть продвижение. Не может быть у тебя, в самом тебе, в твоей части, от всей этой общей души, не может у тебя быть больше аппетита, больше желания к духовному, чем то, что сейчас пробудилось. Все остальные дополнительные желания, возвышение к цели, могут прийти только от группы. Ты себя, скажем, сейчас уже реализовал, закончил, все. А теперь присоедини к себе еще части, которые твои части. Они находятся в каждом. От этого получишь дополнительный аппетит, дополнительное желание, и тогда снова пожелаешь свет, и снова, и снова, и снова. И тогда выходит у нас так, что насколько мы... Что значит подниматься по ступеням? Ты присоединяешь еще душу, достаиваешься еще света, чтобы получить от нее. Да? Присоединяешь к себе еще душу, еще свет. И так, когда ты поднимаешься, это как бы перевернутая пирамида, что когда ты поднимаешься, у тебя есть еще души, которые ты присоединил к себе, и есть у тебя весь свет, который входит во все эти души. Только в такой форме ты можешь расти, когда ты присоединяешь к себе еще части. В конечном счете ты должен быть как Адам Ришон, во всем объеме его кли, со всем светом, который входит в эти кли. И так каждый.
1: Если каждая из группы — это часть моей души, то есть моя душа ограничена согласно количеству людей.
0: Если бы мы не видели тела, а видели, если бы мы могли одеть такие очки, ты знаешь, духовные, тогда мы бы не видели тел, мы бы видели... Видели души. И что души не отделены друг от друга. То есть это сейчас, в наших очках мы видим их как бы разделенными.
1: Если каждая из группы — это часть моей души, то есть моя душа ограничена по количеству людей, это верно?
0: Ты спрашиваешь так, есть всего 7 миллиардов людей. Есть, мы учили 600 тысяч частей в душе Адама Ришона, еще разделились там потом на множество. Так в моей группе у нас есть там 5 или 10 или 20, 100 человек. Ну, в конечном счете, ограниченное число. Какова связь между тем и этим? Пишут каббалисты. И Ребе Рав тоже пишет, что пирамида, что весь мир построен так, она в сущности выстроена так, что каждая высшая часть включает в себя все нижние. Это как мы учили в Парцуфе, каждый высший Парцуф включает в себя все нижние. Все нижние как бы часть его. Только для исправления он отделяет себя еще части, и потом исправляет их постепенно, и все накапливается там свыше. Поэтому, если ты видишь здесь группу, в которой, скажем, 100 человек, то ты должен понять, что за ними стоят все 7 миллиардов. И нет никакой проблемы, что каждый из твоих товарищей соответствует там всем этим китайцам, скажем, а второй всем индусам. Какая разница? На самом деле, в духовной силе это так.
1: Как можно прийти к окончательному исправлению, если есть шанс, что я встречу еще кого-то нового?
0: Я не понимаю. Пишет Бааль Сулам о свободе выбора в статье «Свобода». Что выходит у тебя, что нет тебе больше, что делать в этом мире, кроме одного. Каждый раз искать более лучшую группу, более лучшее окружение. Если у меня есть только одна свобода выбора, то есть только одна вещь, в которой я могу что-то определить. Обо всем остальном мне нечего думать. Если так, что это за единственная вещь? Искать каждый раз группу получше. Искать, то есть строить себе. Группа — это не просто, что я нахожу ее по какой-то рекламе в газете или там вижу, езжу, по всему разъезжаю, по всему миру, ищу, где здесь группа, там где-то. Группа — это то, что я строю. Купи себе товарища — это вопрос работы. Но только в этом. В конце концов, все сводится только к этому. Как построить такую вещь в этом мире, чтобы она снабжала меня желаниями к духовному? Ты понимаешь? Ведь здесь уже... Здесь есть вещь, которая очень-очень тонкая. Я должен искать вне себя поставщика этого своего духовного. Ты уже начинаешь изначально работать ради отдачи, не понимая, что это.
1: То есть то, что вы говорите, что если я выберу хорошую группу, я покрываю все возможности.
2: Если ты нашел хорошую группу, ты нашел все. И кроме этого, тебе нечего искать больше. И в этом ты должен все время совершенствоваться. Там находятся части твоей души, что поделать. Насколько это не выглядит, посмотри на эти физиономии. Ну, без физиономии внутри. Это так? Смотри, насколько это устроено так особенно, что ты должен изначально работать своим отношением к ближнему. То есть здесь видно, что духовное начинается в тот момент, когда ты начинаешь работать с группой. В тот момент это уже духовная работа против желания, против эго. Или ты можешь объединиться с кем-то, кроме тебя, или нет. Здесь уже есть радиоотдача. То есть ты начинаешь сталкиваться уже со второй природой, с духовной природой, и это как бы находится на земном шаре, то есть духовное находится здесь. работа в этом.
3: Если я хочу исполнять возлюбить ближнего как самого себя.
2: Только эта работа, я все-таки хочу добавить здесь еще одно предложение. Она должна быть связана с целью. А цель — это Творец. Ну, это уже внутри.
3: Я хочу исполнять возлюбить ближнего как самого себя. Как я могу исполнить это с плохим человеком, с человеком, которого я не хочу?
2: Ты выполняешь заповедь. Я не знаю, что значит выполнить заповедь и возлюбить ближнего как самого себя. Зачем тебе такие слова, в которых ты путаешься? Ты знаешь, что такое заповедь, что такое возлюбить ближнего. Ты обязан объединиться с людьми, у которых есть та же цель в голове, и не важны мне их животные свойства. Эти животные свойства, которые сейчас ради получения, в ради отдачи, они будут самыми лучшими. И у меня то же самое. Сейчас я животное, со всеми своими изъянами, которые есть. В ради отдачи они изменятся и будут выглядеть как добро. Поэтому я должен видеть товарищей только по их цели. Есть у них эта хорошая цель, та же цель и моя, и мы должны соединить это вместе, преодолевая разные другие помехи, и характер, его привычки, его лицо и так далее. Это и есть работа. То есть выбирать только согласно цели. Я думаю, что если бы ты сейчас попал в группу Ари или Рамхаля, тоже бы видел там таких людей с их свойствами, с их физиономиями, с их привычками. Ты бы не соединился с ними, ты бы выбрал для себя какую-нибудь там группу, не знаю, каких-то там элитарных, может быть, какие-то там топ-модели и прочее, ну, таких людей красивых, то, что называется в обществе, да.
3: Раматавив.
2: Да, Раматавив Гимл, такой район в Тель-Авиве. Снобы. Понимаешь, да? То есть товарищем называется то, что ты объединен с ним. В этом главное для тебя.
3: Раваш пишет, что когда человек приходит к состоянию, что поднимается вопль его к Творцу, он говорит, что тот, кто приходит, очищается, помогает ему святой душой. Что такое святая душа?
2: Тот, кто приходит, помогает ему святой душой. Святой душой называется, что тот, кто приходит, он приносит свое кли, что он получил хисарон от товарищей, от группы, помогает ему святой душой, то есть наполняет ему это кли светом. Это называется душа. Святая душа — свет, который наполняет кли.
3: Что делают в случае, когда ты сам сделал зло кому-то? Ты что-то сделал против кого-то и чувствуешь, что он не хочет с тобой объединяться?
2: Работа в группе содержит весь комплекс отношений между людьми. И снова, Баля Сулам пишет, что если объединение на фоне деловом, дружественном, устроить какую-нибудь попойку, тоже все хорошо. Я не говорю, что плохо. Нет. Но это не духовное. То есть должно быть до всякого действия, объединения между людьми, должна быть ясная цель. И каждому в каждый момент, когда он делает какое-то действие по отношению к группе, и всей группы вместе, и это должно определять характер действия и образ его выполнения. Если я сделал что-то плохое кому-то, и он чувствует это, понимает, ему сейчас тяжело с этим, ну, так снова цель должна быть здесь все-таки превыше всего. И именно в этом, если мы сможем преодолеть, как говорится, все преступления покрывают любовь, то тогда мы выигрываем. Это простые вещи. Но снова это должно быть только, чтобы цель была изначально. Как он пишет там на 64-й странице, Творец, я и мое действие должны быть вместе. И мое единственное действие, в сущности, работа в объединении в группе, чтобы получить от них подъем. То есть я должен влиять на группу таким образом и требовать от группы таким образом, чтобы они в итоге дали мне подъем. Это должно быть очень четкое отношение, очень здравое. Я вкладываю в вас, а вы должны обеспечить мне подъем к Творцу. Это должно быть ясно всем, и не скрывать эти вещи. И так каждый, и все вместе, как нам построить такую группу? Если нет, пошли домой. Жаль времени. Человек обманывает себя, если он этим не занимается. Все остальное — это за счет высшей силы. Так лежи в кровати. Я так говорю, но это не совсем, да, потому что все-таки люди постепенно иначе умнеют все-таки, но это берет время.
3: Но по сути в группе каждый занимается тем, что получает воодушевление от другого. Таким образом поднимаются. А если я нахожусь в группе, где, скажем, меня не просто не поднимают, а наоборот думают обо мне плохо, или пытаются, не помогают мне, наоборот пытаются меня отпустить, могу ли я защититься?

уберечь себя от них. Как я вообще к ним отношусь? Рабаш говорит, это все равно, что ты заходишь в курятник с курами, и ты, все они начинают так кудахтать, каждый такой герой. Если ты на их ступени, тогда ты на них сердишься, как-то они со мной себя так ведут. А если ты немножко выше них, ну, конечно, ты чувствуешь разницу, да? Ты хочешь зарезать эту курицу, которая с тобой так поступила? Или если я нахожусь немного выше этого уровня, то ты чувствуешь, что это их природа? Нет, я не говорю, что нужно пренебрегать тем обществом, в котором ты находишься, но с духовной точки зрения чувствовать себя настолько высоко, что они просто не могут достать тебя. Я прихожу на работу, есть там начальник, есть там всякие люди, я прихожу домой, там тоже есть хозяйка, начальница. Ну, так я смиряюсь с тем, в том, что мне нужно на уровне этой жизни давать им на материальном уровне то, что им нужно. Это наша жизнь. Мы как-нибудь поговорим, почему наша жизнь устроена таким образом, почему свыше так устроено, что все наше исправление происходит таким образом. Смотри, чем мы должны заниматься, как проводим свою жизнь. Может быть, год из 100 лет мы на самом деле можем заниматься чем-то хорошим. Но если я отношусь к этим вещам так относительно цели, для чего, почему я занимаюсь именно в таком виде, то это чистое исправление, это я действую, это воздействует на меня, так же, как я сижу и учусь. Это тоже работа каждое мгновение. И ты увидишь, что этот начальник — это прямо как фараон, а жена — это как помощь против него, так же написано, точно. Вот и все. И через них можно почувствовать духовное не меньше, чем через товарищей вообще. И как ты сам. Но только не надо представлять всякие образы, что вдруг в начальнике есть там какой-то ангел свыше, знаешь. Человек начинает тогда представлять себе всякие вещи. Но отношение должно быть таким, что действительно, на самом деле это так, только не надо воображать. Почему? Потому что мы пока не можем правильно понять высшее управление, если человек воображает себе всякие там вещи, которые с ним происходят, что это так, а это из-за этого, а это поэтому и так далее. Это ложь. Он не видит высшее управление, он не понимает высшую силу. Он все еще не находится в этом своими чувствами. Если воображает себе, то это не дает ему правильно ощущать. Это в итоге путает его. И может сойти с ума. Но действительно, относительно цели, видеть, как я отношусь к ним, что это буквально помощь против него. Поэтому не бояться находиться в другом обществе, на работе там, или в каком-то месте, или дома, что они путают меня. В духовном я нахожусь от них в тысячи километров. Как Рэби говорил, он работал, прокладывал дорогу Иерусалим-Хеврон, знаешь? Все времена все работали, не то что сегодня. И тогда были всякие там новые репатрианты, знаешь, там профессора из Германии или из Италии там приезжали. Была большая репатриация, и все они после работы заканчивали работу, там, скажем, в 5-6 вечера. Тогда работали, когда есть свет. Нет света, не работают, знаешь, не просто там по 8 часов. И тогда, он говорит, после этого они разжигали костер, сидели, болтали там до ночи, и так весь вечер. А он шел спать, чтобы вставать в полночь и начинать учиться до 6 утра, когда все встают. Так они сказали ему, даже накричали на него, как-то ты пренебрегаешь нашим обществом. Это профессор философии, это адвокат из Франции, знаешь, там была такая репатриация, не так, как сегодня. Да, ну, все было не так, как сегодня. Да, он говорит, мне с вами не о чем разговаривать, вы как в детском саду. Но мне не интересно с вами.
специально так сказал, да, пренебрежительно. И они подумали, что он такой сноб, и нет в нем ничего, и перестали просто

0: относиться к нему. Хороший человек, да? Он вставал утром, разогревал для них чай, вставал рано, и они оставили его. Он определил себе, что вы в духовном своем, там, в политике, но это для меня детский сад. Ну, я не говорю, что нужно так. Нужно все-таки это делать с умом, чтобы не вызвать ненависть. Но, по крайней мере, внутри ты должен так вот определить для себя. И потом ты увидишь, что на самом деле не с кем разговаривать. Все погружены в простые и пустые вещи.
1: Говорим, поделимся впечатлением от урока и что мы берем к реализации в десятке. Пожалуйста, 6 минут на семинар.
0: Да, было много важного. Рав говорил о том, что человеку дают падение, пробуждение в этом процессе. Он сказал, оставили тебя свыше, а сейчас теперь проси.
1: Да, речь шла о том, что все, что нужно, это свет, возвращающий к источнику. С его помощью можно почувствовать потребности, ощущения получающих келим. И тогда единственное, что остается делать, это пробуждение снизу или работа. Что это за пробуждение снизу, молитва? А что молитва дает? Дает святую душу. Без молитвы продвижения нет, человек остается в том же месте.
0: Каким образом у нас есть молитва? Рав сказал, что желание разделилось на множество частей, и чтобы мы смогли, когда нас заставляют работать, мы должны присоединить другие желания. И Рав сказал, что это обратная пирамида. Но насколько мы присоединяем желания, у нас есть большое кли, и свет может войти в это кли. И в этом вся наша работа — найти доброе окружение, чтобы мы смогли соединить правильные желания относительно цели.
1: И хорошее окружение является результатом, даже не результатом, а нашим спасением. Шалом сказал, что дает воодушевление, тогда приходит помощь, а иначе никаких сил нет. Так нас направляют на окружение, которое дает силы, мы можем получить воодушевление друг от друга. А если бы этого не было, то не смогли бы мы продвигаться. Просто бы были мертвыми.
0: Рав несколько раз повторил, что ты должен построить группу, чтобы группа пробуждала тебя. И тут действительно трудность, потому что каждый готов вкладывать в группу, но получить пробуждение от группы, здесь уже начинается проблема. С одной стороны, с другой стороны, написано, что постепенно все-таки группа влияет, пробуждает тебя и так далее.
1: Как подытожить эту статью? Как человек переходит от природы ради получения к природе ради отдачи? Как вообще он может распознать происходящий процесс? Все, что описывается в этой статье, это процесс. И решение, которое мы слышим от Рава, что нужно войти в группу, которая тоже хочет быть частью того процесса, и за счет того, что каждый вкладывается в группу и требует от товарищей, чтобы предоставили важность величия Творца, так, собственно, он может участвовать в этом процессе и почувствовать Творца, потому что прошел весь этот процесс, но не один, а вместе с группой, которая давала ему воодушевление. Он договорился с группой, он в них вкладывался и получил от них величие Творца.
0: Этот ежедневный выбор окружения, построить окружение, Так же, как он привел примеры с Рабашем. Оставьте меня в покое, только, как сказал Рабаш, чтобы он мог заниматься приближением к Творцу. И мы видим, что выбор, он происходит ежесекундно в течение дня, построение окружения. Дай Бог, чтобы мы удостоились этого и находились в этом намерении в течение всего дня.
1: Добавить в продолжение товарищам, мы, насколько мы правильно выбираем хорошее окружение, настолько это правильный выбор. Мы должны все время улучшать это. И все время нужно добавлять в десятки еще и еще хорошего окружения, выполнять упражнения, которые дадут сил в любви к ближнему. Это то, с чем то, что мы начинаем каждый раз заново, все время добавляем.
0: Нужно выбрать группу и нужно требовать от группы, чтобы они давали величие и важность цели. Если я вкладываю в группу, то это я ожидаю получить от них обратно. То есть, а если нет, то ложись спать, что тебе делать. То есть нужно требовать от группы, и также он привел пример с курятником. Я раньше работал в курятнике, когда был молодым. Ты заходишь, и там эти куры действительно устраивают так много шума. Это прекрасный пример. Ты должен входить, неважно куда, но ты сам для себя решаешь, что это на меня не влияет. Ты сам относительно себя знаешь, что для тебя на самом деле важно в жизни.
1: Да, описываются такие состояния сложные, когда группа на тебя влияет и дает тебе силы и воодушевление.
0: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר.
1: הסטטיה из книги труды בעל סולם, книгу можно найти на Kapsio.il и также там можно сканировать QR-код, который вы видите на экране.
2: Шалом хаверим, אנחנו
1: Здравствуйте, друзья! Учеба вместе с товарищами. Мы изучаем статью «Дарование Торы», так же, как и каждое воскресенье. Замечательная статья Бааль Сулама. И сейчас на уроке мы слышали от Рава напоминания разных приятных, таких важных вещей, которые мы слышали, как Рабаш объяснял очень подробно нам, что такое свет, возвращающий к источнику, и Рав добавил, что все развитие человека с помощью света, который светит на нас, это называется окружающий свет, свет, возвращающий к источнику, нет никакой другой возможности у нас развиваться. И еще он сказал, что если я хочу выйти из этого и подняться совершенно на другой путь развития высшего управления, я должен добавить свое желание сам, чтобы свет пришел больше. Если я начинаю учиться, вначале мое желание было бы очень большим, я учился, и я хотел достичь чего-то, а затем я вижу, что это исчезает, что мне делать. Именно когда вот это желание получает, желание к развитию исчезает, я могу определить, что я хочу, и тогда я вызываю свет. Мы хотим сейчас пригласить свет, вызвать свет во время учебы. Мы сделаем это с помощью чтения статьи «Дарование Торы». Статья находится, те, кто читают, в книге на иврите. Мы будем читать пункты 5 и 6. Каждую неделю мы читаем по два пункта, и так постепенно продвигаемся вместе с Равом. И на первом этапе мы прочитаем 5 и 6 пункты, затем послушаем вопрос Рава по этим пунктам, потом их снова прочитаем, и потом проведем семинары. И будут вопросы-ответы. Это формат нашей учебы. Мы учимся вместе с товарищами и Равом. Давайте начнем вместе в десятках. Чтение 5 и 6 пунктов прочитаем один раз. Если успеем, можно и два раза прочитать. Итак, выделим 6 минут. Статья «Дарование Торы». Есть это все в учебных материалах, есть это в наших книгах «Труды Бааль Сулама». 5 и 6 пункты читаем в десятках.
3: 5 пункт. Нам следует понять прежде всего, почему Тора была дана именно народу Израиля, а не была дана всем живущим в мире вместе, в одинаковой мере? Неужели же тут, чего доброго, есть нечто националистическое? Нет сомнения, что только сумасшедший может подумать такое. На самом деле, наши мудрецы уже останавливались на этом вопросе. Ведь это то, что они имели в виду, сказав, что Творец обошел с ней все народы и племена, но не приняли они ее, как известно.
4: Имкен, лама никреу, ама нивхау.
1: Однако то, что непонятно в их словах, в таком случае, почему же мы названы избранным народом? Как сказано, тебя избрал Творец. Если не было никого из других народов, кто захотел бы ее? И кроме этого, слова эти неясны изначально. Разве возможно, чтобы Творец являлся с Торой своей в руке и вел переговоры с этими дикими невежественными людьми? Или он делал это через своих пророков? Ведь такого мы никогда не слышали, это совершенно неприемлемо нашим сердцам. Однако, когда мы хорошо поймем суть Торы и заповеди,

0: которые нам даны, и то, чего желают от их исполнения свыше, в мере, которую нам указали наши мудрецы, и которая является целью всего великого творения, предстающего перед нашим взором, мы поймем все. Ведь первый вывод, что нет действующего без цели, и нет исключений из этого правила, кроме неполноценных, вроде человеческом или младенцев. В таком случае нет никакого сомнения относительно Творца в величии Его неизмеримом, что Он станет, не дай Бог, делать нечто малое или большое без цели.
1: И указали нам мудрецы на то, что мир был сотворен для исполнения Торы и заповеди. Это означает, что, как объясняют нам первые, что намерением Творца в творении с момента творения создания является сообщить свою божественность другим. Ибо сообщение божественности его приходит к творению в мире его наслаждающегося блага, которое постоянно растет вплоть до желаемой меры. И таким образом поднимаются низкие в истинном сознании, становясь опорой Творца и сливаясь с Ним, пока не достигнут своего окончательного совершенства. «Глаз не видел Всесильного, кроме Тебя, и из-за грандиозности величие и великолепие совершенства, даже Тора и пророчества остерегались сказать хоть одно слово об этой колоссальности, как указали нам на это наши мудрецы. Предсказания всех пророков относятся только ко временам Машеха. Однако в грядущем будущем глаз не видел Всесильного, кроме Тебя. Как известно, нашедшим знание, и нечего здесь добавить.
0: И выражается это совершенство в словах Торы, пророчествах и словах наших мудрецов только простым словом — слияние. Но из-за долгого обращения этого слова в устах людей — оно практически потеряло всякое содержание. Однако, если ты задержишь свою мысль на этом слове на малое мгновение, останешься стоять пораженным его удивительным величием, ведь ты представишь себе эту божественную вещь, а также ценность низкого творения, тогда ты сможешь оценить отношения слияния одного с другим. И тогда ты поймешь, почему мы ставим это слово в качестве цели всего огромного творения. И из наших слов следует, что цель всего этого творения состоит в том, чтобы низкие создания смогли посредством исполнения Торы и заповедей подниматься все выше и выше, все более развиваясь, пока не удостоится слияния со своим Создателем.
2: Да,
1: стоит прочесть несколько раз, это с первого раза сложно воспринять. Но мы видим, что дана нам Тора для того, чтобы мы могли ее выполнять и слиться с ним. Пишет о слиянии, то, что это очень непросто, и как же это можно сделать. Затем он пишет про слияние по свойствам и изменение природы, тогда можно с ним слиться.
0: Да, эти два пункта приводят к слову «слияние», как мы учим. Это вызывает огромное воодушевление, вот это слово «слияние». И скоро мы начнем понимать, что это такое, и это главное, именно прийти к слиянию с чем.
1: Да, он говорит про слияние по свойствам, и пока непонятно, что такое свойство.
0: Мы прочитали один раз пятый и шестой пункты. Статья Баля Сулама требует большего погружения. Давайте еще раз прочитаем вместе, чтобы проникнуться словами Баля Сулама, и чтобы вызвать свет, как мы слышали от Рава. Это наша основная работа. Начнем с пятого пункта, и потом посмотрим клип с Равом с объяснением пятого пункта.
3: גם כחומר לימוד, גם כקטעים נבחרים, כל אחד יכול לפתוח. עוד ה.
0: Пятый пункт из учебных материалов. И нам следует понять, прежде всего, почему Тора была дана именно народу Израиля и не была дана всем живущим в мире вместе, в одинаковой мере. Неужели же тут, не дай Бог, есть что-то националистическое? И, несомненно, только сумасшедший может подумать такое. И на самом деле наши мудрецы уже остановились на этом вопросе, ведь это то, что они имели в виду, сказав, что Творец обошел с ней все народы и племена, но они не приняли ее, как известно. Однако то, что непонятно в их словах, в таком случае, почему же мы названы избранным народом, как сказано, «Тебя избрал Творец». Если не было никого из других народов, кто захотел бы ее? И кроме этого, слова эти неясны изначально. Разве возможно, чтобы Творец являлся с Торой в своей руке и вел переговоры с этими дикими, невежественными людьми, или он делал это через своих пророков? Ведь такого мы никогда не слышали, это совершенно неприемлемо нашим сердцем. Это то, что написал Баля Сулам. Давайте послушаем клип Рава.
1: Должны прежде всего понять, почему Тора дана прежде всего народу Израиля и не была дана всем живущим в мире вместе в одинаковой мере. Неужели тут чего доброго есть нечто националистическое?
0: Ну, в националистическом мы знаем, что нет. Сама Тора нам объясняет, как Авраам был там жрецом в Вавилоне, и как он занимался идолопоклонством, и все другие вместе с ним. То есть вообще был далек от осознания реальности, познания Творца, и насколько он раскрыл это, и якобы случайно. Хотя внутреннее развитие было, да, нам понятно, что начиная с Адама, Ноах, и все поколения с Адама до Ноха 10 поколений, от Ноха до Авраама еще 10 поколений, это внутреннее развитие тех точек в сердце. Адам, он первый в этой точке, и так вот эти точки развивались. То есть Авраам, он уже находился в развитии этой части. Скажем, если мы говорим о человечестве, то она развивалась от Адама, такие круги, и здесь 20-й круг в желании получать — это был Авраам. То есть это уже развитие. У него было какое-то уже что-то предваряло, какое-то была внутренняя подготовка от Адама до него, 20 поколений. И поэтому на очень высокой ступени, то есть если Адам раскрывал Творца в маленьком желании получать, Авраам раскрыл его уже над эгоистическим желанием получать, большим, которое было в Вавилоне. И с одной стороны, у него была подготовка для этого, а с другой стороны, отягощение сердца. Как всегда, обычно одно относительно другого. И тогда он мог над этим понять методику и развить ее. Потому что у Адама решено из-за того, что было маленькое кли, маленький свет, еще не было, не были развиты. Он не мог развить методику, раскрыть ее, объяснить, внести ее. Как мы изучаем Хабад, Хагатный, 2000 лет, как объясняет нам Баль Сулам, то, как мир развивается, хотя килим тонкие и близкие к свету, утонченные, и как начинается вся эта цепочка от Адама Ришона и дальше, но раскрытие методики нуждается в больших килим и таких жестких, темных, таких и света относительно того, чтобы были большие для выяснения килим и раскроют всякие необходимые вот эти

0: Проверка звука. Раз, два, проверка звука.
1: Нормально. Thank you.

0: Дорогие хаверим и хаверот, мы, Мактри, удостоились сегодня сделать подготовку к нашему великому уроку, собранию, где каждый из нас, одержимый целью слияния, будет стремиться притянуть свет, который поможет нам, так как известно, только свет совершает все духовные действия. И этот закон, закон подобия, или, как говорит наш великий учитель Бальсуам, закон слияния, это основополагающее чувство, к которому должны мы стремиться, потому что только исходя из подобия свойств мы сможем насладить нашего Создателя. И для того, чтобы лучше настроиться на урок, я передаю слово Сергею, который почитает отрывок из первоисточника. Пожалуйста, Сереж.
1: Рабаш, статья 14. Необходимость любви к товарищам. Есть особое преимущество в слиянии товарищей. При слиянии мнения и мысли переходят от одного к другому, поэтому каждый включает в себя силы другого. И таким образом у каждого есть сила всей группы. То есть каждый человек, являясь единицей, тем не менее обладает всеми силами группы. Еще раз. Рабаш, статья 14. Необходимость любви к товарищам. Есть особое преимущество в слиянии товарищей. При слиянии мнения и мысли переходят от одного к другому. Поэтому каждый включает в себя силы другого. И таким образом у каждого есть сила всей группы. То есть каждый человек, являясь единицей, тем не менее обладает всеми силами группы. И вопрос на активный семинар. Какой хисарон я должен раскрыть, чтобы сила группы стала для меня спасением? Вопрос на активный семинар. Какой хисарон я должен раскрыть, чтобы сила группы стала для меня спасением?
2: Мне нужно почувствовать силу отмены и хисарон почувствовать, что мы одна группа, одна десятка и связаны друг с другом.
3: Должно быть устремление приходить на урок горящим, соединяться с товарищами, вместе поднимать молитву, сливаться с Творцом. Нужно быть в таком состоянии, чтобы группа могла на меня подействовать, чтобы группа была для меня большой, важной, ценности были бы важны, цель была бы великой. И что бы я хотел приобрести? И ценности, и цели, все, что мне передает группа, то, что кажется важным.
2: Нужно, чтобы потребность в объединении, потребность в свойстве отдачи, потребность в постижении Творца, и тогда тело начинает сопротивляться, и тогда нам нужна помощь группы, десятки, чтобы это преодолеть.
3: Как раз из этого места мы можем раскрыть радость, то, что находимся под высшим светом, который о нас заботится и растит нас. И мы хотим подняться выше всего, что он нам посылает.
2: Да, и написано об этом. Купи себе товарища. Чем я себе покупаю товарища? Своим имуществом. И так, что мне нужен товарищ. У него есть хисарон, который я должен раскрыть.
3: Я должен раскрыть, насколько сближение между нами — это то, чего мне не достает. Сколько я чувствую, что каждый из товарищей — это выбор Творца, чтобы я с ним соединился. И то, что нас выбрали, чтобы мы были десяткой. Выбрали, чтобы мы были частью Бней Барух. Мы должны чувствовать эту ответственность. И то, что мы должны, каждый из нас, реализовать свою часть в общей групповой задаче.
2: Благодарность Творцу за то, что Он собрал нас и дает нам возможность снова и снова сблизиться, объединиться между нами и любить друг друга.
4: Рабаш, статья 17. Суть важности запрета обучать Торе идолопоклонников. Человек не может получить от группы, если не прилеплен к ней, то есть если он не ценит товарищей. И насколько он ценит их, настолько он может получить от них воздействие безо всякой работы, а только лишь благодаря слиянию с группой. Еще раз. Человек не может получить от группы, если не прилеплен к ней, то есть если он не ценит товарищей. И насколько он ценит их, настолько он может получить от них воздействие безо всякой работы, а только лишь благодаря слиянию с группой. Вопрос на семинар молчания. Просим в молитве почувствовать важность товарищей выше собственной важности.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 3 февраля 2003 года. Первый урок из трех уроков по статье «Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, 489-я страница. Прочитаем вместе в десятках с начала статьи. И до фразы «И этим они отделяются от источника жизни». У нас 30 минут. Десятки, которые закончат чтение раньше времени, приглашаются провести семинар по главным моментам статьи.
1: Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников. Наши мудрецы сказали, сказал Раби Ами, нельзя передавать слова Торы идолопоклонникам. Как сказано, не сделал он такого никому, народу и законов не знают они. В трактате Санедрин сказано, сказал Раби Йоханан, идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти. Как сказано, Тора, которую заповедовал нам Муше, в наследие. Нам в наследие, а не им. Спрашивает Гмара, ведь Раби Мейер говорит, откуда следует, что даже поклоняющимся идолам, но занимающимся Торой, подобен первосвященнику? Как сказано, соблюдайте же законы мои, которые будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. Коэн и Левит и Исраэль не сказано, сказано человек. Таким образом, ты учишь, что даже поклоняющийся идолам, но занимающийся Торой, подобен первосвященнику. Следует понять это в плане работы согласно правилу, что в отношении работы мы учим всю Тору в одном человеке. И как говорит книга Зор, каждый человек есть самостоятельный маленький мир. Иными словами, он включает все 70 народов мира. В таком случае, что же называется Израиль и что называется идолопоклонник в самом человеке?
0: А кроме того, непонятно объяснение Раби Мейера, который приводит доказательства из Писания, который будет исполнять человек и благодаря им жив будет. Ведь Раби Шимон объясняет, человеком называется Израиль. Он приводит доказательства в словах. Вы называетесь человеком, а не народы мира. В таком случае, как же Раби Мейер приводит доказательство слова «человек», что имеется в виду идолопоклонники, а Тосафот на трактат Санедрин хочет объяснить, что есть разница между человеком вообще, Адам на иврите, и конкретным человеком, Га, Адаму. А Раши объясняет, что нет трудности в словах Раби

0: Как же может быть, чтобы он был больше, чем просто Израиль? В книге Зоар сказано, «Раби Элазар спросил раби Шимона, отца своего». Сказано, «Не сделал он такого никакому народу». Но следует спросить, после того, как сказано, изрекает он слово свое Яакову, почему сказано «законы свои и постановления свои Израилю»? Ведь это повтор того же самого. И поскольку она, то есть Тора, утаяна, вознесена величественно, истинное имя его, поэтому вся Тора скрыта и открыта. То есть есть в ней тайна и простой смысл. И это называется имя его. И потому Израиль находится на двух ступенях, то есть на скрытой и открытой. Как мы учили, это три ступени, которые соединяются друг с другом. Первое — Творец. Второе — Тора. Третье —
1: Израиль.
0: И потому сказано, изрекает он слово свое Яакову, законы свои, постановления свои Израилю. Это две ступени, Яаков и Израиль. Одна открытая — это ступень Яакова, а другая скрытая — это ступень Израиля. И что хочет сказать этим Писание? И он отвечает, но каждому, кто обрезан и отмечен именем святости, преподносят ему речение Торы в открытом виде. Как сказано, изрекает он слово свое Яакову.
2: Но законы свои и постановления свои Израилю, то есть на более высокой ступени. И поэтому законы свои и постановления свои Израилю, то есть тайны Торы, и законы Торы, и скрытый смысл Торы. Ибо их следует раскрывать только тому, кто находится на более высокой ступени, как подобает. И если это так по отношению к Израилю, то Тору раскрывают лишь тому, кто находится на более высокой ступени, то по отношению к народам и идолопоклонникам тем более. В 330 пункте сказано «Приди и увидь». Первое в Торе, что дают малым детям, есть алфавит. Это то, что жители мира не способны постичь своим разумом и захотеть в своем желании. И для того, чтобы понять все сказанное выше, нужно прежде всего узнать, что такое Израиль в работе и что такое идолопоклонники в работе. Наши мудрецы объясняют стих. «Не будет у тебя Бога чужого, и не будешь ты поклоняться Богу чужеземному». Кто такой Бог чужой, пребывающий в теле человека? Следует сказать, что это злое начало. Отсюда следует, что идолопоклонникам называется злое начало. Другими словами, когда говорят об одном теле, получается, что идолопоклонство, называемое Бог чужеземный или Бог чужой, все находится в человеке. Согласно этому, следует различать в самом человеке свойства идолопоклонника, то есть злое начало, и свойства Израиля, то есть доброе начало.
0: Однако следует понять, почему это начало, которое соблазняет человека насладить себя, и чтобы у него было наслаждение от жизни, называется словом «злое». Ведь оно говорит человеку «слушайся меня, и ты будешь наслаждаться жизнью». В таком случае, почему же оно называется «злым началом»? А также словами «Бог чужой». И какова связь между идолопоклонством и злым началом? И почему оно называется словом «божество», которому служат и поклоняются, как поклоняются идолам? Известно, что есть два царя в мире. Первый — царь царей. Второй — царь старый и глупый.

0: где имеется в виду злое начало. И это также называется двумя властями. Первое — власть Творца. Вторая — власть человека. Когда человек рождается, сказали наши мудрецы, он рождается сейчас же со злым началом. Как сказано, у входа грех лежит. И объясняется в книге Зоар, что тотчас же, когда он выходит из отверстия утробы, у него появляется злое начало. И следует объяснить в плане работы, что сейчас же со дня своего рождения человек работает и использует всем сердцем и душой злое начало, в нем заключенное.
1: Однако известно, что злое начало — это не более чем заключенное в человеке желание получать, как объясняется в предисловии к книге Зоар. И у человека от начала его рождения нет ничего, кроме одной цели — служить желанию получать. То есть все его органы чувств заняты тем, как служить старому и глупому царю, как сказано выше. А также он поклоняется ему. Иными словами, поклонением называется, что он смиряет перед ним свои знания и разум. Другими словами, даже если он иногда слышит, что нужно служить царю царей, и даже если иногда разум и знание заставляют думать, что главное, зачем мы родились в мире, это не служить желанию получать. Тем не менее, он смиряет это знание и говорит, хоть логика и подсказывает мне, что не стоит поклоняться и служить все дни жизни моей желанию получать, а стоит служить Творцу. Однако я иду выше знания. То есть тело говорит мне, оставь все, что ты получил из книг и от мудрецов, что нужно служить мудрецу, Творцу. Но как тогда, так и сейчас, не ослушайся желание получать и служи ему всем сердцем и душой. Получается, что человек поклоняется желанию получать, ибо то, что он смиряет свое знание, называется поклонением. И это называется, что человек служит чужому Богу, то есть чуждому святости. А также он называется чужеземным Богом, то есть он чужероден по отношению к святости.
0: И человек, который служит ему, называется тогда названием «чужой идоль» или «идолопоклонник». И это чужой Бог в теле человека. Иными словами, чужим Богом не называется нечто, находящееся снаружи, то есть он служит чему-то вне своего тела. Ведь думают, что именно таким образом называется, что он поклоняется идолам. А тем, что он служит и поклоняется своему телу, называемому желанием получать, и оно находится в теле человека, это называется, что он поклоняется идолам. И этот человек называется чужой или идолопоклонник. Это вызвано тем, что он никак не связан со святостью. Ведь святым называется Творец, как сказано, «Святы будьте, ибо свят я, Творец Всесильный ваш», что означает «отделены будьте», как сказано ранее. Ведь Творец является дающим, и чтобы произошло слияние с ним, называемое подобием по форме, человек тоже должен быть дающим. И это называется святостью. Согласно этому, выходит, что